0: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину без самопожертвования, они без сомнения были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получила некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получение ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения, насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
1: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это? И сейчас, когда она представилась, я не исполню это? И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
0: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды. Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает? Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном, ибо зло присутствует во время Ахураим, то есть во время скрытия лика, когда он видит, что находится в скрытии. Ведь известно, что маленький отменяется перед большим. Нет сомнения, что здесь, в работе Творца, человек должен отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. А он видит, что его тело не отменяется, и ему тяжело смирить его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут. И из-за этого он отдаляется от всей духовности.
1: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле силой, которой оно не дает ему верить в Творца выше знания, этим оно забирает у него весь вкус. Так что во всем, когда он начинает подходить к чему-либо духовному, он чувствует, что все сухо, без всякой примеси жизни. Ведь человек начал работу, о которой ему сказали, и он верит тому, что ему сказали, что Тора есть Тора жизни. Как сказано, «Ибо они — жизнь ваша и долголетие ваше». И, как сказано, «Вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда». И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. До такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано, «Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
0: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение? Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды, и говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца. Как сказано выше, если нет Ахураим, нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
1: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешев, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том, страница 331. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец. Это, по сути, первый этап нашей работы. Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам. Увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как Он всем управляет. Если бы человек видел это, связь, не Творца и не зло, а связь, вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное — это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. Это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной? Так, постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды? Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении, с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? от того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом, пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы, а он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
1: Есть много факторов для продвижения человека. То, чем он может повлиять на свое продвижение, это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей. Вот ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, чем тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться, и ты идешь воодушевляться кем-то, все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
0: Но я не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
1: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находится в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
0: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
1: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах, когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают что, но сам подход. Да.
0: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
1: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен, эгоист, мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю $1000. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту $1000. Да? Что происходит? Это красиво? Нет. Мы с нашим эгоизмом, хотим или не хотим, в духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца. Вот, я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь сдержать себя. Придешь вместо меня и сделаешь это. Этим навредишь и себе, и мне. Так вот, скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хисарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Геладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Разрушительная сила. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске. Это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему. Ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз. Ведь это не хороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров, чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать какой-то более внешний круг, забыть о нем, не видеть его, пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста. То есть я не смотрю на него, не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
0: Кен.
2: Я не понял, как человек доходит до скромности?
1: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же, а в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя силы, которые могут тебе навредить. Если мы в общем пробуждаем в мире разные реакции на нас, то нет выбора. Мы занимаемся распространением. Но, скажем, на работе, в каком-то месте, где ты крутишься там среди близких, действуй как можно больше так, чтобы никто на это не обращал внимания. Это лучше всего. Духовные расчеты только с твоей группой. Со всеми остальными простые материальный расчет.
2: Как я могу сделать своего товарища большим, чем я? Это против моей природы. Я же не могу так и всегда. Я самый лучший, что мне делать?
1: Не знаю, как тебе сказать.
2: Но ведь это совершенно необходимо сделать.
1: Это необходимо.
2: И насколько это необходимо? Насколько я нахожу себя в этом? То есть есть такие, кого действительно ставлю выше себя. Когда есть какой-то момент, отменяю себя потом.
1: Мне нечего сказать. Это благословение. Это благословение с небес, когда человек начинает видеть, что это так. Но когда видит, видят каждого, у кого есть это поистине самое малое желание к Творцу. Кто-то, кто сидит здесь, кто пришел, может быть, только сейчас, или он находится здесь годы, неважно. Но главное, что у него есть, что он не находится в деградации, а он находится в стремлении вверх. Если у него есть немного этого желания, грамм желания вверх, И если бы ты был немного с открытыми глазами, ты бы увидел, что он больше тебя. Вот так. У тебя был бы порыв соединиться.
2: Порыв соединиться у меня может быть, но если без величия.
1: Нет, только из-за этого. А ради чего еще соединяться?
2: Когда у него есть что мне дать. Допустим, у меня есть чего-то много, а у него немного. То есть это может быть порывом для соединения?
1: Нет, у меня много, а у него немного. Нет ни многого и многого. У него есть самое важное, чего у меня нет вообще. Вот так. Я не знаю, это невозможно передать эти ощущения, но это так. Ты не поверишь, приходят люди, просто кто-то начинает маленький, неважно кто и что, ничего не знает, ни одного слова. А я все же что-то прошел. И так я чувствую по отношению к нему. Над этим, может, нужно работать, но это ощущение приходит как следствие желания достичь, обрести, с одной стороны. И от того, что я скажу тебе, откуда вообще такое может быть? Как может быть кто-то один, маленький, который сейчас приходит впервые, пробудить во мне желание как бы прилепиться к нему? И именно как будто потому, что в нем есть что-то, чего нет во мне. Потому что корень его души, его хисронот, особенные, таких нет во мне. Его ощущения, его связь с Творцом не такие, как те, что есть у меня. У каждого своя точка в структуре Адама Ришона. И из этого я чувствую, что он особенный. Так что... Я не могу это объяснить. То есть есть какое-то объяснение, которое я даю, но легче, проще. Тот, кто не приходит действительно какой-то любви или душевному влечению соединиться с другими. То есть внутри, что есть внутри человека, он не может продвигаться. Только из этой склонности он может черпать новые силы и кили. Мы учили, что ни я, ни он сами по себе не производим килим. Килим создаются из связи между нами, между одним и другим.

0: Душа находится как бы выше гуфа парцуфа. Поэтому духовный кли строится только в связи одного по отношению к другому. В отдаче, как мы говорим. Также здесь нет другой возможности, кроме как найти таких, кому ты можешь стремиться, любить их в духовном плане. Потому что материальная, ну, вся эта материальность, она совершенно отпадает. И только с ними ты можешь построить такой кли. Нет другой возможности. Поэтому тот, кто не входит в группы, я не понимаю. Ну ладно, люди еще не понимают этого и не чувствуют этой потребности. Но вы очень быстро сейчас почувствуете, что без этого нечего делать. Ради чего учиться, ради чего делать все остальные вещи. По сути, испытание... Не совсем испытание, а творение, которое мы должны создать. Это в отношении одного к другому. Там мы строим отдающие килим. Стараемся их построить в том, чтобы потом действительно получаем. Так что потом действительно получаем их от Творца, и они уже становятся отдающими килим по отношению к Нему. Но это из испытания, из подготовки, которую мы... Почему мы это называется временем подготовки? Потому что мы это делаем между собой. Поэтому Бальсулам пишет, почему не пишут о любви к товарищам? Потому что от этого зависит все наше прекрасное будущее. Да, в этом это красивые слова. Что мы кибуц строим? Да. Как остаться в таком позитивном настрое, чтобы здесь не было...
1: В позитивном настрое по отношению к этому можно оставаться только по необходимости, с пониманием, что это важно.
0: А если я хочу, чтобы это было заново, так вот, у меня есть для себя?
1: Я могу по себе сказать. Слушаю сообщения, новости из 10 сообщений. От чего-то могу, одного могу воодушевиться, ну что поделать. Хоть одно. Может быть, одно из 5 где-то проникает не в разум и чувства. Так происходит. Чуть больше, потом немного понимаю, чуть больше появляется чувство пользы от этого, потом еще чуть-чуть.
0: Как сохранить себя в позитивном настрое и не захотеть украсть у товарища его стремление к духовному?
1: Нет, для чего красть? Ну, как ты можешь украсть у товарища его стремление к духовному? Ты можешь воодушевиться его устремлением. Ты можешь захотеть, чтобы у тебя было такое же. Ты не можешь украсть его духовное никак, ведь это... Ну, какое духовное, что ты видишь? И Творца тоже ты не видишь, чтобы ты мог его украсть, его Творца. Понимаешь? Ты можешь только увидеть, что в нем это есть. И тогда из зависти придешь к тому, что все-таки будешь искать, чтобы у тебя было точно такое же воодушевление.
0: Неясно по сути, что значит соединиться с кем-то другим в точке, которой не хватает. Вы сказали, что у каждого есть что-то, чего у меня вообще нет. И к этой части присоединиться.
1: Я сказал, почему я чувствую, я объяснял, почему я чувствую в ком-то то, что, по сути, в нем все еще нет никакого непонимания, даже самого простого. Уж, конечно же, нет постижения ни в нашем подходе, да и вообще ни в учебе, ни в кабале, ни в осознанности, да ни в чем. Почему приходящий сюда новичок, я могу им воодушевиться? То есть для нас не важно в группе. в какую группу я вхожу. Допустим, вхожу в какую-то группу, то совершенно не важно, какой уровень есть у людей в группе. Есть у них какое-то устремление к источнику, к Творцу, внутреннее, то, чего они еще не понимают,

0: И не знают и не чувствуют. Они даже, может, не прошли еще ни подъемов, ни падений. Вообще ничего. Ничего не прошли. Но у них немножко устремление к Творцу есть. Так вот, устремление к Творцу исходит из их точки, где каждый исходит из другой точки, он из другого корня Адама Ришона. И поэтому то, что он достигает, и то, как он связывается с Творцом, это совершенно не похоже на мои. Подход, постижение, сознание и связь, которая есть у меня с Творцом. И поэтому мне кажется, что в нем, в этом человеке, в новичке есть что-то, чего во мне нет. И тогда уже, даже если его подход отличается от моего подхода, исходя из корня его души, я уже чувствую ее больше, чем я сам, потому что в нем есть то, чего во мне нет. И поэтому дай мне группу, где будут все абсолютно начинающие, кто ничего не знает, ни слова, но у них есть такие желания, и я могу почувствовать себя среди них, как... так что я от каждого что-то могу получить. Понимаешь? То есть нам нельзя в группе, по отношению к любому находящемуся в группе, критиковать, сколько человек знает, сколько лет он находится, насколько он помнит то, что написано, как он может похвастаться цитатами наизусть. Вообще нет никакой связи. Есть в нем устремление, и это самое важное. Есть в нем устремление. Вот это то, чем я должен воодушевляться в нем. И все, не более того. И поэтому, говорят, есть такая группа, другая группа, эти лучше учатся, эти больше действуют. Знаешь, и на это я отвечаю, что ты можешь всех перемешать, сделать салат из всех и группы составить как угодно. И любой, кто по-настоящему захочет, для него не будет важно, с кем сидеть.
1: Я не понял, что называется объединением.
0: Объединение с чем?
1: Вы сказали, что объединение между двумя людьми называется духовным кли. Так чтобы я объединился с кем-то другим, у которого есть то, чего у меня нет.
0: Духовным кли называется отдача. Отдача — это то, что есть у меня по отношению к кому-то, к товарищу, к Творцу. Так это называется отдача. То, чего во мне не находится и не находится в нем, а в связи, в моем отношении к нему. Так или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Не знаю, я вас спрашиваю.
0: Ну, если ты не понимаешь, о чем мы говорим, тогда о чем продолжать? Ну, не о чем. Ну, мне нечего продолжать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я сожалею. Отдача — это мое отношение к кому-то. Понимаешь? Есть я со своими желаниями, со всякими своими разочарованиями и всем остальным. Я. Есть кто-то другой с его желаниями, с его наполнениями. Есть кли. Есть Творец. И есть соотношение между ними. Духовно называется отношение между Творцом и Творением. Вот и все. Так духовное кли — это то, что находится между Творением и Творцом посередине. Как мы его создаем? Мы сейчас создаем его во время подготовки не между мной и Творцом, хотя у меня есть иногда какая-то надежда или какое-то намерение, что это так, а между мной и тобой. Пока мы сейчас строим такой клей. Почему? Потому что тебя я вижу. Ты великий в моих глазах, ты замечательный, в тебе столько прекрасных свойств, ты пробуждаешь во мне много чего. И, исходя из этого, я хочу тебе отдавать. На этом я учусь, как мне все это делать. Можно, нельзя, как, что, почему. Это называется временем подготовки. Когда пишут мелом на доске, получается то так, то иначе. И это не имеет значения. Но мы учимся строить. А когда уже в этом становимся более опытными, то тогда... дадут нам заняться этим более серьезно.
1: Легче отдавать одному товарищу и отменяться перед ним. А как это сделать по отношению к группе? И тем более тебе нужно заботиться, чтобы это было поровну между всеми.
0: Легко объединиться с одним товарищем и отдавать ему, и трудно со всеми из группы. А некоторые говорят наоборот, что легче с группой, а с кем-то одним труднее, потому что относительно группы ты можешь лгать себе, будто бы ты отдаешь. Ты идешь на кухню, работаешь там с морковью или что-то еще, и ты думаешь, что ты вообще отдаешь всем, всему Бнебару, а на самом деле ты никому ничего не отдаешь, ты отдаешь морковки. Так вот, это что, называется всем? Попробуй объединиться с кем-то одним, поговори с ним. Как ты действительно обнаружишь, чем ты можешь от него воодушевиться и вообще, насколько ты готов отменить себя перед каждым. Так вот говорят, что как раз это самое сложное, а ты говоришь, что наоборот. Видишь, есть два подхода, и такой, и другой. Что делать? Что не делает разум, делает время, на самом деле. Надо просто с этим продолжать.
1: Но мы говорили о моменте, что нужно заботиться о равном отношении.
0: Равное отношение ко всем означает, что я никогда не отклоняюсь от намерения ради отдачи. Потому что намерение ради отдачи, оно должно оторвать меня от любого личного, индивидуального, животного отношения к человеку. Насколько он мне внешне приятен, насколько, может быть, у меня с ним разные расчеты. Понимаешь? Но человек, с которым я, может быть, я все время ссорюсь, и, может быть, не знаю, кричим друг на друга, но это не влияет на мою внутреннюю связь с ним. Одно во внешнем, а по отношению к внутреннему другое, от души к душе. Вы не знаете, в каких отношениях я нахожусь с Шулемом. Ну, там, просто для примера. Снаружи может выглядеть, ну, как вы видите. Я говорю, серьезно. Это вообще нет связи одного с другим. Его выражение, то, что я не выношу. Ну так что? Во внутреннем видно его устремление. Это совершенно другой вопрос. А ты уже спрашивал.
1: Состояние, что не вернется больше глупости своей, это однократно или это действует на каждой ступени?
0: Нет. Если Творец раскрывается человеку в его истинном раскрытии, есть такие этапы, даже не этапы, бывают случаи на нашем пути, пока мы не пройдем махсон. Когда человек удивляется, потому что вдруг начинает чувствовать, как он ощущает, он не знает, но вдруг появляется какая-то ясность, какое-то ощущение присутствия Творца. И ощущение управления. Все это не называется. Это раскрытие, это да. Это некоторое да, раскрытие глаз, но временное. По разного вида расчетам свыше дается такое человеку. Но это проходит. И это не свидетельство, разумеется, то, что он не вернется больше к глупости своей. А когда по-настоящему происходит открытие глаз в Торе, прохождение махсома, достижение силы, сокращение над всеми своими желаниями человека. И это достигается только посредством того, что Творец раскрывается ему по-настоящему, когда он чувствует его присутствие, и тогда он иначе не способен поступать. Вот это называется свидетельством. И от этого уже назад нет отступления. Почему нет? Потому что да, есть падение, он да, борется с чуждыми силами, но это уже другой вид войны. Это выход в левую линию, но для того, чтобы вернуться к правой, а потом и к средней. То есть всякий раз это то, что называется «поднимают в святости».
1: Это равное отношение с одной стороны, а с другой то, над чем мы сейчас работаем. Выбрать одного, перед кем можно было бы больше отмениться, у которого есть большее.
0: Я не понял.
1: Это то, о чем мы говорили в субботу, что каждая группа будет работать над выбором кого-то одного, кто лучше всех в этом. Какое тогда при этом равное отношение ко всем? Выбор руководителя. Сказано, что мы должны выбрать кого-то руководителем.
0: Нужно выбрать кого-то лидером, руководителем кого-то в группе. Для чего мне над этим работать нужно? Для того, чтобы ценить каждого как можно больше. Я никогда не собираюсь делать так: «А, посмотри, что он делает, а этот вообще ничего не делает». Ну, так вот, в конкретном свойстве. А в другом свойстве, наоборот, кто-то делает больше, кто-то меньше. То есть я никогда не говорю, что этот ничего не делает. Вообще никогда. Никогда в моем подходе ко всем 15 товарищам я не собираюсь делать ничего отрицательного. Ни одного отрицательного предложения. Знаешь, можно сделать такую игру. Бывают такие игры, что никогда ни о ком плохо не думаю. А по-другому, о ком я думаю самым положительным образом. Вот того выбираю лидером. И поэтому нужно раз в неделю рассказать всем ребятам, почему я выбрал его, кого-то. Ну, допустим, в этой группе Исраэль, он лидер группы на этой неделе. Почему? Потому что я заметил в нем какие-то моменты. В одном, в другом, в третьем. То, что более возвышенное, чем у всех остальных. И всем я должен... Обо всех тоже рассказывать все хорошее, но о Исраиле больше. Почему? Чем это поможет? Потому что все равно мы работаем через сравнение. Весь наш мир действует через сравнение между происходящим. Это во всех наших чувствах, абсолютно во всем. Мы не можем ни продвигаться, ни измерить, и ничего вообще, если не сравниваем. Но сравнение должно быть положительным. Вот в этом упражнении. Не может быть иначе. Конечно, если я говорю, что кто-то больше другого, то значит второй уже меньше первого. Но, тем не менее, только в положительном ключе.
2: Это не разрушает равное отношение?
3: Нет, это не разрушает равенство в отношениях. Равенство в отношениях, это не имеется в виду, что... Равенство в отношениях, это значит, что я люблю всех. Относительно любви ко всем в группе, там должно быть равенство. Что не может быть такое, что вот его нос мне нравится, да, или там, его нос мне нравится меньше, чем нос другого. Равные отношения — это относительно любви, но после любви, когда я измеряю, кто больше, да, в каких-то качествах один относительно другого, это уже что-то другое. Это как в семье. Мама может любить всех детей и говорит, вот этот вот лучше, а вот это лучше в этом, но любит она всех и по отношению ко всем. Может быть, так как-то, вот, может, так будет понятно.
2: Мои попытки отдавать товарищу, что важнее? Мое желание отдавать или его настоящая потребность?
3: Что значит отдача товарищу? Ты не можешь дать товарищу ничего, кроме как показать ему пример, насколько ты ценишь нашу работу, ценишь учебу, книги, наших авторов, работу в группе, все вот эти вещи. Вот это самая лучшая и самая большая и единственная услуга, которую ты можешь ему оказать. Что ты можешь дать ему? 5 шекелей? Помочь? Не знаю, дома что-то исправить? Все эти вещи в конечном счете это человеческие. А мы говорим о том, что мы даем друг другу. Все? Кроме этого, тебе нечем отдать другому, на самом деле, дать ему то, что в этом мире никто больше дать не может. Вот этот вот подъем. И именно своим примером. Теперь мы говорили, что подъем такой, это может быть без всякой связи с тобой. Вчера Гилад написал какое-то объявление, я даже не помню. Я просто видел в телефоне, чего он там написал.
2: Это он для вас написал?
3: Нет, не для меня, а для всех. Насколько Творец вас любит, да, что-то такое. У тебя есть? Мне очень понравилось. Любимый хаверим, любимцы Творца.
4: Так.
3: У Творца... У вас есть такие качества, у вас есть замечательные качества, что только добрый, любящий Творец и мог придумать. Но замечательно.
4: Так
3: я впечатлился тому, что он написал. И, может быть, на самом деле, это практически, ну, может быть, он наоборот, как сейчас, побит. И сделал это не из чувства, а вот просто умом. Может быть, неделю прочитал назад, а сегодня вот так вбросил это нам. Но... На меня это подействовало. А я думаю, какой он большой, как он это сделал, как он это почувствовал. А у него там не важно, на какой ступени, даже в каком состоянии, может быть, совершенно противоположном. Так это самую большую услугу, которую можно оказать товарищам. Да и я вообще не понимаю, что там у него внутри. Пока ко мне не дошло это объявление, может быть, он вообще там уже упал, и кто знает, в каком там состоянии, и где он там. А на мне это сработало. Это надо брать в расчет, когда мы влияем друг на друга.
2: Мы говорим, что есть только я и Творец. В чем разница между товарищем в моем внешнем окружении и Творцом? И что там происходит?
4: А Адам, ше магия ликан лильмот.
3: Человек, который приходит сюда учиться, несколько лет он полностью запутан. Бедняга, несчастный. Я себя помню. Еще до Ребе я полностью запутался, и когда я к нему пришел, у меня как-то уже что-то внутри там наладилось, да, и в мозгах, и вообще. Но вообще, вы знаете, какие революции происходят с каждым. Какая путаница, противоречия, уходы, да что еще нам предстоит? Но главное, то, что не выясняется, это связь с Творцом. Куда его сюда поместить? Учеба, товарищи, семья, работа. Да, в любой детали моей жизни он только мешает. Он никуда не входит, ни в какие отношения, никуда. Где? Ну где? Ну если нет, так нет. Ну а если да, то где? Где эта дата? Вот эта вот помеха должна постепенно выстроить во мне правильное отношение к нему. Что я увижу во всем, что я ощущаю, его просто вот в разных видах. Но это только через такие вот помехи. Ну, вот у меня никак с ним не складывается.
4: Это называется
3: вывести его из двойного скрытия хотя бы в одинарное скрытие.
2: А что такое помехи? Это кли?
3: Помехи становятся потом кли, да, где он раскрывается.
2: То, о чем вы говорите, что...
3: Вещи вот эти негативные, они негативные в том, что он тебе сделал что-то такое негативное, потому что он хочет в тебе раскрыться. Вот это называется негативом. Там, где мне больно, туда я должен обратить внимание, там Творец раскрывается. И так вот, на всех моих уровнях страдания. Если так видеть, да, так весь кли, так строится кли.
2: Если мы строим духовное кли между нами, как потом становится понятно, что я получил это от Творца?
3: Когда ты строишь кли между собой и товарищем, тебе кажется, что ты строишь это с товарищем. То есть тебе сейчас кажется, поэтому это называется время и подготовка. Почему мир такой большой, так много людей, я должен со всеми поладить? Да потому что он является совокупной частью. И каждый, кроме меня, это его элементы. И я не могу сразу отнестись вот к этому совокупному компоненту. Я не могу. И на уровне вот этого совокупного интеграла, где это отдача, я отношусь в первую очередь к его элементам и не на духовном уровне, а он это спускает и на материальный уровень. И тогда у меня есть связь вот как бы с телами, как будто бы с телами, да, в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части как бы каждого. И через внутреннюю часть я потом выхожу на души. И когда я начинаю соединяться с душами, я соединяюсь в принципе и подсоединяюсь. А что называется, что я подключаюсь к душам. То есть Творец как бы разделил себя на 600 тысяч квадратиков. И я должен подсоединиться. Ты помнишь, когда-то была телефонные станции такие, где там провода, штекеры вставляли. И я должен подключить себя в 600 тысячах, да, таких вот штекерах к нему. И все вот остальные души — это его присутствие по отношению ко мне, что если я так подсоединяюсь, я подсоединяюсь к нему. И каждый должен видеть тогда вот это деление Творца на 600 тысяч частей по отношению ко мне, что это для того, чтобы легче мне было соединиться с ним.
4: Кен. Ну-ну.
3: Да.
2: В отношении помех, если я вижу, как товарищ вкладывает усилия, делает что-то, что связано с определенным усилием, например, раскладывает книги на столах, если я сам ему помогаю, я, по сути, есть здесь момент, что я краду у него усилия?
4: А та тагида херет.
3: А ты скажи по-другому. Я сегодня обнаружил, что тот, кто приходит за 5 минут до начала и раскладывает книги на столах. Я умный, я что ж хочу выиграть, да? А я приду за 10 минут раньше, да, я буду раскладывать книги. Он приходит и видит. Все, я украл у него усилия, украл награду и... А что тебе сказать? О чем ты думал, когда ты эти вещи сделал? Это имеет значение. Понимаешь, тут как раз выигрыш или проигрыш. Потому что духовные не делятся, там нет частей. Если вы делаете вместе, знаешь, ты даже вот в группе Рэби я дал идею. Мы вместе сделаем такую коробку. Это коробку, там один человек сделает за 5 минут, но мы сделаем все вместе. Полчаса даже займет, но сделаем вместе. Тогда у тебя есть тут же выигрыш, прибыль на всех, даже больше, да, чем один с другим. Это уже не важно, что вы делаете, даже не важно, что вы делаете, а важно, что ты добавляешь своим отношениям в связи. Ты не можешь украсть тем, что ты будешь вместе с ним раздавать книги. Приходите завтра без 5:00, 3:00, да, все вот эти 80 человек, кто сидят здесь, и каждый возьмет только книгу другого и положит ее на место. То есть не каждый там для себя, а каждый для другого. Будет та же самая работа. Это вопрос того, что ты хочешь от этого. А духовным, да, духовный может обеспечить всех. Это не по количеству книг, что ты поделишь. Но наша работа, чтобы поддерживать группу, нам нужны разные виды работ. Ну, это все надо делать. Но в намерении, когда ты добавляешь, там есть место для всех.
2: Вы сказали, что Творец раскроется вот в наших отношениях. Выходит так, что есть нечто третье. Есть Творец, есть отношения и мы.
3: Конечно, есть Творец, есть отношения и мы. Есть три вещи. Свет, кли и кран между ними. Замечательно. Намерение, ради отдачи, да. Три элемента, три компонента. А во всем мироздании другого ничего нет.
2: Как я в отношении могу раскрыть его?
3: Творец не зависит от нас, творение не зависит от нас. А вот отношения — это то, что мы должны строить, создавать, наладить.
2: Где это кли, которое мы ощущаем? Что это вообще? Мы говорим экран. Это кли, который ощущает.
3: Экран называется, что у меня есть 15 товарищей, и я немножечко сейчас переступаю через собственные желания для того, чтобы соединиться с ними, быть по-доброму с ним. Именно из-за общей цели, из-за Творца, который нас обязывает к этому.
2: А где же Творец?
3: Неважно, неважно. Что-то, что мне обязывает свыше. Не знаю, что это. Конечно же, не знаю. Но только с помощью работы в группе я могу потом прийти к нему. А до этого ему нет. Пока что так.
2: Где эта граница, когда я должен думать, прийти, работать над этим? Где эта граница, за которой уже он раскроется? Где есть граница, что это его отношение, не товарища, а именно его?
3: Когда ты перейдешь к работе относительно того, не относительно товарища, но относительно Творца, это раскроется равным же образом. Ты начнешь через группу видеть Творца. Я говорю тебе просто, ты начнешь через них видеть отношение Творца к тебе. И не через что другое. Нету. Ты только пойми, это кли. Ты строишь кли, ты этим строишь. Ты раскрываешь его через единственное, через души, где он может раскрыться. А иначе как он может раскрыться? В кли. В кли. Когда ты соединяешься с ними, ты через них раскрываешь Творца. В твоей точке, в твоей собственном кли, ты можешь раскрыть только тьму, только потребность к нему. Но его раскрытие ты можешь раскрыть только в других точках и их точках относительно отдачи им. Не знаю, как. Ну, что, изобразить вам это?
4: Зе никуда шхура они.
3: Вот эта черная точка – это я.
4: Зе рак хисарон.
3: Это только хисарон. Потребность. Только хисарон. Так? Хисарон или стремление. Стремление. Все. Теперь. В этой точке я.
4: Никуда шхура. Они лоя хой ларгиш.
3: Черная точка. Я не могу почувствовать ничего. А где же я ощущаю? Я ощущаю, что у меня есть еще такие. 599 и 999 точек, и в каждом из них тоже нет ничего, нет ничего. Но в моем отношении, которое я строю по отношению к каждому, это то, что называется тот, кто сожалеет, кто разделяет страдания общества, да, он удостаивается успокоения, удовлетворения. Вот эта вот отдача, это и есть кли, вот это кли. Понимаешь? Так вот, Творец, я ощущаю, облачается в каждом из них. И в конечном счете я постигаю его через вот эти вот килим.
4: Не
3: раскроются тебе другие килим. Что такое шхина, где раскрывается Творец? Это собрание всех душ. Как ты можешь соединиться, как ты можешь стать частью шхины, которая соединяется с Творцом? Сначала души соединяются. Только вот таким вот образом. Нет,
4: тут
3: мы не понимаем, насколько вообще вся тема проста. Читаем и не можем это передать.
2: Все это, по сути, предназначено для того, чтобы я занимался не своим «я», а товарищем. Это то, что называется отдачей. Мысли, которые я могу... Все это, если я думаю 10 минут не о себе, тогда как бы...
3: Вся учеба. Вся методика, которую мы изучаем, все вот эти вот премудрости, которые мы учим, все только лишь для того, чтобы в конечном счете как-то поместить нас в правильное отношение к душам, а через них к Творцу. Нет ничего другого.
2: Можно спросить по чертежу?
3: Ну, чертеж, это так, он случайно возник. То есть захотелось мне сейчас, может быть, как-то вот объяснить что-то. Не то, что это Бальсулям.
2: То, что вы начертили свыше, это то, что мне кажется, что Творец раскрывается в товарищах?
3: Творец, вот это 599, 999, кроме меня, это все относительно меня называется шхиной. Так? У меня нет тут, да, других цветов. Все вот это, да, называется шхиной. Так? А вот это шохен, тот, кто пребывает, это Творец. Это шохен, Творец. Как я могу его раскрыть? Только если я соединяюсь со всеми остальными душами, и в той мере, где он там находится, в итоге, да, вот эти души, так я раскрываю его. У нас нет никакой другой возможности. А почему он сделал эту систему таким вот образом? Потому что в той мере, насколько я нахожусь в отдаче, я раскрываю его. Все это, ну, в той же замкнутой системе. Очень компактно и просто.
2: Вы знаете, почему Малхут хочет отдавать? Ведь получать это намного сильнее, чем отдавать. Это по-настоящему.
3: Почему Малхут Ацелут хочет быть в отдаче? Потому что она находится в раскрытии. Творец раскрыт по отношению к ней. При этом души находятся в клипот. Я, вот это мое «я», находится в клипе. Шхина находится в раскрытии. Для того, чтобы соединиться со Шхиной, я должен дойти до Махсома. С каждым между мной и ими Багьер такой, Махсом. Вот желание Шхины. Шхина — это Малхут Бесконечности. Это как раз та же Малхут Бесконечности, которая почувствовала присутствие Творца, сразу захотела быть в отдаче, произвела сокращение. И вот какая-то часть ее, какая-то душа ее, которая заинтересована как бы согласно своей неисправности, да, заинтересована быть в отдаче, в ради отдачи. Как бы выводит, да, эту часть из себя. Это значит, что она не участвует, она не примешивает свое желание к связи с Творцом. Это значит, что вот это желание находится в клипе.
2: Ощущение такое быть Творцом, это намного выше, чем быть получающим?
3: Ощущение хозяина в сравнении с получением наслаждения от хозяина, это сильнее. Давай, приходи к нам, я тебе покажу, да, как ты... Будешь стесняться.
2: Я умею стесняться.
3: Я тебе это устрою. В чем проблема с Творцом? Что он не раскрыт. Был бы раскрыт, ты бы стыдился. Ну, поверь мне.
2: А что это? Какое здесь место для учебы ТЭЦ, который мы изучаем?
3: Место изучения ТЭЦ. Сейчас, может быть, мы в конце концов начнем учиться. Ты все время нам мешаешь, чтобы была потребность в изучении ТЭЦ. Потому что посредством учебы ты постигаешь силу. Ты сейчас будешь соединяться с Творцом. Через товарищей, да, с Творцом. Это цель. Откуда ты получаешь силы? Ты говоришь, я же в группе, товарищи, сейчас мне возбудили разные такие вот, да, воодушевление, такое вдохновение, я хочу дальше, дальше. А что ты хочешь-то? Как ты реализуешь это желание?
2: Через товарищей.
3: А зачем ты в отдаче товарищам?
2: Чтобы они отдавали мне.
3: Чтобы они воздействовали на тебя? Зачем? Чтобы было более сильное желание к Творцу. Так ведь? Ну а дальше что ты будешь делать с этим желанием?
2: Раскрываю в них Творца.
3: В этом желании Творец раскрывается?
2: Нет, в отдаче между мной и ими.
3: Да какая у тебя отдача к товарищам? Эгоистическая. Как ты исправляешь эту отдачу? Чтобы это на самом деле стало отдачей, это сверху должен прийти свет и тебя исправить. Что-то не складывается у тебя. Ну-ну.
2: Да, ну вот из вашего объяснения...
3: Нет, подожди, подожди, давай, секунду. Ты находишься на каком-то определенном... уровня соединения с товарищами. Ты хочешь поднять уровень соединения на более высокий уровень. Почему ты хочешь поднять свое соединение с товарищами еще больше? Ты впечатлился от них, ты увидел, насколько они больше их. Ты посмотрел на того, и вот на этого. Где они? А где я? Твой эгоизм просто спать тебе не дает. Они все больше меня, ну а что со мной будет? Как оно? Будет, что будет? Это что, отдача? Прошу прощения. Это отдача? Не отдача. А когда ты им отдаешь в отдаче, ты, это отдача? Тоже не отдача. Все это через эгоизм. Теперь, как я подниму уровень наших отношений так, что если я сейчас нахожусь, скажем, в 10% отдачи, а 90% эгоизма, как будет 20% отдачи и 80% эгоизма? Откуда я эту силу получу? Откуда я чуть-чуть изменю свое отношение к товарищам, так что я заинтересован получить от них впечатление, заинтересован получать от них желание, Они как бы пробуждают меня к Творцу, но как исправить это пробуждение, чтобы оно стало ради отдачи? Это только посредством света, возвращающего к источнику. Вся наша отдача между нами пока — это получить впечатление друг от друга, как другой больше, чем я.
2: А ради чего?
3: Да чтобы я хотел больше. Чтобы я стремился больше.
2: А из книги это невозможно. Из книги мы берем то, чтобы это впечатление было как бы ради отдачи.
3: Конечно, а иначе зачем мне книгу-то открывать? Иначе я открою книгу, чтобы там учить всякие премудрости.
2: Теперь, откуда человек знает, что это не то, что... Что не дает человеку думать, что то, что он дает товарищу, это не ради отдачи?
3: Мы думаем, что то, что мы делаем товарищам, это отдача. Но мы думаем об этом, потому что мы не знаем, что такое отдача. Чтобы на самом деле прийти к отдаче, мне нужен свет, возвращающий к источнику. Это то, что я сказал, поднять уровень моей отдачи с моего уровня на более высокий уровень. Что значит более высокий уровень? Чтобы у меня было действительно больше настоящей отдачи. Мне нужен для этого свет, который придет и исправит все мои свойства.
2: Понятно. Откуда приходит хисарон к этому?
3: Хисарон, желание приходит от товарища.
2: И они объясняют человеку, что
3: они показывают мне, насколько они стремятся в духовное, насколько они готовы вкладываться, работать. Я вчера читал, вот это сообщение в телефоне, я видел. Ой, насколько он это ощутил так сильно и мощно. Вот какой он большой. И сразу же я почувствовал, что я маленький. И что я меньше, чем он. И мой эгоизм начал работать, и мой страх, что у него будет больше, чем у меня, все это начало работать. Это да. А что со мной будет? После того, как я думаю о таких вещах, что будет со мной, что мне надо делать, я по-быстрому открываю книгу и начинаю учиться. Зачем? Чтобы... Да, совершенствоваться.
2: Я не понимаю, где здесь ради отдачи. Вы объясняете, но где это?
3: Что у тебя отдачи больше, чем у меня. У него намерение и желание больше, чем то, что есть у меня.
2: Как это можно увидеть? Как это можно увидеть? Желание, понятно.
3: Так я почувствовал.
2: А это что-то другое.
3: Ну что значит видеть? Как видеть?
2: Я не знаю. Вы говорите, что группа дает мне желание, стремление к Творцу. Теперь это стремление.
3: Группа дает мне не устремление, группа дает мне картинку, что все в группе больше, чем я. Так? Зависть авторов приумножает мудрость. Я начинаю считать, они больше меня, что будет со мной. Так ведь? Это побуждает меня открыть книгу и начать учиться. Почему? А из книги я так слышал, да? Что из книги придет исправление, и поэтому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере в Творца и так далее. Помнишь? Ну вот.
4: Ну, хватит.
3: Это не хватит, чтобы открыть книгу?
2: Да, сейчас мы поделимся в десятках впечатлением от того, что мы слышали на уроке.
3: Я чувствую в этом уроке, насколько велика работа, к которой нас пригласили. Рав дает нам возможность попробовать вот этого величия. И Рав говорит, почему мир такой большой? Почему так много людей, с которыми я должен поладить? Потому что он включает каждого, кроме меня. Они есть его части. А я не могу приступить сразу к этому интегралу. Я сначала начинаю относиться к каждой его части. И тогда у меня есть связь с телами, как будто бы в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части, то есть как каждого как бы. И вот через внутреннюю часть я потом прихожу к душам. Ай, какая замечательная работа.
2: Да, это очень большое благословение видеть, как Михаэль рассказал, это результат работы, усилия к тому, чтобы слиться с Творцом.
3: А вот это упражнение как раз, да, то, что касается работы перед каждым отдельным товарищем, там есть больше приходит таких нюансов, где детали, как я должен относиться к каждому товарищу, и так мы можем учиться. И также потрясающе, как в 2002 году Рав говорит о том, что надо выбрать руководителя группы, сегодня мы это называем «головой десятки». То есть по отношению к этому упражнению снова, это упражнение конкретное относительно товарища. Там мы можем вообще начать учиться, как мы сравниваем, да, как относиться положительно к каждому товарищу.
2: У нас в нашей групповой работе каждый раз работа с нашим желанием получать, которое все время раскрывается, и говорят, что по мере нашего продвижения и желания прийти к цели, это раскрывается все больше. И у нас есть возможность это исправить с помощью действий, которые мы совершаем друг по отношению к другу, давая хорошие примеры. Как мы отдаем, так мы пробуждаем зависть друг в друге. Учаем друг друга, как отдавать или как просить у Творца помощи, чтобы тоже помог нам отдавать.
3: Да, Рав замечательно описал, что такое духовное, где духовное раскрывается. Это не во мне и не в товарище, а это в нашей отдаче, которую мы создаем в этой связи, то, что находится между нами. И потом он это уточнил, что говорится о том кли, который находится выше человека. Это отраженный свет, это мера отдачи, намерение, которое переходит от меня к товарищу, от товарища ко мне, там находится духовное. То есть то, что я могу дать товарищу, это только лишь пример, а не там какие-то знания, книги, что-то внешнее. Даже вот пример, да, что вот новичок приходит, можно впечатлиться им, только соединиться с его стремлением. Почему? Потому что то стремление его к Творцу, у меня такого нет. И я завидую ему, я соединяюсь с ним, отменяю себя перед ним, я могу приобрести то, что есть у него к Творцу, а у меня нет. Так мы соединяемся, 600 тысяч душ соединяются все вместе.
2: Я слышал на уроке также, тот, кто... Кого хотят приблизить, посылают ему беды. И вопрос возникает, для чего мне Творец это делает? Человек может выбрать, от кого впечатлиться. Стремление к Творцу — это от того, что я могу впечатлиться. А в конце... Деление Творца на 600 тысяч частей. Это для того, чтобы облегчить связь с ним. Раскрыть Творца ты можешь только в свойствах товарищей.
3: Да, урок замечательный, там много всего. Главным образом отношения между товарищами. Это как бы первичное наше строение, где там мы можем раскрыть кли, и оттуда еще и Творца. Было очень интересно, был интересный момент, что человек должен все время видеть и спрашивать, и быть все время на связи с Творцом, и задавать вопрос, почему Творец это делает с ним. И это вспоминается именно благодаря товарищам.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха ли хохмата Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы сейчас переходим к уроку введения в науку Каббала вместе с Равом. Сейчас мы слышали в первой части, что такое душа. Черная точка, над которой человек строит отраженный свет. И в этом отраженном свете, который является результатом того, что выше экрана, выше желания получать, там получаем раскрытие Творца. Душа находится как бы выше тела, парцуфа, гуфа. Поэтому духовные кли строятся только на связи одного с другим. В отдаче то, что мы говорим.
2: Да, мы также слышали, что с помощью учебы ты получаешь силы. Мы сейчас собираемся получить силу, чтобы раскрыть величие товарища, величие Творца. И мы сейчас, это уже четвертый урок, третья часть этого четвертого урока. И обратите внимание, Рав здесь начинает входить в Некудот Десак. В конце этой части есть какая-то новая точка, затем в продолжении уроков он подробнее будет объяснять, как мы переходим из мира Ак в Некудот Десак. Давайте войдем в урок.

0: добавляют наполнение. Что происходит дальше, это то, что мы сейчас будем учить. Мы снова находимся в Гальгальта. В таком большом масштабе. Вот здесь у нас Рош, вот здесь П этой Гальгальты, здесь вот Табур. А это вот окончание Сиюм. Это Табур. А это Сиюм.
1: Рош.
0: Рош.
1: Тох. Сов.
0: Тох. Сов.
1: Гальгальта.
0: Гальгальта. Затем у нас есть второй парцуф. Аб.
1: Парцуф Лиши.
0: Хазе. Третий парцов.
1: Саг.
0: Хазе. Саг.
1: Гальгальта яцар ришимот. Сдалит, да?
0: Гальгальта вышла на ришимот далит. Далит. Аб. На ришимот далит гимель. Саг. На ришимот гимель бет.
1: Кулам и стайму.
0: Все завершились. На табуре Гальгальта. Есть еще два парцуфа, которые называются Ма. Когда вышли Ришимот Бет Алиф и Бон. Который вышел на Ришимот Алиф Шурш. Почему я делаю такое расстояние между ними? Я хочу здесь что-то вам нарисовать. А сейчас я перехожу к чему-то очень особенному. Мы с вами учили четыре стадии прямого света. Еще раз. От Творца исходит свет, и он строит пхину алиф и пхина алиф, поскольку она наполнила светом, и она называется хохма, но затем не желает получать свет, и тогда она называется бина. Почему? Потому что почувствовала свойство света, что он отдает, и я тоже хочу быть отдающей. И что делает бина? Она говорит: я получу немного, чтобы это было как отдача хозяину. Я этим буду подобна ему. И это называется свойство зерампин. Пхинагимель. А затем Малхут получает. Что мы здесь видим? Все решения на самом деле находятся в бине. Бина хочет быть как Творец. Для того, чтобы быть подобной хозяину, как Творец, вы помните наш пример, когда гость приходит к хозяину, и все, что там происходит, от того, что бина хочет быть как Творец, она идет и получает. То есть она строит зерампин. Зерампин по отношению к бине называется сын. А бина называется има. Мать, дословно. А хохма называется аба, отец. Затем в этом мире мы увидим, как это материализуется и дает в этом мире все эти свойства, которые есть у нас. То, что мы, что в нас и между нами. Все это результат этих сил, которые нисходят и дают этому миру и материю, и свойства этой материи. Получается у нас, что бина, по сути дела, ответственна вследствие того, что она хочет быть подобной Творцу, она

0: ответственна за построение всей системы, которая есть ниже нее. Она, по сути дела, думает, как она построит Зеерампин, затем Малхут, и как затем Малхут, которая получит весь свет ради отдачи, это, по сути, будет результатом Бины. Потому что Бина хочет отдавать максимум, делать максимальное для Творца. Как это сделать? Если ты получишь от него, этим ты дашь ему максимум. Так можно сказать, что Малхут — это, по сути дела, результат Бины. Бина порождает Малхут. Поэтому, так как Малхут, так и Зеерампин, оба они называются баним, сыновьями, по отношению к Бине. Парцуф Гальгальта у нас — это парцуф Кетер. Парцуф Ап у нас — это парцуф Хохма. Парцуф Сак у нас — это парцуф Бина. И здесь мы видим, что то, что происходит здесь внизу, что невозможно наполнить келим сов Гальгальты цветами, Бина ответственна и страдает из-за этого. И что она делает?
1: Сак за Бина.
0: Сак — это Бина. Он, по сути дела, ответственен за то, чтобы наполнить Неи Гальгальты. Как же он это делает, парцов Сак? Мы с вами учили. Что здесь, в Хохме, есть свет Хохмы. Свет Хохмы, Ор-Хохма. Здесь есть свет Кетер. В Бине уже есть свет Хасадим.
1: Да?
0: Что значит свет Хасадим, Ор-Хасадим? Свет Хасадим — это наслаждение от того, что я даю. А свет Хохмы — наслаждение от того, что я получаю. Так почему Аб не может спуститься ниже табора Гальгальты? Этот парцуф не может спуститься, потому что есть в нем свет Хохма. Почему Сак, Бина, не может спуститься ниже табора Гальгальты? Есть в нем свет Хасадим, но есть только в нем Гимель дейт лапшут, облачение. Это тоже хохма. Потому что остается здесь решимо отаб, да? Что мы говорим? Была у нас Гальгальта. Она очистилась. После очищения Гальгальты остались решимот, из которых родился парцуфа. Какие решимот остались? Дали дейт лапшут, свет, который был в Гальгальте, и гимель давиют, экран, который есть у нас в Аб. То есть всегда в следующем парцуфе есть решимо от наслаждения предыдущего парцуфа. Поэтому есть здесь внутри Сак свет Хохма. И поэтому он не может спуститься вниз. Он сам по себе Сак, свет Хохма. Ему он не нужен. По сути дела, он нуждается в нем. Для чего? Для того, чтобы сказать, что я не хочу его. Вы знаете, когда можно сказать, что о человеке он не получает, да, ему так, чтобы никто не знал, и возьмет он или нет. Согласно этому, можно сказать, он получает или нет. То есть свет Хохмы должен быть в Саге для того, чтобы Саг сказал о нем, сделал ответ на него и сказал «я не хочу» для этого. Но если Саг распространяется со светом Хохма вниз, так здесь Келим Кабалы, Неида Гальгальты, конец Гальгальты, Сов Гальгальты, получит этот свет Хохма ради получения, поэтому Сак не может спуститься ниже табора Гальгальты. Не может спуститься. Еще раз, понятно или нет? У меня есть аппетит. Желание насладиться несколькими порциями. Как мы говорили, мясо и рыба, какой-то рис, салат и сок. У меня нет экрана для того, чтобы получить ради отдачи мясо и рыбу. Это слишком большие наслаждения. Если я получу их от хозяина, будет мне настолько вкусно, что я не буду думать о хозяине. Я буду думать только о себе и как я наслаждаюсь ими. Так мне нельзя их получать. Это называется, что я оставляю эту часть во мне, конец оставляю пустым. Почему оставляю пустым? Потому что наслаждения, которые я могу получить здесь, они слишком большие, больше моего экрана. И тогда я получу их, это будет просто я теряю голову. Поэтому я не получаю. Теперь, если сак спустится и наполнит эти келим, светом хасадим — это нормально. Свет хасадим — что это? Это желание отдавать. Желание отдавать, если ты хочешь только отдавать, ты можешь быть в любом месте. Потому что тебя не интересует, какие наслаждения есть. Я не хочу, это не мое. Но если в сак есть свет хохма, есть в нем свет хохма. Почему? Для того, чтобы сказал, что я не хочу его. Откуда родился сак бина? Из того, что был наполнен светом хохмы, и вдруг начал чувствовать, что в свете хохмы есть также свойство Творца, свойство хозяина. Когда я получаю этот свет хохма, я наслаждаюсь. Но кто дает мне этот свет хохма? Дает мне Творец. Что он хочет? Он отдающий. Так и я хочу быть отдающим. То есть сах, для того, чтобы получать свойство отдачи, он должен быть наполнен светом хохмы. Невозможно желать отдавать, если ты не чувствуешь наслаждения от того, что ты получаешь. Поэтому хохма наша, хотя мы изучаем, как отдавать Творцу, эта хохма называется наукой Каббала, получение, потому что это с помощью того, что ты получаешь. Сак не может спуститься ниже табура, потому что есть в нем свет хохма. Но когда сак начинает очищаться, и он говорит, что я ухожу, я больше не получаю этот свет, тогда свет, который входит сюда, таамим, вкусы, таамим, Тамим Десак. Когда этот свет начинает выходить, свет хохма сразу же уходит. Первым он уходит, как самый большой свет. И остается только свет Хасадим. Здесь остается только свет Хасадим. При исхождении светов из сага. И тогда эти света, света Хасадим, могут распространиться вниз, сюда, и наполнить все келим сов Гальгальты. Вот так. Свет Хасадим распространяется. И так мы называем это наполнение Никудот Десак. Поэтому исхождение светов называется Никудот, и тогда эти цвета Никудот спускаются вниз и наполняют на Игальгальты. Уже есть у нас внизу табура до Сиюма, все Свет хасадим. Это уже что-то. Потому что мы говорили, что если мы наполним также эту часть Малхут бесконечности светом, это будет конец исправления. Тогда творение достигнет уровня Творца в вечности, в совершенстве, во всем. Кроме этого, мы даже не способны представить себе что-то. Что не хватает здесь? Наполните эти келим светами. И Сак уже может спуститься сюда и наполнить светами хасадим. Но свет хасадим — это называется исправление творения. Свет хасадим — это исправление творения, тикун абрия. Почему это исправление творения? Потому что свет хасадим — это намерение ради отдачи. Я хочу отдавать тебя. Теперь это называется исправлением. Цель творения — чтобы я получил все. После того, как есть свет хасадим, я могу получить все ради отдачи. Поэтому свет хасадим называется исправлением творения, а свет хохма называется целью творения. Два этих света у нас есть только в реальности. Так же, как есть получающие и отдающие кли, то есть желание получать и желание отдавать, наслаждение от получения и от отдачи. Свет хасадим — наслаждение от отдачи, а свет хохма — наслаждение от получения. Что происходит дальше? Никудо де Саак спустились вниз, ниже табора. И сейчас я хочу объяснить еще одну вещь. Мы делим парцуф на несколько частей. Рош, тох, сов. Мы можем сказать тох и сов, тело, гуф. В рош мы имеем 5 частей. В тох и сов вместе в гуф есть 5 частей. Или мы делим тох на 5 и сов на 5. Есть много видов деления гуф и рош. Для того, чтобы самым правильным образом разделить здесь гуф, мы делим так, что кетер хохма бина, сферот кетер хохма бина, три сферы — это рош, хесед, гвура тиферет, это сферот тох, нецах от есот малхут, это сферот сов. Что с этими сферот? Мы не говорили пока что об этом, да? Да, до сих пор это часть урока. А завтра будет уже четвертая часть этого урока. Так мы слышали впервые в этой серии уроков о Никудо де Саак. И, конечно же, есть много вопросов, которые возникают вследствие этих выяснений. Мы записали для себя, мы ждем на экранах знаков вопросов. И здесь... Пожалуйста, Давид.
2: Это не первый раз меня это путает. Желание получать, которое есть в Гальгальте, это желание получать то, что Рав сказал, ты мясо и рыба, и вдруг свет хасадим может туда распространяться, это же не келим, предназначенный для такого света. Они хотят получать, почему там вдруг распространяется отдача? Да, мы учим, что Творец создал мир в состоянии дин, суда, запрет, ограничений. И этот мир не смог существовать, потому что цель творения не смогла осуществиться, то есть заполнить сов Гальгальта. Так вот, для того, чтобы заполнить сов Гальгальты, как раз происходит, что Никудо де Саг готовит это место, чтобы туда могло распространиться потом свет Хохма. Это то, что называется сочетание свойств милосердия и суда. И тогда может осуществиться цель творения.
0: И к этому можно также добавить, что такое сов Гальгальте. Произошел расчет в Рош Гальгальте, верно? Первый расчет, когда прямой свет наполняет Малхут, и он отталкивается, есть новая кли, которая называется «Экран и отраженный свет в Рош Гальгальте». И этот экран, прежде всего, отталкивает все наслаждение, которое приходит. Есть прямой свет 100%, отраженный 100%. Что происходит? Из намерения доставить наслаждение Творцу в Гальгальте, она раскрывает, насколько Творец хочет дать ей наслаждение и насколько она может получить. Так то, что она решает, что можно получать, она получает, и это называется тох Гальгальте, называется распространение экрана от него и вниз, и туда, и внутрь, и это называется орпними, внутренний свет. Но в той же мере она раскрывает, сколько она не может получать. Несмотря на то, что пришло к ней наслаждение, она очень хочет получить его. И поэтому вследствие этого отталкивания решение не получать все, в сов Гальгальте распространяется свет Хасадим. Что такое это за свет Хасадим? Он происходит от того, что Гальгальта решила, что она, несмотря на то, что она может и хочет получить, она не получает сов парцуфа, так там уже есть свет Хасадим, даже с небольшим свечением хохмы, потому что свет Хасадим никогда сам не распространяется, а распространяется с небольшим свечением хохмы. Все. Теперь он сделал заново расчет, битуш внутреннего и окружающего светов, начинается новый парцуф. В нем тоже есть свет хохма, поэтому он распространяется до табура. Теперь выходит новый парцуф. Свет Саг. Когда выходит свет парцуф Саг, он выходит на бета вьют, но на гимелит лапшут. Этот гимелит лапшут не позволяет ему спускаться ниже табура Гальгальты. Но когда Саг начинает очищаться, и никудот его выходят в процессе очищения, вдруг появляется бет-бет. Уже нет этого гимеля. Есть бета вьют и бет дейт лапшут. Оттуда уже вдруг есть свет Хасадим. Так почему он не сходит ниже Гальгальты? Потому что он может опуститься ниже табура, извиняюсь. Но с другой стороны, есть сейчас подобие свойств между этим светом, который называется свет Никудот, бет, свойство бины, и между тем светом Хасадим, который находится ниже табура Гальгальты, а еще от распространения Гальгальты. Есть совпадение светов. Это свет Хасадим, это свет Хасадим. Поэтому они могут вследствие этого на следующих уроках увидеть, как выстраивается Никудот де Саг, и как появляется парцуф Никудим вследствие этого. Но свет Хасадим существует ниже табура Гальгальты, когда уже принято решение не получать света, насколько это возможно. Да? Йоав.
2: Никудот де Саг заполнили все пустое пространство, которое опустошилось в результате ухода света из четвертой стадии прямого света? Наполнили весь все пространство
0: светом Хасадим. Очень маленькая линия. То, что было в Гальгальте, это то, что потом вернулось в парцуф.
2: Но тонкая линия — это хохма, это не Хасадим.
0: Да, но это то, что было выше табора.
2: Так, правильно.
0: Так все это пустое место. Как бы сейчас весь парцуф наполнен светом. Никуда де Саг, они в конечном итоге запитали весь парцуф.
2: Никуда де Саг спустились вниз, заполнили, да, все пустое пространство. Да, где было еще свет Хасадим, еще в четвертой стадии. И сейчас есть некое смешение двух видов света Хасадим. То, что происходит сейчас, есть распространение света Хасадим, у кого есть Решимот Бет Бет и Хасадим, у которых были еще в четвертой стадии.
0: В первом сокращении ушел весь свет. И тогда возвратилась тонкая линия, от которой выстраиваются все высшие миры. В Гальгальте говорится 20%, и осталось пустое место, где не было никакого света. Оттуда туда спустились никуда десак.
2: В момент, когда Парцов Гальгальта делал расчет, сколько может получить радиоотдачи, так он получает радиоотдачи от П до табора. А ниже табора, под табором, там есть свет Хасадим. Этот свет Хасадим — совпадение по форме, который как бы отталкивает светом. Не то, что там есть что-то пустое, сов Гальгальта. Там есть свет Хасадим, то, что Гилад сказал, что там даже свечение, подсветка Хохмы в свете Хохма. Это не пустое пространство сов Гальгальта.
0: Окей, спасибо. Да, Мак 11, пожалуйста.
3: Дорогие преподаватели, вопрос такой: почему Парцов Аб не мог выполнить то же самое, что сделал Парцов Сак? Ведь в нем тоже был экран Нави Юд Гимель и свет Хасадим, соответственно. И когда он очистился, он стал Гимл-Гимл. Он также мог пройти под табор, но почему этого не произошло?
0: Да, может быть, это путает гимель, бет. На самом деле, Бальсулам часто пользуется теми же понятиями, потому что он видит это как систему. Он говорит Малхут. А какой Малхут говорится? Гимель. Что такое гимель? Это Зерампин, это Абиют, это Хазе. Что это? Так признак этого — гимель. Ваб говорит о свете Хохма. Если Далит — это самый большой авиют, и поэтому с этим авиютом можно получить уровень Гальгальты, так Аб — это уровень на один меньше него. И Раф, чертя, сказал, что Гальгальта соответствует Кетеру, а Аб соответствует Хохме, Эсак Бене. И вот этот гимель, значок Аб, указывает на свет Хохмы, а свет Хохмы не может распространиться ниже табора, потому что это свет цели творения. А как же можно его получить? Только в той мере, когда в Рош происходит расчет, и ясно Парцуфу, что он может получить этот цвет, не теряя величия хозяина, а наоборот. Это добавляет еще большее величие хозяину, потому что благодаря тому, что ты получаешь от хозяина, ты выполняешь его желание в той мере, в которой можно получать, не теряя экран, в этой мере Аб получает. И поэтому он получает в определенной мере и ограниченно до табура. Он не может получить ниже табора, получается. Так гимель — это не гимель, как свойство Зерампина, а наоборот, гимель — это которое символизирует после Далит Гальгальты, соответствующий Кетеру, что гимель — это соответствует Хохме, а свет Хохмы не может опуститься ниже табора. Литва 1.
4: Что значит, что бина страдает от того, что не может заполнить кли, если это она все равно делает через то, что наполняет через сак?
0: Что значит, что вторая стадия не может наполнить нижнего? Что это значит? Яков, непонятен вопрос. Можно повторить, что значит, что вторая стадия что?
5: Ибадну татаргум?
0: Нет у нас перевода?
5: Тишалу ба англит улай?
0: Может быть, в английском
4: спросите? Бина страдает от того, что она не может спуститься ниже табора.
2: Что значит, что свет ослабляется и остается только хасадим? Да, свет, который там появляется. Мы видим, что парцув саг строится на решимот гимел и тлапшут и бет авиют. И в тамим саг есть хохма, который исходит еще из парцуфа Абба. Поэтому тамим саг не могут спуститься под табор. Но в момент, когда свет начинает выходить, что называется никудот, тогда экран начинает ослабевать, и никудот — это чистая бина. Что значит чистая бина? Что первое сокращение на них уже не влияет. Поэтому никудот саг могут спускаться под табор и наполнять весь все это пространство, которое под табором.
0: Я хочу уточнить вопрос Йоава, потому что мы говорили о том, что никудот десаг опустились под табор до сиюм раглин и наполнили парцуф Гальгальта до конца, до сиюма. Теперь возникает вопрос. Есть у нас целая сфера, есть малкут бесконечности. Потому что до сиюма Гальгальта — это как бы в прямой линии, в тонкой. А что со всей этой огромной сферой, со всей сферой малкут бесконечности? Йов, мне кажется, спрашивал. Никудот десаг наполнили всю малкут бесконечности, которая вне этой тонкой линии, вне Гальгальты, или только это относится к прямой. И Гальгальта, а в малкут самой этот круг остался пустым. Гилада, вопрос был понятен. Я думаю, что Иран ответил на этот вопрос. Но наполнение Малхут бесконечности, которая опустошилась, никогда не в самой далит де далит. Есть у нас чертеж такой, да, далит посередине, затем гимель, бет, алиф, шореш. Все это малхут бесконечности. И ее свойства, как она восприняла эти девять первых, и поскольку нет исчезновение в духовном, в малхут бесконечности есть шор, шалев, бет, гимель и далит в середине, да, в центре. Так это рисует Бальсулам в книге Илан, древо дословно. И когда свет происходит, проходит сверху вниз, он касается малхут бесконечности, но только касается, но не входит, он над ней. И в учении десяти сферот в самом начале первой части Бальсулам говорит это. Это называется «Ноги его стояли на Масличной горе». И поэтому все распространение, о котором мы говорим, неважно, до табора и ниже табора, мы говорим только об очень тонкой линии, которая нисходит от малхут бесконечности с самого начала и до над далит де далит. Поэтому и над табором, и под табором вообще не говорится обо всей этой сфере. Когда примешивается сфера? Только потом, когда родился мир Никудим, и разбился мир Никудим, и рождаются миры Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и они тоже в линии до далит, не касаются далит. Затем только рождается Адам Ришон, из-за перемещения далит со свойством бины, и разбивается Адам Ришон, и только тогда можно говорить о далит де далит. И тогда, когда есть исправление снизу вверх, тогда наполняется это пространство. Все это пространство, о котором мы говорим, до этого не наполняется. И поэтому все, что мы говорим сейчас о распространении сверху вниз, говорится только о тонкой линии, как выше табора и также ниже табора. Мы уже буквально в завершении урока, Иран. Что?
5: Туда.
4: Спасибо. Итак, мы, спасибо всем, мы продолжим, понятно, эту учебу и завтра, и завершим песней.

0: Шалом, хаверим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут.
0: И поселился Яаков в земле, где жил отец его.
1: И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоара сказано: «Рабихи открыл речь и сказал: многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним? И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано: многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано: многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды — праведник, так как Творец желает его. Ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их, то есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. И сказал Раби Шимон бен Леви: «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
2: В трактате Сука есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо называл его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай: не воздаст Ешлим, а примирит тебя с ним, Ешальмина». Объясняет Раши: если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад. Торы, как сказано: «Идите, ешьте хлеб мой». «Напои водой Торы», как сказано о ней: «О все жаждущие, идите к водам». «Примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
1: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему, и эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
2: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
1: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для Родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за Родину, он может доставить Родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду без всякой компенсации, то есть он готов к самопожертвованию без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
3: В
1: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
2: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину без самопожертвования. Они без сомнения были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получения ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения, насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
0: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это? И сейчас, когда она представилась, я не исполню это? И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
2: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает? Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном.

0: доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут. И из-за этого он отдаляется от всей духовности.
1: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле, силой, которой оно не дает ему верить в Творца выше знания, этим оно забирает у него весь вкус. Так что во всем, когда он начинает подходить к чему-либо духовному, он чувствует, что все сухо, без всякой примеси жизни. Ведь человек начал работу, о которой ему сказали, и он верит тому, что ему сказали, что Тора есть Тора жизни, как сказано, ибо они жизнь ваша и долголетие ваше. И, как сказано, вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда. И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. До такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано: «Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
0: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение. Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды. И говорит книга Зоар,

0: что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца. Как сказано выше, если нет Ахурая, нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
1: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешев, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том, страница 331. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец. Это, по сути, первый этап нашей работы. Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам. Увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как Он всем управляет. Если бы человек видел это, связь не Творца и не зло, а связь, вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное — это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. Это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной?
2: Так,
1: постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды? Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении, с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? От того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом, пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом, подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы, а он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
1: Есть много факторов для продвижения человека. Чем он может повлиять на свое продвижение. Это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей.
0: Вот,
1: ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться, и ты идешь воодушевляться кем-то, все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
0: Но я не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
1: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находится в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
0: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
1: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах. Когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании, он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают что, но сам подход. Да.
0: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
1: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен,
2: эгоист,
1: мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю $1000. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту $1000. Да? Что происходит? Это красиво?
2: Нет.
1: Мы с нашим эгоизмом, хотим или не хотим, в духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца.
2: Вот,
1: я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь держать себя. Придешь вместо меня и сделаешь это. Этим навредишь и себе, и мне.
2: Так вот,
1: скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хиссарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Гиладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Разрушительная сила. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске, это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему, ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз, ведь это нехороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров, чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать какой-то более внешний круг, забыть о нем, не видеть его, пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста. То есть я не смотрю на него, не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
2: Кен.
3: Я не понял, как человек доходит до скромности? Как доходит человек до скромности?
2: Ацнат лехет цихали йод...
1: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же, а в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя силы, которые могут тебе навредить. Если мы в общем пробуждаем в мире разные реакции на нас, то нет выбора. Мы занимаемся распространением. Но, скажем, на работе, в каком-то месте, где ты крутишься там среди близких, действуй как можно больше так, чтобы никто на это не обращал внимания. Это лучше всего. Духовные расчеты только с твоей группой. Со всеми остальными простые материальные расчеты.
3: Как я могу сделать своего товарища большим, чем я? Это против моей природы. Я же не могу так, и всегда я самый лучший, что мне делать.
1: Не знаю, как тебе сказать.
3: Но ведь это совершенно необходимо сделать.
1: Это необходимо.
3: И насколько это необходимо, насколько я нахожу себя в этом. То есть есть такие, кого действительно ставлю выше себя, когда есть какой-то момент, отменяю себя потом.
1: Мне нечего сказать, это благословение с небес, когда человек начинает видеть, что это так. Но когда видит каждого, у кого есть... Это поистине самое малое желание к Творцу. Кто-то, кто сидит здесь, кто пришел, может быть, только сейчас, или он находится здесь годы, неважно. Но главное, что у него есть, что он не находится в деградации, а он находится в стремлении вверх. Если у него есть немного этого желания, грамм желания вверх, И если бы ты был немного с открытыми глазами, ты бы увидел, что он больше тебя. Вот так.
2: А я лиха дахов.
1: У тебя был бы порыв соединиться.
3: Порыв соединиться у меня может быть, но если без
1: величия. Нет, нет, нет, только из-за этого. А ради чего еще соединяться?
3: Когда у него есть что мне дать. Ну, допустим, у меня есть чего-то много, а у него немного. То есть это может быть порывом для соединения?
1: Нет, у меня много, а у него немного. Нет ни многого и многого. У него есть самое важное, чего у меня нет вообще. Вот так. Я не знаю, это невозможно передать эти ощущения, но это так. Ты не поверишь, приходят люди, просто кто-то начинает маленький, неважно кто и что, ничего не знает, ни одного слова. А я все же что-то прошел. И так я чувствую по отношению к нему. Над этим, может, нужно работать, но это ощущение приходит как следствие желания достичь, обрести, с одной стороны. И от того, что я скажу тебе, откуда вообще такое может быть? Как может быть кто-то один, маленький, который сейчас приходит впервые, пробудить во мне желание как бы прилепиться к нему? И именно как будто потому, что в нем есть что-то, чего нет во мне. Потому что корень его души, его хисронот, особенные, таких нет во мне. Его ощущения, его связь с Творцом не такие, как те, что есть у меня. У каждого своя точка в структуре Адама Ришона. И из этого я чувствую, что он особенный. Так что я не могу это объяснить. То есть есть какое-то объяснение, которое я даю, но легче, проще. Тот, кто не приходит действительно какой-то любви или душевному влечению соединиться с другими. То есть внутри. Что есть внутри человека? Он не может продвигаться. Только из этой склонности он может черпать новые силы и кили. Мы учили, что ни я, ни он сами по себе не производим килим. Килим создаются из связи между нами, между одним и другим. Отдача, понимаешь? Есть я и есть он. Я ничто, и он ничто. Но если мы можем делать отдачу друг другу, то то, что между нами, этот мост, который мы строим, что называется отдачей, это и есть кли. Понимаешь?
2: Это анешама.
1: Так вот это и есть душа. Или иначе мы говорим, что такое душа? Черная точка, на которой человек строит орхозер, отраженный свет. И внутри этого отраженного света, который возникает как следствие, как нечто, что приходит снизу вверх, выше экрана, выше желания получать, в нем получают раскрытие божественности. Душа находится как бы выше гуфа парцуфа. Поэтому духовное кли строится только в связи одного по отношению к другому. В отдаче, как мы говорим. Так что здесь нет другой возможности, кроме как найти таких, кому ты можешь стремиться, любить их в духовном плане. Потому что материальная, ну, вся эта материальность, она совершенно отпадает. И только с ними ты можешь построить такой кли. Нет другой возможности. Поэтому тот, кто не входит в группы, я не понимаю. Ну ладно, люди еще не понимают этого и не чувствуют этом потребности. Но вы очень быстро сейчас почувствуете, что без этого нечего делать. Ради чего учиться, ради чего делать все остальные вещи. По сути, испытание... Не совсем испытание, а творение, которое мы должны создать. Это в отношении одного к другому. Там мы строим отдающие килим. Стараемся их построить в том, чтобы потом действительно получаем. Так что потом действительно получаем их от Творца, и они уже становятся отдающими килим по отношению к Нему. Но это из испытания, из подготовки, которую мы... Почему мы это называется временем подготовки? Потому что мы это делаем между собой. Поэтому Бальсулам пишет, почему не пишут о любви к товарищам? Потому что от этого зависит все наше прекрасное будущее. Да, в этом это красивые слова. Что мы кибуц строим? Да. Как остаться в таком позитивном настрое? Чтобы здесь не было...
3: Позитивном настрое по отношению к этому можно оставаться только по необходимости, с пониманием, что это важно.
1: А если я хочу, чтобы это было заново, так вот, у меня есть для себя?
3: Я могу по себе сказать. Слушаю сообщения, новости из 10 сообщений. От чего-то могу, одного могу воодушевиться. Ну, что поделать? Хоть одно. Может быть, одно из 5 где-то проникает не в разум и чувства. Так происходит. Чуть больше, потом немного понимаю, чуть больше появляется чувство пользы от этого, потом еще чуть-чуть.
1: Как сохранить себя в позитивном настрое и не захотеть украсть у товарища его стремление к духовному?
3: Нет, для чего красть? Как ты можешь украсть у товарища его стремление к духовному? Ты можешь воодушевиться его устремлением. Ты можешь захотеть, чтобы у тебя было такое же. Ты не можешь украсть его духовное никак, ведь это... Ну, какое духовное? Что ты видишь? И Творца тоже ты не видишь, чтобы ты мог его украсть, его Творца. Понимаешь? Ты можешь только увидеть, что в нем это есть. И тогда из зависти придешь к тому, что все-таки будешь искать, чтобы у тебя было точно такое же воодушевление.
1: Неясно по сути, что значит соединиться с кем-то другим в точке, которой не хватает. Вы сказали, что у каждого есть что-то, чего у меня вообще нет. И к этой части присоединиться.
3: Я сказал, почему я чувствую, я объяснял, почему я чувствую в ком-то то, что, по сути, в нем все еще нет никакого непонимания. Даже самого простого. Уж, конечно же, нет постижения ни в нашем подходе, да и вообще ни в учебе, ни в кабале, ни в осознанности, да ни в чем. Почему приходящий сюда новичок, я могу им воодушевиться? То есть для нас не важно в группе, в какую группу я вхожу. Допустим, вхожу в какую-то группу, то совершенно не важно, какой уровень есть у людей в группе. Есть у них какое-то устремление к источнику, к Творцу, внутреннее. То, чего они еще не понимают, и не знают, и не чувствуют. Они даже, может, не прошли еще ни подъемов, ни падений. Вообще ничего. Ничего не прошли. Но у них немножко устремление к Творцу есть. Так вот, устремление к Творцу исходит из их точки. где каждый исходит из другой точки, он из другого корня Адама Ришона. И поэтому то, что он достигает, и то, как он связывается с Творцом, это совершенно не похоже на мои подход, постижение, сознание и связь, которая есть у меня с Творцом. И поэтому мне кажется, что в нем, в этом человеке, в новичке, есть что-то, чего во мне нет. И тогда уже, даже если его подход отличается от моего подхода, исходя из корня его души, я уже чувствую ее больше, чем я сам, потому что в нем есть то, чего во мне нет. И поэтому дай мне группу, где будут все абсолютно начинающие, кто ничего не знает, ни слова, но у них есть такие желания, и я могу почувствовать себя среди них, как... так что я от каждого что-то могу получить. Понимаешь? То есть нам нельзя в группе, по отношению к любому находящемуся в группе, критиковать, сколько человек знает, сколько лет он находится, насколько он помнит то, что написано, как он может похвастаться цитатами наизусть. Вообще нет никакой связи. Есть в нем устремление, и это самое важное. Есть в нем устремление. Вот это то, чем я должен воодушевляться в нем. Все, не более того. И поэтому, говорят, есть такая группа, другая группа, эти лучше учатся, эти больше действуют. Знаешь, и на это я отвечаю, что ты можешь всех перемешать, сделать салат из всех и группы составить как угодно. И любой, кто по-настоящему захочет, для него не будет важно, с кем сидеть.
1: Я не понял, что называется объединением.
3: Объединение с чем?
1: Вы сказали, что объединение между двумя людьми называется духовным кли. Так чтобы я объединился с кем-то другим, у которого есть то, чего у меня нет.
3: Духовным кли называется отдача. Отдача — это то, что есть у меня по отношению к кому-то, к товарищу, к Творцу. Так это называется отдача. То, чего во мне не находится и не находится в нем, а в связи, в моем отношении к нему. Так или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Не знаю, я вас спрашиваю.
3: Ну, если ты не понимаешь, о чем мы говорим, тогда о чем продолжать? Ну, не о чем. Ну, мне нечего продолжать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я сожалею. Отдача — это мое отношение к кому-то. Понимаешь? Есть я со своими желаниями, со всякими своими разочарованиями и всем остальным. Я. Есть кто-то другой с его желаниями, с его наполнениями. Есть кли. Есть Творец. И есть соотношение между ними. Духовно называется отношение между Творцом и Творением. Вот и все. Так духовное кли — это то, что находится между Творением и Творцом. Посередине. Как мы его создаем? Мы сейчас создаем его во время подготовки не между мной и Творцом, хотя у меня есть иногда какая-то надежда или какое-то намерение, что это так, а между мной и тобой. Пока мы сейчас строим такое кли. Почему? Потому что тебя я вижу. Ты великий в моих глазах, ты замечательный, в тебе столько прекрасных свойств, ты пробуждаешь во мне много чего. И, исходя из этого, я хочу тебе отдавать. На этом я учусь, как мне все это делать. Можно, нельзя, как, что, почему. Это называется временем подготовки. Когда пишут мелом на доске, получается то так, то иначе. И это не имеет значения. Но мы учимся строить. А когда уже в этом становимся более опытными, то тогда дадут нам заняться этим более серьезно.
1: Легче отдавать одному товарищу и отменяться перед ним. А как это сделать по отношению к группе? И тем более тебе нужно заботиться, чтобы это было поровну между всеми.
3: Легко объединиться с одним товарищем и отдавать ему, и трудно со всеми из группы. А некоторые говорят наоборот, что легче с группой, а с кем-то одним труднее. Потому что относительно группы ты можешь лгать себе, будто бы ты отдаешь. Ты идешь на кухню, работаешь там с морковью или что-то еще, и ты думаешь, что ты вообще отдаешь всем, всему Бнебару. А на самом деле ты никому ничего не отдаешь. Ты отдаешь морковки. Понимаешь? Так вот это что? Называется всем? Попробуй объединиться с кем-то одним. Поговори с ним. Как ты действительно обнаружишь, чем ты можешь от него воодушевиться и вообще, насколько ты готов отменить себя перед каждым. Так вот говорят, что как раз это самое сложное, а ты говоришь, что наоборот. Видишь, есть два подхода, и такой, и другой. Что делать? Что не делает разум, делает время, на самом деле. Надо просто с этим продолжать.
1: Но мы говорили о моменте, что нужно заботиться о равном отношении.
3: Равное отношение ко всем означает, что я никогда не отклоняюсь от намерения ради отдачи. Потому что намерение ради отдачи оно должно оторвать меня от любого личного, индивидуального, животного отношения к человеку. Насколько он мне внешне приятен, насколько, может быть, у меня с ним разные расчеты. Понимаешь? Но человек, с которым, может быть, я все время ссорюсь, и, может быть, не знаю, кричим друг на друга, но это не влияет на мою внутреннюю связь с ним. Одно во внешнем, а по отношению к внутреннему другое, от души к душе. Вы не знаете, в каких отношениях я нахожусь с Шулемом. Ну, там, просто для примера. Снаружи может выглядеть, ну, как вы видите. Я говорю, серьезно? Это вообще нет связи одного с другим. Его выражение, то, что я не выношу. Ну так что? Во внутреннем видно его устремление, это совершенно другой вопрос.

0: А ты уже спрашивал. Состояние, что не вернется больше глупости своей, это однократно или это действует на каждой ступени?
1: Нет. Если Творец раскрывается человеку в его истинном раскрытии, есть такие этапы, даже не этапы, бывают случаи на нашем пути, пока мы не пройдем махсон. Когда человек удивляется, потому что вдруг начинает чувствовать, как он ощущает, он не знает, но вдруг появляется какая-то ясность, какое-то ощущение присутствия Творца и ощущение управления. Все это не называется. Это раскрытие, это да. Это некоторое да, раскрытие глаз, но временное. По разного вида расчетам свыше дается такое человеку. Но это проходит. И это не свидетельство, разумеется, то, что он не вернется больше глупости своей, а когда по-настоящему происходит открытие глаз в Торе, прохождение махсома, достижение силы, сокращение над всеми своими желаниями человека. И это достигается только посредством того, что Творец раскрывается ему по-настоящему, когда он чувствует его присутствие, и тогда он иначе не способен поступать. Вот это называется свидетельством. И от этого уже назад нет отступления. Почему нет? Потому что да, есть падение, он да, борется с чуждыми силами, но это уже другой вид войны. Это выход в левую линию, но для того, чтобы вернуться к правой, а потом и к средней. То есть всякий раз это то, что называется «поднимают в святости».
0: Это равное отношение с одной стороны, а с другой — то, над чем мы сейчас работаем. Выбрать одного, перед кем можно было бы больше отмениться, у которого есть большее.
1: Я не понял.
0: Это то, о чем мы говорили в субботу, что каждая группа будет работать над выбором кого-то одного, кто лучше всех в этом. Какое тогда при этом равное отношение ко всем? Выбор руководителя. Сказано, что мы должны выбрать кого-то руководителем.
1: Нужно выбрать кого-то лидером, руководителем кого-то в группе. Для чего мне над этим работать нужно? Для того, чтобы ценить каждого как можно больше. Я никогда не собираюсь делать так: «А, посмотри, что он делает, а этот вообще ничего не делает». Ну, так вот, в конкретном свойстве. А в другом свойстве, наоборот, кто-то делает больше, кто-то меньше. То есть я никогда не говорю, что этот ничего не делает. Вообще никогда. Никогда в моем подходе ко всем 15 товарищам я не собираюсь делать ничего отрицательного. Ни одного, ни одного отрицательного предложения. Знаешь, можно сделать такую игру. Бывают такие игры, что никогда ни о ком плохо не думаю. А по-другому, о ком я думаю самым положительным образом. Вот того выбираю лидером. И поэтому нужно раз в неделю рассказать всем ребятам, почему я выбрал его, кого-то. Ну, допустим, в этой группе Исраэль, он лидер группы на этой неделе. Почему? Потому что я заметил в нем какие-то моменты. В одном, в другом, в третьем. То, что более возвышено, чем у всех остальных. И всем я должен обо всех тоже рассказывать все хорошее, но о Исраиле больше. Почему? Чем это поможет? Потому что все равно мы работаем через сравнение. Весь наш мир действует через сравнение между происходящим. Это во всех наших чувствах, абсолютно во всем. Мы не можем ни продвигаться, ни измерить, и ничего вообще, если не сравниваем. Но сравнение должно быть положительным. Вот в этом упражнении. Не может быть иначе. Конечно, если я говорю, что кто-то больше другого, то значит второе же меньше первого. Но тем не менее, только в положительном ключе.
2: Это не разрушает равные отношения?
3: Нет, это не разрушает равенство в отношениях. Равенство в отношениях, это не имеется в виду, что... Равенство в отношениях, это значит, что я люблю всех. Относительно любви ко всем группе, там должно быть равенство. Что не может быть такое, что вот его нос мне нравится, да, или его нос мне нравится меньше, чем нос другого. Равные отношения — это относительно любви, но после любви, когда я измеряю, кто больше, да, в каких-то качествах один относительно другого, это уже что-то другое. Это как в семье. Мама может любить всех детей и говорит, вот этот вот лучше, а вот это лучше в этом, но любит она всех и по отношению ко всем. Может быть, так как-то, вот, может, так будет понятно.
2: Мои попытки отдавать товарищу, что важнее? Мое желание отдавать или его настоящая потребность?
3: Что значит отдача товарищу? Ты не можешь дать товарищу ничего, кроме как показать ему пример, насколько ты ценишь нашу работу, ценишь учебу, книги, наших авторов, работу в группе, все вот эти вещи. Вот это самая лучшая и самая большая и единственная услуга, которую ты можешь ему оказать. Что ты можешь дать ему? 5 шекелей? Помочь, не знаю, дома что-то исправить? Все эти вещи в конечном счете это человеческие. А мы говорим о том, что мы даем друг другу. Все? Кроме этого, тебе нечего дать другому, на самом деле, дать ему то, что в этом мире никто больше дать не может. Вот этот вот подъем. И именно своим примером. Теперь мы говорили, что подъем такой, это может быть без всякой связи с тобой. Вчера Гилад написал какое-то объявление, я даже не помню. Я просто видел в телефоне, чего он там написал.
2: Это он для вас написал?
3: Нет, не для меня, а для всех. Насколько Творец вас любит, да, что-то такое. У тебя есть? Мне очень понравилось. Любимый хаверим, любимцы Творца. У Творца, у вас есть такие качества, у вас есть замечательные качества, что только добрый, любящий Творец и мог придумать. Но замечательно. Так я впечатлился тому, что он написал. И, может быть, на самом деле, это практически, ну, может быть, он наоборот, как сейчас побит, и сделал это не из чувства, а вот просто умом. Может быть, неделю прочитал назад, а сегодня вот так вбросил это нам. Но на меня это подействовало. А я думаю, какой он большой, как он это сделал, как он это почувствовал. А у него там не важно, на какой ступени, даже в каком состоянии, может быть, совершенно противоположном. Так это самую большую услугу, которую можно оказать товарищам. Да и я вообще не понимаю, что там у него внутри. Пока ко мне не дошло это объявление, может быть, он вообще там уже упал, и кто знает, в каком там состоянии, и где он там. А на мне это сработало. Это надо брать в расчет, когда мы влияем друг на друга.
2: Мы говорим, что есть только я и Творец. В чем разница между товарищем в моем внешнем окружении и Творцом? И что там происходит?
4: Адам, ше магия ликан лильмот.
3: Человек, который приходит сюда учиться, несколько лет он полностью запутан. Бедняга, несчастный. Я себя помню. Еще до Ребе я полностью запутался, и когда я к нему пришел, у меня как-то уже что-то внутри там наладилось, да, и в мозгах, и вообще. Но вообще, вы знаете, какие революции происходят с каждым. Какая путаница, противоречия. Уходы, да что еще нам предстоит? Но главное, то, что не выясняется, это связь с Творцом. Куда его сюда поместить? Учеба, товарищи, семья, работа. Да, в любой детали моей жизни он только мешает. Он никуда не входит, ни в какие отношения, никуда. Где? Ну где? Ну если нет, так нет. Ну а если да, то где? Где эта дата? Вот эта вот помеха должна постепенно выстроить во мне правильное отношение к нему. Что я увижу во всем, что я ощущаю, его. Просто вот в разных видах. Но это только через такие вот помехи. Ну вот у меня никак с ним не складывается. Это называется вывести его из двойного скрытия в хотя бы в одинарное скрытие.
2: Что такое помехи? Это кли?
3: Помехи становятся потом кли, да, где он раскрывается.
2: То, о чем вы говорите, что...
3: А вещи вот эти негативные, они негативные в том, что он тебе сделал что-то такое негативное, потому что он хочет в тебе раскрыться. Вот это называется негативом. Там, где мне больно, туда я должен обратить внимание, там Творец раскрывается. И так вот, на всех моих уровнях страдания. Если так видеть, да, так весь кли, так строится кли.
2: Если мы строим духовное кли между нами, как потом становится понятно, что я получил это от Творца?
3: Когда ты строишь кли между собой и товарищем, тебе кажется, что ты строишь это с товарищем. То есть тебе сейчас кажется, поэтому это называется время подготовки. Почему мир такой большой, так много людей, и я должен со всеми поладить? Да потому что он является совокупной частью, и каждый, кроме меня, это его элементы. И я не могу сразу отнестись вот к этому совокупному компоненту. Я не могу. И на уровне вот этого совокупного интеграла, где это отдача, я отношусь в первую очередь к его элементам, и не на духовном уровне, а он это спускает и на материальный уровень. И тогда у меня есть связь вот как бы с телами, как будто бы с телами, да, в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части как бы каждого. И через внутреннюю часть я потом выхожу на души. И когда я начинаю соединяться с душами, я соединяюсь в принципе и подсоединяюсь. А что называется, что я подключаюсь к душам? То есть Творец как бы разделил себя на 600 тысяч квадратиков. И я должен подсоединиться. Ты помнишь, когда-то была телефонные станции такие, где там провода, штекеры вставляли. И я должен подключить себя в 600 тысяч тысячах, да, таких вот штекерах к нему. И все вот остальные души — это его присутствие по отношению ко мне, что если я так подсоединяюсь, я подсоединяюсь к нему. И каждый должен

0: есть здесь момент, что я краду у него усилия?
1: А та тагида херет.
2: А ты скажи по-другому. Я сегодня обнаружил, что тот, кто приходит за 5 минут до начала и раскладывает книги на столах. Я умный, я что ж хочу выиграть, да? А я приду за 10 минут раньше, да, я буду раскладывать книги. Он приходит и видит. Все, я украл у него усилия, украл награду и... А что тебе сказать? О чем ты думал, когда ты эти вещи сделал? Это имеет значение. Понимаешь? Тут как раз выигрыш или проигрыш. Потому что духовные не делятся, там нет частей. Если вы делаете вместе, знаешь, ты даже вот в группе Рэби я дал идею. Мы вместе сделаем такую коробку.
1: Это
2: коробку там один человек сделает за 5 минут, но мы сделаем все вместе. Полчаса даже займет, но сделаем вместе. Тогда у тебя есть тут же выигрыш, прибыль на всех. Даже больше, да, чем один с другим. Это уже не важно, что вы делаете. Даже не важно, что вы делаете. А важно, что ты добавляешь своим отношениям в связи. Ты не можешь украсть тем, что ты будешь вместе с ним раздавать книги. Приходите завтра без 5-3, да, все вот эти 80 человек, кто сидят здесь, и каждый возьмет только книгу другого и положит ее на место. То есть не каждый там для себя, а каждый для другого. Будет та же самая работа. Это вопрос того, что ты хочешь от этого. А духовным, да, духовный может обеспечить всех. Это не по количеству книг, что ты поделишь. Но наша работа, чтобы поддерживать группу, нам нужны разные виды работ. Ну, это все надо делать. Но в намерении, когда ты добавляешь, там есть место для всех.
0: Вы сказали, что Творец раскроется в наших отношениях. Выходит так, что есть нечто третье. Есть Творец, есть отношения и мы.
2: Конечно, есть Творец, есть отношения и мы. Есть три вещи. Свет, клей и кран между ними. Замечательно. Намерение ради отдачи, да. Три элемента, три компонента. А во всем мироздании другого ничего нет.
0: Как я в отношении могу раскрыть его?
2: Творец не зависит от нас. Творение не зависит от нас. А вот отношения — это то, что мы должны строить, создавать, наладить.
0: Где это клей, который мы ощущаем? Что это вообще? Мы говорим экран. Это клей, который ощущает.
2: Экран называется, что у меня есть 15 товарищей, и я немножечко сейчас переступаю через собственные желания для того, чтобы соединиться с ними, быть по-доброму с ним. Именно из-за общей цели, из-за Творца, который нас обязывает к этому.
0: А где же Творец?
2: Неважно, неважно. Что-то, что мне обязывает свыше. Не знаю, что это. Конечно же, не знаю. Но только с помощью работы в группе я могу потом прийти к нему. А до этого ему нет. Пока что так.
0: Где эта граница, когда я должен думать, прийти, работать над этим? Где эта граница, за которой уже он раскроется? Где есть граница, что это его отношение, не товарища, а именно его?
2: Когда ты перейдешь к работе относительно того, не относительно товарища, но относительно Творца,
0: да,
2: это раскроется равным же образом. Ты начнешь через группу видеть Творца. Я говорю тебе просто, ты начнешь через них видеть отношение Творца к тебе. И не через что другое. Нету. Ты только пойми, это клей. Ты строишь клей, ты этим строишь. Ты раскрываешь его через единственное, через души, где он может раскрыться. А иначе

0: как он может раскрыться? В Келим. В Келим. Когда ты соединяешься с ними, ты через них раскрываешь Творца. В твоей точке, в твоей собственном кли, ты можешь раскрыть только тьму, только потребность к нему. Но его раскрытие ты можешь раскрыть только в других точках и их точках относительно отдачи им. Не знаю, как. Ну, что, изобразить вам это? Вот эта черная точка — это я. Это только хиссарон. Потребность. Только хиссарон. Так? Хиссарон или стремление. Стремление. Все. Теперь. В этой точке я. Черная точка. Я не могу почувствовать ничего. А где же я ощущаю? Я ощущаю, что у меня есть еще такие.
1: 599 и 999 точек,
0: и в каждом из них тоже нет ничего, нет ничего. Но в моем отношении, которое я строю по отношению к каждому, это то, что называется тот, кто сожалеет, кто разделяет страдания общества, да, он удостаивается успокоения, удовлетворения. Вот эта вот отдача, это и есть кли, вот это кли. Понимаешь? Так вот, Творец, я ощущаю, облачается в каждом из них. И в конечном счете я постигаю его через вот эти вот килим.
1: Не
0: раскроются тебе другие килим. Что такое шхина, где раскрывается Творец? Это собрание всех душ. Как ты можешь соединиться, как ты можешь стать частью шхины, которая соединяется с Творцом? Сначала души соединяются. Только таким вот образом. Нет,
1: тут
0: мы не понимаем, насколько вообще вся тема проста. Читаем и не можем это передать.
2: Все это, по сути, предназначено для того, чтобы я занимался не своим «я», а товарищем. Это то, что называется отдачей. Мысли, которые я могу... Все это, если я думаю 10 минут не о себе, тогда как бы...
0: Вся учеба. Вся методика, которую мы изучаем, вся вот эта вот премудрость, которую мы учим, все только лишь для того, чтобы в конечном счете как-то поместить нас в правильное отношение к душам, а через них к Творцу. Нет ничего другого.
2: Можно спросить по чертежу?
1: Циюру не кризис, там как...
0: Ну, чертеж, это так, он случайно возник. То есть захотелось мне сейчас, может быть, как-то вот объяснить что-то. Не то, что это бальсулям.
2: То, что вы начертили свыше, это то, что мне кажется, что Творец раскрывается в товарищах?
0: Творец, вот это 599-999, кроме меня, это все относительно меня называется шхиной. Так? У меня нет тут, да, других цветов. Все вот это, да, называется шхиной. Так? Вот. А вот это шохен, тот, кто пребывает, это Творец.
1: כן, תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות את
0: это שוכן, творец. Как я могу его раскрыть? Только если я соединяюсь со всеми остальными душами. И в той мере, где он там находится, вот в итоге, да, вот эти души. Так я раскрываю его.
1: У
0: нас нет никакой другой возможности. А почему он сделал эту систему таким вот образом? Потому что в той мере, насколько я нахожусь в отдаче, я раскрываю его. Все это, ну, в той же замкнутой системе.
1: Вот компактный пошут.
0: Очень компактно и просто.
2: Но этому почему Малхут хочет отдавать? Ведь получать это намного сильнее, чем отдавать. Это по-настоящему.
0: Почему Шхина, почему Малхут Ацелут хочет быть в отдаче? Потому что она находится в раскрытии. Творец раскрыт по отношению к ней. При этом души находятся в клипот. Я, вот это мое «я» находится в клипе. Шхина находится в раскрытии. Для того, чтобы соединиться со Шхиной, я должен дойти до Махсома. С каждым между мной и ими барьер такой, Махсом.
1: Рацион шла Шхина, это что? Шхина
0: здесь Малхут. Вот желание Шхины. Шхина это Малхут бесконечности. Это как раз та же Малхут бесконечности, которая почувствовала присутствие Творца, сразу захотела быть в отдаче, произвела сокращение. И вот какая-то часть ее, какая-то душа ее, которая заинтересована, как бы согласно своей неисправности, да, заинтересована быть в отдаче, вроде отдачи. Как бы выводит, да, эту часть из себя. Это значит, что она не участвует, она не примешивает свое желание к связи с Творцом. Это значит, что вот это желание находится в клипе.
2: Ощущение такое быть с Творцом, это намного выше, чем быть получающим.
0: Ощущение хозяина в сравнении с получением наслаждения от хозяина, это сильнее. Давай, приходи к нам, я тебе покажу, да, как ты будешь стесняться.
2: Я умею стесняться.
0: Я тебе это устрою. В чем проблема с Творцом? Что он не раскрыт. Был бы раскрыт, ты бы стыдился. Ну, поверь мне.
2: А что это? Какое здесь место для учебы ТЭЦ, который мы изучаем?
0: Место изучения ТЭЦ. Сейчас, может быть, мы в конце концов начнем учиться, ты все время нам мешаешь, чтобы была потребность в изучении ТЭЦ, потому что посредством учебы ты постигаешь силу. Ты сейчас будешь соединяться с Творцом. Через товарищей, да, с Творцом. Это цель. Откуда ты получаешь силы? Ты говоришь, я же в группе, товарищи, сейчас мне возбудили разные такие вот, да, воодушевление, такое вдохновение, я хочу дальше, дальше. А что ты хочешь-то? Как ты реализуешь это желание?
2: Через товарищей.
0: А зачем ты в отдаче товарищам?
2: Чтобы они отдавали мне.
0: Чтобы они воздействовали на тебя? Зачем? Чтобы было более сильное желание к Творцу. Так ведь? Ну а дальше что ты будешь делать с этим желанием?
2: Раскрываю в них Творца.
0: В этом желании Творец раскрывается?
2: Нет, в отдаче между мной и ими.
0: Да какая у тебя отдача к товарищам? Эгоистическая. Как ты исправляешь эту отдачу, чтобы это на самом деле стало отдачей? Это сверху должен прийти свет и тебя исправить. Что-то не складывается у тебя. Ну-ну.
2: Да, ну вот из вашего объяснения...
0: Нет, подожди, давай, секунду. Ты находишься на каком-то определенном уровня соединения с товарищами. Ты хочешь поднять уровень соединения на более высокий уровень. Почему ты хочешь поднять свое соединение с товарищами еще больше? Ты впечатлился от них, ты увидел, насколько они больше их. Ты посмотрел на того, и вот на этого. Где они? А где я? Твой эгоизм просто спать тебе не дает. Они все больше меня, ну а что со мной будет? Как оно? Будет, что будет? Это что, отдача? Прошу прощения. Это отдача? Не отдача. А когда ты им отдаешь в отдаче, ты это отдача? Тоже не отдача. Все это через эгоизм. Теперь, как я подниму уровень наших отношений так, что если я сейчас нахожусь, скажем, в 10% отдачи, а 90% эгоизма, как будет 20% отдачи и 80% эгоизма? Откуда я эту силу получу? Откуда я чуть-чуть изменю свое отношение к товарищам, так что я заинтересован получить от них впечатление, заинтересован получать от них желание, а не как бы пробуждать меня к Творцу, но как исправить это пробуждение, чтобы оно стало ради отдачи? Это только посредством света, возвращающего к источнику. Вся наша отдача между нами пока — это получить впечатление друг от друга, как другой больше, чем я.
2: А ради чего?
0: Да чтобы я хотел больше, чтобы я стремился больше.
2: А из книги это невозможно. Из книги мы берем то, чтобы это впечатление было как бы ради отдачи.
0: Конечно, а иначе зачем мне книгу-то открывать? Иначе я открою книгу, чтобы там учить всякие премудрости.
2: Теперь, откуда человек знает, что это не то, что... Рав, что не дает человеку думать, что то, что он дает товарищу, это не ради отдачи?
0: Мы думаем, что то, что мы делаем товарищам, это отдача. Но мы думаем об этом, потому что мы не знаем, что такое отдача. Чтобы на самом деле прийти к отдаче, мне нужен свет, возвращающий к источнику. Это то, что я сказал, поднять уровень моей отдачи с моего уровня на более высокий уровень. Что значит более высокий уровень? Чтобы у меня было действительно больше настоящей отдачи. Мне нужен для этого свет, который придет и исправит все мои свойства.
2: Понятно. Откуда приходит хисарон к этому?
0: Хисарон, желание приходит от товарища.
2: И они объясняют человеку, что
0: они показывают мне, насколько они стремятся в духовное, насколько они готовы вкладываться, работать.
1: Они молькарати.
0: Я вчера читал. Ну вот это сообщение в телефоне, и я видел, ой, насколько он это ощутил так сильно и мощно, ой, какой он большой. И сразу же я почувствовал, что я маленький, и что я меньше, чем он, и мой эгоизм начал работать, и мой страх, что у него деда больше, чем у меня, все это начало работать. Это да. А что со мной будет? После того, как я думаю о таких вещах, что будет со мной, что мне надо делать, я по-быстрому открываю книгу и начинаю учиться. Зачем? Чтобы... Да, совершенствоваться.
2: Я не понимаю, где здесь ради отдачи. Вы объясняете, объясняете, но где это?
0: Что у тебя отдачи больше, чем у меня. У него намерение и желание больше, чем то, что есть у меня.
2: Как это можно увидеть? Как это можно увидеть? Желание, понятно.
0: Так я почувствовал.
2: А это что-то другое.
0: Ну что значит видеть? Как видеть?
2: Я не знаю, вы говорите, что группа дает мне желание, стремление к Творцу. Теперь это стремление.
0: Группа дает мне не устремление, группа дает мне картинку, что все в группе больше, чем я.
1: Так?
0: Зависть авторов приумножает мудрость. Я начинаю считать, они больше меня, что, а я, что будет со мной. Так ведь? Это побуждает меня открыть книгу и начать учиться. Почему? А из книги я так слышал, да? Что из книги придет исправление, и поэтому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере в Творца и так далее. Помнишь? Ну вот.
1: Ну, хватит.
0: Это не хватит, чтобы открыть книгу?
2: Да, сейчас мы поделимся в десятках впечатлением от того, что мы слышали на уроке.
0: Я чувствую в этом уроке, насколько велика работа, к которой нас пригласили. Рав дает нам возможность попробовать вот этого величия. И Рав говорит, почему мир такой большой? Почему так много людей, с которыми я должен поладить, потому что он включает каждого, кроме меня. Они есть его части, а я не могу приступить сразу к этому интегралу. Я сначала начинаю относиться к каждой его части, и тогда у меня есть связь с телами, как будто бы в этом мире, и через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части. То есть как каждого, как бы. И вот через внутреннюю часть я потом прихожу к душам. Ай, какая замечательная работа.
2: Да, это очень большое благословение. Видеть, как Михаил рассказал, это результат работы, усилия к тому, чтобы слиться с Творцом.
0: А вот это упражнение как раз, да, то, что касается работы перед каждым отдельным товарищем, там есть больше приходит таких нюансов, где детали, как я должен относиться к каждому товарищу, и так мы можем учиться. И также потрясающе, как в 2002 году Рав говорит о том, что надо выбрать руководителя группы, сегодня мы это называем главой десятки, то есть по отношению к этому упражнению снова, это упражнение конкретное относительно товарища. Там мы можем вообще начать учиться, как мы сравниваем, да, как относиться положительно к каждому товарищу.
2: У нас в нашей групповой работе каждый раз работа с нашим желанием получать, которое все время раскрывается, и говорят, что по мере нашего продвижения и желания прийти к цели, это раскрывается все больше. И у нас есть возможность это исправить с помощью действий, которые мы совершаем друг по отношению к другу, давая хорошие примеры. Как мы отдаем, так мы пробуждаем зависть друг в друге. Учаем друг друга, как отдавать или как просить у Творца помощи, чтобы тоже помог нам отдавать.
0: Да, Рав замечательно описал, что такое духовное, где духовное раскрывается. Это не во мне, не в товарище, а это в нашей отдаче, которую мы создаем в этой связи, то, что находится между нами. И потом он это уточнил, что говорится о том кли, который находится выше человека. Это отраженный свет, это мера отдачи, намерения, которое переходит от меня к товарищу, от товарища ко мне, там находится духовное. То есть то, что я могу дать товарищу, это только лишь пример, а не там какие-то знания, книги, что-то внешнее. Даже вот пример, да, что вот новичок приходит, можно впечатлиться им, только соединиться с его стремлением. Почему? Потому что то стремление его к Творцу у меня такого нет. И я завидую ему, я соединяюсь с ним, отменяю себя перед ним, я могу приобрести то, что есть у него к Творцу, а у меня нет. Так мы соединяемся, 600 тысяч душ соединяются все вместе.
2: Я слышал на уроке также, тот, кто, кого хотят приблизить, посылает ему беды. И вопрос возникает, для чего мне Творец это делает? Человек может выбрать, от кого впечатлиться. Стремление к Творцу — это от того, что я могу впечатлиться. А в конце деление Творца на 600 тысяч частей, это для того, чтобы облегчить связь с ним. Раскрыть Творца ты можешь только в свойствах товарищей.
0: Да, урок замечательный, там много всего. Главным образом отношения между товарищами. Это как бы первичное наше строение, где там мы можем раскрыть кли, и оттуда еще и Творца. Было очень интересно, был интересный момент, что человек должен все время видеть и спрашивать, и быть все время на связи с Творцом, и задавать вопрос, почему Творец это делает с ним. И это вспоминается именно благодаря товарищам.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха лихохмата Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы сейчас переходим к уроку введения в науку Каббала вместе с Равом. Сейчас мы слышали в первой части, что такое душа. Черная точка, над которой человек строит отраженный свет. И в этом отраженном свете, который является результатом того, что выше экрана, выше желания получать, там получаем раскрытие Творца. Душа находится как бы выше тела, парцуфа, гуфа. Поэтому духовные кли строятся только на связи одного с другим. В отдаче то, что мы говорим.
2: Да, мы также слышали, что с помощью учебы ты получаешь силы. Мы сейчас собираемся получить силу, чтобы раскрыть величие товарища, величие Творца. И мы сейчас, это уже четвертый урок, третья часть этого четвертого урока. И обратите внимание, Рав здесь начинает входить в Никудот Десак. В конце этой части есть какая-то новая точка, затем в продолжении уроков он подробнее будет объяснять, как мы переходим из мира Ак в Никудот Десак. Давайте войдем в урок, запишем для себя вопросы, выяснения, которые мы хотим понять, и затем мы проведем время вместе, пожалуйста.
0: Вы вначале сказали, что конечная цель, чтобы кли наполнилось. Сейчас вот по этим процессам кли будет пустым.
2: Цель творения, чтобы кли наполнилось. И кли постепенно наполняется еще 20, еще 15%. Малхут бесконечности, она наполняется. Гальгальта, Апсак, Мабон, все эти парцуфы, они добавляют наполнение. Что происходит дальше, это то, что мы сейчас будем учить. Мы снова находимся в Гальгальта. В таком большом масштабе. Вот здесь у нас Рош, вот здесь Пе этой Гальгальты, здесь вот Табур. А это вот окончание сиюм. Это табор. А это сиюм.
3: Хорош.
2: Хорош.
3: Тох сов.
2: Тох сов.
3: Гальгальта.
2: Гальгальта. Затем у нас есть второй парцуф, Ап.
3: Парцуф Лиши.
2: Хазе. Третий парцуф.
3: Саг.
2: Хазе. Саг.
3: Гальгальта Яцар Ришимот. Далит, да?
2: Гальгальта вышла на решемот далит, далит. Ап на решемот далит гимель, сак на решемот гимель бет.
3: Кулам и стайму.
2: Все завершились.
3: Ал табур де Гальгальта.
2: На табуре Гальгальта. Есть еще два парцуфа, которые называются Ма. Когда вышли решемот бет алиф и бон, который вышел на решемот алиф шурш. Почему я делаю такое расстояние между ними? Я хочу здесь что-то вам нарисовать. А сейчас я перехожу к чему-то очень особенному.
3: Анахну ламадну итхем
2: Мы с вами учили четыре стадии прямого света. Еще раз. От Творца исходит свет, и он строит пхину алиф и пхина алиф, поскольку она наполнила светом, и она называется хохма, она затем не желает получать свет, и тогда она называется бина. Почему? Потому что почувствовала свойство света, что он отдает, и я тоже хочу быть отдающей. И что делает бина? Она говорит: я получу немного, чтобы это было как отдача хозяину. Я этим буду подобна ему. И это называется свойство зерампин. Пхинагимель. А затем Малхут получает. Что мы здесь видим? Все решения на самом деле находятся в бине. Бина хочет быть как Творец, для того, чтобы быть подобной хозяину, как Творец. Вы помните наш пример, когда гость приходит к хозяину, и все, что там происходит, от того, что бина хочет быть как Творец, она идет и получает. То есть она строит зерампин. Зерампин по отношению к бине называется сын. А бина называется има. Мать, дословно. А хохма называется аба, отец. Затем в этом мире мы увидим, как это материализуется и дает в этом мире все эти свойства, которые есть у нас. То, что мы, что в нас и между нами. Все это результат этих сил, которые нисходят и дают этому миру и материю, и свойства этой материи. Получается у нас, что бина, по сути дела, ответственна вследствие того, что она хочет быть подобной Творцу, она ответственна за построение всей системы, которая есть ниже нее. Она, по сути дела, думает, как она построит зерампин, затем малхут, и как затем Малхут, которая получит весь свет ради отдачи, это, по сути, будет результатом бины. Потому что бина хочет отдавать максимум, делать максимальное для Творца. Как это сделать? Если ты получишь от него, этим ты дашь ему максимум. Так можно сказать, что Малхут — это, по сути дела, результат бины. Бина порождает Малхут. Поэтому, так как Малхут, так и Зерампин, оба они называются баним, сыновьями, по отношению к бине. Парцув Гальгальта у нас — это парцув Кетер. Парцув Ап у нас — это парцув Хохма. Парцув Сак у нас — это парцув Бина. И здесь мы видим, что то, что происходит здесь внизу, что невозможно наполнить келим сов гальгальты цветами, бина ответственна и страдает из-за этого. И что она делает? Сак — это бина. Он, по сути дела, ответственен за то, чтобы наполнить неи гальгальты. Как же он это делает, парцов Сак? Мы с вами учили. Что здесь, в хохме, есть свет хохмы. Свет хохмы, ор хохма. Здесь есть свет кетер. В бине уже есть свет хасадим. Да? Что значит свет хасадим? Ор хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от того, что я даю. А свет хохмы — наслаждение от того, что я получаю. Так почему Аб не может спуститься ниже табора Гальгальты? Этот парцуф не может спуститься, потому что есть в нем свет хохма. Почему Саг Бина не может спуститься ниже табора Гальгальты? Есть в нем свет хасадим, но есть только в нем гимель дейт лапшут, облачение. Это тоже хохма, потому что остается здесь решимо отаб, да? Что мы говорим? Была у нас Гальгальта, она очистилась. После очищения Гальгальты остались решемот, из которых родился парцуфа. Какие решемот остались? Дали дейт лапшут, свет, который был в Гальгальте, и гимль давиют, экран, который есть у нас в Аб. То есть всегда в следующем парцуфе есть решемо от наслаждения предыдущего парцуфа. Поэтому есть здесь внутри сак свет хухма, и поэтому он не может спуститься вниз. Он сам по себе сак, свет хухма, ему он не нужен. По сути дела, он нуждается в нем для чего? Для того, чтобы сказать, что я не хочу его. Вы знаете, когда можно сказать, что о человеке он не получает, да, ему так, чтобы никто не знал, и возьмет он или нет? Согласно этому, можно сказать, он получает или нет. То есть свет хохмы должен быть в саге для того, чтобы саг сказал о нем, сделал ответ на него и сказал: «Я не хочу». Для этого. Но если саг распространяется со светом хохма вниз, так здесь килим кабалы, неида гальгальты, конец гальгальты, сов гальгальты, получит этот свет хохма ради получения, поэтому сак не может спуститься ниже табура гальгальты. Не может спуститься. Еще раз, понятно или нет? У меня есть аппетит. Желание насладиться несколькими порциями. Как мы говорили, мясо и рыба, какой-то рис, салат и сок. У меня нет экрана для того, чтобы получить ради отдачи мясо и рыбу. Это слишком большие наслаждения. И если я получу их от хозяина, будет мне настолько вкусно, что я не буду думать о хозяине. Я буду думать только о себе и как я наслаждаюсь ими. Так мне нельзя их получать. Это называется, что я оставляю эту часть во мне, конец оставляю пустой, пустым. Почему оставляю пустым? Потому что наслаждения, которые я могу получить здесь, они слишком большие, больше моего экрана. И тогда я получу их, это будет просто я теряю голову. Поэтому я не получаю. Теперь, если сак спустится и наполнит эти келим светом хасадим, это нормально. Свет хасадим, что это? Это желание отдавать. Желание отдавать, если ты хочешь только отдавать, ты можешь быть в любом месте. Потому что тебя не интересует, какие наслаждения есть. Я не хочу, это не мое. Но если в сак есть свет хохма, и есть в нем свет хохма, почему? Для того, чтобы сказал, что я не хочу его. Откуда родился Саг Бина? Из того, что был наполнен светом хохмы, и вдруг начал чувствовать, что в свете хохмы есть также свойство Творца, свойство хозяина. Когда я получаю этот свет хохма, я наслаждаюсь. Но кто дает мне этот свет хохма? Дает мне Творец. Что он хочет? Он отдающий. Так и я хочу быть отдающим. То есть Саг, для того, чтобы получать свойство отдачи, он должен быть наполнен светом хохмы. невозможно желать отдавать, если ты не чувствуешь наслаждения от того, что ты получаешь. Поэтому хохма наша, хотя мы изучаем, как отдавать Творцу, эта хохма называется наукой Каббала, получение, потому что это с помощью того, что ты получаешь. Сак не может спуститься ниже табора, потому что есть в нем свет хохма. Но когда сак начинает очищаться, и он говорит, что я ухожу, я больше не получаю этот свет, тогда свет, который входит сюда, таамим, вкусы, таамим, Тамим Десак. Когда этот свет начинает выходить, свет хохма сразу же уходит. Первым он уходит, как самый большой свет. И остается только свет Хасадим. Здесь остается только свет Хасадим. При исхождении светов из Сага. И тогда эти света, света Хасадим, могут распространиться вниз, сюда, и наполнить все келим сов Гальгальты. Вот так. Свет Хасадим распространяется. И так мы называем это наполнение Никудот Десак. Поэтому исхождение светов называется Никудот, и тогда эти цвета Никудот спускаются вниз и наполняют на Игальгальты. Уже есть у нас внизу табора до Сиюма, все свет Хасадим, это уже что-то. Потому что мы говорили, что если мы наполним также эту часть Малхут бесконечности светом, это будет конец исправления. Тогда творение достигнет уровня Творца в вечности, в совершенстве, во всем. Кроме этого, мы даже не способны представить себе что-то. Что не хватает здесь? Наполните те келим светами. И сак уже может спуститься сюда и наполнить светами Хасадим. Но свет Хасадим — это называется исправление творения. Свет Хасадим — это исправление творения. Тикуна Брия. Почему это исправление творения? Потому что свет Хасадим — это намерение ради отдачи. Я хочу отдавать тебе. Теперь это называется исправлением. Цель творения — чтобы я получил все. После того, как есть свет Хасадим, я могу получить все ради отдачи. Поэтому свет Хасадим называется исправлением творения, а свет Хохма называется целью творения. Два этих света у нас есть только в реальности. Так же, как есть получающие и отдающие кли, то есть желание получать и желание отдавать, наслаждение от получения и от отдачи. Свет Хасадим — наслаждение от отдачи, а свет Хохма — наслаждение от получения. Что происходит дальше? Никудо десак спустились вниз, ниже табора. И сейчас я хочу объяснить еще одну вещь. Мы делим парцуф на несколько частей. Рош, Тох, Сов. Мы можем сказать Тох и Сов, тело, Гуф. В Рош мы имеем 5 частей. В Тох и Сов вместе в Гуф есть 5 частей. Или мы делим Тох на 5 и Сов на 5. Есть много видов деления Гуф и Рош. Для того, чтобы самым правильным образом разделить здесь Гуф, мы делим так, что Кетер Хохма Бина, Сферот Кетер Хохма Бина, 3 сферы — это Рош, Хесед, Гвура Тиферет, это Сферот Тох, Нецах от Исот Малхут, это сферот Сов. Что с этими сферот? Мы не говорили пока что об этом, да? Да, до сих пор это часть урока, а завтра будет уже четвертая часть этого урока. Так мы слышали впервые в этой серии уроков о Никудо де Сак. И, конечно же, есть много вопросов, которые возникают вследствие этих выяснений. Мы записали для себя, мы ждем на экранах знаков вопросов. И здесь... пожалуйста, Давид.
0: Это не первый раз меня это путает. Желание получать, которое есть в Гальгальте, это желание получать то, что Рав сказал, ты мясо и рыба, и вдруг свет хасадим может туда распространяться. Это же не келим, предназначенный для такого света. Они хотят получать. Почему там вдруг распространяется отдача? Да, мы учим, что Творец создал мир в состоянии дин, суда, запрет, ограничений. И этот мир не смог существовать, потому что цель творения не смогла осуществиться, то есть заполнить Сов Гальгальта. Так вот, для того, чтобы заполнить Сов Гальгальты, как раз происходит, что Никудо де Сак готовит это место, чтобы туда могло распространиться потом свет Хохма. Это то, что называется сочетание свойств милосердия и суда. И тогда может осуществиться цель творения.
2: И к этому можно также добавить, что такое Сов Гальгальты. Произошел расчет в Рош Гальгальте, верно? Первый расчет, когда прямой свет наполняет Малхут, и он отталкивается, есть новая кли, которая называется «Экран и отраженный свет в Рош Гальгальте». Этот экран, прежде всего, отталкивает все наслаждение, которое приходит. Есть прямой свет 100%, отраженный 100%. Что происходит? Из намерения доставить наслаждение Творцу в Гальгальте, она раскрывает, насколько Творец хочет дать ей наслаждение и насколько она может получить. Так то, что она решает, что можно получать, она получает, и это называется Тох Гальгальты. Называется распространение экрана от него и вниз, и туда, и внутрь, это называется Орпними, внутренний свет. Но в той же мере она раскрывает, сколько она не может получать. Несмотря на то, что пришло к ней наслаждение, она очень хочет получить его. И поэтому вследствие этого отталкивания решение не получать в Сов Гальгальте распространяется свет Хасадим. Что такое это за свет Хасадим? Он происходит от того, что Гальгальта решила, что она, несмотря на то, что она может и хочет получить, она не получает Сов Парцуфа. Так там уже есть свет Хасадим, даже с небольшим свечением Хохмы, потому что свет Хасадим никогда сам не распространяется, а распространяется с небольшим свечением Хохмы. Все. Теперь он сделал заново расчет. Битуш внутреннего и окружающего светов, начиная новый парцуф. В нем тоже есть свет Хохма, поэтому он распространяется до табура. Теперь выходит новый парцуф, Светца, когда выходит светца, парцуфсак, он выходит на бета-вьют, но на гимелит-лапшут. Этот гимелит-лапшут не позволяет ему спускаться ниже табура гальгальты, но когда цак начинает очищаться, и никудот его выходят в процессе очищения, вдруг появляется бет-бет, уже нет этого гимеля. Есть бета-вьют и бета-ит-лапшут. Оттуда уже вдруг есть свет хасадим. Так почему он не сходит ниже гальгальты? Потому что он может опуститься ниже табура, извиняюсь. Но с другой стороны, есть сейчас подобие свойств между этим светом, который называется свет никудот, бет-бет, свойство бины, и между тем светом хасадим, который находится

0: ниже табора Гальгальты, а еще от осознания Гальгальты. Есть совпадение цветов. Это свет Хасадим, это свет Хасадим. Поэтому они могут вследствие этого на следующих уроках увидеть, как выстраивается Никудот Десак, и как появляется парцуф Никудим вследствие этого. Но свет Хасадим существует ниже табора Гальгальты, когда уже принято решение не получать света, насколько это возможно. Да? Йоав.
1: Никудот Десак заполнили все пустое пространство, которое опустошилось в результате ухода света из четвертой стадии прямого света? Наполнили весь все пространство
0: светом Хасадим. Очень маленькая линия, то, что было в Гальгальте, это то, что потом вернулось в парцуф.
1: Но тонкая линия — это хохма, это не Хасадим.
0: Да, но это то, что было выше табора. Так,
1: правильно.
0: Так все это пустое место, как бы сейчас весь парцов наполнен светом. Никуда десак, они в конечном итоге запитали весь парцов.
1: Никуда десак, спустились вниз, заполнили, да, все пустое пространство, да, где было еще свет Хасадим, еще в четвертой стадии. И сейчас есть некое смешение двух видов света Хасадим. То, что происходит сейчас. Есть распространение света Хасадим, у кого есть Аришимот Бет-Бет, и Хасадим, у которых были еще в четвертой стадии.
0: В первом сокращении ушел весь свет. И тогда возвратилась тонкая линия, от которой выстраиваются все высшие миры. В Гальгальте говорится 20%, и осталось пустое место, где не было никакого света. Оттуда туда спустились Никудот Десак.
1: В момент, когда парцов Гальгальта делал расчет, сколько может получить радиоотдачи, так он получает радиоотдачи от П до табора. А ниже табора, под табором, там есть свет Хасадим. Этот свет Хасадим — совпадение по форме, который как бы отталкивает света. Не то, что там есть что-то пустое, сов Гальгальта. Там есть свет Хасадим, то, что Гилад сказал, что там даже свечение, подсветка хохмы в свете хохма. Это не пустое пространство сов Гальгальта.
0: Окей, спасибо.
2: Мак 11.
0: Да, Мак 11, пожалуйста.
3: Дорогие преподаватели, вопрос такой: почему Парсуф Аб не мог выполнить то же самое, что сделал Парсуф Сак? Ведь в нем тоже был экран Нави Юд Гимель и свет Хасадим, соответственно. И когда он очистился, он стал Гимл-Гимл. Он также мог пройти под табор, но почему этого не произошло?
0: Да, может быть, это путает Гимель, Бет. На самом деле, Бальсулам часто пользуется теми же понятиями, потому что он видит это как систему. Он говорит Малхут. А какой Малхут говорится? Гимель. Что такое Гимель? Это Зерампин, это Абиют, это Хазе. Что это? Так признак этого Гимель. Ваб говорит о свете хохма. Если далит — это самый большой авиют, и поэтому с этим авиютом можно получить уровень Гальгальты, так Аб — это уровень на один меньше него. И Рав, сказал, что Гальгальта соответствует Кетеру, а Аб соответствует Хохме, Исаак Бене. И вот этот Гимель, значок Аб, указывает на свет Хохмы, а свет Хохмы не может распространиться ниже табора, потому что это свет цели творения. А как же можно его получить? Только в той мере, когда в Рош происходит расчет, и ясно Парцуфу, что он может получить этот цвет, не теряя величия хозяина, а наоборот, это добавляет еще большее величие хозяину, потому что благодаря тому, что ты получаешь от хозяина, ты выполняешь его желание в той мере, в которой можно получать не

0: того, что не может заполнить кли, если это она все равно делает через то, что наполняет через
1: сак. Значит, что вторая стадия не может наполнить нижнего. Что это значит? Яков, непонятен вопрос. Можно повторить, что значит, что вторая стадия что?
2: Ибадну татаргум?
1: Нет у нас перевода.
2: Тишалу банглиту лайв.
1: Может быть, на английском
0: спросите? Бина страдает от того, что она не может спуститься ниже табора.
3: That bina suffer because she can't fill in below of tabur. If Sag does it when she's cleaning herself and left only chasadim.
4: Что значит, что свет ослабляется и остается только хасадим? Да, свет, который там появляется? Мы видим, что парцув саг строится на решимот гимел и тлапшут и бет авиют. И в тамим саг есть хохма, который исходит еще из парцуфа аб. Поэтому тамим саг не могут спуститься под табур. Но в момент, когда свет начинает выходить, что называется никудот, тогда экран начинает ослабевать, и никудот — это чистая бина. Что значит чистая бина? Что первое сокращение на них уже не влияет. Поэтому никудот саг могут спускаться под табур и наполнять весь все это пространство, которое под табуром.
1: Я хочу уточнить вопрос Йоава, потому что мы говорили о том, что никудот десак опустились под табур до сиюм раглин и наполнили парцуф Гальгальта до конца, до сиюма. Теперь возникает вопрос. Есть у нас целая сфера, есть малкут бесконечности, потому что до сиюма Гальгальта — это как бы в прямой линии, в тонкой. А что со всей этой огромной сферой, со всей сферой малкут бесконечности? Йоав, мне кажется, спрашивал, никудот десак наполнили всю малкут бесконечности, которая вне этой тонкой линии, вне Гальгальты, или только это относится к прямой. И Гальгальта, а малкут самой этот круг остался пустым. Ила, да, вопрос был понятен. Я думаю, что Иран ответил на этот вопрос. Но наполнение Малхут бесконечности, которая опустошилась, никогда не в самой далит и далит. Есть у нас чертеж такой, да, далит посередине, затем гимель, бет, алиф, шореш. Все это малхут бесконечности. И ее свойство, как она восприняла эти девять первых, и поскольку нет исчезновения в духовном, малхут бесконечности есть шор, шалев, бет, гимель, далит в середине, да, в центре. Так это рисует Баль Сулам в книге Илан, древо дословно. И когда свет происходит, проходит сверху вниз, он касается малхут бесконечности, но только касается, но не входит, он над ней. И в учении десяти сферот, в самом начале первой части, Баль Сулам говорит это. Это называется «Ноги его стояли на Масличной горе». И поэтому все распространение, о котором мы говорим, неважно, до табора и ниже табора, мы говорим только об очень тонкой линии, которая нисходит от малхут бесконечности с самого начала и до над далит де далит. Поэтому и над табуром, и под табуром вообще не говорится обо всей этой сфере. Когда примешивается сфера? Только потом, когда родился мир Никудим, и разбился мир Никудим, и рождаются миры Ацилут, Брия и Цира, и они тоже в линии до далит, не касаются далит. Затем только рождается

0: Дается Адам Ришо из-за перемешения Далит со свойством Бины, и разбивается Адам Ришо, и только тогда можно говорить о Далит де Далит. И тогда, когда есть исправление снизу вверх, тогда наполняется это пространство. Все это пространство, о котором мы говорим, до этого не наполняется. И поэтому все, что мы говорим сейчас о распространении сверху вниз, говорится только о тонкой линии, как выше Тамура и также ниже Тамура. Мы уже буквально в завершении урока, Иран. Что?
1: Туда.
0: Спасибо. Итак, мы, спасибо всем, мы продолжим, понятно, эту учебу и завтра, и завершим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоар сказано, Рабихи открыл речь и сказал, «Многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним?» И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано, многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их. То есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал». Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала.
1: В трактате Сука есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо называл его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай, не воздаст Ешли, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши, «Если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад». Торы, как сказано, «Идите, ешьте хлеб мой, напои водой Торы, как сказано о ней, о все жаждущие, идите к водам, примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как Он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
2: В
0: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
1: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину, без самопожертвования. Они без сомнения были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получения ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
0: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это. И сейчас, когда она представилась, я не исполню это. И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
1: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает? Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном, ибо зло присутствует во время Ахураим, то есть во время скрытия лика, когда он видит, что находится в скрытии. Ведь известно, что маленький отменяется перед большим. Нет сомнения, что здесь, в работе Творца, человек должен отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. А он видит, что его тело не отменяется, и ему тяжело смирить его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут. И из-за этого он отдаляется от всей духовности.
0: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле, силой, которой оно не дает ему верить в Творца выше знания, этим оно забирает у него весь вкус. Так что во всем, когда он начинает подходить к чему-либо духовному, он чувствует, что все сухо, без всякой примеси жизни. Ведь человек начал работу, о которой ему сказали, и он верит тому, что ему сказали, что Тора есть Тора жизни. Как сказано, «Ибо они жизнь ваша и долголетие ваше». И, как сказано, вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда. И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. до такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано: «Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
1: Смотри, там ибо сказано так: что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей. Сказано, что значит возвращение. Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды, и говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца, как сказано выше, если нет Ахураим и нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
0: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешевы, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том, страница 331. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец. Это, по сути, первый этап нашей работы. Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам. Увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как он всем управляет. Если бы человек видел это, связь, не Творца и не зло, а связь, связь, вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное — это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. Это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной?
3: Так,
0: постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды? Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении, с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? От того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом, пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом, подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы, а он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
1: Есть много факторов для продвижения человека. То, чем он может повлиять на свое продвижение, это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей.
2: Вот,
1: ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться? И ты идешь воодушевляться кем-то. Все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
0: Я не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
1: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находится в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
0: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
1: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах. Когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании, он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают что, но сам подход. Да.
0: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
1: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен,
2: эгоист,
1: мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю $1000. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту $1000. Да? Что происходит? Это красиво? Нет. Мы с нашим эгоизмом, хотим или не хотим, в духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца.
2: Вот.
1: Я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь сдержать себя. Придешь вместо меня и сделаешь это. Этим навредишь и себе, и мне.
2: Так
1: вот, скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хисарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Гиладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Разрушительная сила. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске. Это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему. Ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз. Ведь это не хороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров. Чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать какой-то более внешний круг. Забыть о нем, не видеть его. Пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста. То есть я не смотрю на него, не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
0: Я не понял, как человек доходит до скромности? Как доходит человек до скромности?
1: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же. А в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя силы, которые могут тебе навредить. Если мы в общем пробуждаем в мире разные реакции на нас, то нет выбора. Мы занимаемся распространением. Но, скажем, на работе, в каком-то месте, где ты крутишься там среди близких, действуй как можно больше так, чтобы никто на это не обращал внимания. Это лучше всего. Духовные расчеты только с твоей группой. Со всеми остальными простые материальные расчеты.
0: Как я могу сделать своего товарища большим, чем я? Это против моей природы. Я же не могу так и всегда. Я самый лучший, что мне делать?
1: Не знаю, как тебе сказать.
0: Но ведь это совершенно необходимо сделать.
1: Это необходимо.
0: И насколько это необходимо? Насколько я нахожу себя в этом? То есть есть такие, кого действительно ставлю выше себя. Когда есть какой-то момент, отменяю себя потом.
1: Мне нечего сказать. Это благословение. Это благословение с небес, когда человек начинает видеть, что это так. Но когда видят каждого, у кого есть... Это поистине самое малое желание к Творцу. Кто-то, кто сидит здесь, кто пришел, может быть, только сейчас, или он находится здесь годы, неважно. Но главное, что у него есть, что он не находится в деградации, а он находится в стремлении вверх. Если у него есть немного этого желания, грамм желания вверх, И если бы ты был немного с открытыми глазами, ты бы увидел, что он больше тебя. Вот так. У тебя был бы порыв соединиться.
0: Порыв соединиться у меня может быть, но если без величия.
1: Нет, только из-за этого. А ради чего еще соединяться?
0: Когда у него есть что мне дать. Ну, допустим, у меня есть чего-то много, а у него немного. То есть это может быть порывом для соединения?
1: Нет, у меня много, а у него немного. Нет ни многого и многого. У него есть самое важное, чего у меня нет вообще. Вот так. Я не знаю, это невозможно передать эти ощущения, но это так. Ты не поверишь, приходят люди, просто кто-то начинает маленький, неважно кто и что, ничего не знает, ни одного слова. А я все же что-то прошел. И так я чувствую по отношению к нему. Над этим, может, нужно работать, но это ощущение приходит как следствие желания достичь, обрести, с одной стороны. И от того, что я скажу тебе, откуда вообще такое

0: Я не могу это объяснить. То есть есть какое-то объяснение, которое я даю, но легче, проще. Тот, кто не приходит действительно какой-то любви или душевному влечению соединиться с другими. То есть внутри. Что есть внутри человека? Он не может продвигаться. Только из этой склонности он может черпать новые силы и кили. Мы учили, что ни я, ни он сами по себе не производим килим. Килим создаются из связи между нами, между одним и другим. Отдача, понимаешь? Есть я и есть он. Я ничто, и он ничто. Но если мы можем делать отдачу друг другу, то то, что между нами, этот мост, который мы строим, что называется отдачей, это и есть кли. Понимаешь? Так вот это и есть душа. Или иначе мы говорим, что такое душа? Черная точка, на которой человек строит орхозер, отраженный свет. И внутри этого отраженного света, который возникает как следствие, как нечто, что приходит снизу вверх, выше экрана, выше желания получать, в нем получают раскрытие божественности. Душа находится как бы выше гуфа парцуфа. Поэтому духовное кли строится только в связи одного по отношению к другому. В отдаче, как мы говорим. Также здесь нет другой возможности, кроме как найти таких, кому ты можешь стремиться, любить их в духовном плане. Потому что материальная, ну вся эта материальность, она совершенно отпадает. И только с ними ты можешь построить такой кли. Нет другой возможности. Поэтому тот, кто не входит в группы, я не понимаю. Ну ладно, люди еще не понимают этого и не чувствуют этом потребности. Но вы очень быстро сейчас почувствуете, что без этого нечего делать. Ради чего учиться, ради чего делать все остальные вещи. По сути, испытание... Не совсем испытание, а творение, которое мы должны создать. Это в отношении одного к другому. Там мы строим отдающие килим. Стараемся их построить в том, чтобы потом действительно получаем. Так что потом действительно получаем их от Творца, и они уже становятся отдающими килим по отношению к Нему. Но это из испытания, из подготовки, которую мы. Почему мы это называется временем подготовки? Потому что мы это делаем между собой. Поэтому Бальсулам пишет, почему не пишут о любви к товарищам? Потому что от этого зависит все наше прекрасное будущее. Да, в этом это красивые слова. Что мы кибуц строим? Да. Как остаться в таком позитивном настрое? Чтобы здесь не было...
1: В позитивном настрое по отношению к этому можно оставаться только по необходимости, с пониманием, что это важно.
0: А если я хочу, чтобы это было заново, так вот, у меня есть для себя?
1: Я могу по себе сказать. Слушаю сообщения, новости из 10 сообщений. От чего-то могу, одного могу воодушевиться, ну что поделать? Хоть одно. Может быть, одно из 5 где-то проникает не в разум и чувства. Так происходит. Чуть больше, потом немного понимаю, чуть больше появляется чувство пользы от этого, потом еще чуть-чуть.
0: Как сохранить себя в позитивном настрое и не захотеть украсть у товарища его стремление к духовному?
1: Нет, для чего красть? Как ты можешь украсть у товарища его стремление к духовному? Ты можешь воодушевиться его устремлением. Ты можешь захотеть, чтобы у тебя было такое же. Ты не можешь украсть его духовно.

0: духовное никак, ведь это... Ну, какое духовное? Что ты видишь? И Творца тоже ты не видишь, чтобы ты мог его украсть, его Творца. Понимаешь? Ты можешь только увидеть, что в нем это есть. И тогда из зависти придешь к тому, что все-таки будешь искать, чтобы у тебя было точно такое же воодушевление.
1: Неясно по сути. Что значит соединиться с кем-то другим в точке, которой не хватает? Вы сказали, что у каждого есть что-то, чего у меня вообще нет. И к этой части присоединиться.
0: Я сказал, почему я чувствую, я объяснял, почему я чувствую в ком-то то, что, по сути, в нем все еще нет никакого непонимания, даже самого простого. Уж, конечно же, нет постижения ни в нашем подходе, да и вообще ни в учебе, ни в кабале, ни в осознанности, да ни в чем. Почему приходящий сюда новичок, я могу им воодушевиться? То есть для нас не важно в группе, в какую группу я вхожу. Допустим, вхожу в какую-то группу, то совершенно не важно, какой уровень есть у людей в группе. Есть у них какое-то устремление к источнику, к Творцу, внутреннее, то, чего они еще не понимают и не знают и не чувствуют. Они даже, может, не прошли еще ни подъемов, ни падений. Вообще ничего. Ничего не прошли. Но у них немножко устремление к Творцу есть. Так вот, устремление к Творцу исходит из их точки, где каждый исходит из другой точки, он из другого корня Адама Ришона. И поэтому то, что он достигает, и то, как он связывается с Творцом, это совершенно не похоже на мой подход, постижение, сознание и связь, которая есть у меня с Творцом. И поэтому мне кажется, что в нем, в этом человеке, в новичке есть что-то, чего во мне нет. И тогда уже, даже если его подход отличается от моего подхода, исходя из корня его души, я уже чувствую ее больше, чем я сам, потому что в нем есть то, чего во мне нет. И поэтому дай мне группу, где будут все абсолютно начинающие, кто ничего не знает, ни слова, но у них есть такие желания, и я могу почувствовать себя среди них, как... так что я от каждого что-то могу получить. Понимаешь? То есть нам нельзя в группе, по отношению к любому находящемуся в группе, критиковать, сколько человек знает, сколько лет он находится, насколько он помнит то, что написано, как он может похвастаться цитатами наизусть. Вообще нет никакой связи. Есть в нем устремление, и это самое важное. Есть в нем устремление. Вот это то, чем я должен воодушевляться в нем. И все, не более того. И поэтому, говорят, есть такая группа, другая группа, эти лучше учатся, эти больше действуют. Знаешь, и на это я отвечаю, что ты можешь всех перемешать, сделать салат из всех и группы составить как угодно. И любой, кто по-настоящему захочет, для него не будет важно, с кем сидеть.
1: Я не понял, что называется объединением.
0: Объединение с чем?
1: Вы сказали, что объединение между двумя людьми называется духовным кли. Так, чтобы я объединился с кем-то другим, у которого есть то, чего у меня нет.
0: Духовным кли называется отдача. Отдача — это то, что есть у меня по отношению к кому-то, к товарищу, к Творцу. Так это называется отдача. То, чего во мне не находится и не находится в нем, а в связи, в моем отношении к нему. Так или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Не знаю, я вас спрашиваю.
0: Ну, если ты не понимаешь, о чем мы говорим, тогда о чем продолжать? Ну, мне нечего продолжать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я сожалею. Отдача – это мое отношение к кому-то. Понимаешь, есть я со своими желаниями, со всякими своими разочарованиями и всем остальным. Я. Есть кто-то другой с его желаниями, с его наполнениями. Есть кли, есть Творец. И есть соотношение между ними. Духовно называется отношение между Творцом и Творением. Вот и все. Так духовное кли — это то, что находится между Творением и Творцом посередине. Как мы его создаем? Мы сейчас создаем его во время подготовки не между мной и Творцом, хотя у меня есть иногда какая-то надежда или какое-то намерение, что это так, а между мной и тобой. Пока мы сейчас строим такой клей. Почему? Потому что тебя я вижу. Ты великий в моих глазах, ты замечательный, в тебе столько прекрасных свойств, ты пробуждаешь во мне много чего. И исходя из этого, я хочу тебе отдавать. На этом я учусь, как мне все это делать. Можно, нельзя, как, что, почему. Это называется временем подготовки. Когда пишут мелом на доске, получается то так, то иначе. И это не имеет значения. Но мы учимся строить. А когда уже в этом становимся более опытными, то тогда дадут нам заняться этим более серьезно.
1: Легче отдавать одному товарищу и отменяться перед ним. А как это сделать по отношению к группе? И тем более тебе нужно заботиться, чтобы это было поровну между всеми.
0: Легко объединиться с одним товарищем и отдавать ему, и трудно со всеми из группы. А некоторые говорят наоборот, что легче с группой, а с кем-то одним труднее, потому что относительно группы ты можешь лгать себе, будто бы ты отдаешь. Ты идешь на кухню, работаешь там с морковью или что-то еще, и ты думаешь, что ты вообще отдаешь всем, всему Бнебару, а на самом деле ты никому ничего не отдаешь. Ты отдаешь морковке. Понимаешь? Так вот это что, называется всем? Попробуй объединиться с кем-то одним, поговори с ним. Как ты действительно обнаружишь, чем ты можешь от него воодушевиться и вообще, насколько ты готов отменить себя перед каждым. Так вот говорят, что как раз это самое сложное, а ты говоришь, что наоборот. Видишь, есть два подхода, и такой, и другой. Что делать? Что не делает разум, делает время, на самом деле. Надо просто с этим продолжать.
1: Но мы говорили о моменте, что нужно заботиться о равном отношении.
0: Равное отношение ко всем означает, что я никогда не отклоняюсь от намерения ради отдачи. Потому что намерение ради отдачи, оно должно оторвать меня от любого личного, индивидуального, животного отношения к человеку. Насколько он мне внешне приятен, насколько, может быть, у меня с ним разные расчеты. Понимаешь? Но человек, с которым, может быть, я все время ссорюсь, и, может быть, не знаю, кричим друг на друга, но это не влияет на мою внутреннюю связь с ним. Одно во внешнем, а по отношению к внутреннему другое, от души к душе. Вы не знаете, в каких отношениях я нахожусь с Шулемом. Ну, там, просто для примера. Снаружи может выглядеть, ну, вот, как вы видите. Я говорю, серьезно. Это вообще нет связи одного с другим. Его выражение, то, что я не выношу. Ну так что? Во внутреннем видно его устремление. Это совершенно другой вопрос. А ты уже спрашивал.
1: Состояние, что не вернется больше глупости своей, это однократно или это действует на каждой ступени?
0: Нет. Если Творец раскрывается человеку в его истинном раскрытии. Есть такие этапы, даже не этапы, бывают случаи на нашем пути, пока мы не пройдем махсон. Когда человек удивляется, потому что вдруг начинает чувствовать, как он ощущает, он не знает, но вдруг появляется какая-то ясность, какое-то ощущение присутствия Творца и ощущение управления. Все это не называется. Это раскрытие — это да. Это некоторое да, раскрытие глаз, но временное. По разного вида расчетам свыше дается такое человеку. Но это проходит. И это не свидетельство, разумеется, то, что он не вернется больше к глупости своей, а когда по-настоящему происходит открытие глаз в Торе, прохождение махсома, достижение силы, сокращение над всеми своими желаниями человека. И это достигается только посредством того, что Творец раскрывается ему по-настоящему, когда он чувствует его присутствие, и тогда он иначе не способен поступать. Вот это называется свидетельством. И от этого уже назад нет отступления. Почему нет? Потому что да, есть падение, он да, борется с чуждыми силами, но это уже другой вид войны. Это выход в левую линию, но для того, чтобы вернуться к правой, а потом и к средней. То есть всякий раз это то, что называется «поднимают в святости».
1: Это равное отношение с одной стороны, а с другой — то, над чем мы сейчас работаем. Выбрать одного, перед кем можно было бы больше отмениться, у которого есть большее.
0: Я не понял.
1: Это то, о чем мы говорили в субботу, что каждая группа будет работать над выбором кого-то одного, кто лучше всех в этом. Какое тогда при этом равное отношение ко всем? Выбор руководителя. Сказано, что мы должны выбрать кого-то руководителем.
0: Нужно выбрать кого-то лидером, руководителем кого-то в группе. Для чего мне над этим работать нужно? Для того, чтобы ценить каждого как можно больше. Я никогда не собираюсь делать так: «А, посмотри, что он делает, а этот вообще ничего не делает». Ну, так вот, в конкретном свойстве. А в другом свойстве, наоборот, кто-то делает больше, кто-то меньше. То есть я никогда не говорю, что этот ничего не делает. Вообще никогда. Никогда в моем подходе ко всем 15 товарищам я не собираюсь делать ничего отрицательного. Ни одного отрицательного предложения. Знаешь, можно сделать такую игру. Бывают такие игры, что никогда ни о ком плохо не думаю. А по-другому, о ком я думаю самым положительным образом? Вот того выбираю лидером. И поэтому нужно раз в неделю рассказать всем ребятам, почему я выбрал его, кого-то. Ну, допустим, в этой группе Исраэль, он лидер группы на этой неделе. Почему? Потому что я заметил в нем какие-то моменты. В одном, в другом, в третьем. То, что более возвышено, чем у всех остальных. И всем я должен обо всех тоже рассказывать все хорошее, но о Исраиле больше. Почему? Чем это поможет? Потому что все равно мы работаем через сравнение. Весь наш мир действует через сравнение между происходящим. Это во всех наших чувствах, абсолютно во всем. Мы не можем ни продвигаться, ни измерить, и ничего вообще, если не сравниваем. Но сравнение должно быть положительным. Вот в этом упражнении. Не может быть иначе. Конечно, если я говорю, что кто-то больше другого, то значит второе же меньше первого. Но тем не менее, только в положительном ключе.
2: Это не разрушает равное отношение?
3: Нет, это не разрушает равенство в отношениях.
0: Равенство в отношениях, это не имеется в виду, что... Равенство в отношениях, это значит, что я люблю всех. Относительно любви ко всем группе, там должно быть равенство. Что не может быть такое, что вот его нос мне нравится, да, или там, его нос мне нравится меньше, чем нос другого. Равные отношения — это относительно любви, но после любви, когда я измеряю, кто больше, да, в каких-то качествах один относительно другого, это уже что-то другое. Это как в семье. Мама может любить всех детей и говорит, вот этот вот лучше, а вот это лучше в этом, но любит она всех и по отношению ко всем. Может быть, так как-то, вот, может, так будет понятно.
2: Мои попытки отдавать товарищу, что же не мое желание отдавать или его настоящая потребность?
0: Что значит отдача товарищу? Ты не можешь дать товарищу ничего, кроме как показать ему пример, насколько ты ценишь нашу работу, ценишь учебу, книги, наших авторов, работу в группе, все вот эти вещи. Вот это самая лучшая и самая большая и единственная услуга, которую ты можешь ему оказать. Что ты можешь дать ему? 5 шекелей? Помочь? Не знаю, дома что-то исправить? Все эти вещи в конечном счете это человеческие. А мы говорим о том, что мы даем друг другу. Все? Кроме этого, тебе нечего дать другому, на самом деле, дать ему то, что в этом мире никто больше дать не может. Вот этот вот подъем. И именно своим примером. Теперь мы говорили, что подъем такой, это может быть без всякой связи с тобой. Вчера Гилад написал какое-то объявление, я даже не помню. Я просто видел в телефоне, чего он там написал.
2: Это он для вас написал?
0: Нет, не для меня, а для всех. Насколько Творец вас любит, да, что-то такое. У тебя есть? Мне очень понравилось. Любимый хаверим, любимцы Творца. У Творца, у вас есть такие качества, у вас есть замечательные качества, что только добрый, любящий Творец и мог придумать. Но замечательно. Так я впечатлился тому, что он написал. И, может быть, на самом деле, это практически, ну, может быть, он наоборот, как сейчас побит, и сделал это не из чувства, а вот просто умом. Может быть, неделю прочитал назад, а сегодня вот так вбросил это нам. Но на меня это подействовало. А я думаю, какой он большой, как он это сделал, как он это почувствовал. А у него там не важно, на какой ступени, даже в каком состоянии, может быть, совершенно противоположном. Так это самую большую услугу, которую можно оказать товарищам. Да и я вообще не понимаю, что там у него внутри. Пока ко мне не дошло это объявление, может быть, он вообще там уже упал, и кто знает, в каком там состоянии, и где он там. А на мне это сработало. Это надо брать в расчет, когда мы влияем друг на друга.
2: Мы говорим, что есть только я и Творец. В чем разница между товарищем в моем внешнем окружении и Творцом? И что там происходит?
0: А Адам, ше магия ликан лильмот. Человек, который приходит сюда учиться,
3: Несколько лет он полностью запутан. Бедняга, несчастный. Я себя помню. Еще до Ребе я полностью запутался, и когда я к нему пришел, у меня как-то уже что-то внутри там наладилось, да, и в мозгах, и вообще. Но вообще, вы знаете, какие революции происходят с каждым. Какая путаница, противоречия, уходы, да что еще нам предстоит? Но главное, то, что не выясняется, это связь с Творцом. Куда его сюда поместить? Учеба, товарищи, семья, работа. Да, в любой детали моей жизни он только мешает. Он никуда не входит, ни в какие отношения, никуда. Где? Ну где? Ну если нет, так нет. Ну а если да, то где? Где эта дата? Вот эта вот помеха должна постепенно выстроить во мне правильное отношение к нему. Что я увижу во всем, что я ощущаю, его. Просто вот в разных видах. Но это только через такие вот помехи. Ну вот у меня никак с ним не складывается. Это называется вывести его из двойного скрытия, хотя бы в одинарное скрытие.
2: Что такое помехи? Это кли?
3: Помехи становятся потом кли, да, где он раскрывается.
2: То, о чем вы говорите, что...
3: А вещи вот эти негативные, они негативные в том, что он тебе сделал что-то такое негативное, потому что он хочет в тебе раскрыться. Вот это называется негативом. Там, где мне больно, туда я должен обратить внимание, там Творец раскрывается. И так вот на всех моих уровнях страдания. Если так видеть, да, так весь кли, так строится кли.
2: Если мы строим духовное кли между нами, как потом становится понятно, что я получил это от Творца?
3: Когда ты строишь кли между собой и товарищем, тебе кажется, что ты строишь это с товарищем. То есть тебе сейчас кажется, поэтому это называется время подготовки. Почему мир такой большой, так много людей, я должен со всеми поладить? Да потому что он является совокупной частью. И каждый, кроме меня, это его элементы. И я не могу сразу отнестись вот к этому совокупному компоненту. Я не могу. И на уровне вот этого совокупного интеграла, где это отдача, я отношусь в первую очередь к его элементам, и не на духовном уровне, а он это спускает и на материальный уровень. И тогда у меня есть связь вот как бы с телами, как будто бы с телами, да, в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части как бы каждого. И через внутреннюю часть я потом выхожу на души. И когда я начинаю соединяться с душами, я соединяюсь в принципе... И подсоединять. А что называется, что я подключаюсь к душам? То есть Творец как бы разделил себя на 600 тысяч квадратиков. И я должен подсоединиться. Ты помнишь, когда-то была телефонные станции такие, где там провода, штекеры вставляли. И я должен подключить себя в 600 тысячах, да, таких вот штекерах к нему. И все вот остальные души — это его присутствие по отношению ко мне, что если я так подсоединяюсь, я подсоединяюсь к нему. И каждый должен видеть тогда, Вот это поделение Творца на 600 тысяч частей по отношению ко мне, что это для того, чтобы легче мне было соединиться с Ним. Да.
2: В отношении помех, если я вижу, как товарищ вкладывает усилия, делает что-то, что связано с определенным усилием, например, раскладывает книги на столах, если я сам ему помогаю, я, по сути, есть здесь момент, что я краду у него усилия?
0: Ата тагида херет.
3: А ты скажи по-другому. Я сегодня обнаружил, что тот, кто приходит за 5 минут до начала и раскладывает книги на столах. Я умный, я что ж хочу выиграть, да? А я приду за 10 минут раньше, да? Я буду раскладывать книги. Он приходит и видит. Все, я украл у него усилия, украл награду и... А что тебе сказать? О чем ты думал, когда ты эти вещи сделал? Это имеет значение. Понимаешь, тут как раз выигрыш или проигрыш. Потому что духовные не делятся, там нет частей. Если вы делаете вместе, знаешь, ты даже вот в группе Рэби я дал идею. Мы вместе сделаем такую коробку.
0: Это
3: коробку там один человек сделает за 5 минут, но мы сделаем все вместе. Полчаса даже займет, но сделаем вместе. Тогда у тебя есть тут же выигрыш, прибыль на всех. Даже больше, да, чем один с другим. Это уже не важно, что вы делаете. Даже не важно, что вы делаете. А важно, что ты добавляешь своим отношениям в связи. Ты не можешь украсть тем, что ты будешь вместе с ним раздавать книги. Приходите завтра без 5:00, 3:00, да. Все вот эти 80 человек, кто сидят здесь, и каждый возьмет только книгу другого и положит ее на место. То есть не каждый там для себя, а каждый для другого. Будет та же самая работа. Это вопрос того, что ты хочешь от этого. А духовным, да, духовный может обеспечить всех. Это не по количеству книг, что ты поделишь. Но наша работа, чтобы поддерживать группу, нам нужны разные виды работ. Ну, это все надо делать. Но в намерении, когда ты добавляешь, там есть место для всех.
2: Вы сказали, что Творец раскроется в наших отношениях. Выходит так, что есть нечто третье. Есть Творец, есть отношения и мы.
3: Конечно, есть Творец, есть отношения и мы. Есть три вещи. Свет, кли и кран между ними. Замечательно. Намерение, ради отдачи, да. Три элемента, три компонента. А во всем мироздании другого ничего нет.
2: Как я в отношении могу раскрыть его?
3: Творец не зависит от нас, творение не зависит от нас, а вот отношения — это то, что мы должны строить, создавать, наладить.
2: Где это кли, которое мы ощущаем? Что это вообще? Мы говорим экран. Это кли, который ощущает.
3: Экран называется, что у меня есть 15 товарищей, и я немножечко сейчас переступаю через собственные желания для того, чтобы соединиться с ними, быть по-доброму с ним. Именно из-за общей цели, из-за Творца, который нас обязывает к этому.
2: А где же Творец?
3: Неважно, неважно. Что-то, что меня обязывает свыше. Не знаю, что это. Конечно же, не знаю. Но только с помощью работы в группе я могу потом прийти к нему. А до этого ему нет. Пока что так.
2: Где эта граница, когда я должен думать, прийти работать над этим? Где эта граница, за которой уже он раскроется? Где есть граница, что это его отношение? Не товарища, а именно его.
3: Когда ты перейдешь к работе относительно товарища, но

0: Относительно Творца,
1: да.
0: Это раскроется равным же образом. Ты начнешь через группу видеть Творца. Я говорю тебе просто, ты начнешь через них видеть отношение Творца к тебе. И не через что другое. Нету. Ты только пойми, это кли. Ты строишь кли, ты этим строишь. Ты раскрываешь его через единственное, через души, где он может раскрыться. А иначе как он может раскрыться? В кли. В кли. Когда ты соединяешься с ними, ты через них раскрываешь Творца. В твоей точке, в твоей собственном кли, ты можешь раскрыть только тьму, только потребность к нему. Но его раскрытие ты можешь раскрыть только в других точках и их точках относительно отдачи им. Не знаю, как. Ну, что, изобразить вам это? Вот эта черная точка — это я.
2: Зе рак хисарон.
0: Это только хисарон. Потребность.
2: Кен?
0: Только хисарон. Так? Хисарон или стремление. Стремление. Все. Теперь. В этой точке я.
2: Никуда шхура. Они лоя холь ларгиш.
0: Черная точка. Я не могу почувствовать ничего. А где же я ощущаю? Я ощущаю, что у меня есть еще такие.
2: 599 и 999 точек,
0: и в каждом из них тоже нет ничего. Но в моем отношении, которое я строю по отношению к каждому, это то, что называется тот, кто сожалеет, кто разделяет страдания общества, да, он удостаивается успокоения, удовлетворения. Вот эта вот отдача, это и есть кли. Вот это кли. Понимаешь? Так вот, Творец, я ощущаю, облачается в каждом из них. И в конечном счете я постигаю его через вот эти вот килим. Не раскроются тебе другие килим. Что такое шхина, где раскрывается Творец? Это собрание всех душ. Как ты можешь соединиться, как ты можешь стать частью шхины, которая соединяется с Творцом? Сначала души соединяются. Только вот таким вот образом. Нет,
2: тут
0: мы не понимаем, насколько вообще вся тема проста.
3: Читаем
0: и не можем это передать.
3: Все это, по сути, предназначено для того, чтобы я занимался не своим «я», а товарищем. Это то, что называется отдачей. Мысли, которые я могу... Все это, если я думаю 10 минут не о себе, тогда как бы...
0: Вся учеба. Вся методика, которую мы изучаем, вся вот эти вот премудрости, которые мы учим, все только лишь для того, чтобы в конечном счете как-то поместить нас в правильное отношение к душам, а через них к Творцу. Нет ничего другого.
2: Ну,
3: можно спросить по чертежу?
2: Циюру не кризис, там как...
0: Ну, чертеж, это так, он случайно возник. То есть захотелось мне сейчас, может быть, как-то вот объяснить что-то. Не то, что это бальсулям.
3: То, что вы начертили свыше, это то, что мне кажется, что Творец раскрывается в товарищах?
0: Творец, вот это 599, 999, кроме меня, это все относительно меня называется шхиной. Так? У меня нет тут, да, других цветов.
2: кользе.
0: Все вот это, да?
2: Шхина.
0: Называется шхиной. Так?
2: А вот
0: это шохен, тот, кто прибывает. Это творец.
2: Кен. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות את
0: это שוכן, творец. Как я могу его раскрыть? Только если я соединяюсь со всеми остальными душами. И в той мере, где он там находится, в итоге, да, вот эти души. Так я раскрываю его.
2: אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה
0: הוא... У нас нет никакой другой возможности. А почему он сделал эту систему таким вот образом? Потому что в той мере, насколько я нахожусь в отдаче, раскрываю его. Все это, ну, в той же замкнутой системе.
2: Вот компактно и просто.
0: Очень компактно и просто.
3: Знаю этому, почему Малхут хочет отдавать? Ведь получать это намного сильнее, чем отдавать. Это по-настоящему.
0: Почему Шхина, почему Малхут Ацелут хочет быть в отдаче? Потому что она находится в раскрытии. Творец раскрыт по отношению к ней. При этом души находятся в клипот. Я, вот это мое, я, находится в клипе. Шхина находится в раскрытии. Для того, чтобы соединиться со Шхиной, я должен дойти до Махсома. С каждым между мною и ими барьер такой, Махсом.
2: רצון של השכינה, אתה שואל. השכינה זה נקרא
0: מלכות בסופגמקה. שכינה, אתה מלכות בסקונечности. Это как раз та же מלכות בסקונечности, которая почувствовала присутствие Творца, сразу захотела быть в отдаче, произвела сокращение. И вот какая-то часть ее, какая-то душа, ее, которая заинтересована, как бы, согласно своей неисправности, да, заинтересована быть в отдаче, в ради отдачи. Как бы выводит, да, эту часть из себя. Это значит, что она не участвует, она не примешивает свое желание к связи с Творцом. Это значит, что вот это желание находится в клипе.
3: Ощущение такое быть Творцом – это намного выше, чем быть получающим?
0: Ощущение хозяина в сравнении с получением наслаждения от хозяина – это сильнее. Давай, приходи к нам, я тебе покажу, да, как ты будешь стесняться.
3: Я умею стесняться.
0: Я тебе это устрою. В чем проблема с Творцом? Что он не раскрыт. Был бы раскрыт, ты бы стыдился. Ну, поверь мне.
3: А что это? Какое здесь место для учебы ТЭЦ, который мы изучаем?
0: Место изучения ТЭЦ. Сейчас, может быть, мы в конце концов начнем учиться, ты все время нам мешаешь, чтобы была потребность в изучении ТЭЦ, потому что посредством учебы ты постигаешь силу. Ты сейчас будешь соединяться с Творцом. Через товарищей, да, с Творцом. Это цель. Откуда ты получаешь силы? Ты говоришь, я же в группе, товарищи, сейчас мне возбудили разные такие вот, да, воодушевление, такое вдохновение, я хочу дальше, дальше. А что ты хочешь-то? Как ты реализуешь это желание?
3: Через товарищей.
0: А зачем ты в отдаче товарищам?
3: Чтобы они отдавали мне.
0: Чтобы они воздействовали на тебя? Зачем? Чтобы было более сильное желание к Творцу. Так ведь? Ну а дальше что ты будешь делать с этим желанием?
3: Раскрываю в них Творца.
0: В этом желании Творец раскрывается?
3: Нет, в отдаче между мной и ими.
0: Да какая у тебя отдача к товарищам? Эгоистическая. Как ты исправляешь эту отдачу, чтобы это на самом деле стало отдачей? Это сверху должен прийти свет и тебя исправить.
2: Что-то
0: не складывается у тебя.
3: Да, ну вот из вашего объяснения...
0: Нет, подожди, подожди, давай, секунду. Ты находишься на каком-то определенном уровне соединения с товарищами. Ты хочешь поднять уровень соединения на более высокий уровень. Почему ты хочешь поднять свое соединение с товарищами еще больше? Ты впечатлился от них, ты увидел, насколько они больше их. Ты посмотрел на того, и вот на этого. Где они? А где я? Твой эгоизм просто спать тебе не дает. Они все больше меня, ну а что со мной будет? Как оно? Будет, что будет? Это что, отдача? Прошу прощения. Это отдача? Не отдача. А когда ты им отдаешь в отдаче, ты это отдача? Тоже не отдача. Все это через эгоизм. Теперь, как я подниму уровень наших отношений так, что если я сейчас нахожусь, скажем, в 10% отдачи, а 90% эгоизма, как будет 20% отдачи и 80% эгоизма? Откуда я эту силу получу? Откуда я чуть-чуть изменю свое отношение к товарищам, так что я заинтересован получить от них впечатление, заинтересован получать от них желание, они как бы пробуждают меня к Творцу, но как исправить это пробуждение, чтобы оно стало ради отдачи? Это только посредством света, возвращающего к источнику. Вся наша отдача между нами пока – это получить впечатление друг от друга, как другой больше, чем я.
3: А ради чего?
0: Да чтобы я хотел больше, чтобы я стремился больше.
3: А из книги это невозможно, а из книги мы берем то, чтобы это впечатление было как бы ради отдачи.
0: Конечно, а иначе зачем мне книгу-то открывать? Иначе я открою книгу, чтобы там учить всякие премудрости.
3: Теперь, откуда человек знает, что это не то, что... Что не дает человеку думать, что то, что он дает товарищу, это не ради отдачи?
0: Мы думаем, что то, что мы делаем товарищам, это отдача. Но мы думаем об этом, потому что мы не знаем, что такое отдача. Чтобы на самом деле прийти к отдаче, мне нужен свет, возвращающий к источнику. Это то, что я сказал, поднять уровень моей отдачи с моего уровня на более высокий уровень. Что значит более высокий уровень? Чтобы у меня было действительно больше настоящей отдачи. Мне нужен для этого свет, который придет и исправит все мои свойства.
3: Понятно. Откуда приходит хиссарон к этому?
0: Хиссарон, желание приходит от товарищей.
3: И они объясняют человеку, что?
0: Они показывают мне, насколько они стремятся в духовное, насколько они готовы вкладываться, работать.
2: Они молькарати.
0: Я вчера читал. Ну вот это сообщение в телефоне, я видел, ой, насколько он это ощутил так сильно и мощно, вот какой он большой. И сразу же я почувствовал, что я маленький, и что я меньше, чем он, и мой эгоизм начал работать, и мой страх, что у него будет больше, чем у меня, все это начало работать. Это да. А что со мной будет? После того, как я думаю о таких вещах, что будет со мной, что мне надо делать, я по-быстрому открываю книгу и начинаю учиться. Зачем? Чтобы Да, совершенствоваться.
3: Я не понимаю, где здесь ради отдачи. Вы объясняете, объясняете, но где это?
0: Что у тебя отдача больше, чем у меня. У него намерение и желание больше, чем то, что есть у меня.
3: Как это можно увидеть? Как это можно увидеть? Желание, понятно.
0: Так я почувствовал.
3: А это что-то другое.
0: Ну что значит видеть? Как видеть?
3: Я не знаю. Вы говорите, что группа дает мне желание, стремление к Творцу. Теперь это стремление.
0: Группа дает мне не устремление, группа дает мне картинку, что все в группе больше, чем я. Так? Зависть авторов приумножает мудрость. Я начинаю считать, они больше меня, что, а я, что будет со мной. Так ведь? Это побуждает меня открыть книгу и начать учиться. Почему? А из книги я так слышал, да? Что из книги придет исправление. И поэтому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере в Творца и так далее. Помнишь? Ну вот.
2: Ну, маспик. Хватит.
0: Это не хватит, чтобы открыть книгу?
3: Да, сейчас мы поделимся в десятках впечатлением от того, что мы слышали на уроке.
0: Я чувствую в этом уроке, насколько велика работа, к которой нас пригласили. Рав дает нам возможность попробовать вот этого величия. И Рав говорит, почему мир такой большой? Почему так много людей, с которыми я должен поладить? Потому что он включает каждого, кроме меня. Они есть его части. А я не могу приступить сразу к этому интегралу. Я сначала начинаю относиться к каждой его части. И тогда у меня есть связь с телами, как будто бы в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части, то есть как каждого как бы. И вот через внутреннюю часть я потом прихожу к душам. Ай, какая замечательная работа.
3: Да, это очень большое благословение видеть, как Михаил рассказал, это результат работы, усилия к тому, чтобы слиться с Творцом.
0: А вот это упражнение как раз, да, то, что касается работы перед каждым отдельным товарищем, там есть больше приходит таких нюансов, где детали, как я должен относиться к каждому товарищу, и так мы можем учиться. И также потрясающе, как в 2002 году Рав говорит о том, что надо выбрать руководителя группы, сегодня мы это называем главой десятки, то есть по отношению к этому упражнению снова, это упражнение конкретное относительно товарища. Там мы можем вообще начать учиться, как мы сравниваем, да, как относиться положительно к каждому товарищу.
3: У нас в нашей групповой работе каждый раз работа с нашим желанием получать, которое все время раскрывается, и говорят, что по мере нашего продвижения и желания прийти к цели, это раскрывается все больше. И у нас есть возможность это исправить с помощью действий, которые мы совершаем друг по отношению к другу, давая хорошие примеры. Как мы отдаем, так мы пробуждаем зависть друг в друге. Учаем друг друга, как отдавать или как просить у Творца помощи, чтобы тоже помог нам отдавать.
0: Да, Рав замечательно описал, что такое духовное, где духовное раскрывается. Это не во мне и не в товарище, а это в нашей отдаче, которую мы создаем в этой связи, то, что находится между нами. И потом он это уточнил, что говорится о том кли, который находится выше человека. Это отраженный свет, это мера отдачи, намерение, которое переходит от меня к товарищу, от товарища ко мне, там находится духовное. То есть то, что я могу дать товарищу, это только лишь пример, а не там какие-то знания, книгу, что-то внешнее. Даже вот пример, да, что вот новичок приходит, можно впечатлиться им, только соединиться с его стремлением. Почему? Потому что то стремление его к Творцу у меня такого нет. И я завидую ему, я соединяюсь с ним, отменяю себя перед ним, я могу приобрести то, что есть у него к Творцу, а у меня нет. Так мы соединяемся, 600 тысяч душ соединяются все вместе.
3: Я слышал на уроке также, тот, кто, кого хотят приблизить, посылают ему беды. И вопрос возникает, для чего мне Творец это делает? Человек может выбрать, от кого впечатлиться. Стремление к Творцу — это от того, что я могу впечатлиться. А в конце деление Творца на 600 тысяч частей — это для того, чтобы облегчить связь с ним. Раскрыть Творца ты можешь только в свойствах товарищей.
0: Да, урок замечательный, там много всего. Главным образом отношения между товарищами. Это как бы первичное наше строение, где там мы можем раскрыть кли, и оттуда еще и Творца. Был интересный момент, что человек должен все время видеть и спрашивать, и быть все время на связи с Творцом, и задавать вопрос, почему Творец это делает с ним. И это вспоминается именно благодаря товарищам.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: выше желание получать, там получаем раскрытие Творца. Душа находится как бы выше тела, парцуфа, гуфа. Поэтому духовные кли строятся только на связи одного с другим. В отдаче то, что мы говорим.
1: Да, мы также слышали, что с помощью учебы ты получаешь силы. Мы сейчас собираемся получить силу, чтобы раскрыть величие товарища, величие Творца. И мы сейчас, это уже четвертый урок, третья часть этого четвертого урока. И обратите внимание, Рав здесь начинает входить в Некудот Десак. В конце этой части есть какая-то новая точка, затем в продолжении уроков он подробнее будет объяснять, как мы переходим из мира Ак в Некудот Десак. Давайте войдем в урок, запишем для себя вопросы, выяснения, которые мы хотим понять, и затем мы проведем время вместе, пожалуйста.
0: Вы вначале сказали, что конечная цель — чтобы кли наполнилось. Сейчас вот по этим процессам кли будет пустым.
1: Цель творения, чтобы кли наполнилось. И кли постепенно наполняется еще 20, еще 15%. Малхут бесконечности, она наполняется. Гальгальта, Апсак, Мабон, все эти парцуфы, они добавляют наполнение. Что происходит дальше, это то, что мы сейчас будем учить. Мы снова находимся в Гальгальта. В таком большом масштабе. Вот здесь у нас Рош, вот здесь П этой Гальгальты, здесь вот Табур. А это вот окончание Сиюм. Это Табор. А это Сиюм.
2: Рош.
1: Рош.
2: Тох. Соф.
1: Тох. Соф.
2: Гальгальта.
1: Гальгальта. Затем у нас есть второй парцуф, Ап.
2: Парцуф Лиши.
1: Хазе. Третий парцуф.
2: Саг.
1: Хазе. Саг.
2: Гальгальта Яцаре Живот. Далит, да?
1: Гальгальта вышла на решемот далит, далит. Ап на решемот далит гимель, сак на решемот гимель бет.
2: Кулам и стайму.
1: Все завершились.
2: Ан табур де Гальгальта.
1: На табуре Гальгальта. Есть еще два парцуфа, которые называются Ма. Когда вышли решемот бет алиф и бон, который вышел на решемот алиф шурш. Почему я делаю такое расстояние между ними? Я хочу здесь что-то вам нарисовать. А сейчас я перехожу к чему-то очень особенному. Мы с вами учили четыре стадии прямого света. Еще раз. От Творца исходит свет, и он строит пхину алиф и пхина алиф, поскольку она наполнила светом, и она называется хохма, но затем не желает получать свет, и тогда она называется бина. Почему? Потому что почувствовала свойство света, что он отдает, и я тоже хочу быть отдающей. И что делает бина? Она говорит, я получу немного,

0: чтобы это было как отдача хозяину. Я этим буду подобно ему. И это называется свойство Зеерампин. Пхинагимель, а затем Малхут получает. Что мы здесь видим? Все решения на самом деле находятся в бине. Бина хочет быть как творец. Для того, чтобы быть подобной хозяину как творец, вы помните наш пример, когда гость приходит к хозяину и все, что там происходит, от того, что бина хочет быть как творец, она идет и получает. То есть она строит Зеерампин. Зеерампин по отношению к бине называется сын. А бина называется има. Мать, дословно. А хохма называется аба, отец. Затем в этом мире мы увидим, как это материализуется и дает в этом мире все эти свойства, которые есть у нас. То, что мы, что в нас и между нами. Все это результат этих сил, которые нисходят и дают этому миру и материю, и свойства этой материи. Получается у нас, что бина, по сути дела, ответственна вследствие того, что она хочет быть подобной Творцу, она ответственна за построение всей системы, которая есть ниже нее. Она, по сути дела, думает, как она построит Зеерампин, затем Малхут, и как затем Малхут, которая получит весь свет ради отдачи, это, по сути, будет результатом бины. Потому что бина хочет отдавать максимум, делать максимальное для Творца. Как это сделать? Если ты получишь от него, этим ты дашь ему максимум. Так можно сказать, что Малхут — это, по сути дела, результат бины. Бина порождает Малхут. Поэтому, так как Малхут, так и Зеерампин, оба они называются баним, сыновьями, по отношению к бине. Парцув Гальгальта у нас — это парцув Кетер. Парцув Ап у нас — это парцув Хохма. Парцув Сак у нас — это парцув Бина. И здесь мы видим, что то, что происходит здесь внизу, что невозможно наполнить келим сов Гальгальты цветами, бина ответственна и страдает из-за этого. И что она делает? Сак — это бина. Он, по сути дела, ответственен за то, чтобы наполнить неи Гальгальты. Как же он это делает, парцов Сак? Мы с вами учили. Что здесь, в Хохме, есть свет Хохмы. Свет Хохмы, Ор Хохма. Здесь есть свет Кетер. В Бине уже есть свет Хасадим.
1: Да?
0: Что значит свет Хасадим, Ор Хасадим? Свет Хасадим — это наслаждение от того, что я даю. А свет Хохмы — наслаждение от того, что я получаю. Так почему Аб не может спуститься ниже табора Гальгальты? Этот парцуф не может спуститься, потому что есть в нем свет Хохма. Почему Сак, бина, не может спуститься ниже табора Гальгальты? Есть в нем свет Хасадим, но есть только в нем Гимель дейт лапшут, облачение. Это тоже хохма. Потому что остается здесь решимо отам, да? Что мы говорим? Была у нас Гальгальта. Она очистилась. После очищения Гальгальты остались решимот, из которых родился Парцуфа. Какие решимот остались? Дали дейт лапшут, свет, который был в Гальгальте, и гимель давиют, экран, который есть у нас в Аб. То есть всегда в следующем парцуфе есть решимо от наслаждения предыдущего парцуфа. Поэтому есть здесь внутри сак свет хухма, и поэтому он не может спуститься вниз. Он сам по себе сак, свет хухма, ему он не нужен. По сути дела, он нуждается в нем для чего? Для того, чтобы сказать, что я не хочу его. Вы знаете, когда можно сказать, что о человеке он не получает, да, ему так, чтобы никто не знал, и возьмет он или нет? Согласно этому, можно сказать, он получает или нет. То есть свет хохмы должен быть в саге для того, чтобы саг сказал о нем, сделал ответ на него и сказал: «Я не хочу». Для этого. Но если саг распространяется со светом хохма вниз, так здесь килим кабалы, неида гальгальте, конец гальгальте, сов гальгальте, получит этот свет хохма ради получения, поэтому сак не может спуститься ниже табура гальгальты. Не может спуститься. Еще раз, понятно или нет? У меня есть аппетит. Желание насладиться несколькими порциями. Как мы говорили, мясо и рыба, какой-то рис, салат и сок. У меня нет экрана для того, чтобы получить ради отдачи мясо и рыбу. Это слишком большие наслаждения. И если я получу их от хозяина, будет мне настолько вкусно, что я не буду думать о хозяине. Я буду думать только о себе и как я наслаждаюсь ими. Так мне нельзя их получать. Это называется, что я оставляю эту часть во мне, конец оставляю пустым. Почему оставляю пустым? Потому что наслаждения, которые я могу получить здесь, они слишком большие, больше моего экрана. И тогда я получу их, это будет просто я теряю голову. Поэтому я не получаю. Теперь, если сак спустится и наполнит эти килим светом хасадим, это нормально. Свет хасадим, что это? Это желание отдавать. Желание отдавать, если ты хочешь только отдавать, ты можешь быть в любом месте. Потому что тебя не интересует, какие наслаждения есть. Я не хочу, это не мое. Но если в сак есть свет хохма, есть в нем свет хохма, почему? Для того, чтобы сказал, что я не хочу его. Откуда родился сак бина? Из того, что был наполнен светом хохмы, и вдруг начал чувствовать, что в свете хохмы есть также свойство Творца, свойство хозяина. Когда я получаю этот свет хохма, я наслаждаюсь. Но кто дает мне этот свет хохма? Дает мне Творец. Что он хочет? Он отдающий. Так и я хочу быть отдающим. То есть сак, для того, чтобы получать свойство отдачи, он должен быть наполнен светом хохмы. Невозможно желать отдавать, если ты не чувствуешь наслаждения от того, что ты получаешь. Поэтому хохма наша, хотя мы изучаем, как отдавать Творцу, эта хохма называется наукой Каббала, получение, потому что это с помощью того, что ты получаешь. Сак не может спуститься ниже табура, потому что есть в нем свет хохма. Но когда сак начинает очищаться, И он говорит, что я ухожу. Я больше не получу этот свет. Тогда свет, который входит сюда, таамим, вкусы, таамим.
1: Таамим десак.
0: Таамим десак. Когда этот свет начинает выходить, свет хухма сразу же уходит. Первым он уходит, как самый большой свет. И остается только свет хасадин. Здесь остается только свет хасадим. При исхождении светов из сага. И тогда эти света, света хасадим, могут распространиться вниз, сюда и наполнить все келим сов гальгальты. Вот так. Свет хасадим распространяется. И так мы называем это наполнение никудот десак. Поэтому исхождение светов называется никудот, и тогда эти цвета никудот спускаются вниз и наполняют наи гальгальты. Уже есть у нас внизу табура до сиюма все свет хасадим. Это уже что-то. Потому что мы говорили, что если мы наполним также эту часть Малхут бесконечности светом, это будет конец исправления. Тогда творение достигнет уровня Творца в вечности, в совершенстве, во всем. Кроме этого, мы даже не способны представить себе что-то. Что не хватает здесь? Наполнить эти келим светами. И сак уже может спуститься сюда и наполнить светами хасадим. Но свет хасадим — это называется исправление творения. Свет хасадим — это исправление творения, тикун абрия. Почему это исправление творения? Потому что свет хасадим — это намерение ради отдачи. Я хочу отдавать тебя. Теперь это называется исправлением. Цель творения, чтобы я получил все. После того, как есть свет хасадим, я могу получить все ради отдачи. Поэтому свет хасадим называется исправлением творения, а свет хохма называется целью творения. Два этих света у нас есть только в реальности. Так же, как есть получающий и отдающий кли, то есть желание получать и желание отдавать, наслаждение от получения и от отдачи. Свет хасадим — наслаждение от отдачи, а свет хохма — наслаждение от получения. Что происходит дальше? Никудо десак спустились вниз, ниже табура. И сейчас я хочу объяснить еще одну вещь. Мы делим парцуф на несколько частей. Рож, тох, сов. Мы можем сказать тох и сов, тело, гуф. В рож мы имеем 5 частей. В тох и сов вместе в гуф есть 5 частей. Или мы делим тох на 5 и сов на 5. Есть много видов деления гуф и рож. Для того, чтобы самым правильным образом разделить здесь гуф, мы делим так, что кетер хохма бина, сферот кетер хохма бина, три сферы — это рож, хесед, гвура тиферет, это сферот тох, нецах от есот малхут, Это сферот Сов. Что с этими сферот? Мы не говорили пока что об этом, да? Да, до сих пор это часть урока, а завтра будет уже четвертая часть этого урока. Так мы слышали впервые в этой серии уроков о Никудот де-Саг. И, конечно же, есть много вопросов, которые возникают вследствие этих выяснений. Мы записали для себя, мы ждем на экранах знаков вопросов. И здесь... Пожалуйста, Давид.
2: Это не первый раз меня это путает. Желание получать, которое есть в Гальгальте. Это желание получать то, что Рав сказал, ты мясо и рыба. И вдруг свет Хасадим может туда распространяться. Это же не келим, предназначенный для такого света. Они хотят получать. Почему там вдруг распространяется отдача? Да, мы учим, что Творец создал мир в состоянии дин, суда, запрет, ограничений. И этот мир не смог существовать, потому что цель творения не смогла осуществиться, то есть заполнить Сов Гальгальта. Так вот, для того, чтобы заполнить Сов Гальгальты, как раз происходит, что Никудот де-Саг готовит это место, чтобы туда могло распространиться потом свет Хохма. Это то, что называется сочетание свойств милосердия и суда. И тогда может осуществиться цель творения.
0: И к этому можно также добавить, что такое Сов Гальгальта. Произошел расчет в Рош Гальгальта, верно? Первый расчет, когда прямой свет наполняет Малхут, и он отталкивается, есть новая кли, которая называется «Экран и отраженный свет в Рош Гальгальте». И этот экран, прежде всего, отталкивает все наслаждение, которое приходит. Есть прямой свет 100%, отраженный 100%. Что происходит? Из намерения доставить наслаждение Творцу в Гальгальте, она раскрывает, насколько Творец хочет дать ей наслаждение и насколько она может получить. Так то, что она решает, что можно получать, она получает, и это называется тох Гальгальте, называется распространение экрана от него и вниз, и туда, и внутрь, и это называется орпними, внутренний свет, но в той же мере она раскрывает, сколько она не может получать. Несмотря на то, что пришло к ней наслаждение, она очень хочет получить его. И поэтому вследствие этого отталкивания решение не получать в Сов Гальгальте. В Сов Гальгальте распространяется свет Хасадим. Что такое это за свет Хасадим? Он происходит от того, что Гальгальта решила, что она, несмотря на то, что она может и хочет получить, она не получает Сов Парцуфа, так там уже есть свет Хасадим, даже с небольшим свечением Хохмы, потому что свет Хасадим никогда сам не распространяется, а распространяется с небольшим свечением Хохмы. Все. Теперь он сделал заново расчет, битуш внутреннего и окружающего светов, начинает начинается новый парцуфа. В нем тоже есть свет хохма, поэтому он распространяется до табура. Теперь выходит новый парцуф. Свет Саг. Когда выходит свет Парцуф Саг, он выходит на Бета Вьют, но на Гимелит Лапшут. Этот Гимелит Лапшут не позволяет ему спускаться ниже табура Гальгальты. Но когда Саг начинает очищаться, и Никудот его выходят в процессе очищения, вдруг появляется Бет-Бет. Уже нет этого Гимелит. Есть Бет-Авиют и Бет-Дейт-Лапшут. Оттуда уже вдруг есть свет Хасадим. Так почему он не сходит ниже Гальгальты? Потому что он может опуститься ниже табура, извиняюсь. Но с другой стороны, есть сейчас подобие свойств между этим светом, который называется свет Никудот, Бет-Бет, свойства Бины, и между тем светом Хасадим, который находится ниже табура Гальгальты, а еще от распространения Гальгальты. Есть совпадение цветов. Это свет Хасадим, это свет Хасадим. Поэтому они могут вследствие этого на следующих уроках увидеть, как выстраивается Никудот Десак, и как появляется парцуф Никудим вследствие этого. Но свет Хасадим существует ниже табора Гальгальты, когда уже принято решение не получать света, насколько это возможно. Да? Юав.
2: Никудот Десак заполнили все пустое пространство, которое опустошилось в результате ухода света из четвертой стадии прямого света? Наполнили весь все пространство
0: светом Хасадим. Очень маленькая линия, то, что было в Гальгальте, это то, что потом вернулось в парцуф.
2: Но тонкая линия — это хохма, это не Хасадим.
0: Да, но это то, что было выше табора. Так,
2: правильно.
0: Так все это пустое место, как бы сейчас весь парцов наполнен светом. Никуда Десак, они в конечном итоге запитали весь парцов.
2: Никуда Десак спустились вниз, заполнили, да, все пустое пространство, да, где было еще свет Хасадим, еще в четвертой стадии. И сейчас есть некое смешение двух видов света Хасадим. То, что происходит сейчас. Есть распространение света Хасадим, у кого есть Аришимот Бет-Бет, и Хасадим, у которых были еще в четвертой стадии.
0: В первом сокращении ушел весь свет. И тогда возвратилась тонкая линия, от которой выстраиваются все высшие миры. В Гальгальте говорится 20%, и осталось пустое место, где не было никакого света. Оттуда туда спустились Никудот Десак.
2: В момент, когда парцов Гальгальта делал расчет, сколько может получить радиоотдачи, так он получает радиоотдачи от П до табора. А ниже табора, под табором, там есть свет Хасадим. Этот свет Хасадим — совпадение по форме, который как бы отталкивает света. Не то, что там есть что-то пустое, сов Гальгальта. Там есть свет Хасадим. То, что Гилад сказал, что там даже свечение, подсветка хохмы в свете хохма. Это не пустое пространство сов Гальгальта.
0: Окей, спасибо.
3: Мак 11.
0: Да, Мак 11, пожалуйста.
4: Дорогие преподаватели, вопрос такой: почему парсуф Аб не мог выполнить то же самое, что сделал парсуф Сак? Ведь в нем тоже был экран Нави Юд Гимель и свет Хасадим, соответственно. И когда он очистился, он стал Гимл-Гимл. Он также мог пройти под табор, но почему этого не произошло?
0: Да, может быть, это путает гимель, бет. На самом деле, Бальсулам часто пользуется теми же понятиями, потому что он видит это как систему. Он говорит Малхут. А какой Малхут говорится? Гимель. Что такое гимель? Это Зерампин, это Абиют, это Хазе. Что это? Так признак этого гимель. Ваб говорит о свете хохма. Если далит — это самый большой авиют, и поэтому с этим авиютом можно получить уровень Гальгальты, так ап — это уровень на один меньше него. И Раф, чертя, сказал, что Гальгальта соответствует Кетеру, Аб соответствует Хохме, Сак Бене. И вот этот гимель, значок Аб, указывает на свет Хохмы, а свет Хохмы не может распространиться ниже табора, потому что это свет цели творения. А как же можно его получить? Только в той мере, когда в Рош происходит расчет, и ясно, парцуфу, что он может получить этот цвет, не теряя величия хозяина, а наоборот, это добавляет еще большее величие хозяину, потому что благодаря тому, что ты получаешь от хозяина, ты выполняешь его желание в той мере, в которой можно получать, не теряя экран, в этой мере Аб получает. И поэтому он получает в определенной мере и ограничено до табура. Он не может получить ниже табура получать. Так гимель — это не гимель как свойство Гейзерампина, а наоборот, гимель — это которое символизирует после далит гальгальты, соответствующий кетеру, что гимель — это соответствует хохме, а свет хохмы не может опуститься ниже табура. Литва 1.
3: Что значит, что бина страдает от того, что не может заполнить кли, если это она все равно делает через то, что наполняет через сак?
0: Значит, что вторая стадия не может наполнить нижнего. Что это значит?
5: Яков,
0: непонятен вопрос. Можно повторить, что значит, что вторая стадия что?
5: Ибадну татаргум?
0: Нет у нас перевода?
5: Тишалу баанглиту лайв?
0: Может быть, на английском спросите?
3: Бина страдает от того, что она не может спуститься ниже табура.
6: That bina suffer because she can't fill in below of tabur. If sag does it when she's cleaning herself and left only chasadim.
2: Что значит, что свет ослабляется и остается только хасадим? Да, свет, который там появляется. Мы видим, что парцув саг строится на решемот гимел и тлапшут и бет авиют. И в тамим саг есть хохма, который исходит еще из парцуфа Абба. Поэтому тамим саг не могут спуститься под табур. Но в момент, когда свет начинает выходить, что называется никудот, тогда экран начинает ослабевать, и никудот — это чистая бина. Что значит чистая бина? Что первое сокращение на них уже не влияет. Поэтому никудот сага могут спускаться под табур и наполнять все это пространство, которое под табуром.
0: Я хочу уточнить вопрос Йоава, потому что мы говорили о том, что никуда десак опустились под табур до сиюм раглин и наполнили парцуф гальгальта до конца, до сиюма. Теперь возникает вопрос. Есть у нас целая сфера, есть малкут бесконечности, потому что до сиюма гальгальта — это как бы в прямой линии, в тонкой. А что со всей этой огромной сферой, со всей сферой малкут бесконечности? Йоав, мне кажется, спрашивал. Никуда десак наполнили всю малкут бесконечности, которая вне этой тонкой линии, вне гальгальты, или только это относится к прямой. И гальгальта, а малкут самой этот круг остался пустым. Гилада, вопрос был понятен. Я думаю, что Иран ответил на этот вопрос. Но наполнение Малхут бесконечности, которая опустошилась, никогда не в самой далит-де-далит. Есть у нас чертеж такой, да, далит посередине, затем гимель, бет, алиф, шореш. все это Малкут бесконечности. И ее свойства, как она восприняла эти девять первых, и поскольку нет исчезновения в духовном, в Малкут бесконечности есть Шореш Алиф Бет Гимель и Далит в середине, да, в центре. Так это рисует Бааль Сулам в книге Илан, древо дословно. И когда свет происходит, проходит сверху вниз, он касается Малхут бесконечности, но только касается, но не входит, он над ней. И в учении десяти сферот в самом начале первой части Бааль Сулам говорит это. Это называется «Ноги его стояли на Масличной горе». И поэтому все распространение, о котором мы говорим, неважно, до табора и ниже табора, мы говорим, говорим только об очень тонкой линии, которая нисходит от Малхут бесконечности с самого начала и до над Далит де Далит. Поэтому и над табуром, и под табуром вообще не говорится обо всей этой сфере. Когда примешивается сфера? Только потом, когда родился мир Никудим, и разбился мир Никудим, и рождаются миры Ацилут, Брия и Цирасия, и они тоже в линии до Далит, не касаются Далит. Затем только рождается Адам Ришон, из-за перемещения Далит со свойством Бины, и разбивается Адам Ришон, только тогда можно говорить о Далит де Далит. И тогда, когда есть исправление снизу вверх, тогда наполняется это пространство. Все это пространство, о котором мы говорим, до этого не наполняется. И поэтому все, что мы говорим сейчас о распространении сверху вниз, говорится только о тонкой линии, как выше Тамура и также ниже Табура. Мы уже буквально в завершении урока, Иран. Что?
5: Туда.
0: Спасибо. Итак, мы, спасибо всем, мы продолжим, понятно, эту учебу и завтра, и завершим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоар сказано, Рабихи открыл речь и сказал, «Многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним?» И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано, многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их. То есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал». Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала.
1: В трактате Сука есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо называл его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай, не воздаст Ешли, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши, «Если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад». Торы, как сказано, «Идите, ешьте хлеб мой, напои водой Торы, как сказано о ней, о все жаждущие, идите к водам, примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как Он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить Родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для Родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за Родину, он может доставить Родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
1: В
0: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
1: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину без самопожертвования, они без сомнения были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получение ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как Он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
0: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это. И сейчас, когда она представилась, я не исполню это. И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
1: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает? Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ.

0: его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут. И из-за этого он отдаляется от всей духовности.
1: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле, силой, которой оно не дает ему верить в Творца выше знания, этим оно забирает у него весь вкус. Так что во всем, когда он начинает подходить к чему-либо духовному, он чувствует, что все сухо, без всякой примеси жизни. Ведь человек начал работу, о которой ему сказали, и он верит тому, что ему сказали, что Тора есть Тора жизни. Как сказано, «Ибо они жизнь ваша и долголетие ваше». И, как сказано, вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда. И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. До такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано, «Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
0: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение. Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос.

0: вопрос, когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды, и говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца. Как сказано выше, если нет Ахурая и нет раскрытия лика, выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
1: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешев, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том, страница 331. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец. Это, по сути, первый этап нашей работы. Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам, увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как Он всем управляет. Если бы человек видел это, связь не Творца и не зло, а связь, вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное — это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. Это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос. Человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной?
2: Так,
1: постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды? Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении, с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? От того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом, пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом, подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы. А он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: Кен.
1: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
2: Есть много факторов для продвижения человека.
0: То,
2: чем он может повлиять на свое продвижение, это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей.
0: Вот,
2: ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться, и ты идешь воодушевляться кем-то, все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
1: Но я не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
2: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находится в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
1: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
2: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах. Когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании, он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают что, но сам подход. Да.
1: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
2: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен,
0: эгоист,
2: мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю $1000. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту $1000. Да? Что происходит? Это красиво?
0: Нет.
2: Мы с нашим эгоизмом, хотим или не хотим, в духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца.
0: Вот,
2: я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь сдержать себя. Придешь вместо меня и сделаешь. Этим навредишь и себе, и мне.
0: Так
2: вот, скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хисарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Гиладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Разрушительная сила. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске, это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему, ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз, ведь это нехороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров, чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать какой-то более внешний круг, забыть о нем, не видеть его, пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста. То есть я не смотрю на него и не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
0: Кен.
1: Я не понял, как человек доходит до скромности? Как доходит человек до скромности?
0: Ацнат лехет циха льет...
2: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же, а в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя силы, которые могут тебе навредить. Если мы в общем пробуждаем в мире разные реакции на нас, то нет выбора. Мы занимаемся распространением. Но, скажем, на работе, в каком-то месте, где ты крутишься там среди близких, действуй как можно больше так, чтобы никто на это не обращал внимания. Это лучше всего. Духовные расчеты только с твоей группой. Со всеми остальными простые материальные расчеты.
1: Как я могу сделать своего товарища большим, чем я? Это против моей природы. Я же не могу так и всегда. Я самый лучший, что мне делать?
2: Не знаю, как тебе сказать.
1: Но ведь это совершенно необходимо сделать.
2: Это необходимо.
1: И насколько это необходимо, насколько я нахожу себя в этом. То есть есть такие, кого действительно ставлю выше себя. Когда есть какой-то момент, отменяю себя потом.
2: Мне нечего сказать. Это благословение с небес, когда человек начинает видеть, что это так. Но когда видит каждого, у кого есть... Это поистине самое малое желание к Творцу. Кто-то, кто сидит здесь, кто пришел, может быть, только сейчас, или он находится здесь годы, неважно. Но главное, что у него есть, что он не находится в деградации, а он находится в стремлении вверх. Если у него есть немного этого желания, грамм желания вверх, И если бы ты был немного с открытыми глазами, ты бы увидел, что он больше тебя. Вот так. У тебя был бы порыв соединиться.
1: Порыв соединиться у меня может быть, но если без величия.
2: Нет, только из-за этого. А ради чего еще соединяться?
1: Когда у него есть что мне дать. Ну, допустим, у меня есть чего-то много, а у него немного. То есть это может быть порывом для соединения?
2: Нет, у меня много, а у него немного. Нет ни многого и многого. У него есть самое важное, чего у меня нет вообще. Вот так. Я не знаю, это невозможно передать эти ощущения, но это так. Ты не поверишь, приходят люди, просто кто-то начинает маленький, неважно кто и что, ничего не знает, ни одного слова. А я все же что-то прошел. И так я чувствую по отношению к нему. Над этим, может, нужно работать, но это ощущение приходит как следствие желания достичь, обрести, с одной стороны. И от того, что я скажу тебе, откуда вообще такое может быть? Как может быть кто-то один, маленький, который сейчас приходит впервые, пробудить во мне желание как бы прилепиться к нему? И именно как будто потому, что в нем есть что-то, чего нет во мне. Потому что корень его души, его хисронот, особенные, таких нет во мне. Его ощущения, его связь с Творцом не такие, как те, что есть у меня. У каждого своя точка в структуре Адама Ришона. И из этого я чувствую, что он особенный. Так что я не могу это объяснить. То есть есть какое-то объяснение, которое я даю, но легче, проще. Тот, кто не приходит действительно какой-то любви или душевному влечению соединиться с другими. То есть внутри, что есть внутри человека, он не может продвигаться. Только из этой склонности он может черпать новые силы и килим. Мы учили, что ни я, ни он сами по себе не производим килим. Килим создаются из связи между нами, между одним и другим. Отдача, понимаешь? Есть я и есть он. Я ничто, и он ничто. Но если мы можем делать отдачу друг другу, то то, что между нами, этот мост, который мы строим, что называется отдачей, это и есть кли. Понимаешь?
0: Это анешама.
2: Так вот это и есть душа. Или иначе мы говорим, что такое душа? Черная точка, на которой человек строит орхозер, отраженный свет. И внутри этого отраженного света, который возникает как следствие, как нечто, что приходит снизу вверх, выше экрана, выше желания получать, в нем получают раскрытие божественности. Душа находится как бы выше гуфа парцуфа. Поэтому духовное кли строится только в связи одного по отношению к другому. В отдаче, как мы говорим. Так что здесь нет другой возможности, кроме как найти таких, кому ты можешь стремиться, любить их в духовном плане. Потому что материальная, ну, вся эта материальность, она совершенно отпадает. И только с ними ты можешь построить такой кли. Нет другой возможности. Поэтому тот, кто не входит в группы, я не понимаю. Ну ладно, люди еще не понимают этого и не чувствуют этом потребности. Но вы очень быстро сейчас почувствуете, что без этого нечего делать. Ради чего учиться, ради чего делать все остальные вещи. По сути, испытание... Не совсем испытание, а творение, которое мы должны создать. Это в отношении одного к другому. Там мы строим отдающие килим. Стараемся их построить в том, чтобы потом действительно получаем. Так что потом действительно получаем их от Творца, и они уже становятся отдающими килим по отношению к Нему. Но это из испытания, из подготовки, которую мы... Почему мы это называется временем подготовки? Потому что мы это делаем между собой. Поэтому Бальсулам пишет, почему не пишут о любви к товарищам? Потому что от этого зависит все наше прекрасное будущее. Да, в этом это красивые слова. Что мы кибуц строим? Да. Как остаться в таком позитивном настрое? Чтобы здесь не было...
1: Позитивном настрое по отношению к этому можно оставаться только по необходимости, с пониманием, что это важно.
2: А если я хочу, чтобы это было заново, так вот, у меня есть для себя?
1: Я могу по себе сказать. Слушаю сообщения, новости из 10 сообщений. От чего-то могу, одного могу воодушевиться, ну что поделать. Хоть одно. Может быть, одно из 5 где-то проникает не в разум и чувства. Так происходит. Чуть больше, потом немного понимаю, чуть больше появляется чувство пользы от этого, потом еще чуть-чуть.
2: Как сохранить себя в позитивном настрое и не захотеть украсть у товарища его стремление к духовному?
1: Нет, для чего красть? Как ты можешь украсть у товарища его стремление к духовному? Ты можешь воодушевиться его устремлением. Ты можешь захотеть, чтобы у тебя было такое же. Ты не можешь украсть его духовное никак, ведь это... Ну, какое духовное? Что ты видишь? И Творца тоже ты не видишь, чтобы ты мог его украсть, его Творца. Понимаешь? Ты можешь только увидеть, что в нем это есть. И тогда из зависти придешь к тому, что все-таки будешь искать, чтобы у тебя было точно такое же воодушевление.
2: Неясно по сути. Что значит соединиться с кем-то другим в точке, которой не хватает? Вы сказали, что у каждого есть что-то, чего у меня вообще нет. И к этой части присоединиться.
1: Я сказал, почему я чувствую, я объяснял, почему я чувствую в ком-то то, что, по сути, в нем все еще нет никакого непонимания. Даже самого простого. Уж, конечно же, нет постижения ни в нашем подходе, да и вообще ни в учебе, ни в кабале, ни в осознанности, да ни в чем. Почему приходящий сюда новичок, я могу им воодушевиться? То есть для нас не важно в группе, в какую группу я вхожу. Допустим, вхожу в какую-то группу, то совершенно не важно, какой уровень есть у людей в группе. Есть у них какое-то устремление к источнику, к Творцу, внутреннее. То, чего они еще не понимают, и не знают, и не чувствуют. Они даже, может, не прошли еще ни подъемов, ни падений. Вообще ничего. Ничего не прошли. Но у них немножко устремление к Творцу есть. Так вот, устремление к Творцу исходит из их точки. где каждый исходит из другой точки, он из другого корня Адама Ришона. И поэтому то, что он достигает, и то, как он связывается с Творцом, это совершенно не похоже на мои подход, постижение, сознание и связь, которая есть у меня с Творцом. И поэтому мне кажется, что в нем, в этом человеке, в новичке, есть что-то, чего во мне нет. И тогда уже, даже если его подход отличается от моего подхода, исходя из корня его души, я уже чувствую ее больше, чем я сам, потому что в нем есть то, чего во мне нет. И поэтому дай мне группу, где будут все абсолютно начинающие, кто ничего не знает, ни слова, но у них есть такие желания, и я могу почувствовать себя среди них, как... так что я от каждого что-то могу получить. Понимаешь? То есть нам нельзя в группе, по отношению к любому находящемуся в группе, критиковать, сколько человек знает, сколько лет он находится, насколько он помнит то, что написано, как он может похвастаться цитатами наизусть. Вообще нет никакой связи. Есть в нем устремление, и это самое важное. Есть в нем устремление. Вот это то, чем я должен воодушевляться в нем. Все, не более того. И поэтому, говорят, есть такая группа, другая группа, эти лучше учатся, эти больше действуют. Знаешь, и на это я отвечаю, что ты можешь всех перемешать, сделать салат из всех, и группы составить как угодно. И любой, кто по-настоящему захочет, для него не будет важно, с кем сидеть.
2: Я не понял, что называется объединением.
1: Объединение с чем?
2: Вы сказали, что объединение между двумя людьми называется духовным кли. Так, чтобы я объединился с кем-то другим, у которого есть то, чего у меня нет.
1: Духовным кли называется отдача. Отдача — это то, что есть у меня по отношению к кому-то, к товарищу, к Творцу. Так это называется отдача. То, чего во мне не находится и не находится в нем, а в связи, в моем отношении к нему. Так или нет? Я спрашиваю тебя.
2: Не знаю, я вас спрашиваю.
1: Ну, если ты не понимаешь, о чем мы говорим, тогда о чем продолжать? Ну, не о чем. Ну, мне нечего продолжать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я сожалею. Отдача — это мое отношение к кому-то. Понимаешь? Есть я со своими желаниями, со всякими своими разочарованиями и всем остальным. Я. Есть кто-то другой с его желаниями, с его наполнениями. Есть кли. Есть Творец. И есть соотношение между ними. Духовно называется отношение между Творцом и Творением. Вот и все. Так духовное кли — это то, что находится между Творением и Творцом. Посередине. Как мы его создаем? Мы сейчас создаем его во время подготовки не между мной и Творцом, хотя у меня есть иногда какая-то надежда или какое-то намерение, что это так, а между мной и тобой. Пока мы сейчас строим такое кли. Почему? Потому что тебя я вижу. Ты великий в моих глазах, ты замечательный, в тебе столько прекрасных свойств, ты пробуждаешь во мне много чего. И исходя из этого, я хочу тебе отдавать. На этом я учусь, как мне все это делать. Можно, нельзя, как, что, почему. Это называется временем подготовки. Когда пишут мелом на доске, получается то так, то иначе. И это не имеет значения. Но мы учимся строить. А когда уже в этом становимся более опытными, то тогда дадут нам заняться этим более серьезно.
2: Легче отдавать одному товарищу и отменяться перед ним. А как это сделать по отношению к группе? И тем более тебе нужно заботиться, чтобы это было поровну между всеми.
1: Легко объединиться с одним товарищем и отдавать ему, и трудно со всеми из группы. А некоторые говорят наоборот, что легче с группой, а с кем-то одним труднее, потому что относительно группы ты можешь лгать себе, будто бы ты отдаешь. Ты идешь на кухню, работаешь там с морковью или что-то еще, и ты думаешь, что ты вообще отдаешь всем, всему Бнебару, а на самом деле ты никому ничего не отдаешь, ты отдаешь морковки. Понимаешь? Так вот это что, называется всем? Попробуй объединиться с кем-то одним, поговори с ним. Как-то действительно обнаружишь, чем ты можешь от него воодушевиться и вообще, насколько ты готов отменить себя перед каждым. Так вот говорят, что как раз это самое сложное, а ты говоришь, что наоборот. Видишь, есть два подхода, и такой, и другой. Что делать? Что не делает разум, делает время, на самом деле. Надо просто с этим продолжать.
2: Но мы говорили о моменте, что нужно заботиться о равном отношении.
1: Равное отношение ко всем означает, что я никогда не отклоняюсь от намерения ради отдачи. Потому что намерение ради отдачи, оно должно оторвать меня от любого личного, индивидуального, животного отношения к человеку. Насколько он мне внешне приятен, насколько, может быть, у меня с ним разные расчеты. Понимаешь? Но человек, с которым, может быть, я все время ссорюсь, и, может быть, не знаю, кричим друг на друга, но это не влияет на мою внутреннюю связь с ним. Одно во внешнем, а по отношению к внутреннему другое, от души к душе. Вы не знаете, в каких отношениях я нахожусь с Шулемом. Ну, там, просто для примера. Снаружи может выглядеть, ну, вот, как вы видите. Я говорю, серьезно? Это вообще нет связи одного с другим. Его выражение, то, что я не выношу. Ну так что? Во внутреннем видно его устремление, это совершенно другой вопрос. А ты уже спрашивал.
2: Состояние, что не вернется больше глупости своей, это однократно или это действует на каждой ступени?
1: Нет. Если Творец раскрывается человеку в его истинном раскрытии, есть такие этапы, даже не этапы, бывают случаи на нашем пути, пока мы не пройдем махсом. Когда человек удивляется, потому что вдруг начинает чувствовать, как он ощущает, он не знает, но вдруг появляется какая-то ясность, какое-то ощущение присутствия Творца. И ощущение управления. Все это не называется. Это раскрытие, это да. Это некоторое да, раскрытие глаз, но временное. По разного вида расчетам свыше дается такое человеку. Но это проходит. И это не свидетельство, разумеется, то, что он не вернется больше глупости своей, а когда по-настоящему происходит открытие глаз в Торе, прохождение махсома, достижение силы, сокращение над всеми своими желаниями человека. И это достигается только посредством того, что Творец раскрывается ему по-настоящему, когда он чувствует его присутствие, и тогда он иначе не способен поступать. Вот это называется свидетельством. И от этого уже назад нет отступления. Почему нет? Потому что да, есть падение, он да, борется с чуждыми силами, но это уже другой вид войны. Это выход в левую линию, но для того, чтобы вернуться к правой, а потом и к средней. То есть всякий раз это то, что называется «поднимают в святости».
2: Это равноотношение с одной стороны, а с другой то, над чем мы сейчас работаем. Выбрать одного, перед кем можно было бы больше отмениться, у которого есть большее.
1: Я не понял.
2: Это то, о чем мы говорили в субботу, что каждая группа будет работать над выбором кого-то одного, кто лучше всех в этом. Какое тогда при этом равное отношение ко всем? Выбор руководителя. Сказано, что мы должны выбрать кого-то руководителем.
1: Нужно выбрать кого-то лидером, руководителем кого-то в группе. Для чего мне над этим работать нужно? Для того, чтобы ценить каждого как можно больше. Я никогда не собираюсь делать так, посмотри, что он делает, а этот вообще ничего не делает. Ну, так вот, в конкретном свойстве. А в другом свойстве, наоборот, кто-то делает больше, кто-то меньше. То есть я никогда не говорю, что этот ничего не делает. Вообще никогда. Никогда в моем подходе ко всем 15 товарищам я не собираюсь делать ничего отрицательного. Ни одного отрицательного предложения. Понимаешь, можно сделать такую игру. Бывают такие игры, что никогда ни о ком плохо не думаю. А по-другому, о ком я думаю самым положительным образом. Вот того выбираю лидером. И поэтому нужно раз в неделю рассказать всем ребятам, почему я выбрал его, кого-то. Ну, допустим, в этой группе Исраэль, он лидер группы на этой неделе. Почему? Потому что я заметил в нем какие-то моменты. В одном, в другом, в третьем. То, что более возвышено, чем у всех остальных. И всем я должен... Обо всех тоже рассказывать все хорошее, но о Израиле больше. Почему? Чем это поможет? Потому что все равно мы работаем через сравнение. Весь наш мир действует через сравнение между происходящим. Это во всех наших чувствах, абсолютно во всем. Мы не можем ни продвигаться, ни измерить, и ничего вообще, если не сравниваем. Но сравнение должно быть положительным. Вот в этом упражнении. Не может быть иначе. Конечно, если я говорю, что кто-то больше другого, то значит второй уже меньше первого. Но

0: тем не менее, только в положительном ключе.
1: Это не разрушает равное отношение?
0: Нет, это не разрушает равенство в отношениях. Равенство в отношениях, это не имеется в виду, что... Равенство в отношениях, это значит, что я люблю всех. Относительно любви ко всем группе, там должно быть равенство. Что не может быть такое, что вот его нос мне нравится, да, или его нос мне нравится меньше, чем нос другого. Равные отношения — это относительно любви, но после любви, когда я измеряю, кто больше, да, в каких-то качествах один относительно другого, это уже что-то другое. Это как в семье. Мама может любить всех детей и говорит, вот этот вот лучше, а вот это лучше в этом, но любит она всех и по отношению ко всем. Может быть, так как-то, вот, может, так будет понятно.
1: Мои попытки отдавать товарищу, что важнее? Мое желание отдавать или его настоящая потребность?
0: Что значит отдача товарищу? Ты не можешь дать товарищу ничего, кроме как показать ему пример, насколько ты ценишь нашу работу, ценишь учебу, книги, наших авторов, работу в группе, все вот эти вещи. Вот это самая лучшая и самая большая, единственная услуга, которую ты можешь ему оказать. Что ты можешь дать ему? 5 шекелей? Помочь, не знаю, дома что-то исправить? Все эти вещи в конечном счете это человеческие. А мы говорим о том, что мы даем друг другу. Все? Кроме этого, тебе нечего дать другому, на самом деле, дать ему то, что в этом мире никто больше дать не может. Вот этот вот подъем. И именно своим примером. Теперь мы говорили, что подъем такой, это может быть без всякой связи с тобой. Вчера Гилад написал какое-то объявление, я даже не помню. Я просто видел в телефоне, чего он там написал.
1: Это он для вас написал?
0: Нет, не для меня, а для всех. Насколько Творец вас любит, да, что-то такое. У тебя есть? Мне очень понравилось. Любимый хаверим, любимцы Творца. У Творца у вас есть такие качества, у вас есть замечательные качества, что только добрый, любящий Творец и мог придумать. Но замечательно. Так я впечатлился тому, что он написал. И, может быть, на самом деле, это практически, ну, может быть, он наоборот, как сейчас... побит. И сделал это не из чувства, а вот просто умом. Может быть, неделю прочитал назад, а сегодня вот так вбросил это нам. Но на меня это подействовало. А я думаю, какой он большой, как он это сделал, как он это почувствовал. А у него там не важно, на какой ступени, даже в каком состоянии, может быть, совершенно противоположном. Так это самую большую услугу, которую можно оказать товарищам. Да и я вообще не понимаю, что там у него внутри. Пока ко мне не дошло это объявление, может быть, он вообще там уже упал, и кто знает, в каком там состоянии, и где он там. А на мне это сработало. Это надо брать в расчет, когда мы влияем друг на друга.
1: Мы говорим, что есть только я и Творец. В чем разница между товарищем в моем внешнем окружении и Творцом? И что там происходит?
2: Адам, ше магия ликан лильмот.
0: Человек, который приходит сюда учиться, несколько лет он полностью запутан. Бедняга, несчастный. Я себя помню. Еще до Ребе я полностью запутался, и когда я к нему пришел, у меня как-то уже что-то внутри там наладилось, да, и в мозгах, и вообще. Но вообще, вы знаете, какие революции происходят с каждым. Какая путаница, противоречия. Уходы, да что еще нам предстоит? Но главное, то, что не выясняется, это связь с Творцом. Куда его сюда поместить? Учеба, товарищи, семья, работа. Да, в любой детали моей жизни он только мешает. Он никуда не входит, ни в какие отношения, никуда. Где? Ну где? Ну если нет, так нет. Ну а если да, то где? Где эта дата? Вот эта вот помеха должна постепенно выстроить во мне правильное отношение к нему. Что я увижу во всем, что я ощущаю, его. Просто вот в разных видах. Но это только через такие вот помехи. Ну вот у меня никак с ним не складывается. Это называется вывести его из двойного скрытия в хотя бы в одинарное скрытие.
1: А что такое помехи? Это кли?
0: Помехи становятся потом кли, да, где он раскрывается.
1: То, о чем вы говорите, что...
0: А вещи вот эти негативные, они негативные в том, что он тебе сделал что-то такое негативное, потому что он хочет в тебе раскрыться. Вот это называется негативом. Там, где мне больно, туда я должен обратить внимание, там Творец раскрывается. И так вот, на всех моих уровнях страдания. Если так видеть, да, так весь кли, так строится кли.
1: Если мы строим духовное кли между нами, как потом становится понятно, что я получил это от Творца?
0: Когда ты строишь кли между собой и товарищем, тебе кажется, что ты строишь это с товарищем. То есть тебе сейчас кажется, поэтому это называется время подготовки. Почему мир такой большой, так много людей, я должен со всеми поладить? Да потому что он является совокупной частью, и каждый, кроме меня, это его элементы. И я не могу сразу отнестись вот к этому совокупному компоненту. Я не могу. И на уровне вот этого совокупного интеграла, где это отдача, я отношусь в первую очередь к его элементам, и не на духовном уровне, а он это спускает и на материальный уровень. И тогда у меня есть связь вот как бы с телами, как будто бы с телами, да, в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части как бы каждого. И через внутреннюю часть я потом выхожу на души. И когда я начинаю соединяться с душами, я соединяюсь в принципе и подсоединяюсь. А что называется, что я подключаюсь к душам? То есть Творец как бы разделил себя на 600 тысяч квадратиков. И я должен подсоединиться. Ты помнишь, когда-то была телефонные станции такие, где там провода, штекеры вставляли. И я должен подключить себя в 600 тысячах, да, таких вот штекерах к нему. И все вот остальные.

0: книги на столах. Если я сам ему помогаю, я, по сути, есть здесь момент, что я краду у него усилия?
1: אתה תגיד אחרת.
2: אני אתה. А ты скажи по-другому. Я сегодня обнаружил, что тот, кто приходит за 5 минут до начала и раскладывает книги на столах. Я умный, я что ж хочу выиграть, да? А я приду за 10 минут раньше, да, я буду раскладывать книги. Он приходит и видит. Все, я украл у него усилия, украл награду и... А что тебе сказать? О чем ты думал, когда ты эти вещи сделал? Это имеет значение. Понимаешь, тут как раз выигрыш или проигрыш. Потому что духовные не делятся, там нет частей. Если вы делаете вместе, знаешь, ты даже вот в группе Рэби я дал идею. Мы вместе сделаем такую коробку.
1: Это
2: коробку там один человек сделает за 5 минут, но мы сделаем все вместе. Полчаса даже займет, но сделаем вместе. Тогда у тебя есть тут же выигрыш, прибыль на всех. Даже больше, да, чем один с другим. Это уже не важно, что вы делаете. Даже не важно, что вы делаете. А важно, что ты добавляешь своим отношениям в связи. Ты не можешь украсть тем, что ты будешь вместе с ним раздавать книги. Приходите завтра без 5-3, да, все вот эти 80 человек, кто сидят здесь, и каждый возьмет только книгу другого и положит ее на место. То есть не каждый там для себя, а каждый для другого. Будет та же самая работа. Это вопрос того, что ты хочешь от этого. А духовным, да, духовный может обеспечить всех. Это не по количеству книг, что ты поделишь. Но наша работа, чтобы поддерживать группу, нам нужны разные виды работ. Ну, это все надо делать. Но в намерении, когда ты добавляешь, там есть место для всех.
0: Вы сказали, что Творец раскроется вот в наших отношениях. Выходит так, что есть нечто третье. Есть Творец, есть отношения и мы.
2: Конечно, есть Творец, есть отношения и мы. Есть три вещи. Свет, клей и экран между ними. Замечательно. Намерение, ради отдачи, да. Три элемента, три компонента. А во всем мироздании другого ничего нет.
0: Как я в отношении могу раскрыть его?
2: Творец не зависит от нас, творение не зависит от нас. А вот отношения — это то, что мы должны строить, создавать, наладить.
0: Где это кли, которое мы ощущаем? Что это вообще? Мы говорим экран. Это кли, который ощущает.
2: Экран называется, что у меня есть 15 товарищей, и я немножечко сейчас переступаю через собственные желания для того, чтобы соединиться с ними, быть по-доброму с ним. Именно из-за общей цели, из-за Творца, который нас обязывает к этому.
0: А где же Творец?
2: Неважно, неважно. Что-то, что мне обязывает свыше. Не знаю, что это. Конечно же, не знаю. Но только с помощью работы в группе я могу потом прийти к нему. А до этого ему нет. Пока что так.
0: Где эта граница, когда я должен думать, прийти работать над этим? Где эта граница, за которой уже он раскроется? Где есть граница, что это его отношение? Не товарища, а именно его.
2: Когда ты перейдешь к работе относительно того, не относительно товарища, но относительно Творца,
0: да,
2: это раскроется равным же образом. Ты начнешь через группу видеть Творца. Я говорю тебе просто, ты начнешь через них видеть отношение Творца к тебе. И не через что другое. Нету. Ты только пойми, это клей. Ты строишь клей, ты этим строишь, ты раскрываешь.

открываешь его через единственное, через души, где он может раскрыться. А иначе как он может раскрыться? В кели. В кели. Когда ты соединяешься с ними, ты через них раскрываешь Творца. В твоей точке, в твоей собственном кли, ты можешь раскрыть только тьму, только потребность к нему. Но его раскрытие ты можешь раскрыть только в других точках и их точках относительно отдачи им. Не знаю.

0: Шалом, хаверот, шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие подруги, товарищи. Мы очень рады этой возможности, которая нам дана сейчас, работать вокруг, собираться, читать источник, изучать и притягивать свет.
2: Да, мы встречаемся вместе на нашем дневном уроке, чтобы возобновить намерение, то, что мы изучали на утреннем уроке, чтобы войти на большую глубину и получить больший объем, чтобы нам продолжать это в течение дня. И сегодня нашей темой была статья «Я поселился Яков в земле, где жил отец его».
0: И
1: это работа, которая проходит... Это все состояния, которые мы проходим, иногда мы чувствуем себя ближе, иногда дальше, и задается вопрос, почему мы иногда чувствуем себя плохо в этой работе, какая польза от этого, что вообще является правильным определением зла, и на все эти вопросы Рабаш нам отвечает, и Рав нас тоже вводит в эти вещи.
2: Да, я думаю, что в продолжении урока Рав дал нам очень хорошие инструменты, практически, которая поможет нам в нашей работе в десятках. Давайте начнем читать, и оттуда будем идти дальше.
1: Давайте. И пишет Рабаш в статье: «И поселился Яков в земле, где жил отец его. И поселился Яков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан». В книге Зор сказано: «Раби Хи открыл и сказал: многочисленные беды праведника, и от всех них спасает его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним. И Творец спасает его от всех их». И поэтому сказано: многочисленные беды праведника, и от всех них спасает его Творец. Многочисленные у праведника не написано, а многочисленные беды праведника, что указывает на то, что значит, что терпящий многочисленные беды, он праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех их.
2: И необходимо понять сказанное им. Первое, что отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе, почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье, сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала. А с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их. То есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отдалявшая его от злого начала.
1: Здесь Рабаш задает очень такие актуальные для всех нас вопросы. Что это за зло, которое мы раскрываем на пути? Нужно ли чувствовать себя плохо, если хотим быть праведником? А те, кто не чувствует все эти беды, как тут сказано, он не является праведником? Почему? Для того, чтобы отключиться от желания, от злого начала, почему нужно чувствовать себя плохо, что невозможно это сделать иначе? И он говорит, что если он уже забирает от него это зло, так что же будет тогда? он снова вернется к тому, что было изначально, и снова будет в этом злом начале. Так что же происходит? И снова он станет грешником. То есть это вообще не легкие вопросы, и Рабаш не боится их задавать в такой очень прямой, четкой форме в начале статьи. Давайте посмотрим ответы. Мы немножко перескакиваем пару абзацев и начинаем абзац со слов «И чтобы понять все вышесказанное». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа этого злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, что, то есть желание получать, которое является новым, которого не было до того, как он создал его. И вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего. И хотя мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего килим.
2: Да, и так мы видим, что Рабаш, по сути дела, напоминает нам о принципах, с которыми мы знакомы, что, по сути дела, единственное, что создано, это злое начало. Как мы знаем, Творец говорит, я создал злое начало, создал и Тору в приправу. И это единственное существующее в нашей реальности, и работа человека — это, по сути дела, исправить это творение. Есть цель, когда мы должны все время помнить о ней, цель творения — достает наслаждение своим творением, и для того, чтобы эта цель могла реализоваться, это выражается в изменении природы. Когда мы говорим, что это изменение намерения нашего ради получения, на ради отдачи, это выражается у нас и в отношении к ближнему.
1: Тут он сейчас вводит нас в следующем абзаце, когда мы перепрыгиваем еще пару абзацев и переходим, начинаем со слов «однако» в работе Творца. Он нам рассказывает, каким должно быть исправление. Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И это, конечно же, и зло лишма. И мы снова продвигаемся дальше. И он говорит дальше. Иначе в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, что имеется в виду без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию без какой-либо компенсации, без того, чтобы у него из этого родилась какая-либо компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения, это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью, то есть его цель — отдать свою душу Творцу. Но то, что касается любви к ближнему материальному, Хоть это и большая ступень, но не все люди способны работать на благо общества, так как самопожертвование — всего лишь средство, а не цель. И он бы был более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования. Тут есть очень такое чистое определение именно самопожертвования.
2: Да, и здесь мы, по сути дела, понимаем, что есть отличие средства от цели. Мы должны различать и знать, что является нашей целью. Как Рабаш здесь пишет, что целью в работе Творца является отдача себя Творцу, то есть само действие отдачи себя Творцу, конечно, при отмене себелюбия и переходе к ради отдачи полностью. Это является самопожертвованием по отношению к Творцу, а материальным, когда мы говорим здесь, есть понятие самопожертвования, как он сказал до этого, для чего человек работает, почему он хочет это сделать, для того, чтобы люди сказали, что он возвышенный из народа, или есть у него какая-то другая цель, и он относится к этому как к средству, потому что он должен прийти к задуманной им цели. И когда мы говорим о целетворении в материальном виде, ясно, что человек здесь предпочитает, чтобы все было хорошо для ближнего, но он не, для этого не должен жертвовать собой.
1: Здесь дальше мы перескакиваем еще абзац, и он говорит, и тем самым мы поймем, отсюда поймем, Рабаш нам говорит о том, что есть, то есть то, что он говорил об исправлении, об самопожертвовании как исправлении, как, а сейчас он говорит о целетворении. И отсюда поймем вещь, что такое получение ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, его называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения — насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе, возможно, он захочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы мог получить. И он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо для собственной выгоды, а только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи. И вот это очень важный момент. Смотрите, на какую высоту, какую высоту ожидает от нас Творец, что когда мы можем получить все благо и наслаждение только ради отдачи, но если у нас нет этого кли, которое называется самопожертвованием, которое называется только ради Творца, то мы, соответственно, будем получать, то есть отдавать только, чтобы получать. Ведь этого все хотят, и это невозможно. Поэтому есть скрытие и исправление, которое называется отдача ради отдачи или все только ради Творца. И когда он уже в такой форме исправил себя, он получает все благо и все наслаждение, которое заложено в цели творения, действительно ради отдачи. И тут мы приходим к итогу вот этих всех четырех вопросов. И после этого мы сразу посмотрим клип, но также мы понимаем, мы ожидаем ваши вопросы, ведь без ваших вопросов нам нечего будет сказать, поэтому мы просим, чтобы вы подготовили вопросы, а также присылайте нам в системе Арвуд, и мы сделаем этот урок вместе. Так.
2: Да, вы помните эти четыре вопроса, которые мы зачитали в начале, и сейчас Рабаш на них отвечает. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Первый вопрос. Из слов книги Зор следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, то есть чтобы ему от этого было больно. То есть зло, о котором говорится здесь в статье, говорится о том зле, которое мешает нам соединиться с товарищами для того, чтобы слиться с Творцом. Это необходимая клея и необходимый процесс, который мы должны осознать, иначе мы не сможем прийти к ступени праведника. И здесь он уже ответил на этот вопрос, Рабаша. И второй вопрос. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды? Что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? И согласно вышесказанному, это очень просто, ведь под бедами имеется в виду злое начало. И если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним.
1: Смотрите, какие прямые определения. Это не что, злого начала, это не просто, там он просто плохое, а он ощутим для меня, как отдаляющий от Творца, и поэтому он является злом не просто так, потому что нам плохо от каких-то событий жизненных.
2: Третий вопрос. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зор, что Творец желает этого человека. Почему? Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает. Возможно ли такое? А ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Да, по сути дела, мы сейчас раскрываем, почему Творец устроил нам так, что мы обязаны раскрывать зло и начинать получать какие-то ощущения в отношении Него, чтобы в конечном счете мы познали Его и обратились к Творцу, чтобы Творец спас. Это, по сути дела, точка нашей связи. Здесь раскрытие истинного кли, которое создает истинную точку связи между нами и Творцом.
1: И последний вопрос, и потом ваши вопросы. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Мы сейчас перепрыгиваем на последний абзац статьи. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды. И говорит книга Зор, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца, как сказано выше, если нет ахараем, нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
2: У нас есть клип, где Рав так подытоживает все сказанное Рабашем и вводит нас то, что это касается нас в нашей работе, о нашем отношении к реальности. Давайте посмотрим клип номер один, и после этого, понятно, перейдем к вашим вопросам, пожалуйста. Рав, многочисленные беды праведников, и от всех спасает их Творец, спасает его Творец. Это, по сути дела, первый этап нашей работы. Потому что того, кого хотят приблизить, посылают ему трудности. Как написано, что Тора ослабляет силы человека. Дело здесь в том, чтобы связать это с Творцом, с Источником, с тем, кто это несет нам, с нет никого, кроме Него, видеть. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохие вещи, и хорошие. И уж тем более, насколько они связаны с Творцом, как Он устраивает все это. Если человек видел эту связь, не Творца и не зло, а связь в этом проблема. Если бы он ее чувствовал, то, конечно же, путь был бы легким. Почему же он труден? Потому что главное — это связь между тем, как все происходит как со стороны зла, так и со стороны добра, с Творцом связать. А сила его божественности может быть не тот, кто он, а из твоих действий мы познаем тебя. Из твоих действий мы познаем тебя именно так. Действия мы видим. И его можно познать именно через действие. И это связь называется. То есть проблема, на самом деле, все время находиться в правильном, видеть с правильного угла зрения реальность. То есть вечный вопрос, постоянный. Человек должен задавать его после любого изменения в восприятии реальности. Почему мне Творец это делает?
1: Всё.
2: Так, в постоянном виде. Если бы этот вопрос возникал в нас, мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывает реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам это сделал, но мы погружены во внешнюю картину, в то, что происходит у нас на глазах, и в этом проблема. Если мы немного спросим глубже о причине в правильном виде, то есть не причина, почему я страдаю, но кто мне дает это чувство и для чего? Это проблема. Это только группа, пробуждая каждого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробудиться к правильному восприятию реальности. Если бы не это, может это тянуться недели, месяцы, человек забудет вообще, как он должен связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении с Творцом. И время уходит бесполезно.
1: Смотрите, как Рав приводит нас на практику. То есть почему, это то, что Рабаш говорит, почему так многочисленные беды праведника, а Рав говорит, что все зависит от восприятия реальности. Почему Творец делает мне так? Но мы находимся во внешней картине, то, что вокруг нас происходит, почему мне плохо. То есть вместо того, чтобы смотреть на причину, почему Творец мне делает это, а мы смотрим на следствие. И каковы средства? Рав говорит нам, что только группа, тем, что пробуждает каждого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробудиться к правильному восприятию реальности. Мак 11.
3: Дорогие учителя, в статье есть фраза «Его цель — отдать свою душу Творцу». Это очень сильно звучит, и возникает вопрос. Видимо, мы должны просить Творца, чтобы Он забрал нашу душу. Сами же мы не в состоянии. И о чем мы просим Творца, когда говорим, чтобы Он забрал нашу душу?
1: Это очень глубокий вопрос, который должен выясниться в сердце человека. И он-то выясняется посредством чтения таких статей и очень большого и сильного страстного желания понять, что значит передать, отдать душу Творцу. Какие чувства, о каких состояниях говорит Рабаш, когда мы читаем эти статьи, эти первоисточники из этого большого нашего стремления понять, как говорит Бааль Сулам, мы притягиваем таким образом свет, возвращающий к источнику. И снова, исходя из того, что мы, как сейчас изучаем, задаем вопросы и понимаем, что этого не хватает, потому что я вижу, что Алексей из Мак 11 спрашивает, что значит отдать душу Творцу, а почему я не спрашиваю такой вопрос, как Алексей? И таким образом мы пробуждаем один другого. И с этим хисароном, когда мы приходим, приступаем к источнику, к изучению источника, мы начинаем выяснять, что значит для меня передать душу Творцу. Поэтому не поможет, чтобы я сказал тебе так и так, тут Рабаш очень чисто и четко и прямо объяснил. Но каждый должен это скопировать на свое сердце. Исходя из нашей работы, исходя из общего хисарона и из общего света, исправляющего. Женщина из Испании 1. Большое спасибо, преподаватели. Добрый день. Раф постоянно говорит, что мы должны просить света исправления. И это берет время изменить зло. И вопрос такой. Вот в этом процессе это Творец меняет нас, или это происходит посредством нашей соединения и Тора?
2: Хороший вопрос. Мы должны исправить себя и должны привлечь свет. Это постепенный процесс. Сразу же он не происходит, как вы сказали. Вы спрашиваете, это мы изменяем зло или это делает свет? Я бы сказал так. Понятно, что все делает свет. Именно свет строит нас и хисарон, и исправляет, и наполняет его. Словом, свет делает все, но это на стандартном уровне, к которому мы хотим прийти. Я бы сказал так, как Рав сказал в клипе. Вы помните, он сказал, Все зависит от пробуждения человека, и это зависит только от группы. Это значит, что вы можете проводить много моментов в своей жизни и вообще не думать о Творце. Вообще не находиться в этом, быть занятой какой-то внешней картиной, которая занимает ваше сердце и разум, даже не осознавая того, что есть Творец, что Он дает вам это, и совершенно забывайте о нем. И это, по сути дела, основа для раскрытия зла. Но если вы вкладываете все больше и больше в десятку, в подруг, вкладывая себя в них, этим вы можете, конечно же, ускорить это осознание зла, чтобы не проводить годы и месяцы вообще не помня о Творце, о том, что Он существует, и тогда получается верно, что свет производит все действия. Но у нас тоже есть конец нити, с помощью которой мы можем повлиять на, насколько быстро раскроется это зло, или будет в ожидании. И Рав как-то сказал предложение, что все то время, пока человек не думает о Творце, это потеря. Поэтому стоит это принять в расчет, прикладывать усилия в группе, привлекать свет, и свет в конечном счете сделает эту работу.
1: Испания, пожалуйста.
4: Hola, profesores y amigos. Bueno, parecería que a medida que avanzamos en el estudio,
2: Здравствуйте, учителя и товарищи. Кажется, что по мере нашего продвижения в учебе у нас растут и трудности даже на материальном уровне. Как мы можем работать в десятке, чтобы продвигаться над этими трудностями в материальном, в особенности, когда десятка, кажется, находится в спячке. Спасибо.
1: Да, у тебя есть очень много таких компонентов в вопросе. Я думаю, что не стоит связывать то, что нам плохо в жизни, потому что мы продвигаемся в духовном. Если не знаю, если ты смотришь вокруг себя, а, как правило, вокруг нас люди, которым тоже непросто, и даже если они не занимаются каббалой. И мы находимся в поколении, которое должно прийти к исправлению, и есть очень общий процесс, который давит на всех. И это для того, чтобы все задали вопрос, для чего, в чем смысл этой жизни, если мы постоянно находимся в этой гонке. То есть поэтому не стоит связывать и говорить, делать такие выводы, что тебе хуже становится от того, что ты занимаешься духовным. Если ты посмотришь вокруг, ты увидишь, что люди, которые только не занимаются каббалой, им тоже так же плохо и становится все хуже. А то, что есть у нас, это огромная, величайшая вещь. То, что мы можем раскрывать зло целенаправленно, то есть если я смотрю на зло, как Рав нам сказал вначале, почему нам плохо? Как все спрашивают, почему нам плохо? Жалуются на реальность, иногда даже не жалуются на Творца, на саму реальность, на саму жизнь, и не связывают причину зла с тем, что им плохо. И мы, когда стараемся быть слитыми с нашими преподавателями, с нашими учителями, и понимаем то, что они говорят, что причина того, что нам плохо, то, что мы находимся в скрытии, и нам нужно исправить свое зло. Если мы захотим исправить свое зло, которое раскрывается в любви к ближнему, тогда мы действительно осознаем свою природу, и не то, что нам плохо, а плохо, а зло в нас находится. И тогда мы сможем потребовать исправления. исправления, и посмотри, какая это большая разница в определении, что если это зло, оно мешает слиться мне с Творцом, или мне просто плохо. И вот это сокращение времени, которого мы удостоились. А по поводу десятки, мы слышали от урока, из урока, и также часто мы слышим от Рава, что если у товарищей есть стремление, мы можем уже продвигаться дальше, и это все зависит от нашего величия товарищей. Смотрите, в первом отрывке Рав говорит, насколько зависит помощь от товарищей, от чего зависит эта помощь от товарищей, от того, насколько я их ценю, и сколько эти товарищи, они действительно продвигаются больше, чем я, и каждое их слово, оно для меня важное. Я тогда быстрее прихожу и подхожу к анализу вещей, которые со мной происходят. Германия 3, пожалуйста.
5: Hallo, liebe Freunde. Samuel fragt. Телеха.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Сунгуль спрашивает, допустим, я не страдаю от злого начала. Как группа все-таки может на меня влиять в этом плане?
2: Да, человек, который не страдает от злого начала, как он может получить помощь от группы? А сколько времени вы страдаете от того? Страдаете от того, что не страдаете этим?
1: Да.
2: Сколько времени вы обнаруживаете этот симптом? Если это долгое время, это немного беспокоит. Но все это естественно и все нормально. Нужно прийти к состоянию. Не знаю, вам известен этот отрывок из Шамати, где пишет Бааль Сулам: «Любящие Творца, ненавидьте зло». Мы должны прийти к конечном счете, к какому-то состоянию, когда развивается у нас ненависть к злу. Зло, как Нив прекрасно объяснил, это то, что находится во мне, и не дает мне соединиться с товарищами. Это зло, эгоизм, который не дает мне выйти из своей раковины и выйти наружу. Так мы должны развить состояние, когда мы вырабатываем ненависть к этому состоянию. Вы очень активно в десятке, делаете много в распространении и так далее. Для чего вы это делаете? Для того, чтобы в конечном счете выйти из этого эгоизма. Это цель. Для чего мы делаем? Потому что мы этим хотим повлиять и исправить это. Так если не развивается у нас ненависть к злу, мы должны проверить это. Как можно все-таки пробудить ненависть к злу? Мы говорим в противоположном виде. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира. Как мы работаем? Мы работаем только над величием цели. То есть стараемся играть между собой и вызвать то, что называется зависть авторов, один по отношению к другому. Это поле нашей работы. Когда вы вводите себя в это поле и понимаете, что так это воздействует на вас, вы можете войти осознанно в процесс, где вы говорите: «Я хочу исправиться, я пока что не чувствую страдания злого начала». Так нужно войти еще больше в группу, играть в эту зависть, тщеславие, страсть, еще больше войти в это, почувствовать, насколько велики подруги. Это тоже искусственным образом. И вследствие этого, может быть, пробудится немного больше злого начала в вас, и вы почувствуете, насколько оно останавливает вас и насколько вы нуждаетесь в Творце и Свете, который исправит.
1: Мак 39.
6: Добрый день, уважаемые друзья. Ну, поскольку страдания и беды — это как инструмент влияния на человека, нам это понятно. Боль, страдания. Но я вот хотел бы узнать, а как почувствовать страдания души? Ведь главное в теле человека — это душа. который потом впоследствии и забирает Творец. Спасибо.
1: Для того, чтобы почувствовать страдания души, нам дана десятка, которая нам показывает, как раз представляет эту разбитую душу. Это как микромир вот этой души Адама Ришона. У нас нет другой возможности, другой модели, с которой я могу работать, это, кроме этой модели десятки, когда я хочу соединить всех товарищей, все части, все их стремления, всех моих товарищей десятки. Это называется, что я строю свою душу, общую душу, мою душу. Если я работаю над этим и направлен на это, тогда я раскрываю, что мне мешает и от чего эта связь страдает. Особая связь, которая называется «наша душа», страдает. И об этом я могу просить исправления. Хорошо? И женщины Италии.
7: Good morning, dear friend.
1: Доброе утро, дорогие друзья, дорогие учителя. У нас два вопроса. Что значит для человека принять управление Творца, направление Творца в истинной форме?
2: Да, что значит, что человек получает направление? Я не знаю, на каком уровне вы спрашиваете. Есть здесь очень много их. Но сначала говорят, что Творец кладет руку человека на хороший жребий и говорит: «Возьми себе». То есть тот момент, когда у нас пробуждается точка в сердце, мы приходим в окружение. Это значит, вы получили правильное направление. И отсюда и далее все зависит от вас. Насколько вы будете возвеличивать группу, ценить ее, участвовать во всех действиях, и увидите, что вследствие этого раскроете Творца, так вы будете знать, что вы продвигаетесь, и это на самом деле направление Творца, это призыв свыше, который приходит. Вместе с этим в этой работе есть тоже разные уровни. То есть есть работа, когда мы начинаем постепенно понимать, Рав говорил об этом, что человек начинает все больше и больше концентрироваться меньше на себе, больше на других, и начинает это чувствовать по-настоящему. И так Творец говорит с ним. И это язык Творца не на словах, а через все ощущения нашей реальности вы почувствуете, как Творец буквально присутствует, находится там. И даже без слов вы просто это почувствуете, что вы получаете от него ощущения в работе в группе, конечно же. В этом вы почувствуете, как Творец буквально направляет вас и дает вам правильную инструкцию продвижения.
1: Латин 4.
8: Días, querido profesor. Hay una introducción a la pregunta. Cuando la escena queda atrapada.
2: Здравствуйте, дорогие учителя.
8: El egoísmo nos aleja
2: de la. У меня небольшое предисловие к вопросу. Когда десятку захватывает какая-то внешняя картина и эгоизм отталкивает нас от связи, как можно пробудиться вместе, превратив этот разрыв в совместную молитву Творцу, чтобы усилить единство духовное между нами?
1: Это зависит на самом деле от состояния. Ты описываешь непростое состояние, когда вся десятка включается в состояние, ну, то есть впадает в состояние внешней картины, и это приводит к отдалению. Это непросто. Но то, что сказано, времена для Торы, то есть время, которое мы определяем, когда мы встречаемся для нашей связи, нашей беседы, что мы устраиваем еженедельную трапезу, где мы можно немного более тепло и так открыто поговорить, согласно принципам Рабаша. И, разумеется, у нас есть и утром, и днем наши уроки и так далее. И тут все это заключается в принципе «человек да поможет ближнему». То есть тогда, когда человек начинает пробуждать других, он уже начинает тоже пробуждаться. То есть и у нас есть разные упражнения, например, глава десятки, когда нужно пробуждать товарищей. И если все эти вещи в десятке все еще не помогают, то мы находимся в духовном большом кли, мировом кли, и у нас также есть и ответственные за языки, и социальные руководители социальных сообществ, и все... У нас скоро будет конгресс региональный, где мы соберемся все на десятки с одного региона. То есть мы не одни. Это не то, что Latin 4 где-то там в космосе. Нет. Latin 4 есть также Latin 3 и Latin 5. Вокруг вас, спереди, сзади, сверху и снизу, со всех сторон. И это поручительство мы можем дать тоже между десятками, в случае, если наши ответственные тоже с этим согласны и требуют этого. И МАК-97.

0: Спасибо, дорогие преподаватели. Вчера в десятке мы обсуждали эту статью, и у нас возник вопрос. Кто такой знающий тайны, что человек больше не вернется глупости своей? Очевидно, речь идет о раскрытии лика Творца. Что это за уровень, и как это можно себе представить?
1: Да, здесь нет так уж много слов. Каждый может себе представить то, что он хочет, но я предпочитаю основываться на том, что сказали каббалисты и Рав, и на опыт, который есть приобретен у нас в десятке, то есть на совмещение всех этих вещей, или то, что подруга из Италии, которая спросила до вас, это приходит. То, что человек продвигается к раскрытию Творца, приходит к нему. Рав много раз говорил об этом, как это встречает человека в ощущении, когда снова Творец находится и управляет им. Когда мы придем к этому, мы придем. Я думаю, что главным образом мы должны сконцентрироваться на сути самой работы и в этом продвигаться, потому что мы все время в подъемах, падениях, и не можем сказать, сейчас раскрытие Творца, потом нет, когда мы придем к этому, почувствуем.
2: Женщина Турции 6.
3: Селам, достар.
2: Здравствуйте, друзья. Что должен делать человек, чтобы задать вопрос, почему Творец это делает, а не из каких-то претензий, а чтобы как праведник услышать ответ? Ниф, прекрасно. Здесь ты нам задаешь вопросы, которые нам задают также и подруги из мирового кли, из Риховата, еврейская группа 1 тоже задали тот же вопрос. Как задавать этот вопрос не как претензию, почему ты мне это делаешь, а что имеется в виду, почему ты мне это делаешь, или скорее даже, вернее даже, что это ты делаешь. Есть этот вопрос выяснения и принятия на себя ответственности, вместо того, чтобы сбросить на себя ответственность. Ну, Творец дает нам это зло, но что является ложным, потому что Творец мне делает не только добро, но я воспринимаю это как зло, потому что я испорченно воспринимаю все, что идет от Творца, в инверсном виде, в обратном виде. И вот человек должен задать себе этот вопрос и начинать изучать, исследовать, и увидеть, что он является всего лишь осколком большой духовной реальности, которая разбилась, и он маленькая частица этой большой души, которая в чем-то стремится к Творцу, но не может раскрыть в себе и воспринять в себе всего Творца, потому что эта частица находится полностью в получении и в обратной по форме Творцу. Ведь я же и Творца хочу поглотить ради получения, и это никогда не произойдет. И, скорее всего, что мне нужно построить правильное кли, чтобы удерживать Творца. И это приводит меня уже к моим подругам в десятке, что когда мы вместе, если я соединю их в одно кли, так там Творец сможет раскрыться. Так что же тогда вообще такое соединение? Что значит соединиться? Это глубокие вопросы и непростые, в которых человек должен развиться в учебе и в изучении источников и задать себе вопрос, что значит соединить все части своей души, то есть всех товарищей в десятке. Женщины French 1.
4: Bonjour, chers enseignants. Je voudrais savoir, je voudrais que tu m'expliques.
2: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Можете ли вы мне объяснить, Ниф и Яир, что когда мы начинаем эту работу в десятке, раскрывается

0: Ensuite, je voudrais.
1: То есть, есть ли шанс? Что вместо того, чтобы соединить все эти части, мы раскроем еще больше разбиения? И, может быть, еще добавить, что значит, когда человек не чувствует зависти в десятке? Он не видит, что все, что товарищи делают, должно обязать его выйти из своей зоны комфорта.
2: Спасибо.
3: Да, спасибо за два таких полных вопроса. Относительно первого из вопросов, душа Адама Ришона разбилась, и мы снова возвращаемся по этому пути, чтобы исправить душу Адама Ришона, но мы приходим в новом состоянии, когда мы раскрыли все зло в нас. Не заботьтесь о Творце, у него есть программа, все в порядке, мы там не сделаем ошибки. По мере того, насколько мы будем раскрывать зло, это будет целенаправленно, и тогда мы будем просить свет об исправлении, и сколько зла раскроется, раскроется, так даже лучше. Это не цель, но это по пути. И поэтому я говорю, что нечего беспокоиться, а второе — относительно зависти.
1: Вопрос, если я не завидую товарищам, что делать?
3: Ну, смотрите, если я могу что-то взять, здесь очень важное понимание практическое для нашей работы. Мы должны вообще изменить наше воззрение, как Рав сказал. Я начинаю смотреть на жизнь. Кто делает мне то, что делает, почему он мне делает это, и как я сейчас могу действовать, чтобы это изменить. Три вещи, хорошо. Кто делает? Нам, Творец, почему он это делает? Потому что он хочет привести меня к связи с ним, хочет привести меня к исправлению. Отлично. Так он скрывает от меня реальность, что я могу сделать сейчас, что в моих силах сделать, чтобы продвигаться. Работать в моей десятке. Что я могу сделать в десятке? Очень многие вещи и средства, которые есть у меня. Я направляю себя с этого момента и далее, чтобы видеть, где я все время нахожусь, каждую секунду в моей жизни, и как я могу увеличить свою оценку товарищей. Почему? Потому что от этого зависит, насколько я возвращаюсь к правильному восприятию реальности, или я буду погружен внутри себя. Если у меня будет зависть к товарищам, ну, подумайте, если у вас не будет зависти к товарищам, вы будете погружены в эгоистическую реальность, насколько мы знаем. И тогда что? Проблема? То есть мы хотим начать, как спросил Асунгуль, начать понимать, что мы должны развивать осознание зла через свет. Мы хотим привлечь свет и хотим раскрыть как можно больше нашу природу, не просто так, но для того, чтобы мы могли обратиться к Творцу, чтобы было у нас кли для обращения к Нему. Зависть к товарищам — это очень серьезное средство. Мы начинаем смотреть на себя со стороны и жить в своей жизни гораздо целенаправленнее с помощью средств, которые говорят каббалисты.
1: Окей, давайте ответим несколько вопросов, которые прислали в системе. Алексей из МАК-24 спрашивает, что такое война Торы? И он тут пишет, Раши говорит, занимайся, веди войну, войну Торы. Война Торы — это как раз то, что мы призываем, вызываем возвращающий к источнику. Но для этого нам нужно исправление, и нам нужен хисарон, который мы получаем от десятки, и приходим, изучаем Тору. Максим из Новосибирска спрашивает, если у товарища уже долгое время есть какие-то страдания, достаточно здоровья, заработка, семейного благополучия и так далее, как он может проверить, достаточно ли глубоко он ищет причину, или ему не достает этой глубины?
3: Но прежде всего, я надеюсь, что все сложится у товарища, все будет в порядке, и нет заповеди страдать в этом мире. Но каждый получает свой пакет, то, что называется. Вы знаете, у Творца есть свои расчеты. Мы должны стремиться к тому, чтобы помогать друг другу как можно больше во всей материальной картине, которую представляет Творец каждому человеку, чтобы все время была у него связь с правильным восприятием реальности, потому что с помощью этого он, по сути дела, может исправить. И то, что происходит у него в материальном, и прийти к более исправленному восприятию реальности, и обычно

0: все эти вещи укладываются.
1: Луиза из Испании один спрашивает, как не увлечься за внешними отношениями с подругами, а углубиться во внутреннее соединение. Здесь, я думаю, если мы связаны вокруг источника, мы в конечном итоге все равно будем возвращаться к внутренней связи. А также нужно так смотреть таким добрым взглядом на подруг, на все, что они делают, и что даже если они сейчас говорят о каких-то внешних вещах, хотя у нас там не так уж и много о чем есть говорить, но иногда и это происходит, и этому тоже есть место. Потому как это усиливает связь. Пока это усиливает связь, это целенаправленно, и всем понятно, что мы здесь собрались для определенной цели, поэтому нет такого большого опасения, что мы действительно отойдем в сторону, если мы принимаем участие во всех мероприятиях и изучаем источники, в уроках и так далее, то мы всегда вернемся на правильное русло. Мы должны завершать и сказать, и поблагодарить всех, и попросить прощения у всех, кому мы не успели ответить, и мы продолжим. Продолжим в работе в десятке, пока не придем к слиянию с Творцом, и Он уж наверняка точно нам поможет, и мы попросим у Него это вместе. Завершим песней. Thank you.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоар сказано, Рабихи открыл речь и сказал, «Многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним?» И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано, многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их. То есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
1: В трактате «Сука» есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо называл его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай, не воздаст Ешли, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши, «Если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад». Торы, как сказано, «Идите, ешьте хлеб мой, напои водой Торы, как сказано о ней, о все жаждущие, идите к водам, примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать. который является новым и которого не было до того, как он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть. Кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
2: В
0: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
1: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину, без самопожертвования. Они, без сомнения, были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получения ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения, насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
0: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это. И сейчас, когда она представилась, я не исполню это. И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
1: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает? Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном, ибо зло присутствует во время Ахураим, то есть во время скрытия лика, когда он видит, что находится в скрытии. Ведь известно, что маленький отменяется перед большим. Нет сомнения, что здесь, в работе Творца, человек должен отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. А он видит, что его тело не отменяется, и ему тяжело смирить его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут. И из-за этого он отдаляется от всей духовности.
0: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле, силой, которой оно не дает ему верить в Творца выше знания, этим оно забирает у него весь вкус. Так что во всем, когда он начинает подходить к чему-либо духовному, он чувствует, что все сухо, без всякой примеси жизни. Ведь человек начал работу, о которой ему сказали, и он верит тому, что ему сказали, что Тора есть Тора жизни. Как сказано, «Ибо они жизнь ваша и долголетие ваше». И, как сказано, вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда. И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. до такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано: «Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
1: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение? Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды, и говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца, как сказано выше, если нет Ахураим и нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
0: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешевы, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том, страница 331.
3: Мы читаем Зоар, предисловие книги Зоар, на иврите 257-я страница. Мы читаем Зоар, предисловие книги

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоар сказано: Рабихи открыл речь и сказал: «Многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним?» И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано: «Многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец». Не сказано «многочисленные у праведника», а «многочисленные беды праведника». Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды — праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их, то есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которую я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви: злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
1: В трактате Сука есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо назвал его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай: не воздаст Ешлим, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши: если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад. Торы, как сказано: «Идите, ешьте хлеб мой». «Напои водой Торы, как сказано о ней: о все жаждущие, идите к водам». «Примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
2: В
0: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
1: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину без самопожертвования. Они без сомнения были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получения ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения, насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
0: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это. И сейчас, когда она представилась, я не исполню это. И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
1: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий.

0: убить его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном, ибо зло присутствует во время Ахураим, то есть во время скрытия лика, когда он видит, что находится в скрытии. Ведь известно, что маленький отменяется перед большим. Нет сомнения, что здесь, в работе Творца, человек должен отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. А он видит, что его тело не отменяется, и ему тяжело смирить его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут, и из-за этого он отдаляется от всей духовности.
1: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле, силой, которой оно не дает ему верить в Творца выше знания, этим оно забирает у него весь вкус. Так что во всем, когда он начинает подходить к чему-либо духовному, он чувствует, что все сухо, без всякой примеси жизни. Ведь человек начал работу, о которой ему сказали, и он верит тому, что ему сказали, что Тора есть Тора жизни. Как сказано, «Ибо они — жизнь ваша и долголетие ваше». И, как сказано, вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда. И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. До такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано, «Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он

0: настаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
1: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение. Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения? Это дали ему... Для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытия лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды. И говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца. Как сказано выше, если нет Ахурая и нет раскрытия лика, выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
0: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешев, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том, страница 331. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец. Это, по сути, первый этап нашей работы. Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам. Увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как Он всем управляет. Если бы человек видел это, связь не Творца и не зло, а связь, вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное — это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной?
2: Так,
0: постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды? Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении, с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? От того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом, пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом, подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы, а он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
1: Есть много факторов для продвижения человека.
0: То,
1: чем он может повлиять на свое продвижение, это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей.
0: Вот
1: ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться, и ты идешь воодушевляться кем-то, все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
0: Но я не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
1: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находится в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
0: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
1: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах. Когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании, он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают. Тебе показывают что, но сам подход. Да.
0: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
1: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен,
2: эгоист,
1: мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю 1000 долларов. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту 1000 долларов. Да? Что происходит? Это красиво?
2: Нет.
1: Мы с нашим эгоизмом хотим или не хотим. В духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца.
2: Вот.
1: Я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь сдержать себя. Придешь вместо меня и сделаешь это. Этим навредишь и себе, и мне.
2: Так вот,
1: скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хисарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Гиладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Разрушительная сила. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске. Это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему. Ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз. Ведь это не хороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров. Чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать какой-то более внешний круг. Забыть о нем, не видеть его. Пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста. То есть я не смотрю на него, не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
2: Кен.
0: Я не понял, как человек доходит до скромности? Как доходит человек до скромности?
2: Отснат лехет цихали йод...
1: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же, а в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя силы, которые могут тебе навредить. Если мы в общем пробуждаем в мире разные реакции на нас, то нет выбора. Мы занимаемся распространением. Но, скажем, на работе, в каком-то месте, где ты крутишься там среди близких, действуй как можно больше так, чтобы никто на это не обращал внимания. Это лучше всего. Духовные расчеты только с твоей группой. Со всеми остальными простые материальные расчеты.
0: Как я могу сделать своего товарища большим, чем я? Это против моей природы. Я же не могу так и всегда. Я самый лучший, что мне делать?
1: Не знаю, как тебе сказать.
0: Но ведь это совершенно необходимо сделать.
1: Это необходимо.
0: И насколько это необходимо, насколько я нахожу себя в этом. То есть есть такие, кого действительно ставлю выше себя, когда есть какой-то момент, отменяю себя потом.
1: Мне нечего сказать, это благословение с небес, когда человек начинает видеть, что это так. Но когда видят, видят каждого, у кого есть. Это поистине самое малое желание к Творцу. Кто-то, кто сидит здесь, кто пришел, может быть, только сейчас, или он находится здесь годы, неважно. Но главное, что у него есть, что он не находится в деградации, а он находится в стремлении вверх. Если у него есть немного этого желания, грамм желания вверх, И если бы ты был немного с открытыми глазами, ты бы увидел, что он больше тебя. Вот да. Так.
2: А я лиха дахав.
1: У тебя
2: литхабер.
1: Был бы порыв соединиться.
0: Порыв соединиться у меня может быть, но если без величия.
1: Нет, нет, только из-за этого. А ради чего еще соединяться?
0: Когда у него есть что, что мне дать. Ну, допустим, у меня есть чего-то много, а у него немного. То есть это может быть порывом для соединения?
1: Нет, у меня много, а у него немного. Нет ни многого и многого. У него есть самое важное, чего у меня нет вообще. Вот так. Я не знаю, это невозможно передать эти ощущения, но это так. Ты не поверишь, приходят люди, просто кто-то начинает маленький, неважно кто и что, ничего не знает, ни одного слова. А я все же что-то прошел. И так я чувствую по отношению к нему. Над этим, может, нужно работать, но это ощущение приходит как следствие желания достичь, обрести, с одной стороны. И от того, что... Я скажу тебе, откуда вообще такое может быть? Как может быть кто-то один, маленький, который сейчас приходит впервые, пробудить во мне желание как бы прилепиться к нему? И именно как будто потому, что в нем есть что-то, чего нет во мне. Потому что корень его души, его хисронот, особенные, таких нет во мне. Его ощущения, его связь с Творцом не такие, как те, что есть у меня. У каждого своя точка в структуре Адама Ришона. И из этого я чувствую, что он особенный. Так что я не могу это объяснить. То есть есть какое-то объяснение, которое я даю, но легче, проще. Тот, кто не приходит действительно какой-то любви или душевному влечению соединиться с другими. То есть внутри, что есть внутри человека, он не может продвигаться. Только из этой склонности он может черпать новые силы и кили. Мы учили, что ни я, ни он сами по себе не производим килим. Килим создаются из связи между нами, между одним и другим. Отдача, понимаешь? Есть я и есть он. Я ничто, и он ничто. Но если мы можем делать отдачу друг другу, то то, что между нами, этот мост, который мы строим, что называется отдачей, это и есть кли. Понимаешь?
2: Это нешама.
1: Так вот это и есть душа. Или иначе мы говорим, что такое душа? Черная точка, на которой человек строит орхозер, отраженный свет. И внутри этого отраженного света, который возникает как следствие, как нечто, что приходит снизу вверх, выше экрана, выше желания получать, в нем получают раскрытие божественности. Душа находится как бы выше гуфа парцуфа. Поэтому духовное кли строится только в связи одного по отношению к другому. В отдаче, как мы говорим. Также здесь нет другой возможности, кроме как найти таких, кому ты можешь стремиться, любить их в духовном плане. Потому что материальная, ну, вся эта материальность, она совершенно отпадает. И только с ними ты можешь построить такой кли. Нет другой возможности. Поэтому тот, кто не входит в группы, я не понимаю. Ну ладно, люди еще не понимают этого и не чувствуют этой потребности. Но вы очень быстро сейчас почувствуете, что без этого нечего делать. Ради чего учиться, ради чего делать все остальные вещи. По сути, испытание... Не совсем испытание, а творение, которое мы должны создать. Это в отношении одного к другому. Там мы строим отдающие килим. Стараемся их построить в том, чтобы потом действительно получаем. Так что потом действительно получаем их от Творца, и они уже становятся отдающими килим по отношению к Нему. Но это из испытания, из подготовки, которую мы... Почему мы это называется временем подготовки? Потому что мы это делаем между собой. Поэтому Бальсулам пишет, почему не пишут о любви к товарищам? Потому что от этого зависит все наше прекрасное будущее. Да, в этом это красивые слова. Что мы кибуц строим? Да. Как остаться в таком позитивном настрое? Чтобы здесь не было...
0: В позитивном настрое по отношению к этому можно оставаться только по необходимости, с пониманием, что это важно.
1: А если я хочу, чтобы это было заново, так вот, у меня есть для себя?
0: Я могу по себе сказать. Слушаю сообщения, новости из 10 сообщений. От чего-то могу, одного могу воодушевиться. Ну, что поделать? Хоть одно. Может быть, одно из 5 где-то проникает не в разум и чувства. Так происходит. Тут чуть больше, потом немного понимаю, чуть больше появляется чувство пользы от этого, потом еще чуть-чуть.
1: Как сохранить себя в позитивном настрое и не захотеть украсть у товарища его стремление к духовному?
0: Для чего красть? Как ты можешь украсть у товарища его стремление к духовному? Ты можешь воодушевиться его устремлением. Ты можешь захотеть, чтобы у тебя было такое же. Ты не можешь украсть его духовное никак, ведь это... Ну, какое духовное? Что ты видишь? И Творца тоже ты не видишь, чтобы ты мог его украсть, его Творца. Понимаешь? Ты можешь только увидеть, что в нем это есть. И тогда из зависти придешь к тому, что все-таки будешь искать, чтобы у тебя было точно такое же воодушевление.
1: Неясно по сути, что значит соединиться с кем-то другим в точке, которой не хватает. Вы сказали, что у каждого есть что-то, чего у меня вообще нет. И к этой части присоединиться.
0: Я сказал, почему я чувствую, я объяснял, почему я чувствую в ком-то то, что, по сути, в нем все еще нет никакого непонимания. Даже самого простого. Уж, конечно же, нет постижения ни в нашем подходе, да и вообще ни в учебе, ни в кабале, ни в осознанности, да ни в чем. Почему приходящий сюда новичок, я могу им воодушевиться? То есть для нас не важно в группе, в какую группу я вхожу. Допустим, вхожу в какую-то группу, то совершенно не важно, какой уровень есть у людей в группе. Есть у них какое-то стремление к источнику, к Творцу, внутреннее. То, чего они еще не понимают, и не знают, и не чувствуют. Они даже, может, не прошли еще ни подъемов, ни падений. Вообще ничего. Ничего не прошли. Но у них немножко устремление к Творцу есть. Так вот, устремление к Творцу исходит из их точки. где каждый исходит из другой точки, он из другого корня Адама Ришона. И поэтому то, что он достигает, и то, как он связывается с Творцом, это совершенно не похоже на мои подход, постижение, сознание и связь, которая есть у меня с Творцом. И поэтому мне кажется, что в нем, в этом человеке, в новичке, есть что-то, чего во мне нет. И тогда уже, даже если его подход отличается от моего подхода, исходя из корня его души, я уже чувствую ее больше, чем я сам, потому что в нем есть то, чего во мне нет. И поэтому дай мне группу, где будут все абсолютно начинающие, кто ничего не знает, ни слова, но у них есть такие желания, и я могу почувствовать себя среди них, как... так что я от каждого что-то могу получить. Понимаешь? То есть нам нельзя в группе, по отношению к любому находящемуся в группе, критиковать, сколько человек знает, сколько лет он находится, насколько он помнит то, что написано, как он может похвастаться цитатами наизусть. Вообще нет никакой связи. Есть в нем устремление, и это самое важное. Есть в нем устремление. Вот это то, чем я должен воодушевляться в нем. И все, не более того. И поэтому, говорят, есть такая группа, другая группа, эти лучше учатся, эти больше действуют. Знаешь, и на это я отвечаю, что ты можешь всех перемешать, сделать салат из всех, и группы составить как угодно. И любой, кто по-настоящему захочет, для него не будет важно, с кем сидеть.
1: Я не понял, что называется объединением.
0: Объединение с чем?
1: Вы сказали, что объединение между двумя людьми называется духовным кли. Так чтобы я объединился с кем-то другим, у которого есть то, чего у меня нет.
0: Духовным кли называется отдача. Отдача — это то, что есть у меня по отношению к кому-то, к товарищу, к Творцу. Так это называется отдача. То, чего во мне не находится и не находится в нем, а в связи, в моем отношении к нему. Так или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Не знаю, я вас спрашиваю.
0: Ну, если ты не понимаешь, о чем мы говорим, тогда о чем продолжать? Ну, не о чем. Ну, мне нечего продолжать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я сожалею. Отдача — это мое отношение к кому-то. Понимаешь? Есть я со своими желаниями, со всякими своими разочарованиями и всем остальным. Я. Есть кто-то другой с его желаниями, с его наполнениями. Есть кли. Есть Творец. И есть соотношение между ними. Духовно называется отношение между Творцом и Творением. Вот и все. Так духовное кли — это то, что находится между Творением и Творцом посередине. Как мы его создаем? Мы сейчас создаем его во время подготовки не между мной и Творцом, хотя у меня есть иногда какая-то надежда или какое-то намерение, что это так, а между мной и тобой. Пока мы сейчас строим такое кли. Почему? Потому что тебя я вижу. Ты великий в моих глазах, ты замечательный, в тебе столько прекрасных свойств, ты пробуждаешь во мне много чего. И, исходя из этого, я хочу тебе отдавать. На этом я учусь, как мне все это делать. Можно, нельзя, как, что, почему. Это называется временем подготовки. Когда пишут мелом на доске, получается то так, то иначе. И это не имеет значения. Но мы учимся строить. А когда уже в этом становимся более опытными, то тогда дадут нам заняться этим более серьезно.
1: Легче отдавать одному товарищу и отменяться перед ним. А как это сделать по отношению к группе? И тем более тебе нужно заботиться, чтобы это было поровну между всеми.
0: Легко объединиться с одним товарищем и отдавать ему, и трудно со всеми из группы. А некоторые говорят наоборот, что легче с группой, а с кем-то одним труднее. Потому что относительно группы ты можешь лгать себе, будто бы ты отдаешь. Ты идешь на кухню, работаешь там с морковью или что-то еще, и ты думаешь, что ты вообще отдаешь всем, всему Бнебару. А на самом деле ты никому ничего не отдаешь. Ты отдаешь морковке. Понимаешь? Так вот это что? Называется всем? Попробуй объединиться с кем-то одним. Поговори с ним. Как ты действительно обнаружишь, чем ты можешь от него воодушевиться и вообще, насколько ты готов отменить себя перед каждым. Так вот говорят, что как раз это самое сложное, а ты говоришь, что наоборот. Видишь, есть два подхода, и такой, и другой. Что делать? Что не делает разум, делает время, на самом деле. Надо просто с этим продолжать.
1: Но мы говорили о моменте, что нужно заботиться о равном отношении.
0: Равное отношение ко всем означает, что я никогда не отклоняюсь от намерения ради отдачи. Потому что намерение ради отдачи, оно должно оторвать меня от любого личного, индивидуального, животного отношения к человеку. Насколько он мне внешне приятен, насколько, может быть, у меня с ним разные расчеты. Понимаешь? Но человек, с которым я, может быть, я все время ссорюсь, и, может быть, не знаю, кричим друг на друга, но это не влияет на мою внутреннюю связь с ним. Одно во внешнем, а по отношению к внутреннему другое, от души к душе. Вы не знаете, в каких отношениях я нахожусь с Шулемом. Ну, там, просто для примера. Снаружи может выглядеть, ну, как вы видите. Я говорю, серьезно? Это вообще нет связи одного с другим. Его в выражение, то, что я не выношу. Ну так что? Во внутреннем видно его устремление. Это совершенно другой вопрос. А ты уже спрашивал.
1: Состояние, что не вернется больше глупости своей, это однократно или это действует на каждой ступени?
0: Нет. Если Творец раскрывается человеку в его истинном раскрытии, есть такие этапы, даже не этапы, бывают случаи на нашем пути, пока мы не пройдем махсом. Когда человек удивляется, потому что вдруг начинает чувствовать, как он ощущает, он не знает, но вдруг появляется какая-то ясность, какое-то ощущение присутствия Творца. И ощущение управления. Все это не называется. Это раскрытие, это да. Это некоторое да, раскрытие глаз, но временное. По разного вида расчетам свыше дается такое человеку. Но это проходит. И это не свидетельство, разумеется, то, что он не вернется больше глупости своей. А когда по-настоящему происходит открытие глаз в Торе, прохождение махсома, достижение силы, сокращение над всеми своими желаниями человека. И это достигается только посредством того, что Творец раскрывается ему по-настоящему, когда он чувствует его присутствие, и тогда он иначе не способен поступать. Вот это называется свидетельством. И от этого уже назад нет отступления. Почему нет? Потому что да, есть падение, он да, борется с чуждыми силами, но это уже другой вид войны. Это выход в левую линию, но для того, чтобы вернуться к правой, а потом и к средней. То есть всякий раз это то, что называется «поднимают в святости».
1: Это равное отношение с одной стороны, а с другой то, над чем мы сейчас работаем. Выбрать одного, перед кем можно было бы больше отмениться, у которого есть большее.
0: Я не понял.
1: Это то, о чем мы говорили в субботу, что каждая группа будет работать над выбором кого-то одного, кто лучше всех в этом. Какое тогда при этом равное отношение ко всем? Выбор руководителя. Сказано, что мы должны выбрать кого-то руководителем.
0: Нужно выбрать кого-то лидером, руководителем кого-то в группе. Для чего мне над этим работать нужно? Для того, чтобы ценить каждого как можно больше. Я никогда не собираюсь делать так: «А, посмотри, что он делает, а этот вообще ничего не делает». Ну, так вот, в конкретном свойстве. А в другом свойстве, наоборот, кто-то делает больше, кто-то меньше. То есть я никогда не говорю, что этот ничего не делает. Вообще никогда. Никогда в моем подходе ко всем 15 товарищам я не собираюсь делать ничего отрицательного. Ни одного, ни одного отрицательного предложения. Знаешь, можно сделать такую игру.

0: Бывают такие игры, что никогда ни о ком плохо не думаю. А по-другому, о ком я думаю самым положительным образом. Вот того выбираю лидером. И поэтому нужно раз в неделю рассказать всем ребятам, почему я выбрал его, кого-то. Ну, допустим, в этой группе Исраэль, он лидер группы на этой неделе. Почему? Потому что я заметил в нем какие-то моменты. В одном, в другом, в третьем. То, что более возвышено, чем у всех остальных. И всем я должен... Обо всех тоже рассказывать все хорошее, но о Израиле больше. Почему, чем это поможет? Потому что все равно мы работаем через сравнение. Весь наш мир действует через сравнение между происходящим. Это во всех наших чувствах, абсолютно во всем. Мы не можем ни продвигаться, ни измерить, и ничего вообще, если не сравниваем. Но сравнение должно быть положительным. Вот в этом упражнении. Не может быть иначе. Конечно, если я говорю, что кто-то больше другого, то значит второй же меньше первого. Но тем не менее, только в положительном ключе.
1: Это не разрушает равное отношение?
2: Нет, это не разрушает равенство в отношениях. Равенство в отношениях, это не имеется в виду, что... Равенство в отношениях, это значит, что я люблю всех. Относительно любви ко всем в группе, там должно быть равенство. Что не может быть такое, что вот его нос мне нравится, да, или его нос мне нравится меньше, чем нос другого. Равные отношения — это относительно любви, но после любви, когда я измеряю, кто больше, да, в каких-то качествах один относительно другого, это уже что-то другое. Это как в семье. Мама может любить всех детей и говорит, вот этот вот лучше, а вот это лучше в этом, но любит она всех и по отношению ко всем. Может быть, так как-то, вот, может, так будет понятно.
1: Мои попытки отдавать товарищу, что важнее? Мое желание отдавать или его настоящая потребность?
2: Что значит отдача товарищу? Ты не можешь дать товарищу ничего, кроме как показать ему пример, насколько ты ценишь нашу работу, ценишь учебу, книги, наших авторов, работу в группе, все вот эти вещи. Вот это самая лучшая и самая большая и единственная услуга, которую ты можешь ему оказать. Что ты можешь дать ему? 5 шекелей? Помочь? Не знаю, дома что-то исправить? Все эти вещи в конечном счете это человеческие. А мы говорим о том, что мы даем друг другу. Все? Кроме этого, тебе нечего дать другому, на самом деле, дать ему то, что в этом мире никто больше дать не может. Вот этот вот подъем. И именно своим примером. Теперь мы говорили, что подъем такой, это может быть без всякой связи с тобой. Вчера Гилад написал какое-то объявление, я даже не помню. Я просто видел в телефоне, чего он там написал.
1: Это он для вас написал?
2: Нет, не для меня, а для всех. Насколько Творец вас любит, да, что-то такое. У тебя есть? Мне очень понравилось. Любимый хаверим, любимцы Творца. У Творца у вас есть такие качества, у вас есть замечательные качества, что только добрый, любящий Творец и мог придумать. Ну, замечательно.
3: Так
2: я впечатлился тому, что он написал. И, может быть, на самом деле, это практически, ну, может быть, он наоборот, как раз сейчас, побит. И сделал это не из чувства, а вот просто умом. Может быть, неделю прочитал назад, а сегодня вот так вбросил это нам. Но на меня это подействовало. А я думаю, какой он большой, как он это сделал, как он это почувствовал.
3: А
2: у него там не важно, на какой ступени, даже в каком состоянии, может быть, совершенно противоположном. Так это самую большую услугу, которую можно оказать товарищам. Да и я вообще не понимаю, что там у него внутри. Пока ко мне не дошло это объявление, может быть, он вообще там уже упал, и кто знает, в каком он там состоянии, и где он там. А на мне это сработало. Это надо брать в расчет, когда мы влияем друг на друга.
1: Мы говорим, что есть только я и Творец. В чем разница между товарищем в моем внешнем окружении и Творцом? И что там происходит?
3: Адам, ше магия ликан лильмот.
2: Человек, который приходит сюда учиться.
3: Кама шаним он ми бульбал.
2: Несколько лет он полностью запутан. Бедняга, несчастный. Я себя помню. Еще до Ребе я полностью запутался, и когда я к нему пришел, у меня как-то уже что-то внутри там наладилось, да, и в мозгах, и вообще. Но вообще, вы знаете, какие революции происходят с каждым. Какая путаница, противоречия. Уходы, да что еще нам предстоит? Но главное, то, что не выясняется, это связь с Творцом. Куда его сюда поместить? Учеба, товарищи, семья, работа. Да, в любой детали моей жизни он только мешает. Он никуда не входит, ни в какие отношения, никуда. Где? Ну где? Ну если нет, так нет. Ну а если да, то где? Где эта дата? Вот эта вот помеха должна постепенно выстроить во мне правильное отношение к нему. Что я увижу во всем, что я ощущаю, его. Просто вот в разных видах. Но это только через такие вот помехи. Ну вот у меня никак с ним не складывается. Это называется вывести его из двойного скрытия, хотя бы в одинарное скрытие.
1: Что такое помехи? Это кли?
2: Помехи становятся потом кли, да, где он раскрывается.
1: То, о чем вы говорите, что...
2: А вещи вот эти негативные, они негативные в том, что он тебе сделал что-то такое негативное, потому что он хочет в тебе раскрыться. Вот это называется негативом. Там, где мне больно, туда я должен обратить внимание, там Творец раскрывается. И так вот, на всех моих уровнях страдания. Если так видеть, да, так весь кли, так строится кли.
1: Если мы строим духовное кли между нами, как потом становится понятно, что я получил это от Творца?
2: Когда ты строишь кли между собой и товарищем, тебе кажется, что ты строишь это с товарищем. То есть тебе сейчас кажется, поэтому это называется время подготовки. Почему мир такой большой, так много людей, я должен со всеми поладить? Да потому что он является совокупной частью, и каждый, кроме меня, это его элементы. И я не могу сразу отнестись вот к этому совокупному компоненту. Я не могу. И на уровне вот

0: 600 тысяч квадратиков, и я должен подсоединиться. Ты помнишь, когда-то были телефонные станции такие, где там провода, штекеры вставляли, и я должен подключить себя в 600 тысячах, да, таких вот штекерах к нему. И все вот остальные души — это его присутствие по отношению ко мне, что если я так подсоединяюсь, я подсоединяюсь к нему. И каждый должен видеть тогда вот это деление Творца на 600 тысяч частей по отношению ко мне, что это для того, чтобы легче мне было соединиться с ним. Да.
1: В отношении помех, если я вижу, как товарищ вкладывает усилия, делает что-то, что связано с определенным усилием, например, раскладывает книги на столах, если я сам ему помогаю, я, по сути, есть здесь момент, что я краду у него усилия?
2: А та тагида херет.
0: А ты скажи по-другому. Я сегодня обнаружил, что тот, кто приходит за 5 минут до начала и раскладывает книги на столах. Я умный, я что ж хочу выиграть, да? А я приду за 10 минут раньше, да? Я буду раскладывать книги. Он приходит и видит. Все, я украл у него усилия, украл награду и... А что тебе сказать? О чем ты думал, когда ты эти вещи сделал? Это имеет значение. Понимаешь, тут как раз выигрыш или проигрыш. Потому что духовные не делятся, там нет частей. Если вы делаете вместе, знаешь, ты даже вот в группе Рэби я дал идею. Мы вместе сделаем такую коробку.
2: Это
0: коробку там один человек сделает за 5 минут, но мы сделаем все вместе. Полчаса даже займет, но сделаем вместе. Тогда у тебя есть тут же выигрыш, прибыль на всех. Даже больше, да, чем один с другим. Это уже не важно, что вы делаете. Даже не важно, что вы делаете. А важно, что ты добавляешь своим отношениям в связи. Ты не можешь украсть тем, что ты будешь вместе с ним раздавать книги. Приходите завтра без 5:00, 3:00, да. Все вот эти 80 человек, кто сидят здесь, и каждый возьмет только книгу другого и положит ее на место. То есть не каждый там для себя, а каждый для другого. Будет та же самая работа. Это вопрос того, что ты хочешь от этого. А духовным, да, духовный может обеспечить всех. Это не по количеству книг, что ты поделишь. Но наша работа, чтобы поддерживать группу, нам нужны разные виды работ. Ну, это все надо делать. Но в намерении, когда ты добавляешь, там есть место для всех.
1: Вы сказали, что Творец раскроется в наших отношениях. Выходит так, что есть нечто третье. Есть Творец, есть отношения и мы.
0: Конечно, есть Творец, есть отношения и мы. Есть три вещи. Свет, кли и кран между ними. Замечательно. Намерение ради отдачи, да. Три элемента, три компонента во всем мироздании, другого ничего нет.
1: Как я в отношении могу раскрыть его?
0: Творец не зависит от нас, творение не зависит от нас, а вот отношения — это то, что мы должны строить, создавать, наладить.
1: Где это кли, которое мы ощущаем? Что это вообще? Мы говорим экран. Это кли, который ощущает.
0: Экран называется, что у меня есть 15 товарищей, и я немножечко сейчас переступаю через собственные желания для того, чтобы соединиться с ними и быть

0: по-доброму с ним, именно из-за общей цели, из-за Творца, который нас обязывает к этому.
1: А где же Творец?
0: Неважно, неважно, что-то, что мне обязывает свыше, не знаю, что это. Конечно же, не знаю, но только с помощью работы в группе я могу потом прийти к нему, а до этого его нет. Пока что так просто.
1: Где эта граница, когда я должен думать, прийти, работать над этим? Где эта граница, за которой уже он раскроется? Где есть граница, что это его отношение? Не товарища, а именно его.
0: Когда ты перейдешь к работе относительно того, не относительно товарища, но относительно Творца,
1: да,
0: это раскроется равным же образом. Ты начнешь через группу видеть Творца. Я говорю тебе просто, ты начнешь через них видеть отношение Творца к тебе. И не через что другое. Нету. Ты только пойми, это кли. Ты строишь кли, ты этим строишь, ты раскрываешь его через единственное, через души, где он может раскрыться. А иначе как он может раскрыться? В кели. В кели. Когда ты соединяешься с ними, ты через них раскрываешь Творца. В твоей точке, в твоей собственном кли, ты можешь раскрыть только тьму, только потребность к нему. Но его раскрытие ты можешь раскрыть только в других точках и их точках относительно отдачи им. Не знаю, как. Ну, что, изобразить вам это?
2: Зе никуда шхура они.
0: Вот эта черная точка – это я.
2: Зе рак хисарон.
0: Это только хисарон. Хисарон. Потребность. Кен? Только хисарон. Хисарон,
2: но и что кекут.
0: Так? Хисарон или стремление.
2: И что кекут. Зео.
0: Стремление. Все.
2: Зе никуда азон.
0: Теперь.
2: Они...
0: זה, в этой точке я.
2: Никуда шхура. Они лой хол ларгиш.
0: Черная точка. Я не могу почувствовать ничего. А где же я ощущаю? Я ощущаю, что у меня есть еще такие.
2: 599 и 999 точек.
0: И в каждом из них тоже нет ничего. Нет ничего. Но в моем отношении, которое я строю по отношению к каждому, это то, что называется тот, кто сожалеет, кто разделяет страдания общества, да, он удостаивается успокоения, удовлетворения. Вот эта вот отдача, это и есть кли. Вот это кли.
2: Понимаешь?
0: Так вот, Творец, я ощущаю, облачается в каждом из них. И в конечном счете я постигаю его через вот эти вот килим.
2: Не
0: раскроются тебе другие килим. Что такое шхина, где раскрывается Творец? Это собрание всех душ. Как ты можешь соединиться, как ты можешь стать частью шхины, которая соединяется с Творцом? Сначала души соединяются. Только вот таким вот образом. Нет,
2: тут
0: мы не понимаем, насколько вообще вся тема проста. Читаем и не можем это передать.
1: Все это, по сути, предназначено для того, чтобы я занимался не своим «я», а товарищем. Это то, что называется отдачей. Мысли, которые я могу... Все это, если я думаю 10 минут не о себе, тогда как бы...
0: Вся учеба. Вся методика, которую мы изучаем, вся вот эти вот премудрости, которые мы учим, все только лишь для того, чтобы в конечном счете как-то поместить нас в правильное отношение к душам, а через них к Творцу. Нет ничего другого.
2: Но...
1: Можно спросить по чертежу?
2: Циюру не кризис, там как...
0: Ну, чертеж, это так, он случайно возник. То есть захотелось мне сейчас, может быть, как-то вот объяснить что-то. Не то, что это бальсулям.
1: То, что вы начертили свыше, это то, что мне кажется, что Творец раскрывается в товарищах?
0: Творец, вот это 599, 999, кроме меня, это все относительно меня называется шхиной. Так? У меня нет тут, да, других цветов.
2: Коль зе.
0: Все вот это, да?
2: Шхина.
0: Называется шхиной. Так?
2: А вот
0: это шохен, тот, кто пребывает, это творец.
2: כן, תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות את...
0: Это שוכן, творец. Как я могу его раскрыть? Только если я соединяюсь со всеми остальными душами, и в той мере, где он там находится, в итоге, да, вот эти души, так я раскрываю его.
2: אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה
0: הוא... У нас нет никакой другой возможности. А почему он сделал эту систему таким вот образом? Потому что в той мере, насколько я нахожусь в отдаче, я раскрываю его. Все это, ну, в той же замкнутой системе.
2: Вот компактно и просто.
0: Очень компактно и просто.
1: Но этому почему Малхут хочет отдавать? Ведь получать это намного сильнее, чем отдавать. Это по-настоящему.
0: Почему Шхима, почему Малхут Ацелут хочет быть в отдаче? Потому что она находится в раскрытии. Творец раскрыт по отношению к ней. При этом души находятся в клипот. Я, вот это мое «я» находится в клипе, шхина находится в раскрытии. Для того, чтобы соединиться со шхиной, я должен дойти до махсома, скажем, между мною и ими, барьер такой, махсом.
2: רצון של השכינה, אתה שואל. השכינה זה נקרא
0: מלכות בסוף. שכינה это מלכות бесконечности. Это как раз та же מלכות бесконечности, которая почувствовала присутствие Творца, сразу захотела быть в отдаче, произвела сокращение. И вот какая-то часть ее, какая-то душа ее, которая заинтересована, как бы, согласно своей неисправности, да, заинтересована быть в отдаче, ради отдачи. Как бы выводит, да, эту часть из себя. Это значит, что она не участвует, она не примешивает свое желание к связи с Творцом. Это значит, что вот это желание находится в клипе.
1: Ощущение такое быть с Творцом, это намного выше, чем быть получающим.
0: Ощущение хозяина в сравнении с получением наслаждения от хозяина, это сильнее. Давай, приходи к нам, я тебе покажу, да, как ты... Будешь стесняться.
1: Я умею стесняться.
0: Я тебе это устрою. В чем проблема с Творцом? Что он не раскрыт. Был бы раскрыт, ты бы стыдился. Ну, поверь мне.
1: А что это? Какое здесь место для учебы ТЭЦ, который мы изучаем?
0: Место изучения ТЭЦ. Сейчас, может быть, мы в конце концов начнем учиться, ты все время нам мешаешь, чтобы была потребность в изучении ТЭЦ, потому что посредством учебы ты постигаешь силу. Ты сейчас будешь соединяться с Творцом. Через товарищей, да, с Творцом. Это цель. Откуда ты получаешь силы? Ты говоришь, я же в группе, товарищи, сейчас мне возбудили разные такие вот, да, воодушевление, такое вдохновение, я хочу дальше. А что ты хочешь-то? Как ты реализуешь это желание?
1: Через товарищей.
0: А зачем ты в отдаче товарищам?
1: Чтобы они отдавали мне.
0: Чтобы они воздействовали на тебя? Зачем? Чтобы было более сильное желание к Творцу. Так ведь? Ну а дальше что ты будешь делать с этим желанием?
1: Раскрываю в них Творца.
0: В этом желании Творец раскрывается?
1: Нет, в отдаче между мной и ими.
0: Да какая у тебя отдача к товарищам? Эгоистическая. Как ты исправляешь эту отдачу, чтобы это на самом деле стало отдачей? Это сверху должен прийти свет и тебя исправить. Что-то не складывается у тебя. Ну-ну.
1: Да, ну вот из вашего объяснения...
0: Нет, подожди, давай, секунду. Ты находишься на каком-то определенном уровня соединения с товарищами. Ты хочешь поднять уровень соединения на более высокий уровень. Почему ты хочешь поднять свое соединение с товарищами еще больше? Ты впечатлился от них, ты увидел, насколько они больше их. Ты посмотрел на того, и вот на этого. Где они? А где я? Твой эгоизм просто спать тебе не дает. Они все больше меня, ну а что со мной будет? Как оно? Будет, что будет? Это что, отдача? Прошу прощения. Это отдача? Не отдача. А когда ты им отдаешь в отдаче, ты это отдача? Тоже не отдача. Все это через эгоизм. Теперь, как я подниму уровень наших отношений так, что если я сейчас нахожусь, скажем, в 10% отдачи, а 90% эгоизма, как будет 20% отдачи и 80% эгоизма? Откуда я эту силу получу? Откуда я чуть-чуть изменю свое отношение к товарищам, так что я заинтересован получить от них впечатление, заинтересован получать от них желание, а не как бы пробуждать меня к Творцу, но как исправить это пробуждение, чтобы оно стало ради отдачи? Это только посредством света, возвращающего к источнику. Вся наша отдача между нами пока — это получить впечатление друг от друга, как другой больше, чем я.
1: А ради чего?
0: Да чтобы я хотел больше. Чтобы я стремился больше.
1: А из книги это невозможно. Из книги мы берем то, чтобы это впечатление было как бы ради отдачи.
0: Конечно, а иначе зачем мне книгу-то открывать? Иначе я открою книгу, чтобы там учить всякие премудрости.
1: Теперь, откуда человек знает, что это не то, что... Что не дает человеку думать, что то, что он дает товарищу, это не ради отдачи?
0: Мы думаем, что то, что мы делаем товарищам, это отдача. Но мы думаем об этом, потому что мы не знаем, что такое отдача. Чтобы на самом деле прийти к отдаче, мне нужен свет, возвращающий к источнику. Это то, что я сказал, поднять уровень моей отдачи с моего уровня на более высокий уровень. Что значит более высокий уровень? Чтобы у меня было действительно больше настоящей отдачи. Мне нужен для этого свет, который придет и исправит все мои свойства.
1: Понятно. Откуда приходит хиссарон к этому?
0: Хиссарон, желание приходит от товарищей.
1: И они объясняют человеку, что?
0: Они показывают мне, насколько они стремятся в духовное, насколько они готовы вкладываться, работать.
2: Они тмолькарати...
0: Я вчера читал... Ну, вот это сообщение в телефоне, я видел, ой, насколько он это ощутил так сильно и мощно, вот какой он большой. И сразу же я почувствовал, что я маленький, и что я меньше, чем он, и мой эгоизм начал работать, и мой страх, что у него будет больше, чем у меня, все это начало работать. Это да. А что со мной будет? После того, как я думаю о таких вещах, что будет со мной, что мне надо делать, я по-быстрому открываю книгу и начинаю учиться. Зачем? Чтобы... Да, совершенствоваться.
1: Я не понимаю, где здесь ради отдачи. Вы объясняете, объясняете, но где это?
0: Что у тебя отдача больше, чем у меня. У него намерение и желание больше, чем то, что есть у меня.
1: Как это можно увидеть? Как это можно увидеть? Желание, понятно.
0: Так я почувствовал.
1: А это что-то другое.
0: Ну что значит видеть? Как видеть?
1: Я не знаю. Вы говорите, что группа дает мне желание, стремление к Творцу. Теперь это стремление.
0: Группа дает мне не устремление, группа дает мне картинку, что все в группе больше, чем я. Так? Зависть авторов приумножает мудрость. Я начинаю считать, они больше меня, что, а я, что будет со мной. Так ведь? Это побуждает меня открыть книгу и начать учиться. Почему? А из книги я так слышал, да? Что из книги придет исправление. И поэтому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере в Творца и так далее. Помнишь? Ну вот.
2: Ну, маспик. Хватит.
0: Это не хватит, чтобы открыть книгу?
1: Да, сейчас мы поделимся в десятках впечатлением от того, что мы слышали на уроке.
0: Я чувствую в этом уроке, насколько велика работа, к которой нас пригласили. Рав дает нам возможность попробовать вот этого величия. И Рав говорит, почему мир такой большой? Почему так много людей, с которыми я должен поладить? Потому что он включает каждого, кроме меня. Они есть его части. А я не могу приступить сразу к этому интегралу. Я сначала начинаю относиться к каждой его части. И тогда у меня есть связь с телами, как будто бы в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части. То есть как каждого как бы. И вот через внутреннюю часть я потом прихожу к душам. Ай, какая замечательная работа.
1: Да, это очень большое благословение. Видеть, как Михаил рассказал, это результат работы, усилия к тому, чтобы слиться с Творцом.
0: А вот это упражнение как раз, да, то, что касается работы перед каждым отдельным товарищем, там есть больше приходит таких нюансов, где детали, как я должен относиться к каждому товарищу, и так мы можем учиться. И также потрясающе, как в 2002 году Рав говорит о том, что надо выбрать руководителя группы, сегодня мы это называем главой десятки, то есть по отношению к этому упражнению снова. Это упражнение конкретное относительно товарища. Там мы можем вообще начать учиться, как мы сравниваем, да, как относиться положительно к каждому товарищу.
1: У нас в нашей групповой работе каждый раз работа с нашим желанием получать, которое все время раскрывается, и говорят, что по мере нашего продвижение и желание прийти к цели, это раскрывается все больше. И у нас есть возможность это исправить с помощью действий, которые мы совершаем друг по отношению к другу, давая хорошие примеры.
3: Как
1: мы отдаем, так мы пробуждаем зависть друг в друге. Учаем друг друга, как отдавать или как просить у Творца помощи, чтобы тоже помог нам отдавать.
0: Да, Рав замечательно описал, что такое духовное, где духовное раскрывается. Это не во мне и не в товарище, а это в нашей отдаче, которую мы создаем в этой связи, то, что находится между нами. И потом он это уточнил, что говорится о том кли, который находится выше человека. Это отраженный свет, это мера отдачи, намерение, которое переходит от меня к товарищу, от товарища ко мне, там находится духовное. То есть то, что я могу дать товарищу, это только лишь пример, а не там какие-то знания, книгу, что-то внешнее. Даже вот пример, да, что вот новичок приходит, можно впечатлиться им, только соединиться с его стремлением. Почему? Потому что то стремление его к Творцу у меня такого нет. И я завидую ему, я соединяюсь с ним, отменяю себя перед ним, я могу приобрести то, что есть у него к Творцу, у меня нет. Так мы соединяемся, 600 тысяч душ соединяются все вместе.
1: Я слышал на уроке также, тот, кто, кого хотят приблизить, посылают ему беды. И вопрос возникает, для чего мне Творец это делает? Человек может выбрать, от кого впечатлиться. Стремление к Творцу — это от того, что я могу впечатлиться. А в конце деление Творца на 600 тысяч частей — это для того, чтобы облегчить связь с Ним. Раскрыть Творца ты можешь только в свойствах товарищей.
0: Да, урок замечательный, там много всего. Главным образом отношения между товарищами. Это как бы первичное наше строение, где там мы можем раскрыть кли, и оттуда еще и Творца. Было очень интересно, был интересный момент, что человек должен все время видеть и спрашивать, и быть все время на связи с Творцом, и задавать вопрос, почему Творец это делает с ним. И это вспоминается именно благодаря товарищам.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха лихохмата Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы сейчас переходим к уроку введения в науку Каббала вместе с Равом. Сейчас мы слышали в первой части, что такое душа. Черная точка, над которой человек строит отраженный свет. И в этом отраженном свете, который является результатом того, что выше экрана, выше желание получать, там получаем раскрытие Творца. Душа находится как бы выше тела, парцуфа, гуфа. Поэтому духовные кли строятся только на связи одного с другим, в отдаче то, что мы говорим.
2: Да, мы также слышали, что с помощью учебы ты получаешь силы. Мы сейчас собираемся получить силу, чтобы раскрыть величие товарища, величие Творца. И мы сейчас, это уже четвертый урок, третья часть этого четвертого урока. И обратите внимание, Рав здесь начинает входить в Никудот Десак. В конце этой части есть какая-то новая точка, затем в продолжении уроков он подробнее будет объяснять, как мы переходим из мира Ак в Никудот Десак. Давайте войдем в урок, запишем для себя вопросы, выяснения, которые мы хотим понять, и затем мы проведем время вместе, пожалуйста.
0: Вы вначале сказали, что конечная цель — чтобы кли наполнилось. Сейчас вот по этим процессам кли будет пустым.
2: Цель творения — чтобы кли наполнилось. И кли постепенно наполняется еще 20, еще 15%. Малхут бесконечности, она наполняется. Гальгальта, Абсак, Мабон, все эти парцуфы, они добавляют наполнение. Что происходит дальше, это то, что мы сейчас будем учить. Мы снова находимся в Гальгальта. В таком большом масштабе. Вот здесь у нас Рош, вот здесь П этой Гальгальты, здесь вот Табур. А это вот окончание Сиюм. Это Табур. А это Сиюм. Рош.
3: Тох. Сов. Гальгальта.
2: Гальгальта. Затем у нас есть второй парцуф. Аб.
3: Парцуф Лиши.
2: Хазе. Третий парцуф. З. Саг.
3: Гальгальта яцаре решимот далит, да?
2: Гальгальта вышла на решимот далит, далит. Аб. На решимот далит гимель. Саг на решимот гимель бет.
3: Кулам и стайму.
2: Все завершились.
3: Ан табур де гальгальта.
2: На табуре Гальгальта. Есть еще два парцуфа, которые называются Ма. Когда вышли решимот Бет Алиф и Бон, который вышел на решимот Алиф Шурш. Почему я делаю такое расстояние между ними? Я хочу здесь что-то вам нарисовать. А сейчас я перехожу к чему-то очень особенному.
3: Ламадну итхем
2: Мы с вами учили четыре стадии прямого света. Еще раз. От Творца исходит свет, и Он строит Пхину Алиф и Пхина Алиф, поскольку она наполнила светом, и она называется Хохма, но затем не желает получать свет, и тогда она называется Бина. Почему? Потому что почувствовала свойство света, что он отдает, я тоже хочу быть отдающей. И что делает Бина? Она говорит: я получу немного, чтобы это было как отдача хозяину. Я этим буду подобна ему. И это называется свойство Зерампин, Пхинагимель. А затем Малхут получает. Что мы здесь видим? Все решения на самом деле находятся в Бине. Бина хочет быть как Творец. Для того, чтобы быть подобной хозяину как Творец, вы помните наш пример, когда гость приходит к хозяину и все, что там происходит, от того, что Бина хочет быть как Творец, она идет и получает. То есть она строит Зерампин. Зерампин по отношению к Бине называется сын. А Бина называется Има. Мать, дословно. А Хохма называется Аба, отец. Затем в этом мире мы увидим, как это материализуется и дает в этом мире все эти свойства, которые есть у нас. То, что мы, что в нас и между нами. Все это — результат этих сил, которые нисходят и дают этому миру и материю, и свойства этой материи. Получается у нас, что Бина, по сути дела, ответственна вследствие того, что она хочет быть подобной Творцу, она ответственна за построение всей системы, которая есть ниже нее. Она, по сути дела, думает, как она построит Зерампин, затем Малхут, и как затем Малхут, которая получит весь свет ради отдачи, это, по сути, будет результатом Бины. Потому что Бина хочет отдавать максимум, делать максимальное для Творца. Как это сделать? Если ты получишь от него, этим ты дашь ему максимум. Так можно сказать, что Малхут — это, по сути дела, результат Бины. Бина порождает Малхут. Поэтому, так как Малхут, так и Зерампин, оба они называются баним, сыновьями, по отношению к Бине. Парцуф Гальгальта у нас — это парцуф Кетер. Парцуф Ап у нас — это парцуф Хохма. Парцуф Сак у нас — это парцуф Бина. И здесь мы видим, что то, что происходит здесь внизу, что невозможно наполнить келим сов Гальгальты цветами, Бина ответственна и страдает из-за этого. И что она делает? Сак — это Бина. Он, по сути дела, ответственен за то, чтобы наполнить Нии Гальгальты. Как же он это делает, Парцов Сак? Мы с вами учили. Что здесь, в Хохме, есть свет Хохмы. Свет Хохмы, Ор Хохма. Здесь есть свет Кетер. В Бине уже есть свет Хасадим. Да? Что значит свет хасадим? Ор хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от того, что я даю. А свет хохмы — наслаждение от того, что я получаю. Так почему Аб не может спуститься ниже табора Гальгальты? Этот парцуф не может спуститься, потому что есть в нем свет хохма. Почему Саг Бина не может спуститься ниже табора Гальгальты? Есть в нем свет хасадим, но есть только в нем гимель дейт лапшут, облачение. Это тоже хохма, потому что остается здесь решимо отаб, да? Что мы говорим? Была у нас Гальгальта, она очистилась. После очищения Гальгальты остались решимот, из которых родился парцуфа. Какие решимот остались? Дали дейт лапшут, свет, который был в Гальгальте, и гимль давиют, экран, который есть у нас в Аб. То есть всегда в следующем парцуфе есть решимо от наслаждения предыдущего парцуфа. Поэтому и есть здесь внутри сак свет хохма. И поэтому он не может спуститься вниз. Он сам по себе сак, свет хохма. Ему он не нужен. По сути дела, он нуждается в нем. Для чего? Для того, чтобы сказать, что я не хочу его. Вы знаете, когда можно сказать, что о человеке он не получает, дай ему так, чтобы никто не знал, и возьмет он или нет. Согласно этому, можно сказать, он получает или нет. То есть свет хохмы должен быть в саге для того, чтобы саг сказал о нем, сделал ответ на него и сказал: «Я не хочу». Для этого. Но если саг распространяется со светом хохма вниз, так здесь килим кабалы, неида гальгальты, конец гальгальты, сов гальгальты, получит этот свет хохма ради получения, поэтому сак не может спуститься ниже табура гальгальты. Не может спуститься. Еще раз, понятно или нет? У меня есть аппетит. Желание насладиться несколькими порциями. Как мы говорили, мясо и рыба, какой-то рис, салат и сок. У меня нет экрана для того, чтобы получить ради отдачи мясо и рыбу. Это слишком большие наслаждения. И если я получу их от хозяина, будет мне настолько вкусно, что я не буду думать о хозяине. Я буду думать только о себе и как я наслаждаюсь ими. Так мне нельзя их получать. Это называется, что я оставляю эту часть во мне, конец оставляю пустым. Почему оставляю пустым? Потому что наслаждения, которые я могу получить здесь, они слишком большие, больше моего экрана. И тогда я получу их, это будет просто я теряю голову. Поэтому я не получаю. Теперь, если сак спустится и наполнит эти келим светом хасадим, это нормально. Свет хасадим, что это? Это желание отдавать. Желание отдавать, если ты хочешь только отдавать, ты можешь быть в любом месте. Потому что тебя не интересует, какие наслаждения есть. Я не хочу, это не мое. Но если в сак есть свет хохма, есть в нем свет хохма, почему? Для того, чтобы сказал, что я не хочу его. Откуда родился Саг Бина? Из того, что был наполнен светом хохмы, и вдруг начал чувствовать, что в свете хохмы есть также свойство Творца, свойство хозяина. Когда я получаю этот свет хохма, я наслаждаюсь. Но кто дает мне этот свет хохма? Дает мне Творец. Что он хочет? Он отдающий. Так и я хочу быть отдающим. То есть Саг, для того, чтобы получать свойство отдачи, он должен быть наполнен светом хохмы. невозможно желать отдавать, если ты не чувствуешь наслаждения от того, что ты получаешь. Поэтому хохма наша, хотя мы изучаем, как отдавать Творцу, эта хохма называется наукой Каббала, получение, потому что это с помощью того, что ты получаешь. Сак не может спуститься ниже табура, потому что есть в нем свет хохма. Но когда сак начинает очищаться, и он говорит, что я ухожу, я больше не получаю этот свет, тогда свет, который входит сюда, таамим, вкусы, таамим,
3: таамим, десак.
2: Тамим десак. Когда этот свет начинает выходить, свет хохма сразу же уходит. Первым он уходит, как самый большой свет. И остается только свет хасадин. Здесь остается только свет хасадим. При исхождении цветов из сага. И тогда эти цвета, цвета хасадим, могут распространиться вниз, сюда, и наполнить все келим сов гальгальты. Вот так. Свет хасадим распространяется. И так мы называем это наполнение Никудот Десак. Поэтому исхождение цветов называется Никудот, и тогда эти цвета Никудот спускаются вниз и наполняют на Игальгальты. Уже есть у нас внизу табура до Сиюма, все свет хасадим. Это уже что-то. Потому что мы говорили, что если мы наполним также эту часть Малхут бесконечности светом, это будет конец исправления. Тогда творение достигнет уровня Творца в вечности, в совершенстве, во всем. Кроме этого, мы даже не способны представить себе что-то. Что не хватает здесь? Наполните те келим светами. И сак уже может спуститься сюда и наполнить светами хасадим. Но свет хасадим — это называется исправление творения. Свет хасадим — это исправление творения. Тикун абрия. Почему это исправление творения? Потому что свет хасадим — это намерение ради отдачи. Я хочу отдавать тебя. Теперь это называется исправлением. Цель творения — чтобы я получил все. После того, как есть свет хасадим, я могу получить все ради отдачи. Поэтому свет хасадим называется исправлением творения, а свет хохма называется целью творения. Два этих света у нас есть только в реальности. Так же, как есть получающие и отдающие кли, то есть желание получать и желание отдавать, наслаждение от получения и от отдачи. Свет хасадим — наслаждение от отдачи, а свет хохма — наслаждение от получения. Что происходит дальше? Никудот десак спустились вниз, ниже табура. И сейчас я хочу объяснить еще одну вещь. Мы делим парцуф на несколько частей. Рош, Тох, Сов. Мы можем сказать Тох и Сов, тело, Гуф. В Рош мы имеем 5 частей. В Тох и Сов вместе в Гуф есть 5 частей. Или мы делим Тох на 5 и Сов на 5. Есть много видов деления Гуф и Рош. Для того, чтобы самым правильным образом разделить здесь Гуф, мы делим так, что Кетер Хохма Бина, Сферот Кетер Хохма Бина, три сферы — это Рош, Хесед, Гвура Тиферет, это Сферот Тох, Нецах от Исот Малхут, это сферот Сов. Что с этими сферот? Мы не говорили пока что об этом, да? Да, до сих пор это часть урока. А завтра будет уже четвертая часть этого урока. Так мы слышали впервые в этой серии уроков о Никудот де-Саг. И, конечно же, есть много вопросов, которые возникают вследствие этих выяснений. Мы записали для себя, мы ждем на экранах знаков вопросов. И здесь... Пожалуйста, Давид.
0: Это не первый раз меня это путает. Желание получать, которое есть в Гальгальте, это желание получать то, что Рав сказал, ты мясо и рыба, и вдруг свет Хасадим может туда распространяться, это же не келим, предназначенный для такого света. Они хотят получать, почему там вдруг распространяется отдача. Да, мы учим, что Творец создал мир в состоянии дин, суда, запрет, ограничений. И этот мир не смог существовать, потому что цель творения не смогла осуществиться, то есть заполнить Сов Гальгальта. Так вот, для того, чтобы заполнить Сов Гальгальты, как раз происходит, что Никудот де-Саг готовит это место, чтобы туда могло распространиться потом свет Хохма. Это то, что называется сочетание свойств милосердия и суда. И тогда может осуществиться цель творения.
2: И к этому можно также добавить, что такое Сов Гальгальты. Произошел расчет в Рош Гальгальты, верно? Первый расчет, когда прямой свет наполняет Малхут, и он отталкивается, есть новая кли, которая называется «Экран и отраженный свет в Рош Гальгальты». И этот экран, прежде всего, отталкивает все наслаждение, которое приходит. Есть прямой свет 100%, отраженный 100%. Что происходит? Из намерения доставить наслаждение Творцу в Гальгальте, она раскрывает, насколько Творец хочет дать ей наслаждение и насколько она может получить. Так то, что она решает, что можно получать, она получает, и это называется Тох Гальгальты. Называется распространение экрана от него и вниз, и туда, и внутрь, и это называется Орпними, внутренний свет. Но в той же мере она раскрывает, сколько она не может получать. Несмотря на то, что пришло к ней наслаждение, она очень хочет получить его. И поэтому вследствие этого отталкивания решение не получать в Сов Гальгальты. В Сов Гальгальты распространяется свет Хасадим. Что такое это за свет Хасадим? Он происходит от того, что Гальгальта решила, что она, несмотря на то, что она может и хочет получить, она не получает Сов Парцуфа, так там уже есть свет Хасадим, даже с небольшим свечением Хохмы, потому что свет Хасадим никогда сам не распространяется, а распространяется с небольшим свечением Хохмы. Все. Теперь он сделал заново расчет, битуш внутреннего и окружающего светов, начинает новый парцуфат. В нем тоже есть свет хохма, поэтому он распространяется до табура. Теперь выходит новый парцуф. Светца, когда выходит Парцуфсак, он выходит на Бет-Авиют, но на Гимелит Лапшут. Этот Гимелит Лапшут не позволяет ему спускаться ниже табора Гальгальты. Но когда Цак начинает очищаться, и Никудот его выходят в процессе очищения, вдруг появляется Бет-Бет, уже нет этого Гимелит. Есть Бет-Авиют и Бет-Дейт Лапшут. Оттуда уже вдруг есть свет Хасадим. Так почему он не сходит ниже Гальгальты? Потому что он может опуститься ниже табура, извиняюсь. С другой стороны, есть сейчас подобие свойств между этим светом, который называется свет Никудот, Бет-Бет, свойство Бины, и между тем светом Хасадим, который находится ниже табура Гальгальты, а еще от распространения Гальгальты. Есть совпадение цветов. Это свет Хасадим, это свет Хасадим. Поэтому они могут вследствие этого на следующих уроках увидеть, как выстраивается Никудот Десак и как появляется Парцуф Никудим вследствие этого. Но свет Хасадим существует ниже табура Гальгальты, когда уже принято решение не получать света, насколько это возможно. Да? Йоав.
0: Никудот Десак заполнили все пустое пространство, которое опустошилось в результате ухода света из четвертой стадии прямого света? Наполнили весь все пространство
2: светом Хасадим. Только очень маленькая линия, то, что было в Гальгальте, это то, что потом вернулось в Парцуф.
0: Но тонкая линия — это хохма, это не Хасадим.
2: Да, но это то, что было выше табора. Так,
0: правильно.
2: Так все это пустое место, как бы сейчас весь Парцуф наполнен светом. Никудот Десак, они в конечном итоге запитали весь Парцуф.
0: Никудот Десак спустились вниз, заполнили, да, все пустое пространство, да, где было еще свет Хасадим, еще в четвертой стадии. И сейчас есть некое смешение двух видов света Хасадим. То, что происходит сейчас. Есть распространение света Хасадим, у кого есть Аришимот Бет-Бет, и Хасадим, у которых были еще в четвертой стадии.
2: В первом сокращении ушел весь свет. И тогда возвратилась тонкая линия, от которой выстраиваются все высшие миры. В Гальгальте говорится 20%, и осталось пустое место, где не было никакого света. Оттуда туда спустились Никудот Десак.
0: В момент, когда Парцуф Гальгальта делал расчет, сколько может получить радиоотдачи, так он получает радиоотдачи от П до табура. А ниже табура, под табуром, там есть свет Хасадим. Этот свет Хасадим — совпадение по форме, который как бы отталкивает света. Не то, что там есть что-то пустое, сов Гальгальта. Там есть свет Хасадим, то, что Гилад сказал, что там даже свечение, подсветка хохмы в свете хохма. Это не пустое пространство сов Гальгальта.
2: Окей, спасибо. Мак 11. Да, Мак 11, пожалуйста.
1: Дорогие преподаватели, вопрос такой: почему Парцуф Аб не мог выполнить то же самое, что сделал Парцуф Сак? Ведь в нем тоже был экран Нави Юд Гимель и свет Хасадим, соответственно. И когда он очистился, он стал Гимл-Гимл. Он также мог пройти под табор, но почему этого не произошло?
2: Да, может быть, это путает Гимель, Бет. На самом деле, Бальсулам часто пользуется теми же понятиями, потому что он видит это как систему. Он говорит Малхут. А какой Малхут говорит?

0: это ниже табора, потому что это свет цели творения. А как же можно его получить? Только в той мере, когда в рожь происходит расчет, и ясно парцуфу, что он может получить этот свет, не теряя величия хозяина, а наоборот, это добавляет еще большее величие хозяину, потому что благодаря тому, что ты получаешь от хозяина, ты выполняешь его желание в той мере, в которой можно получать, не теряя экран, в этой мере пап получает. И поэтому он получает в определенной мере и ограниченно до табура. Он не может получить ниже табора получать. Так гимель — это не гимель как свойство Зерампина, а наоборот, гимель — это которое символизирует после далит гальгальты, соответствующий кетеру, что гимель — это соответствует хохме, а свет хохмы не может опуститься ниже табора. Литва 1.
1: Что значит, что бина страдает от того, что не может заполнить кли, если это она все равно делает через то, что наполняет через сак?
0: Что значит, что вторая стадия не может наполнить нижнего? Что это значит? Яков, непонятен вопрос. Можно повторить, что значит, что вторая стадия что?
2: Ибадну татаргум?
0: Нет у нас перевода?
2: Тишалу баанглиту лайв?
0: Может быть, в английском спросите?
1: Бина страдает от того, что она не может спуститься ниже табора.
3: That bina suffer because she can't fill in below of tabur. If sag does it when she's cleaning herself and left only chasadim.
4: Что значит, что свет ослабляется и остается только хасадим? Да, свет, который там появляется. Мы видим, что парцуф саг строится на решемот гимел и тлапшут и бет авиют. И в тамим саг есть хохма, который исходит еще из парцуфа аб. Поэтому тамим саг не могут спуститься под табур. Но в момент, когда свет начинает выходить, что называется никудот, тогда экран начинает ослабевать, и никудот — это чистая бина. Что значит чистая бина? Что первое сокращение на них уже не влияет. Поэтому никудот саг могут спускаться под табур и наполнять весь это пространство, которое под табуром.
0: Я хочу уточнить вопрос Йоава, потому что мы говорили о том, что никудот исаг опустились под табур до сиюм раглин и наполнили парцуф гальгальта до конца, до сиюма. Теперь возникает вопрос. Есть у нас целая сфера, есть малкут бесконечности, потому что до сиюма гальгальта — это как бы в прямой линии, в тонкой. А что со всей этой огромной сферой, со всей сферой малкут бесконечности? Йоав, мне кажется, спрашивал. Никудот десак наполнили всю малкут бесконечности, которая вне этой тонкой линии, вне гальгальты, или только это относится к прямой. И гальгальта, а малкут самой этот круг остался пустым. Гилада, вопрос был понятен, я думаю, что Иран ответил на этот вопрос. Но наполнение Малхут бесконечности, которая опустошилась, никогда не в самой далит. Есть у нас чертеж такой, да, далит посередине, затем гимель, бет, алиф, шореш. все это Малхут бесконечности. И ее свойства, как она восприняла эти девять первых, и поскольку нет исчезновения в духовном, Малхут бесконечности,

0: частности, есть Шоре, Шалев, Бет-Гимель и Далит в середине, да, в центре. Так это рисует Бальсулам в книге Илан, древо дословно. И когда свет происходит, проходит сверху вниз, он касается Малхут бесконечности, но только касается, но не входит, он над ней. И в учении десяти сферот, в самом начале первой части, Бальсулам говорит это. Это называется «Ноги его стояли на Масличной горе». И поэтому все распространение, о котором мы говорим, неважно, до табора и ниже табора, мы говорим только об очень тонкой линии, которая нисходит от Малхут бесконечности с самого начала и до над Далит де Далит. Поэтому и над табуром, и под табуром вообще не говорится обо всей этой сфере. Когда примешивается сфера? Только потом, когда родился мир Никудим, и разбился мир Никудим, и рождаются миры Ацилут, Брия и Цирасия, и они тоже в линии до Далит, не касаются Далит. Затем только рождается Адам Ришон, из-за перемещения Далит со свойством Бины, и разбивается Адам Ришон, и только тогда можно говорить о Далит де Далит. И тогда, когда есть исправление снизу вверх, тогда наполняется это пространство. Все это пространство, о котором мы говорим, до этого не наполняется. И поэтому все, что мы говорим сейчас о распространении сверху вниз, говорится только о тонкой линии, как выше Табора и также ниже Табора. Мы уже буквально в завершении урока, Иран. Что?
1: Туда. Спасибо.
0: Итак, мы, спасибо всем, мы продолжим, понятно, эту учебу и завтра, и завершим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоар сказано, Рабихи открыл речь и сказал, «Многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним?» И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано, многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их, то есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
1: В трактате «Сука» есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо называл его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай, не воздаст Ешли, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши, «Если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад». Торы, как сказано, «Идите, ешьте хлеб мой, напои водой Торы, как сказано о ней, о все жаждущие, идите к водам, примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
2: В
0: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
1: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину без самопожертвования. Они без сомнения были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получения ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца,

0: поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца. Тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения, насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
1: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это. И сейчас, когда она представилась, я не исполню это. И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
0: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном, ибо зло присутствует во время Ахураим, то есть во время скрытия лика, когда он видит, что находится в скрытии. Ведь известно, что маленький отменяется перед большим. Нет сомнения, что здесь, в работе Творца, человек должен отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. А он видит, что его тело не отменяется, и ему тяжело смирить его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут. И из-за этого он отдаляется от всей духовности.
1: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле, силой, которой оно не дает ему верить в Творца выше знания, этим оно забирает у него весь вкус. Так что во всем, когда он начинает подходить к чему-либо духовному, он чувствует, что все сухо, без всякой примеси жизни. Ведь человек начал работу, о которой ему сказали, и он верит тому, что ему сказали, что Тора есть Тора жизни. Как сказано, «Ибо они жизнь ваша и долголетие ваше». И, как сказано, вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда. И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. До такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано: «Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
0: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение? Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды, и говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. Обеды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца, как сказано выше, если нет Ахурая и нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
1: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешевы, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том, страница 331. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец. Это, по сути, первый этап нашей работы. Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам. Увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как Он всем управляет. Если бы человек видел это, связь не Творца и не зло, а связь, вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное – это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. Это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной?
0: Так,
1: постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды? Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? От того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом, пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом, подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы. А он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
1: Есть много факторов для продвижения человека. То, чем он может повлиять на свое продвижение. Это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей. Вот ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться, и ты идешь воодушевляться кем-то, все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
0: Но я не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
1: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находятся в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
0: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
1: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах. Когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании, он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают, что, но сам подход. Да.
0: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
1: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен,
2: эгоист,
1: мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю 1000 долларов. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту 1000 долларов. Да? Что происходит? Это красиво?
2: Нет.
1: Мы с нашим эгоизмом, хотим или не хотим, в духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца.
2: Вот.
1: Я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь сдержать себя. Придешь вместо меня и сделаешь это. Этим навредишь и себе, и мне.
2: Так
1: вот, скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хисарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Гиладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Разрушительная сила. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске. Это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему. Ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз. Ведь это не хороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров. Чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать какой-то более внешний круг. Забыть о нем, не видеть его. Пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста.
2: То
1: есть я не смотрю на него и не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
0: Не понял, как человек доходит до скромности?
1: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же, а в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя силы, которые могут тебе навредить. Если мы в общем пробуждаем в мире разные реакции на нас, то нет выбора. Мы занимаемся распространением. Но, скажем, на работе, в каком-то месте, где ты крутишься там среди близких, действуй как можно больше так, чтобы никто на это не обращал внимания. Это лучше всего. Духовные расчеты только с твоей группой. Со всеми остальными простые материальные расчеты.
0: Как я могу сделать своего товарища большим, чем я? Это против моей природы. Я же не могу так и всегда. Я самый лучший, что мне делать?
1: Не знаю, как тебе сказать.
0: Но ведь это совершенно необходимо сделать.
1: Это необходимо.
0: И насколько это необходимо, насколько я нахожу себя в этом. То есть есть такие, кого действительно ставлю выше себя. Когда есть какой-то момент, отменяю себя потом.
1: Мне нечего сказать. Это благословение. Это благословение с небес, когда человек начинает видеть, что это так. Но когда видит, видит каждого, у кого есть это поистине самое малое желание к Творцу. Кто-то, кто сидит здесь, кто пришел, может быть, только сейчас, или он находится здесь годы, неважно. Но главное, что у него есть, что он не находится в деградации, а он находится в стремлении вверх. Если у него есть немного этого желания, грамм желания вверх, И если бы ты был немного с открытыми глазами, ты бы увидел, что он больше тебя. Вот так.
2: А я лиха дахав.
1: У тебя был бы порыв соединиться.
0: Порыв соединиться у меня может быть, но если без величия.
1: Нет, только из-за этого. Ради чего еще соединяться?
0: Когда у него есть что, что мне дать. Ну, допустим, у меня есть чего-то много, а у него немного. То есть это может быть порывом для соединения?
1: Нет.

0: Над этим, может, нужно работать, но это ощущение приходит как следствие желания достичь, обрести, с одной стороны, и от того, что я скажу тебе, откуда вообще такое может быть? Как может быть кто-то один, маленький, который сейчас приходит впервые, пробудить во мне желание как бы прилепиться к нему? И именно как будто потому, что в нем есть что-то, чего нет во мне. Потому что корень его души, его хисронот, особенные. Таких нет во мне. Его ощущения, его связь с Творцом не такие, как те, что есть у меня. У каждого своя точка в структуре Адама Ришона. И из этого я чувствую, что он особенный. Так что я не могу это объяснить. То есть есть какое-то объяснение, которое я даю, но легче, проще. Тот, кто не приходит действительно какой-то любви или душевному влечению соединиться с другими. То есть внутри, что есть внутри человека, он не может продвигаться. Только из этой склонности он может черпать новые силы и кили. Мы учили, что ни я, ни он сами по себе не производим килим. Килим создаются из связи между нами, между одним и другим. Отдача, понимаешь? Есть я и есть он. Я ничто, и он ничто. Но если мы можем делать отдачу друг другу, то то, что между нами, этот мост, который мы строим, что называется отдачей, это и есть кли. Понимаешь?
1: Это нешама.
0: Так вот это и есть душа. Или иначе мы говорим, что такое душа? Черная точка, на которой человек строит орхозер, отраженный свет. И внутри этого отраженного света, который возникает как следствие, как нечто, что приходит снизу вверх, выше экрана, выше желания получать, в нем получают раскрытие божественности. Душа находится как бы выше гуфа парцуфа. Поэтому духовное кли строится только в связи одного по отношению к другому. В отдаче, как мы и говорим. Так что здесь нет другой возможности, кроме как найти таких, кому ты можешь стремиться, любить их в духовном плане. Потому что материальная, ну вся эта материальность, она совершенно отпадает. И только с ними ты можешь построить такой кли. Нет другой возможности. Поэтому тот, кто не входит в группы, я не понимаю. Ну ладно, люди еще не понимают этого и не чувствуют этой потребности. Но вы очень быстро сейчас почувствуете, что без этого нечего делать. Ради чего учиться, ради чего делать все остальные вещи. По сути, испытание... Не совсем испытание, а творение, которое мы должны создать. Это в отношении одного к другому. Там мы строим отдающие килим. Стараемся их построить в том, чтобы потом действительно получаем. Так что потом действительно получаем их от Творца, и они уже становятся отдающими килим по отношению к Нему. Но это из испытания, из подготовки, которую мы... Почему мы это называется временем подготовки? Потому что мы это делаем между собой. Поэтому Бальсулам пишет, почему не пишут о любви к товарищам? Потому что от этого зависит все наше прекрасное будущее. Да, в этом это красивые слова.

0: Боним кибуц.
1: Что мы кибуц строим? Да. Как остаться в таком позитивном настрое? Чтобы здесь не было
2: позитивном настрое по отношению к этому можно оставаться только по необходимости, с пониманием, что это важно.
1: А если я хочу, чтобы это было заново, так вот у меня есть для себя.
2: Я могу по себе сказать. Слушаю сообщения, новости из 10 сообщений. От чего-то могу, одного могу воодушевиться. Ну, что поделать? Хоть одно. Может быть, одно из 5 где-то проникает не в разум и чувства. Так происходит. Чуть больше, потом немного понимаю, чуть больше появляется чувство пользы от этого, потом еще чуть-чуть.
1: Как сохранить себя в позитивном настрое и не захотеть украсть у товарища его стремление к духовному?
2: Нет, для чего красть? Как ты можешь украсть у товарища его стремление к духовному? Ты можешь воодушевиться его устремлением. Ты можешь захотеть, чтобы у тебя было такое же. Ты не можешь украсть его духовное никак, ведь это... Ну, какое духовное, что ты видишь? И Творца тоже ты не видишь, чтобы ты мог его украсть, его Творца. Понимаешь? Ты можешь только увидеть, что в нем это есть. И тогда из зависти придешь к тому, что все-таки будешь искать, чтобы у тебя было точно такое же воодушевление.
1: Неясно по сути, что значит соединиться с кем-то другим в точке, которой не хватает. Вы сказали, что у каждого есть что-то, чего у меня вообще нет. И к этой части присоединиться.
2: Я сказал, почему я чувствую, я объяснял, почему я чувствую в ком-то то, что, по сути, в нем все еще нет никакого непонимания. Даже самого простого. Уж, конечно же, нет постижения ни в нашем подходе, да и вообще ни в учебе, ни в кабале, ни в осознанности, да ни в чем. Почему приходящий сюда новичок, я могу им воодушевиться? То есть для нас не важно в группе, в какую группу я вхожу. Допустим, вхожу в какую-то группу, то совершенно не важно, какой уровень есть у людей в группе. Есть у них какое-то стремление к источнику, к Творцу, внутреннее. То, чего они еще не понимают, и не знают, и не чувствуют. Они даже, может, не прошли еще ни подъемов, ни падений. Вообще ничего. Ничего не прошли. Но у них немножко устремление к Творцу есть. Так вот, устремление к Творцу исходит из их точки, где каждый исходит из другой точки, он из другого корня Адама Ришона. И поэтому то, что он достигает, и то, как он связывается с Творцом, это совершенно не похоже на мои подход, постижение, сознание и связь, которая есть у меня с Творцом. И поэтому мне кажется, что в нем, в этом человеке, в новичке, есть что-то, чего во мне нет. И тогда уже, даже если его подход отличается от моего подхода, исходя из корня его души, я уже чувствую ее больше, чем я сам, потому что в нем есть то, чего во мне нет. И поэтому дай мне группу, где будут все абсолютно начинающие, кто ничего не знает, ни слова, но у них есть такие желания, и я могу почувствовать себя среди них, как... Так что я от каждого что-то могу получить. Понимаешь? То есть нам нельзя в группе, по отношению к любому находящемуся в группе, критиковать, сколько человек знает, сколько лет он находится, насколько он помнит то, что написано, как он может похвастаться цитатами наизусть. Вообще нет никакой связи. Есть в нем устремление, и это самое важное. Есть в нем устремление. Вот это то, чем я должен воодушевляться в нем. И все, не более того. И поэтому, говорит, есть такая группа, другая группа, эти лучше учатся, эти больше действуют. Знаешь, и на это я отвечаю, что ты можешь всех перемешать, сделать салат из всех, и группы составить как угодно. И любой, кто по-настоящему захочет, для него не будет важно, с кем сидеть.
1: Я не понял, что называется объединением.
2: Объединение с чем?
1: Вы сказали, что объединение между двумя людьми называется духовным кли. Так чтобы я объединился с кем-то другим, у которого есть то, чего у меня нет.
2: Духовным кли называется отдача. Отдача — это то, что есть у меня по отношению к кому-то, к товарищу, к Творцу. Так это называется отдача. То, чего во мне не находится и не находится в нем, а в связи, в моем отношении к нему. Так или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Не знаю, я вас спрашиваю.
2: Ну, если ты не понимаешь, о чем мы говорим, тогда о чем продолжать? Не о чем. Ну, мне нечего продолжать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я сожалею. Отдача — это мое отношение к кому-то. Понимаешь? Есть я со своими желаниями, со всякими своими разочарованиями и всем остальным. Я. Есть кто-то другой с его желаниями, с его наполнениями. Есть кли. Есть Творец. И есть соотношение между ними. Духовно называется отношение между Творцом и Творением. Вот и все. Так духовное кли — это то, что находится между Творением и Творцом посередине. Как мы его создаем? Мы сейчас создаем его во время подготовки не между мной и Творцом, хотя у меня есть иногда какая-то надежда или какое-то намерение, что это так, а между мной и тобой. Пока мы сейчас строим такой кли. Почему? Потому что тебя я вижу. Ты великий в моих глазах, ты замечательный, в тебе столько прекрасных свойств, ты пробуждаешь во мне много чего. И, исходя из этого, я хочу тебе отдавать. На этом я учусь, как мне все это делать. Можно, нельзя, как, что, почему. Это называется временем подготовки. Когда пишут мелом на доске, получается то так, то иначе. И это не имеет значения. Но мы учимся строить. А когда уже в этом становимся более опытными, то тогда дадут нам заняться этим более серьезно.
1: Легче отдавать одному товарищу и отменяться перед ним. А как это сделать по отношению к группе? И тем более тебе нужно заботиться, чтобы это было поровну между всеми.
2: Легко объединиться с одним товарищем и отдавать ему, и трудно со всеми из группы. А некоторые говорят наоборот, что легче с группой, а с кем-то одним труднее, потому что относительно группы ты можешь лгать себе, будто бы ты отдаешь. Ты идешь на кухню, работаешь там с морковью или что-то еще, и ты думаешь, что ты вообще отдаешь всем, всему Бнебару, а на самом деле ты никому ничего не отдаешь, ты отдаешь морковке. Понимаешь? Так вот это что, называется всем? Попробуй объединиться с кем-то одним, поговори с ним. Как ты действительно обнаружишь, чем ты можешь от него воодушевиться и вообще, насколько ты готов отменить себя перед каждым. Так вот говорят, что как раз это самое сложное, а ты говоришь, что наоборот. Видишь, есть два подхода, и такой, и другой. Что делать? Что не делает разум, делает время, на самом деле. Надо просто с этим продолжать.
1: Но мы говорили о моменте, что нужно заботиться о равном отношении.
2: Равное отношение ко всем означает, что я никогда не отклоняюсь от намерения ради отдачи. Потому что намерение ради отдачи, оно должно оторвать меня от любого личного, индивидуального, животного отношения к человеку. Насколько он мне внешне приятен, насколько, может быть, у меня с ним разные расчеты. Понимаешь? Но человек, с которым я, может быть, я все время ссорюсь, и, может быть, не знаю, кричим друг на друга, но это не влияет на мою внутреннюю связь с ним. Одно во внешнем, а по отношению к внутреннему другое, от души к душе. Вы не знаете, в каких отношениях я нахожусь с Шулемом. Ну, там, просто для примера. Снаружи может выглядеть, ну, как вы видите. Я говорю, серьезно. Это вообще нет связи одного с другим. Его выражение, то, что я не выношу. Ну так что? Во внутреннем видно его устремление, это совершенно другой вопрос. А ты уже спрашивал.
1: Состояние, что не вернется больше глупости своей, это однократно или это действует на каждой ступени?
2: Нет. Если Творец раскрывается человеку в его истинном раскрытии, есть такие этапы, даже не этапы, бывают случаи на нашем пути, пока мы не пройдем махсом. Когда человек удивляется, потому что вдруг начинает чувствовать, как он ощущает, он не знает, но вдруг появляется какая-то ясность, какое-то ощущение присутствия Творца. И ощущение управления. Все это не называется. Это раскрытие, это да. Это некоторое да, раскрытие глаз, но временное. По разного вида расчетам свыше дается такое человеку. Но это проходит. И это не свидетельство, разумеется, то, что он не вернется больше глупости своей. А когда по-настоящему происходит открытие глаз в Торе, прохождение махсома, достижение силы, сокращение над всеми своими желаниями человека. И это достигается только посредством того, что Творец раскрывается ему по-настоящему, когда он чувствует его присутствие, и тогда он иначе не способен поступать. Вот это называется свидетельством. И от этого уже назад нет отступления. Почему нет? Потому что да, есть падение, он да, борется с чуждыми силами, но это уже другой вид войны. Это выход в левую линию, но для того, чтобы вернуться к правой, а потом и к средней. То есть всякий раз это то, что называется «поднимают в святости».
1: Это равное отношение с одной стороны, а с другой — то, над чем мы сейчас работаем. Выбрать одного, перед кем можно было бы больше отмениться, у которого есть большее.
2: Я не понял.
1: Это то, о чем мы говорили в субботу, что каждая группа будет работать над выбором кого-то одного, кто лучше всех в этом. Какое тогда при этом равное отношение ко всем? Выбор руководителя. Сказано, что мы должны выбрать кого-то руководителем.
2: Нужно выбрать кого-то лидером, руководителем кого-то в группе. Для чего мне над этим работать нужно? Для того, чтобы ценить каждого как можно больше. Я никогда не собираюсь делать так, посмотри, что он делает, а этот вообще ничего не делает. Ну, так вот, в конкретном свойстве. А в другом свойстве, наоборот, кто-то делает больше, кто-то меньше. То есть я никогда не говорю, что этот ничего не делает. Вообще никогда. Никогда в моем подходе ко всем 15 товарищам я не собираюсь делать ничего отрицательного. Ни одного, ни одного отрицательного предложения. Понимаешь, можно сделать такую игру. Бывают такие игры, что никогда ни о ком плохо не думаю. по-другому, о ком я думаю самым положительным образом. Вот того выбираю лидером. И поэтому нужно раз в неделю рассказать всем ребятам, почему я выбрал его, кого-то. Допустим, в этой группе Исраэль, он лидер группы на этой неделе. Почему? Потому что я заметил в нем какие-то моменты. В одном, в другом, в третьем. То, что более возвышено, чем у всех остальных. И всем я должен обо всех тоже рассказывать все хорошее, но о Израиле больше. Почему? Чем это поможет? Потому что все равно мы работаем через сравнение. Весь наш мир действует через сравнение между происходящим. Это во всех наших чувствах, абсолютно во всем. Мы не можем ни продвигаться, ни измерить и ничего вообще, если не сравниваем. Но сравнение должно быть положительным. Вот в этом упражнении. Не может быть иначе. Конечно, если я говорю, что кто-то больше другого, то значит второй же меньше первого. Но тем не менее, только в положительном ключе.
0: Это не разрушает равное отношение?
3: Нет, это не разрушает равенство в отношениях. Равенство в отношениях, это не имеется в виду, что... Равенство в отношениях, это значит, что я люблю всех. Относительно любви ко всем группе, там должно быть равенство. Что не может быть такое, что вот его нос мне нравится, да, или его нос мне нравится меньше, чем нос другого. Равные отношения — это относительно любви, но после любви, когда я измеряю, кто больше, да, в каких-то качествах один относительно другого, это уже что-то другое. Это как в семье. Мама может любить всех детей и говорит, вот этот вот лучше, а вот этот лучше в этом, но любит она всех и по отношению ко всем. Может быть, так как-то, вот, может, так будет понятно.
0: Мои попытки отдавать товарищу, что важнее, мое желание отдавать или его настоящая потребность?
3: Что значит отдача товарищу? Ты не можешь дать товарищу ничего, кроме как показать ему пример, насколько ты ценишь нашу работу, ценишь учебу, книги, наших авторов, работу в группе, все вот эти вещи. Вот это самая лучшая и самая большая и единственная услуга, которую ты можешь ему оказать. Что ты можешь дать ему? 5 шекелей? Помочь? Не знаю, дома что-то исправить? Все эти вещи в конечном счете это человеческие. А мы говорим о том, что мы даем друг другу. Все? Кроме этого, тебе нечего дать другому, на самом деле, дать ему то, что в этом мире никто больше дать не может. Вот этот вот подъем. И именно своим примером. Теперь мы говорили, что подъем такой, это может быть без всякой связи с тобой. Вчера Гилад написал какое-то объявление, я даже не помню. Я просто видел в телефоне, чего он там написал.
0: Это он для вас написал?
3: Нет, не для меня, а для всех. Насколько Творец вас любит, да, что-то такое. У тебя есть? Мне очень понравилось. Любимый хаверим, любимцы Творца.
4: Так.
3: У Творца у вас есть такие качества, у вас есть замечательные качества, что только добрый, любящий Творец и мог придумать. Ну, замечательно.
4: Так
3: я впечатлился тому, что он написал. И, может быть, на самом деле, это практически, ну, может быть, он наоборот, как сейчас побит. И сделал это не из чувства, а вот просто умом. Может быть, неделю прочитал назад, а сегодня вот так вбросил это нам. Но на меня это подействовало. А я думаю, какой он большой, как он это сделал, как он это почувствовал.
5: А
3: у него там не важно, на какой ступени, даже в каком состоянии, может быть, совершенно противоположном. Так это самую большую услугу, которую можно оказать товарищам. Да и я вообще не понимаю, что там у него внутри. Пока ко мне не дошло это объявление, может быть, он вообще там уже упал, и кто знает, в каком там состоянии, и где он там. А на мне это сработало. Это надо брать в расчет, когда мы влияем друг на друга.
0: Мы говорим, что есть только я и Творец. В чем разница между товарищем в моем внешнем окружении и Творцом? И что там происходит?
4: А Адам, что магия ликан лильмот.
3: Человек, который приходит сюда учиться.
4: Кама шаним он ми бульбаль.
3: Несколько лет он полностью запутан. Бедняга, несчастный. Я себя помню. Еще до Ребе я полностью запутался, и когда я к нему пришел, у меня как-то уже что-то внутри там наладилось, да, и в мозгах, и вообще. Но вообще, вы знаете, какие революции происходят с каждым. Какая путаница, противоречия. Уходы, да что еще нам предстоит? Но главное, то, что не выясняется, это связь с Творцом. Куда его сюда поместить? Учеба, товарищи, семья, работа. Да, в любой детали моей жизни он только мешает. Он никуда не входит, ни в какие отношения, никуда. Где? Ну где? Ну если нет, так нет. Ну а если да, то где? Где эта дата? Вот эта вот помеха должна постепенно выстроить во мне правильное отношение к нему. Что я увижу во всем, что я ощущаю, его. Просто вот в разных видах. Но это только через такие вот помехи. Ну вот у меня никак с ним не складывается. Это называется вывести его из двойного скрытия в хотя бы в одинарное скрытие.
0: Что такое помехи? Это кли?
3: Помехи становятся потом кли, да, где он раскрывается.
0: То, о чем вы говорите, что...
3: А вещи вот эти негативные, они негативны в том, что он тебе сделал что-то такое негативное, потому что он хочет в тебе раскрыться. Вот это называется негативом. Там, где мне больно, туда я должен обратить внимание, там Творец раскрывается. И так вот, на всех моих уровнях страдания. Если так видеть, да, так весь кли, так строится кли.
0: Если мы строим духовное кли между нами, как потом становится понятно, что я получил это от Творца?
3: Когда ты строишь кли между собой и товарищем, тебе кажется, что ты строишь это с товарищем. То есть тебе сейчас кажется, поэтому это называется время подготовки. Почему мир такой большой, так много людей, я должен со всеми поладить? Да потому что он является совокупной частью, и каждый, кроме меня, это его элементы. я не могу сразу отнестись вот к этому совокупному компоненту. Я не могу. И на уровне вот этого совокупного интеграла, где это отдача, я отношусь в первую очередь к его элементам и не на духовном уровне, а он это спускает и на материальный уровень. И тогда у меня есть связь вот как бы с телами, как будто бы с телами, да, в этом мире. И через эти тела

0: Я постепенно прихожу к внутренней части как бы каждого, и через внутреннюю часть я потом выхожу на души. И когда я начинаю соединяться с душами, я соединяюсь в принципе и подсоединяюсь. А что называется, что я подключаюсь к душам? То есть Творец как бы разделил себя на 600 тысяч квадратиков. И я должен подсоединиться. Ты помнишь, когда-то была телефонные станции такие, где там провода, штекеры вставляли. И я должен подключить себя в 600 тысячах, да, таких вот штекерах к нему. И все вот остальные души — это его присутствие по отношению ко мне, что если я так подсоединяюсь, я подсоединяюсь к нему. И каждый должен видеть тогда вот это поделение Творца на 600 тысяч частей по отношению ко мне, что это для того, чтобы легче мне было соединиться с ним. Да.
1: В отношении помех, если я вижу, как товарищ вкладывает усилия, делает что-то, что связано с определенным усилием, например, раскладывает книги на столах, если я сам ему помогаю, я, по сути, есть здесь момент, что я краду у него усилия?
2: А та тагида херет.
0: А ты скажи по-другому. Я сегодня обнаружил, что тот, кто приходит за 5 минут до начала и раскладывает книги на столах. Я умный, я что ж хочу выиграть, да? А я приду за 10 минут раньше, да? Я буду раскладывать книги. Он приходит и видит. Все, я украл у него усилия, украл награду и... А что тебе сказать? О чем ты думал, когда ты эти вещи сделал? Это имеет значение. Понимаешь, тут как раз выигрыш или проигрыш. Потому что духовные не делятся, там нет частей. Если вы делаете вместе, знаешь, ты даже вот в группе Рэби я дал идею. Мы вместе сделаем такую коробку.
2: Это
0: коробку там один человек сделает за 5 минут, но мы сделаем все вместе. Полчаса даже займет, но сделаем вместе. Тогда у тебя есть тут же выигрыш, прибыль на всех. Даже больше, да, чем один с другим. Это уже не важно, что вы делаете. Даже не важно, что вы делаете. А важно, что ты добавляешь своим отношениям в связи. Ты не можешь украсть тем, что ты будешь вместе с ним раздавать книги. Приходите завтра без 5:00, 3:00, да. Все вот эти 80 человек, кто сидят здесь, и каждый возьмет только книгу другого и положит ее на место. То есть не каждый там для себя, а каждый для другого. Будет та же самая работа. Это вопрос того, что ты хочешь от этого. А духовным, да, духовный может обеспечить всех. Это не по количеству книг, что ты поделишь. Но наша работа, чтобы поддерживать группу, нам нужны разные виды работ. Ну, это все надо делать. Но в намерении, когда ты добавляешь, там есть место для всех.
1: Вы сказали, что Творец раскроется в наших отношениях. Выходит так, что есть нечто третье. Есть Творец, есть отношения и мы.
0: Конечно, есть Творец, есть отношения и мы. Есть три вещи. Свет, клей и экран между ними. Замечательно. Намерение ради отдачи, да. Три элемента, три компонента. А во всем мироздании другого ничего нет.
1: Как я в отношении могу раскрыть его?
0: Творец не зависит от нас, творение не зависит от нас. А вот отношения — это то, что мы должны строить, создавать, наладить.
1: Где эта клей, которую мы ощущаем? Что это вообще? Мы говорим экран. Это клей, который ощущает.
0: Экран называется, что у меня есть 15 товарищей, и я немножечко сейчас переступаю через собственные желания для того, чтобы соединиться с ними, быть по-доброму с ним. Именно из-за общей цели, из-за Творца, который нас обязывает к этому.
1: А где же Творец?
0: Неважно, что-то, что меня обязывает.

0: Мы читаем книгу Зоар Леам, глава Шмот, заголовок 259 пункт, заголовок «В сад ореховый спустился я». Книгу можно скачать на сайте kap.tv. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, и избранные вопросы, относящиеся к материалу, будут заданы в процессе урока.
1: Как мы уже изучали из статьи «Возвысить себя», человек все время может поднять себя, статья Шамати утренняя. Человек может поднять себя все выше и выше, пока вся реальность не включится в него, как Малхут мира бесконечности, со светом бесконечности, в совершенном слиянии его и света бесконечности Творца. Вот так мы и должны относиться ко всему тому, о чем нам говорит Зоар. Мы с помощью науки Каббала присоединяем внутреннее восприятие наше «я» и мое внешнее восприятие, то есть это как бы нечто, находящееся вне меня, чтобы все это было как единая реальность. И между реальностью внутренней и реальностью внешней, там между ними мы должны раскрыть все наши исправления, то есть от того, насколько извне мы можем вовнутрь привлечь килим, исправить наши внутренние килим, гальгальтейнаем, килим отдачи, а вовне это ахаб, то есть чужие килим, нежелаемые. Приблизить их вовнутрь тем, что я хочу повлиять на них, дать им, относиться им как к себе. И получается, что мы делим всю реальность также с помощью обрезания, подворачивания и выдавливания крови. Мы хотим, чтобы клепот нога и хашмаль и другие понятия все более глубокие, чтобы все эти наши выяснения были изнутри наружу. Как я могу еще отсечь слой, кусочек от внешних желаний, которые мне кажутся внешними, присоединить их ко внутренним, по закону возлюби ближнего, как себя, что мы прежде исправляем нашу внутреннюю часть, это называется возвращением от трепета, потом исправляем вовне, это называется возвращением от страха. И мы хотим увидеть все эти исправления в нас, чтобы Зоар нам представляет, и вся наука Каббала нам представляет, как бы находящимся вовне. И все же указывает нам языком и всякими объяснениями вокруг Зоар, что все это находится в едином кли. Единое кли, у меня есть 10 сферот, не более и не менее, и в них я ощущаю всю реальность. Поэтому, когда приступаем к чтению книги Зоар, и особенно в усилии ощутить это как находящееся единым, находящимся во мне, этим я пробуждаю, соответственно, этому Ормакив, окружающий свет, чтобы он объединил во мне это восприятие. Я и окружение — это единая вещь. В таком намерении увидеть все внутри человека, давайте прочитаем.
0: «В сад ореховый спустился я». 259 пункт. «В сад ореховый спустился я». Сад этот выходит из рая, и это шхина. Орех — это высшая святая Меркава, начало четырех рек, вытекающих из сада и соответствующих четырем ликам. Лик льва, лик быка, лик орла и лик человека. И этот орех, у которого есть четыре святых начала внутри, в плоде его, есть у него также четыре вида скорлупы, клипы, окружающие плод, указывающие на четыре вида клипы. Руах сеара, буйный ветер, анангадоль, большое облако, эшметлакахат, разгорающийся огонь, и нога, сияние, подобно высшей меркаве. И то, что говорит он, спустился, в сад ореховый спустился я, это подобно тому, как спустился такой-то в меркаву. 260. В таком случае следовало бы ему сказать: «В орех спустился я», то есть в Меркаву. Что же означает сказанное «В сад ореховый спустился я»? Это потому, что сад, Малхут, выявляет все величие, скрытое в орехе, из тех, что растут и выходят из этого сада. И поэтому упоминается главным образом сад. И почему Меркава символизируется орехом? Насколько орех скрыт и недоступен со всех его сторон внутри скорлупы своей, так же и Меркава, выходящая из сада, из Малхут, скрыта со всех сторон. Насколько эти четыре начала, находящиеся в орехе, соединяются в центре своем и разделены снаружи, так и четыре лика Меркавы соединены в единстве радости и совершенстве и разделены каждый в своем по предназначению своему. В центре находятся четыре лика, объединенные друг в друге, и свечение трех линий, единство, приходящее от правой линии, и радость, содержащаяся в левой линии, и совершенство, имеющееся в средней линии, находится в каждом из них без какого-либо различия. И в этом качестве они соединены. Но в качестве их роли по передаче нижним они разделены. То есть каждый усиливается в свойстве своем. Лик льва, правое, передает хасадим. Лик быка, левое, передает хохма. Лик орла, среднее, передает смешанное наполнение. Лик человека, его роль заключается в раскрытии хасадим при свечении хохма. И в этом качестве каждый отделен от другого. 261.
1: У нас есть несколько картин в книге Зоар, которые как гранат, афарсимон, персик, как эгоз, орех. Ими пользуются авторы Зоар вследствие духовного корня этих плодов, чтобы привести примеры. Например, орех, он нам говорит, там внутри четыре разделения, внутри пленки, снаружи скорлупка. Он очень много об этом говорит. Вдруг увязывает этот плод растительный с животными, с людьми. Тут есть... Мы еще не ощущаем мощь этого, но есть тут связь между уровнями неживой, растительной, животной и человеческой.
0: 261. Но те негодные остатки в скорлупе ореха и четырех клипот, окружающих его, на что они указывают? Хотя Тора не раскрывает их, поскольку говорит только о хороших качествах, содержащихся в орехе, но раскрывает она на примере миндаля. То есть Тора рассказывает о четырех клипот, имеющихся в миндале, указывая именно на суд, дин, а не на хорошую сторону в них. 262. Миндальные орехи есть среди не такие ядра, которых горькие из-за своей скорлупы, и есть среди них сладкие. Это указывает на то, что есть среди них заключающий в себе суровый суд, и на них указывают горькие ядра. И есть совершающие служение, служащие святости, и на них указывают сладкие ядра. Но мы видим, что общее свойство, указываемое на них Торой, это суд, дин. И она не говорит о хороших качествах в них, о том, что они сладкие. И то же самое у Ирмияу, которому был показан суд, содержащийся в них, Как сказано, палку из миндального дерева вижу я. Что означает миндаль, шакед? Это дословно «не ослабевающий» шкидим. И сказано было ему: «Ибо я неослабно слежу за словом моим, чтобы искоренять и разбивать и уничтожать». А также о посохе Аарона сказано: «И созрел на нем миндаль, и стало это знамением сынам строптивым». Таким образом, Тора говорит только лишь о качестве дин, суда, содержащегося в них. И из самого слова, из названия «шкидим» следует, что это суровый суд, как сказано: «И усилил Бог это бедствие». А также: «Ибо я неослабно слежу за словом моим». Таким образом, слово «миндаль», «шакет», указывает на суровый суд. Отсюда следует, что все, что делает Творец, только для того, чтобы научиться у Него великой мудрости. Как сказано: «Все, содеянное Творцом, во благо Ему». И сказано: «И увидел Творец все, созданное им, и вот очень хорошо». «Очень» означает, что хорошо обучаться у Него высшей мудрости. Одно в соответствии с другим. 263 пункт.
1: Мы должны прилагать усилия, чтобы видеть себя вместе и понять, то, чего мы хотим достичь, достигаем только в общем ощущении. Читаем текст.
0: Заголовок «Одно в соответствии с другим». 263 пункт. «Одно в соответствии с другим сделал Творец. Подобно тому, что есть на небесах, сделал Творец и на земле. И все, что есть на земле, все указывает на то, что есть наверху, на небесах. Когда увидел раби Аба одно дерево, плод которого обратился птицей, взлетевшей с него, заплакал он и сказал: «Если бы люди знали, на что они указывают, они разорвали бы свои одежды до пояса из-за того, что утрачена ими мудрость». Тем более это относится к прочим вещам, которые сделал Творец на земле. 264 пункт. Деревья, от которых происходит проявление мудрости, рожковое дерево, пальма, фисташковое дерево, являющееся видом орехового дерева, все соединены как одно целое. Ибо все те деревья, которые приносят плоды, кроме яблонь, означающих неги, это одно целое, ибо указывают они на тиферет. Кроме тех путей, там они расходятся, так как у каждого дерева есть особый путь, где оно светит. 265. Все те деревья, которые не приносят плодов, и они больших размеров, кроме речных ив, имеющих свое предназначение, подобно тем, что наверху, и это нецах и ход, питающихся от единого источника. Иными словами, они питаются от внешней части, то, что называется от чужого бога, который не приносит плодов. А все малые деревья, кроме Эйзова, указывающего на Есод, родились от одной матери, от Нуквы. Заголовок. «Сыновья Исраэля, сыновья Якова». 266 пункт. «Над всякой травой земною поставлены сильные управители на небесах. Нет ни травинки на земле, у которой не было бы своей звезды и знака удачи на небосводе, которая бьет ее, говоря: „Расти“. И у каждой из них свое предназначение. Так же, как есть у них наверху особые управители, и один управитель не вмешивается в дела другого, тогда как засевающий смесью семян смешивает их управление между собой. Сказано об этом: «Знаешь ли ты законы небес? Установишь ли их господство на земле?» И сказано: «Всех их по имени называет Он, и у всего в мире есть свое предназначение. Не желает Творец изгонять что-либо из своего места и смешивать с другим. И тем более назвал Он по имени каждого из сыновей Иакова, представляющих собой святые колена, поддерживающие существование мира. Сказано об этом: «И вот имена сыновей Израиля».
1: Имена — это раскрытие. Нету имен, и поскольку человек, он вот так воспринимает, он потом называет по имени. 267 пункт. Если бы было сказано «вот имена», так бы оно и было. Вот имена сыновей Израиля, это указывает на важность колен, поддерживающих существование мира. Однако сказано это с буквой «вав» дополнительной, означающей союз «и». И вот имена, что добавляет указание на первых. Имя Израиль указывает на повышение важности, а имя Яаков указывает на снижение. И поскольку здесь сказано «сыновья Израиля», это говорит о важности колен. Однако добавка буквы «вав», как сказано, «и вот», указывает на присоединение к первоначальным словам и относится уже ко времени после смерти Яакова, Йосефа и колен, когда они спустились со ступени и называются сыновьями Яакова. И хотя здесь сказано «сыновья Израиля», это не по причине их важности, так как по своему уровню они уже упали на ступень сыновей Яакова, а по иной причине — из уважения к Яакову. 268 пункт. «В час, когда сказал Творец: „Я сойду с тобой в Египет“, как может быть, чтобы Шхина сошла с Яаковом именно в этот час? Ведь сразу по прибытии в Египет они стали сыновьями Яакова, то есть находились в падении. Но в час, когда уже случилось с его сыновьями падение, тогда сошла Шхина, как сказано: „Я сойду с тобою в Египет, и я же подниму тебя наверх“. То есть все время, пока у тебя подъем, у меня тоже подъем. А когда случится с тобою падение, я сойду с тобой. После того, как умер Йосеф и все его братья, случилось с ними падение, и встала Шхина и сошла с ними. Настолько опускались сыновья Израиля, настолько

0: Сколько же опускалась шхина и ее колесницы? 269. Сказано. И умер Йосеф 110 лет. В тот час, когда умер Йосеф и все колена, и произошло у них падение, и сошли сыновья Израиля в изгнание, шхина и высшие ангелы спустились с ними. Сказано. И вот сыновья, имена сыновей Израиля. Буква «Вав» здесь добавляет указание на первых. После смерти Якова и его братьев они сошли в изгнание, и потому они по необходимости сыновья Якова, то есть пребывают в падении.
1: Стараться трактовать, объяснять все в едином теле.
0: 270-й пункт. В таком случае, умер Яков или нет? Сказано, сходящий в Египет с Яковом. Исключи отсюда Якова, ведь он уже умер, поскольку Вав указывает, добавляет указание на первых. Но не говорит Писание, сошедший в Египет с Яковом, поскольку до сих пор не происходило падение у Якова, а сказано «входящие». Как мы знаем, шхина и 12 колен, что в ней, пришли с Яковом в Египет и шли оттуда, пока не сошли в изгнание после смерти Якова и колен, и тогда сошли с ними эти, шхина и 12 колен, что в ней. Поэтому сказано, «И вот имена сыновей Израиля, что говорит о степени их достоинства и важности, указывая на время подъема, а не на время падения». 271 пункт. «Каждый день приходили шхина и 12 колен, содержащихся в ней, и уходили». Сказано об этом, входящие в Египет в настоящем времени. И не сказано, вошедшие в прошедшем времени. Сказано сначала, сходящие в Египет с Яковом, то есть до падения. А затем, когда произошло у них падение, сказано, каждый со своим домом пришел в прошедшем времени, так как все сыновья Якова уже умерли к тому времени, и сошли и те, и другие в изгнание.
1: Из-за того, что умерли сыновья Якова в человеке, то началось настоящее изгнание. Вопросы? Не очень-то вижу. Потому что не о чем спрашивать, только прилагать усилия. Или, хотя кажется нам повествование известным или странным, о орехе, или о святых животных, или еще о чем-то, а здесь о Якове и сыновьях Якова. Это то, о чем нечего спрашивать, а все, что в чем мы нуждаемся, это усилие. Все раскрытие приходит через усилие, когда человек начинает выяснять в себе эти свойства, видеть их, тогда он проникает в более внутренний экран в себе, в более внутренние свойства, и там происходит раскрытие. Раскрытие не из текста, когда в плоскости есть объяснение, трактовка, есть много трактовок Торы, и на Зоар можно написать много, но не словесная, вербальная трактовка. Человек дает себе объяснение тем, при условии, когда он направляет себя все в более глубокое состояние и еще более глубокое состояние. И это называется, что он соединяет весь рассказ во внутренние свойства в себе. Это находится во мне, это, а это то, это такие-то категории внутренние, так они называются, это колено, это Яков, это падение, это подъемы, и все это в нем, и Израиль, и Яков.

0: каждый сошел с домом своим, что указывает на ангелов, сошедших поселиться в Египте вместе с сыновьями Израиля: Реувен, Шимон, Леви и прочие. Это указывает на образ 12 колен, содержащихся в Шхине. 273 пункт. Вот имена сыновей Израиля, сошедших в Египет с Яковом. Вначале сказано «сыновей Израиля», а в конце завершается «Яковом». И объясняется, то, что эта глава снова называет сыновей Израиля сыновьями Якова, означает, что сыновья Израиля опустились на ступень сыновей Якова. 274 пункт. В момент, когда отправлялись Израиль в изгнание, собрались души всех колен у пещеры Махпела и громко воззвали: «Дед, дед, сыновья твои испытывают боль, хуже которой нет в мире. Сыновья твои, все до единого, уходят на тяжелую работу, порабощаемые другим народом, и на них выместят все накопившееся в мире отмщение». 275 пункт. В этот час проснулся дух этого деда Якова и, спросив позволения, сошел в Египет. Созвал Творец все свои колесницы, станы его и их царя, и эта шхина во главе их, и спустились все они вместе с Яковом и его коленами. От колен этих сошли живые с праотцем своим в Египет, и также сошли мертвые с праотцем своим в Египет, как сказано. Вот имена сыновей Израиля, сошедших в Египет, и сказано: Реувен, Шимон, Леви. Теперь были мертвы, но спустились в Египет, и сказано, а Йосеф уже был в Египте, ибо дух его не разлучался с Египтом после смерти его, чтобы быть вынужденным снова сойти, как остальные колена. И в этом Йосеф, как отец, жалеющий детей, не разлучался с ними даже после смерти своей.
1: Старайтесь искать это строение 12 колен сыновей Якова. Йосеф главный из них. Мы читали уже о нем, об этом свойстве, насколько оно важно, это Йесод, относительно Малхут, относительно Шхины, относительно сыновей Израиля. Стараться. Главное — стараться. Я и группа, я и Творец, я и вся внутренность того, о чем мы читаем, восприятие реальности, все сфокусировать в одно.
0: Мертвые будут знать о бедах живых. Две клятвы дал Творец Якову о том, что, сойдя вместе с ним, будет пребывать с ним в Галуте, и о том, что он будет поднят из своей гробницы, дабы увидеть радость святого стана, тех колесниц и ангелов, которые пребывали с его сынами в Галуте в час избавления. Как сказано, «Я сойду с тобой в Египет, в изгнание, но я же и выведу, подняв тебя оттуда в час избавления». Потому что подъем означает избавление, как сказано, «И подниму я вас из погребений ваших, народ мой», и сказано, «Куда восходили колена Израиля». 281 пункт. «И встал новый царь. В этот день было дано право покровителю Египта усилится над всеми остальными народами, ибо пока не умер Йосеф, Египту не была

0: вручена власть над Израилем. А когда умер Йосеф, тогда и встал новый царь над Египтом, и встал, как тот, кто был угнетен, и встал, поскольку в этот день возвеличился царь египетский.
1: Нет вопросов? Да, Миком.
0: В этой истории, материальной истории Йосефа, Йосеф, его вроде бы изобретение — это склады. В 7 сытых лет там накапливали пшеницу, питание всякое, и так был обогащен Египет. Мой вопрос, что это за понятие такое, склады, где что можно накапливать?
1: Я не знаю, где ты это берешь, откуда это, во-первых. Во-вторых, ты задаешь вопрос о том, что такое склады в духовном? Ну, возможно, дополнительные килим, ормакив, окружающий свет. Я не знаю, как тебе сказать. Возьми пример в материальном мире. Когда мы говорим, я вкладываю в группу, и когда я упаду, то группа может обратно на меня подействовать. И я пользуюсь тем, что вложил в них, складировал в них. Ну, какое-то подобие. Килим — это килим. У тебя нет ничего, кроме внутренних и внешних килим. А складами... Махсан называется, что то, чем ты не можешь сейчас пользоваться, сегодня, но в час беды ты можешь воспользоваться этими же килим. То есть не достает тебе что? Пустоты, которая к тебе приходит. Все. То есть есть килим, которые раскрываются, несмотря на то, что сейчас ты ими занимаешься, но потребность в них проявится от пустоты, от недостатка. Это и называется, что мы вкладываем в группу. Так вообще мы вкладываемся перед падением во всех подъемах и подъемах, которые есть у человека. Человек себя выстраивает, и когда приходит падение, то он получает все то, что он заготовил заранее. Это и есть склады.
0: Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, после того, как умерли сыновья Якова в человеке, начался галут. Что такое галут в духовном?
1: Это важность, которая раньше была наверху, исчезла. И сейчас мне необходимо приобрести собственную важность своей работой. Поэтому я ощущаю себя сейчас в галуте, в изгнании. До тех пор, пока я собираю, накапливаю силы, свои усилия, и эту горечь, и сладость, свет и тьму, все вместе, и выхожу из изгнания. Но умерли сыновья Якова, по моей оценке, эта высшая ступень перестала на меня действовать, она исчезла. На самом деле ничего не исчезает, просто поднимается во мне мое эго и стирает уровень, ступень сыновей Якова. И тогда я ощущаю недостаток, потребность. 7 лет голодных, то, что называется. Ребята, старайтесь. Все уже слышали эти объяснения. Я специально не хочу давать объяснения на каждое слово. Иначе я у вас краду ваши усилия. Вы должны стараться изо всех сил, насколько можно, искать. Нашли или не нашли, это не важно. Искали сильно, буквально так вот, со стервенением. Это главное. И не нужно большего. Усилия приносит окружающий свет. А не обязательно успел. Если я преуспел, это меня только успокаивает, и все. Правильно объяснил слова, теперь я спокоен, я большой. Наоборот. Может быть, если мне и не удается, тогда это больший успех. Понятно? стараться, насколько можно искать, где эти свойства во мне. И еще раз, что у нас здесь есть? Кроме предыдущей ступени, нынешнего состояния и следующей ступени. Падение, подъемы. Свет, тьма. Я относительно Творца. Свет приходит, подъемы и так далее. Только внутреннее состояние человека. Сколько у нас всего факторов-то здесь? И только об этом говорится. А затем, когда мы раскроем, что весь этот мир исчезнет, мы увидим, что все это желание и явление внутри желания. Так давайте сейчас это себе представим, насколько можно. Пожалуйста.
0: Пока царь на троне своем, 282, пока царь на троне своем, пока царь — это Творец, как сказано, так сказал Творец, царь Израиля, и сказано, и стал он в Ешуруне царем на троне своем между крыльями херувимов, находящихся над ковчегом свидетельства. Нард мой источает запах, привели к тому, что удалился Творец из среды их, источает запах, означает дурной запах. Израиль в сравнении с остальными народами мира, 283. Когда Творец давал Тору Израилю, как сказано, пробыл он там с Творцом, пока писал Тору для Израиля, они оставили свои благовонные воскурения и сказали, «Вот божество твое, Израиль». «Дал» означает «оставил». 284. Пока царь на троне своем, то есть пока Творец спускался на гору Синай, чтобы дать Тору Израилю, нард мой источает запах, издавал ароматный запах, как сказали Израиль, сделаем и услышим. 285. У каждого народа есть управитель наверху, и когда Творец дает власть одному, он принижает другого. Когда же он дал власть тому самому правителю Египта, власть эта была дана только из-за Израиля. Как сказано, стали главенствовать враги его. 286. Израиль сопоставляется со всеми остальными народами мира. Как остальных народов 70, так и Израиля 70. Сказано об этом. Всех душ дома Якова, пришедших в Египет, 70. Кто правит Израилем, он словно правит всем миром. 287 пункт. Отсюда следует, что в Израиле 70 душ. Сказано, сыновья Израиля расплодились и размножились, и увеличились, и усилились очень-очень. Итак, здесь перечислены 7 ступеней, каждая из которых состоит из 10, всего 70. А после этого сказано, «И встал новый царь над Египтом, в силу его власти над Израилем, который сопоставляется с 70 народами, он считается новым царем». 288 пункт. Израиль порабощались всеми народами, чтобы мир поднялся с помощью них. «Ибо они сопоставляются со всем миром». Сказано, «В тот день будет Творец един, и имя Его едино». Как Творец един, так и Израиль едины, о чем сказано. «Народ единый на земле». Как имя Творца едино, и выявляется в 70 именах, так и Израиль един и выявляется в 70.
1: Мы изучаем, что всегда нужно видеть себя половину обязанным, половину в заслугах, то, что называется. Всегда есть две половинки. Поэтому Израиль и народы мира в человеке всегда равны. Так человек должен видеть себя с самого начала. Но сейчас, вот этой точки и далее, нужно поднимать себе точку прямо к Творцу, Яшаркель, над остальными народами. Хорошо? Дальше.
0: «Под воцарившимся рабом». 289 пункт. «Под тремя трясется земля». «Под воцарившимся рабом». «Нет народа столь низменного, ничтожного и презренного пред Творцом, как египтяне. И дал им Творец власть ради Израиля». И под рабыней, наследующей своей госпоже, это Агарь, родившая Ишмаэля, который принес столько несчастий Израилю и правил ими, и истязал их всевозможными мучениями, и подверг их стольким гонениям. До сего дня они властвуют над ними, не позволяя им оставаться своей религии.
1: Мера исправления.
0: Нет изгнания столь тяжелого для Израиля, как изгнание у Ишмаэля.
1: Правая клипа в нас — это самая тяжелая вещь, потому что, с одной стороны, она правая, она близка Аврааму, Хеседу, милосердию. С другой стороны, это свойство, оно против средней линии, не может войти в среднюю линию.
0: 290. Рабби Йошуа восходил в Иерушалаим и в пути увидел одного араба, который шел по дороге вместе со своим сыном.
1: Рабби Йошуа — это еще неисправленное, увидел неисправленное свойство в себе, называемое араб.
0: Встретили они одного еврея,
1: среднюю линию.
0: Араб сказал своему сыну: «Это оскверненный еврей, которого презрел его господин. Вымарай его и плюнь ему в бороду 7 раз, ведь он потомок выше Авраама, Ицхака и Якова».
1: Раскрытие зла.
0: «И знаю я, что 70 народов порабощено ими. Пошел его сын и схватил еврея за бороду и сказал Рабби Йошуа: «Высшие, высшие», то есть вознес молитву: «Благодаря заслугам праотцев наказываю я высшим», то есть арабу и его сыну, которые считают себя высшими над иудеями, чтобы они спустились вниз. Не успел завершить Рабби Йошуа свои слова, как тут же на месте поглотила их земля.
1: То есть он знал, как исправить правую клипу в себе. То есть даже на таком высоком уровне, на котором он находился, все-таки раскрываются еще клипот правые и левые. Раскрыл и исправил их. Да.
0: «Пока не повеял день». 291 пункт. «Пока не повеял день и не побежали тени». «Пока не повеял день» — это сказано об изгнании Израиля, которые были порабощены в изгнании, пока не завершится тот день власти народов. Как мы знаем, 1000 лет длится власть всех народов вместе над Израилем. И нет народа, который не будет порабощен ими. Один день соответствует изречению, и будет день один, известен будет он Творцу. 292. «Пока не повеял день, прежде чем повеял тот день народов, побежали тень, то есть правление, что властвовали над ними. Пойду я на гору мировую, сказал Творец, пойду я стряхнуть народы с Иерушалаема, то есть с мировой горы, как сказано, на горе Мория, что в Иерушалаеме, на холм благовоний, это храм в Ционе, о котором сказано, прекрасный вид, радость всей земли, гора Цион, чтобы стряхнуть оттуда нечестивцев, как сказано, охватить землю за края, и посыплются с нее нечестивцы, подобно тому, кто берет платье, чтобы вытряхнуть из него грязь. 293. В будущем раскроется Творец в Нижнем Иерушалайме и очистит его от скверны народов, пока не завершится тот день народов.
1: И Нижний Иерусалим — это Малхут. Малхут — это Ацелут. А Верхний, Высший Иерусалим — это Бина.
0: Власть народов над Израилем длится лишь один день. И это день Творца, тысяча лет, как сказано. Как сказано, обрек меня на одиночество и страдание целый день. Один лишь день и не более. 294. Если они будут порабощены более чем тысячу лет, то не по приговору царя, а за то, что не хотят они раскаяться перед ним. Сказано, и будет, когда сбудется с тобой, совершишь ты возвращение до самого Творца. Возвращение. Совершишь ты возвращение до самого Творца. И сказано, пускай будет отверженный тобою на краю небес, и оттуда соберет тебя Творец. И сказал он народу своему. 200...
1: Вопросы? Может, кто-то хочет задать вопрос? Пожалуйста.
0: Каким образом мы вызываем такую молитву, как у Раби Йошуа? Такую мощную.
1: Мы всегда раскрываем правую клипу, левую клипу относительно средней клипы. И у Израиля тоже есть клипа. Человек состоит из всего. Каждый из нас. Приходит свет и выявляет все. Мы говорим, что приходит свет Апсак и выявляет килим. Что означает выяснение клип? Проблема не в свете. Не свет, не Творец должен выяснять, выявлять килим, а человек. Поэтому мы должны понимать эти слова. ТАС, Талмуд Десяти Сферот, не говорит о том, кто задействует, приводит в действие все эти действия, но он говорит о собственных действиях. И привести в действие должен тот, кто читает эту книгу. То же самое здесь. Говорится о случаях. Якобы Раби Йошуа пошел, увидел еврея, араба, такое-то, другое свойство. Посмотри, какие материальные образы. Что мне от этого? Нужно переводить их на внутренние образы, искать в себе правую клипу, то, что называется Ишмаэль, среднюю линию, то, что называется Исраэль. Увидеть, что называется наверху и внизу, что такое борода, за что он ухватился, что он хочет, для чего, почему, в каким образом. Максимум, насколько я могу, я хочу находиться в этой внутренней картине. Какие это желания, что это за свойства и категории каждой из них? Я совершенно хочу стереть для себя этот воображаемый мир, эту воображаемую картину. Вместо нее я хочу все время представлять, воображать для себя, неважно, истинную картину. Что бы я увидел, если бы сейчас произошло раскрытие? Я хочу стремиться к этому, как ребенок, который хочет вырасти. И я не увижу ни еврея, и ни бороду этого еврея, и араба, ухватившегося за бороду, и все эти картины. Я увижу связь между свойствами, противоречие между ними, которое необходимо выявить в себе. И с их помощью, насколько я смогу ими заниматься, я пробуждаю свет. И мне не нужно думать о свете, возвращающем к источнику. Само стремление, само по себе, увидеть эту картину, это стремление вызовет ор. Что такое свет? Нет света. Картина, более продвинутая относительно существующей картины. Это называется свет. Света не существует. Свет — это впечатление кли. Если я воодушевляюсь все более внутренней картиной, это называется свет относительно существующей нынешней картины. Что такое света? Нет светов. Света мы воспринимаем только килим. Мы даже пишем о светах теми же буквами, как о килим. Ют, вав, кей. Верно? Поэтому, что значит «я стремлюсь к свету»? Я стремлюсь к более продвинутому состоянию. Оно для меня свет. Человек должен определить, говорится раз и навсегда, но раз и навсегда не получается, получается каждый раз, что он не должен беспокоиться ни о чем, кроме намерения во время учебы. Нет. Это самое важное. Это единственное, что может изменить его судьбу. Это единственное, на что он может повлиять. И с его помощью, что в этом такого? Но с помощью усилия, намерения во время учебы, он меняет всю реальность. Или недостатком намерения изменяет реальность. Сама по себе реальность постоянна. Но могу ли я воспользоваться правильным намерением или воспользоваться им неправильно? Этим я поворачиваю мир или в добрую, или в злую стороны. Так это происходит. Да.
0: Каким образом эту личную работу превратить в нашу общую работу?
1: Если вы хотите помочь друг другу, никто не может удержать намерение и этим хорошо повлиять на себя и на других, а только за счет взаимной работы, и не нужно ничего кроме этого. Это называется, что вы хотите поддержать это судно. Это называется взаимная поддержка. А в чем еще ты можешь поддержать товарища? Что еще ты можешь сделать, кроме этого? Какой у него еще есть выбор? Какое у него есть свободное действие, кроме этого намерения во время учебы, когда он прилагает усилия? выполняют усилия правильно, меняется все в лучшую сторону, продвигаемся добрым путем. Не прилагаем правильных усилий, продвигаемся, но злым путем, с помощью ударов, или биты, или ахишены. Это то, что мы определяем нашим успехом во время намерения, во время учебы. Приходит свет, возвращающий к источнику, или приходит тьма, возвращающая к источнику. Одно из двух. Наверняка есть изменения. Творец дает возможность. То есть есть двигатель, который все время работает. Это называется бито в свое время. Ты можешь добавить к этому, когда ты продвигаешь себя красивым, желаемым образом? Хорошо. Если нет, то происходящее меняется. Но ты увидишь себя в медленной, злой, недоброй, тяжелой форме. Поэтому кроме намерения нечего делать. Поэтому каждое мгновение, если ты хочешь приобрести что-то за эти мгновения, это, если это тебе важно, ты должен находиться в этом. И тогда можно понять, что только вместе это можно сделать. В партнерстве. И вы в партнерстве, хотите вы или не хотите этого. Никто в одиночку не преуспеет. Если ты думаешь, что ты сидишь здесь между 300 человеками, или между 300 тысячами, или между 3 миллионами, неважно сколько, и ты можешь в одиночку что-то это сделать, и он в одиночку, и в одиночку, это не так. Вы должны поддерживать друг друга. Тогда эта поддержка — это то, что соединяет всех. И приводит к одному кли. И одно кли, в едином кли вы почувствуете раскрытие. Мы сейчас идем путем страданий. То есть мы сейчас идем, стараемся. Смотри, сколько есть ступеней. Я сейчас сижу против Зора. Моти, ты на меня смотришь, будто ты спишь. Я сейчас нахожусь перед книгой Зор. И думаю о своей бабушке. Я могу сидеть против Зор и думать о простом понимании. Я могу смотреть в книгу и думать, что это внутреннее. Я могу сидеть и думать о внутреннем, и почему мне не удается. То есть усилия о своих усилиях. Я могу сидеть над книгой и думать о внутреннем и о своих усилиях. И то, что я преуспею, только если эта вся группа будет думать об этом. Если она будет думать, то я успею в своем намерении. Если они не будут думать, мне ничего не удастся. Это желаемая форма. Я хочу, чтобы им удалось. И они хотят, чтобы у всех удалось. И только мы все вместе. И максимум, то, о чем мы думаем, я хочу углубиться в намерение. Я хочу раскрыть внутри себя истинную картину. Так я пойду в этом некоторое время и раскрою, что я не могу до тех пор, пока вдруг не произойдет клик, что, ой, это из-за того, что я один, мне необходимо окружение. И это и есть путь страдания. Я не слышу то, о чем мне сейчас говорят. И приду к этому за счет страданий и через общее отчаяние. Творец поможет. Переходим к следующей части.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоара сказано: «Рабихи открыл речь и сказал: многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним? И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано: многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано: многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды — праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их. То есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. И сказал Раби Шимон бен Леви: «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано: смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
1: В трактате «Сука» есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо назвал его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай: не воздаст Ешлим, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши: если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад. Торы, как сказано: «Идите, ешьте хлеб мой». «Напои водой Торы, как сказано о ней: о все жаждущие, идите к водам». «Примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, который является новым и которого не было до того, как он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины, и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мире очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоара сказано: «Рабихи открыл речь и сказал: многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним? И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано: многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано: многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их. То есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоар. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви: злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано: смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
1: В трактате Сука есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо назвал его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай: не воздаст Ешлим, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши: если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад. Торы, как сказано: «Идите, ешьте хлеб мой». «Напои водой Торы, как сказано о ней: о все жаждущие, идите к водам». «Примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как Он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности, по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу. В то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
1: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину без самопожертвования, они без сомнения были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получение ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как Он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
0: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это? И сейчас, когда она представилась, я не исполню это? И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
1: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает? Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном, ибо зло присутствует во время Ахураим, то есть во время скрытия лика, когда он видит, что находится в скрытии. Ведь известно, что маленький отменяется перед большим. Нет сомнения, что здесь, в работе Творца, человек должен отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. А он видит, что его тело не отменяется, и ему тяжело смирить его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут, и из-за этого он отдаляется от всей духовности.
0: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле, силой,

0: и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда. И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. До такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано: «Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
1: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение. Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды, и говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца, как сказано выше, если нет Ахурая и нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
0: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешевы, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том,

0: Алиф.
1: Страница 331.
0: Сарот работ цадик,
1: рамикулам и цадик. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец.
0: Шлаф аришон шела.
1: Это, по сути, первый этап
0: шела авуда шелану.
1: Нашей работы.
0: Миша руцим ликарев.
1: Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам. Увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как Он всем управляет. Если бы человек видел это, связь не Творца и не зло, а связь. Вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное — это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. Это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной?
0: Так,
1: постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды. Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? От того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом. пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы. А он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
1: Есть много факторов для продвижения человека. То, чем он может повлиять на свое продвижение. Это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей. Вот ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, чем тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться, и ты идешь воодушевляться кем-то, все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
0: Но я не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
1: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находятся в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
0: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
1: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах. Когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании, он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают, что, но сам подход. Да.
0: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
1: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен,
2: эгоист,
1: мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю 1000 долларов. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту 1000 долларов. Да? Что происходит? Это красиво? Нет. Мы с нашим эгоизмом, хотим или не хотим, в духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца.
2: Вот.
1: Я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь сдержать себя. Придешь вместо меня и сделаешь это. Этим навредишь и себе, и мне.
2: Так вот,
1: скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хисарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Гиладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске. Это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему. Ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз. Ведь это не хороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров, чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать какой-то более внешний круг, забыть о нем, не видеть его, пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста. То есть я не смотрю на него, не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
0: Не понял, как человек доходит до скромности?
1: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же, а в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя силы, которые могут тебе навредить. Если мы в общем пробуждаем в мире разные реакции на нас, то нет выбора. Мы занимаемся распространением. Но, скажем, на работе, в каком-то месте, где ты крутишься там среди близких, действуй как можно больше так, чтобы никто на это не обращал внимания. Это лучше всего. Духовные расчеты только с твоей группой. Со всеми остальными простые материальные расчеты.
0: Как я могу сделать своего товарища большим, чем я? Это против моей природы. Я же не могу так и всегда. Я самый лучший, что мне делать?
1: Не знаю, как тебе сказать.
0: Но ведь это совершенно необходимо сделать.
1: Это необходимо.
0: И насколько это необходимо, насколько я нахожу себя в этом. То есть есть такие, кого действительно ставлю выше себя, когда есть какой-то момент, отменяю себя потом.
1: Мне нечего сказать, это благословение с небес, когда человек начинает видеть, что это так. Но когда видит каждого, у кого есть это поистине самое малое желание к Творцу. Кто-то, кто сидит здесь, кто пришел, может быть, только сейчас, или он находится здесь годы, неважно. Но главное, что у него есть, что он не находится в деградации, а он находится в стремлении вверх. Если у него есть немного этого желания, грамм желания вверх, И если бы ты был немного с открытыми глазами, ты бы увидел, что он больше тебя. Вот так.
2: А я лиха дахов.
1: У тебя был бы порыв соединиться.
0: Порыв соединиться у меня может быть, но если без увеличения.
1: Нет, нет, только из-за этого. А ради чего еще соединяться?
0: Когда у него есть что, что мне дать. Ну, допустим, у меня есть чего-то много, а у него немного. То есть это может быть порывом для соединения?
1: Нет, у меня много, а у него немного. Нет ни многого и многого. У него есть самое важное, чего у меня нет вообще. Вот так. Я не знаю, это невозможно передать эти ощущения, но это так. Ты не поверишь, приходят люди, просто кто-то начинает маленький, неважно кто и что, ничего не знает, ни одного слова. А я все же что-то прошел. И так я чувствую по отношению к нему. Над этим, может, нужно работать, но это ощущение приходит как следствие желания достичь, обрести, с одной стороны. И от того, что я скажу тебе, откуда вообще такое может быть? Как может быть кто-то один, маленький, который сейчас приходит впервые, пробудить во мне желание как бы прилепиться к нему? И именно как будто потому, что в нем есть что-то, чего нет во мне. Потому что корень его души, его хисронот, особенные, таких нет во мне. Его ощущения, его связь с Творцом не такие, как те, что есть у меня. У каждого своя точка в структуре Адама Ришона. И из этого я чувствую, что он особенный. Так что я не могу это объяснить. То есть есть какое-то объяснение, которое я даю, но легче, проще. Тот, кто не приходит действительно какой-то любви или душевному влечению соединиться с другими. То есть внутри, что есть внутри человека, он не может продвигаться. Только из этой склонности он может черпать новые силы и кили. Мы учили, что ни я, ни он сами по себе не производим килим. Килим создаются из связи между нами, между одним и другим. Отдача, понимаешь? Есть я и есть он. Я ничто, и он ничто. Но если мы можем делать отдачу друг другу, то то, что между нами, этот мост, который мы строим, что называется отдачей, это и есть кли. Понимаешь?
2: Это нешама.
1: Так вот это и есть душа. Или иначе мы говорим, что такое душа? Черная точка, на которой человек строит орхозер, отраженный свет. И внутри этого отраженного света, который возникает как следствие, как нечто, что приходит снизу вверх, выше экрана, выше желания получать, в нем получают раскрытие божественности. Душа находится как бы выше гуфа парцуфа. Поэтому духовное кли строится только в связи одного по отношению к другому. В отдаче, как мы говорим. Также здесь нет другой возможности, кроме как найти таких, кому ты можешь стремиться, любить их в духовном плане. Потому что материальная, ну, вся эта материальность, она совершенно отпадает. И только с ними ты можешь построить такой кли. Нет другой возможности. Поэтому тот, кто не входит в группы, я не понимаю. Ну ладно, люди еще не понимают этого и не чувствуют этом потребности. Но вы очень быстро сейчас почувствуете, что без этого нечего делать. Ради чего учиться, ради чего делать все остальные вещи. По сути, испытание... Не совсем испытание, а творение, которое мы должны создать. Это в отношении одного к другому. Там мы строим отдающие килим. Стараемся их построить в том, чтобы потом действительно получаем. Так что потом действительно получаем их от Творца, и они уже становятся отдающими килим по отношению к Нему. Но это из испытания, из подготовки, которую мы... Почему мы это называется временем подготовки? Потому что мы это делаем между собой. Поэтому Бальсулам пишет, почему не пишут о любви к товарищам? Потому что от этого зависит все наше прекрасное будущее. Да, в этом это красивые слова. Что мы кибуц строим? Да. Как остаться в таком позитивном настрое?
3: Чтобы здесь не было... Позитивном настрое по отношению к этому можно оставаться только по необходимости, с пониманием, что это важно.
1: А если я хочу, чтобы это было заново, так вот, у меня есть для себя?
3: Я могу по себе сказать. Слушаю сообщения, новости из 10 сообщений. От чего-то могу, одного могу воодушевиться, ну что поделать. Хоть одно. Может быть, одно из 5 где-то проникает не в разум и чувства. Так происходит. Чуть больше, потом немного понимаю, чуть больше появляется чувство пользы от этого, потом еще чуть-чуть.
1: Как сохранить себя в позитивном настрое и не захотеть украсть у товарища его стремление к духовному?
3: Нет, для чего красть? Ну, как ты можешь украсть у товарища его стремление к духовному? Ты можешь воодушевиться его устремлением. Ты можешь захотеть, чтобы у тебя было такое же. Ты не можешь украсть его духовное никак, ведь это... Ну, какое духовное? Что ты видишь? И Творца тоже ты не видишь, чтобы ты мог его украсть, его Творца. Понимаешь? Ты можешь только увидеть, что в нем это есть. И тогда из зависти придешь к тому, что все-таки будешь искать, чтобы у тебя было точно такое же воодушевление.
1: Неясно по сути. Что значит соединиться с кем-то другим в точке, которой не хватает? Вы сказали, что у каждого есть что-то, чего у меня вообще нет. И к этой части присоединиться.
3: Я сказал, почему я чувствую, я объяснял, почему я чувствую в ком-то то, что, по сути, в нем все еще нет никакого непонимания. Даже самого простого. Уж, конечно же, нет постижения ни в нашем подходе, да и вообще ни в учебе, ни в кабале, ни в осознанности, да ни в чем. Почему приходящий сюда новичок, я могу им воодушевиться? То есть для нас не важно в группе, в какую группу я вхожу. Допустим, вхожу в какую-то группу, то совершенно не важно, какой уровень есть у людей в группе. Есть у них какое-то устремление к источнику, к Творцу, внутреннее, то, чего они еще не понимают, и не знают, и не чувствуют. Они даже, может, не прошли еще ни подъемов, ни падений. Вообще ничего. Ничего не прошли. Но у них немножко устремление к Творцу есть. Так вот, устремление к Творцу исходит из их точки. где каждый исходит из другой точки, он из другого корня Адама Ришона. И поэтому то, что он достигает, и то, как он связывается с Творцом, это совершенно не похоже на мои подход, постижение, сознание и связь, которая есть у меня с Творцом. И поэтому мне кажется, что в нем, в этом человеке, в новичке есть что-то, чего во мне нет. И тогда уже, даже если его подход отличается от моего подхода, исходя из корня его души, я уже чувствую ее больше, чем я сам, потому что в нем есть то, чего во мне нет. И поэтому дай мне группу, где будут все абсолютно начинающие, кто ничего не знает, ни слова, но у них есть такие желания, и я могу почувствовать себя среди них, как... так что я от каждого что-то могу получить. То есть нам нельзя в группе, по отношению к любому находящемуся в группе, критиковать, сколько человек знает, сколько лет он находится, насколько он помнит то, что написано, как он может похвастаться цитатами наизусть. Вообще нет никакой связи. Есть в нем устремление, и это самое важное. Есть в нем устремление. Вот это то, чем я должен воодушевляться в нем. И все, не более того. И поэтому, говорят, есть такая группа, другая группа, эти лучше учатся, эти больше действуют. Знаешь, и на это я отвечаю, что ты можешь всех перемешать, сделать салат из всех, и группы составить как угодно. И любой, кто по-настоящему захочет, для него не будет важно, с кем сидеть.
1: Я не понял, что называется объединением.
3: Объединение с чем?
1: Вы сказали, что объединение между двумя людьми называется духовным кли. Так чтобы я объединился с кем-то другим, у которого есть то, чего у меня нет.
3: Духовным кли называется отдача. Отдача — это то, что есть у меня по отношению к кому-то, к товарищу, к Творцу. Так это называется отдача. То, чего во мне не находится и не находится в нем, а в связи, в моем отношении к нему. Так или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Не знаю, я вас спрашиваю.
3: Ну, если ты не понимаешь, о чем мы говорим, тогда о чем продолжать? Не о чем. Ну, мне нечего продолжать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я сожалею. Отдача — это мое отношение к кому-то. Понимаешь, есть я со своими желаниями, со всякими своими разочарованиями и всем остальным. Я. Есть кто-то другой с его желаниями, с его наполнениями. Есть кли. Есть Творец. И есть соотношение между ними. Духовно называется отношение между Творцом и Творением. Вот и все. Так духовное кли — это то, что находится между Творением и Творцом. Посередине. Как мы его создаем? Мы сейчас создаем его во время подготовки не между мной и Творцом, хотя у меня есть иногда какая-то надежда или какое-то намерение, что это так, а между мной и тобой. Пока мы сейчас строим такой клей. Почему? Потому что тебя я вижу. Ты великий в моих глазах, ты замечательный, в тебе столько прекрасных свойств, ты пробуждаешь во мне много чего. И, исходя из этого, я хочу тебе отдавать. На этом я учусь, как мне все это делать. Можно, нельзя, как, что, почему. Это называется временем подготовки.

0: когда пишут мелом на доске, получается то так, то иначе. И это не имеет значения. Но мы учимся строить. А когда уже в этом становимся более опытными, то тогда дадут нам заняться этим более серьезно.
1: Легче отдавать одному товарищу и отменяться перед ним. А как это сделать по отношению к группе? И тем более тебе нужно заботиться, чтобы это было поровну между всеми.
0: Легко объединиться с одним товарищем и отдавать ему, и трудно со всеми из группы. А некоторые говорят наоборот, что легче с группой, а с кем-то одним труднее, потому что относительно группы ты можешь лгать себе, будто бы ты отдаешь. Ты идешь на кухню, работаешь там с морковью или что-то еще, и ты думаешь, что ты вообще отдаешь всем, всему Бнебару, а на самом деле ты никому ничего не отдаешь, ты отдаешь морковки. Понимаешь? Так вот это что, называется всем? Попробуй объединиться с кем-то одним, поговори с ним. Как ты действительно обнаружишь, чем ты можешь от него воодушевиться и вообще, насколько ты готов отменить себя перед каждым. Так вот говорят, что как раз это самое сложное, а ты говоришь, что наоборот. Видишь, есть два подхода, и такой, и другой. Что делать? Что не делает разум, делает время, на самом деле. Надо просто с этим продолжать.
1: Но мы говорили о моменте, что нужно заботиться о равном отношении.
0: Равное отношение ко всем означает, что я никогда не отклоняюсь от намерения ради отдачи. Потому что намерение ради отдачи, оно должно оторвать меня от любого личного, индивидуального, животного отношения к человеку. Насколько он мне внешне приятен, насколько, может быть, у меня с ним разные расчеты. Понимаешь? Но человек, с которым я, может быть, я все время ссорюсь, и, может быть, не знаю, кричим друг на друга, но это не влияет на мою внутреннюю связь с ним. Одно во внешнем, а по отношению к внутреннему другое, от души к душе. Вы не знаете, в каких отношениях я нахожусь с Шулемом. Ну, там, просто для примера. Снаружи может выглядеть, ну, как вы видите. Я говорю, серьезно. Это вообще нет связи одного с другим. Его выражение, то, что я не выношу. Ну так что? Во внутреннем видно его устремление, это совершенно другой вопрос. А ты уже спрашивал.
1: Состояние, что не вернется больше глупости своей, это однократно или это действует на каждой ступени?
0: Нет. Если Творец раскрывается человеку в его истинном раскрытии, есть такие этапы, даже не этапы, бывают случаи на нашем пути, пока мы не пройдем махсом. Когда человек удивляется, потому что вдруг начинает чувствовать, как он ощущает, он не знает, но вдруг появляется какая-то ясность, какое-то ощущение присутствия Творца. И ощущение управления. Все это не называется. Это раскрытие, это да. Это некоторое да, раскрытие глаз, но временное. По разного вида расчетам свыше дается такое человеку. Но это проходит. И это не свидетельство, разумеется, то, что он не вернется больше глупости своей, а когда по-настоящему происходит открытие глаз в Торе, прохождение махсома, достижение силы, сокращение над всеми своими желаниями человека. И это достигается только посредством того, что Творец раскрывается ему по-настоящему, когда он чувствует его присутствие, и тогда он иначе не способен поступать. Вот это называется свидетельством. И от этого уже назад нет отступления. Почему нет? Потому что да, есть падение, он да, борется с чуждыми силами, но это уже другой вид войны. Это выход в левую линию, но для того, чтобы вернуться к правой, а потом и к средней. То есть всякий раз это то, что называется «поднимают в святости».
1: Это равное отношение с одной стороны, а с другой — то, над чем мы сейчас работаем. Выбрать одного, перед кем можно было бы больше отмениться, у которого есть большее.
0: Я не понял.
1: Это то, о чем мы говорили в субботу, что каждая группа будет работать над выбором кого-то одного, кто лучше всех в этом. Какое тогда при этом равное отношение ко всем? Выбор руководителя. Сказано, что мы должны выбрать кого-то руководителем.
0: Нужно выбрать кого-то лидером, руководителем кого-то в группе. Для чего мне над этим работать нужно? Для того, чтобы ценить каждого как можно больше. Я никогда не собираюсь делать так, посмотри, что он делает, а этот вообще ничего не делает. Ну, так вот, в конкретном свойстве. А в другом свойстве, наоборот, кто-то делает больше, кто-то меньше. То есть я никогда не говорю, что этот ничего не делает. Вообще никогда. Никогда в моем подходе ко всем 15 товарищам я не собираюсь делать ничего отрицательного. Ни одного отрицательного предложения. Знаешь, можно сделать такую игру. Бывают такие игры, что никогда ни о ком плохо не думаю. А по-другому, о ком я думаю самым положительным образом? Вот того выбираю лидером. И поэтому нужно раз в неделю рассказать всем ребятам, почему я выбрал его, кого-то. Ну, допустим, в этой группе Исраэль, он лидер группы на этой неделе. Почему? Потому что я заметил в нем какие-то моменты. В одном, в другом, в третьем. То, что более возвышенно, чем у всех остальных. И всем я должен обо всех тоже рассказывать все хорошее, но Исраэлю больше. Почему? Чем это поможет? Потому что все равно мы работаем через сравнение. Весь наш мир действует через сравнение между происходящим. Это во всех наших чувствах, абсолютно во всем. Мы не можем ни продвигаться, ни измерить, и ничего вообще, если не сравниваем. Но сравнение должно быть положительным. Вот в этом упражнении. Не может быть иначе. Конечно, если я говорю, что кто-то больше другого, то значит второй уже меньше первого. Но тем не менее, только в положительном ключе.
2: Это не разрушает равное отношение?
3: Нет, это не разрушает равенство в отношениях. Равенство в отношениях, это не имеется в виду, что равенство в отношениях, это значит, что я люблю всех. Относительно любви ко всем в группе, там должно быть равенство. Что не может быть такое, что вот его нос мне нравится, да, или там, его нос мне нравится меньше, чем нос другого. Равные отношения — это относительно любви, но после любви, когда я измеряю, кто больше, да, в каких-то качествах один относительно другого, это уже что-то другое. Это как в семье. Мама может любить всех детей и говорит, вот этот вот лучше, а вот это лучше в этом, но любит она всех и по отношению ко всем. Может быть, так как-то, вот, может, так будет понятно.
2: Мои попытки отдавать товарищу, что важнее? Мое желание отдавать или его настоящая потребность?
3: Что значит отдача товарищу? Ты не можешь дать товарищу ничего, кроме как показать ему пример, насколько ты ценишь нашу работу, ценишь учебу, книги, наших авторов, работу в группе, все вот эти вещи. Вот это самая лучшая и самая большая и единственная услуга, которую ты можешь ему оказать. Что ты можешь дать ему? 5 шекелей? Помочь, не знаю, дома что-то исправить? Все эти вещи в конечном счете это человеческие. А мы говорим о том, что мы даем друг другу.
4: Все?
3: Кроме этого, тебе нечего дать другому, на самом деле, дать ему то, что в этом мире никто больше дать не может. Вот этот вот подъем. И именно своим примером. Теперь мы говорили, что подъем такой, это может быть без всякой связи с тобой. Вчера Гилад написал какое-то объявление, я даже не помню. Я просто видел в телефоне, чего он там написал.
2: Это он для вас написал?
3: Нет, не для меня, а для всех. Насколько Творец вас любит, да, что-то такое. У тебя есть? Мне очень понравилось. Любимый Хаверим, любимцы Творца.
4: Так.
3: У Творца у вас есть такие качества, у вас есть замечательные качества, что только добрый, любящий Творец и мог придумать. Но замечательно.
4: Так
3: я впечатлился тому, что он написал. И, может быть, на самом деле это практически, ну, может быть, он наоборот, как сейчас, побит. И сделал это не из чувства, а вот просто умом. Может быть, неделю прочитал назад, а сегодня вот так вбросил это нам. Но на меня это подействовало. А я думаю, какой он большой, как он это сделал, как он это почувствовал.
4: А
3: у него там не важно, на какой ступени, даже в каком состоянии, может быть, совершенно противоположном. Так это самую большую услугу, которую можно оказать товарищам. Да и я вообще не понимаю, что там у него внутри. Пока ко мне не дошло это объявление, может быть, он вообще там уже упал, и кто знает, в каком там состоянии, и где он там. А на мне это сработало. Это надо брать в расчет, когда мы влияем друг на друга.
2: Мы говорим, что есть только я и Творец. В чем разница между товарищем в моем внешнем окружении и Творцом? И что там происходит?
4: А Адам, что магия ликан лильмот.
3: Человек, который приходит сюда учиться, несколько лет он полностью запутан. Бедняга, несчастный. Я себя помню. Еще до Ребе я полностью запутался, и когда я к нему пришел, у меня как-то уже что-то внутри там наладилось, да, и в мозгах, и вообще. Но вообще, вы знаете, какие революции происходят с каждым. Какая путаница, противоречия. Уходы, да что еще нам предстоит? Но главное, то, что не выясняется, это связь с Творцом. Куда его сюда поместить? Учеба, товарищи, семья, работа. Да, в любой детали моей жизни он только мешает. Он никуда не входит, ни в какие отношения, никуда. Где? Ну где? Ну если нет, так нет. Ну а если да, то где? Где эта дата? Вот эта вот помеха должна постепенно выстроить во мне правильное отношение к нему. что я увижу во всем, что я ощущаю, его просто вот в разных видах. Но это только через такие вот помехи. Ну, вот у меня никак с ним не складывается.
4: Это
3: называется вывести его из двойного скрытия в хотя бы в одинарное скрытие.
2: А что такое помехи? Это кли?
3: Помехи становятся потом кли, да, где он раскрывается.
2: То, о чем вы говорите, что...
3: А вещи вот эти негативные, они негативные в том, что он тебе сделал что-то такое негативное, потому что он хочет в тебе раскрыться. Вот это называется негативом. Там, где мне больно, туда я должен обратить внимание, там Творец раскрывается. И так вот, на всех моих уровнях страдания. Если так видеть, да, так весь кли, так строится кли.
2: Если мы строим духовное кли между нами, как потом становится понятно, что я получил это от Творца?
3: Когда ты строишь кли между собой и товарищем, тебе кажется, что ты строишь это с товарищем. То есть тебе сейчас кажется, поэтому это называется время и подготовка. Почему мир такой большой, так много людей, я должен со всеми поладить? Да потому что он является совокупной частью, и каждый, кроме меня, это его элементы. И я не могу сразу отнестись вот к этому совокупному компоненту. Я не могу. И на уровне вот этого совокупного интеграла, где это отдача, я отношусь в первую очередь к его элементам, и не на духовном уровне, а он это спускает и на материальный уровень. И тогда у меня есть связь вот как бы с телами, как будто бы с телами, да, в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части как бы каждого. И через внутреннюю часть я потом выхожу на души. И когда я начинаю соединяться с душами, я соединяюсь в принципе и подсоединяюсь. А что называется, что я подключаюсь к душам? То есть Творец как бы разделил себя на 600 тысяч квадратиков. И я должен подсоединиться. Ты помнишь, когда-то была телефонные станции такие, где там провода, штекеры вставляли. И я должен подключить себя в 600 тысячах, да, таких вот штекерах к нему. И все вот остальные души — это его присутствие по отношению ко мне, что если я так подсоединяюсь, я подсоединяюсь к нему. И каждый должен видеть тогда вот это деление Творца на 600 тысяч частей по отношению ко мне, что это для того, чтобы легче мне было соединиться с ним.
4: Кен. Ну-ну.
3: Да.
2: В отношении помех, если я вижу, как товарищ вкладывает усилия, делает что-то, что связано с определенным усилием, например, раскладывает книги на столах, если я сам ему помогаю, я, по сути, есть здесь момент, что я краду у него усилия?
4: А та тагида херет.
3: А ты скажи по-другому. Я сегодня обнаружил, что тот, кто приходит за 5 минут до начала и раскладывает книги на столах. Я умный, я что ж хочу выиграть, да? А я приду за 10 минут раньше, да? Я буду раскладывать книги. Он приходит и видит. Все, я украл у него усилия, украл награду и...
4: מה להגיד לך?
3: А что тебе сказать? О чем ты думал, когда ты эти вещи сделал? Это имеет значение.

0: связи.
1: Ты не можешь украсть тем, что ты будешь вместе с ним раздавать книги. Приходите завтра без 5:00, 3:00, да, все вот эти 80 человек, кто сидят здесь, и каждый возьмет только книгу другого и положит ее на место. То есть не каждый там для себя, а каждый для другого. Будет та же самая работа. Это вопрос того, что ты хочешь от этого. А духовным, да, духовный может обеспечить всех. Это не по количеству книг, что ты поделишь. Но наша работа, чтобы поддерживать группу, нам нужны разные виды работ. Ну, это все надо делать. Но в намерении, когда ты добавляешь, там есть место для всех.
2: Вы сказали, что Творец раскроется в наших отношениях. Выходит так, что есть нечто третье. Есть Творец, есть отношения и мы.
1: Конечно, есть Творец, есть отношения и мы. Есть три вещи. Свет, кли и кран между ними. Замечательно. Намерение, ради отдачи, да. Три элемента, три компонента. А во всем мироздании другого ничего нет.
2: Как я в отношении могу раскрыть его?
1: Творец не зависит от нас, творение не зависит от нас. А вот отношения — это то, что мы должны строить, создавать, наладить.
2: Где это кли, которое мы ощущаем? Что это вообще? Мы говорим экран. Это кли, который ощущает.
1: Экран называется, что у меня есть 15 товарищей, и я немножечко сейчас переступаю через собственные желания для того, чтобы соединиться с ними, быть по-доброму с ним. Именно из-за общей цели, из-за Творца, который нас обязывает к этому.
2: А где же Творец?
1: Неважно, неважно. Что-то, что меня обязывает свыше. Не знаю, что это. Конечно же, не знаю. Но только с помощью работы в группе я могу потом прийти к нему. А до этого ему нет. Пока что так.
2: Где эта граница, когда я должен думать, прийти работать над этим? Где эта граница, за которой уже он раскроется? Где есть граница, что это его отношение? Не товарища, а именно его.
1: Когда ты перейдешь к работе, относительно того, не относительно товарища, но относительно Творца,
2: да.
1: Это раскроется равным же образом. Ты начнешь через группу видеть Творца. Я говорю тебе просто, ты начнешь через них видеть отношение Творца к тебе. И не через что другое. Нету. Ты только пойми, это кли. Ты строишь кли, ты этим строишь. Ты раскрываешь его через единственное, через души, где он может раскрыться. А иначе как он может раскрыться? В кели. В кели. Когда ты соединяешься с ними, ты через них раскрываешь Творца. В твоей точке, в твоей собственном кли, ты можешь раскрыть только тьму, только потребность к нему. Но его раскрытие ты можешь раскрыть только в других точках и их точках относительно отдачи им. Не знаю, как. Ну, что, изобразить вам это? Вот эта черная точка — это я. Это только хиссарон, потребность. Только хиссарон. Так? Хиссарон или стремление. Стремление. Все. Теперь. В этой точке я.
0: Никуда шхура. Они лоя хоть ларгиш.
1: Черная точка. Я не могу почувствовать ничего. А где же я ощущаю? Я ощущаю, что у меня есть еще такие.
0: 599 и 999 точек,
1: и в каждом из них тоже нет ничего, нет ничего. Но в моем отношении, которое я строю по отношению к каждому,

0: Это то, что называется тот, кто сожалеет, кто разделяет страдания общества, да, он удостаивается успокоения, удовлетворения. Вот эта вот отдача, это и есть кли. Вот это кли.
1: Понимаешь?
0: Так вот, Творец, я ощущаю, облачается в каждом из них. И в конечном счете я постигаю его через вот эти вот килим.
1: Не
0: раскроются тебе другие килим. Что такое шхина, где раскрывается Творец? Это собрание всех душ. Как ты можешь соединиться, как ты можешь стать частью шхины, которая соединяется с Творцом? Сначала души соединяются. Только вот таким вот образом. Нет,
1: тут
0: мы не понимаем, насколько вообще вся тема проста. Читаем и не можем это передать.
2: Все это, по сути, предназначено для того, чтобы я занимался не своим «я», а товарищем. Это то, что называется отдачей. Мысли, которые я могу... Все это, если я думаю 10 минут не о себе, тогда как бы...
0: Вся учеба. Вся методика, которую мы изучаем, вся вот эти вот премудрости, которые мы учим, все только лишь для того, чтобы в конечном счете как-то поместить нас в правильное отношение к душам, а через них к Творцу. Нет ничего другого.
2: Можно спросить по чертежу?
1: Циюру не кризис, там как...
0: Ну, чертеж, это так, он случайно возник. То есть захотелось мне сейчас, может быть, как-то вот объяснить что-то. Не то, что это бальсулям.
2: То, что вы начертили свыше, это то, что мне кажется, что Творец раскрывается в товарищах?
0: Творец, вот это 599, 999, кроме меня, это все относительно меня называется шхиной. Так? У меня нет тут, да, других цветов. Все вот это, да, называется шхиной. Так? А вот это шохен, тот, кто пребывает, это Творец.
1: זה שוחן בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות את זה?
0: Это שוחן, творец. Как я могу его раскрыть? Только если я соединяюсь со всеми остальными душами. И в той мере, где он там находится, в итоге, да, вот эти души. Так я раскрываю его.
1: אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה
0: הוא... У нас нет никакой другой возможности. А почему он сделал эту систему таким вот образом? Потому что в той мере, насколько я нахожусь в отдаче, я раскрываю его. Все это, ну, в той же замкнутой системе.
1: Вот компактно и просто.
0: Очень компактно и просто.
2: Вы знаете, почему Малхут хочет отдавать? Ведь получать это намного сильнее, чем отдавать. Это по-настоящему.
0: Почему Малхут Ацелут хочет быть в отдаче? Потому что она находится в раскрытии. Творец раскрыт по отношению к ней. При этом души находятся в клипот. Я, вот это мое «я» находится в клипе, шхина находится в раскрытии. Для того, чтобы соединиться со шхиной, я должен дойти до махсома, скажем, между мной и ими, барьер такой, махсом.
1: Рацион шила шхина, это что? Шхина
0: означает Малхут Бесконечности. Вот желание шхины. Шхина – это Малхут Бесконечности. Это как раз та же Малхут Бесконечности, которая почувствовала присутствие Творца, сразу захотела быть в отдаче, произвела сокращение. И вот какая-то часть ее, какая-то душа ее, которая заинтересована как бы согласно своей неисправности, да, заинтересована быть в отдаче, в ради отдачи. Как бы выводит, да, эту часть из себя. Это значит, что она не участвует, она не примешивает свое желание к связи с Творцом. Это значит, что вот это желание находится в клипе.
2: Ощущение такое быть с Творцом, это намного выше, чем быть получающим?
0: Ощущение хозяина в сравнении с получением наслаждения от хозяина, это сильнее. Давай, приходи к нам, я тебе покажу, да, как ты... Будешь стесняться.
2: Я умею стесняться.
0: Я тебе это устрою. В чем проблема с Творцом? Что он не раскрыт? Был бы раскрыт, ты бы стыдился. Ну, поверь мне.
2: А что это? Какое здесь место для учебы ТЭЦ, который мы изучаем?
0: Место изучения ТЭЦ. Сейчас, может быть, мы в конце концов начнем учиться, ты все время нам мешаешь, чтобы была потребность в изучении ТЭЦ, потому что посредством учебы ты постигаешь силу. Ты сейчас будешь соединяться с Творцом. Через товарищей, да, с Творцом. Это цель. Откуда ты получаешь силы? Ты говоришь, я же в группе, товарищи, сейчас мне возбудили разные такие вот, да, воодушевление, такое вдохновение, я хочу дальше. А что ты хочешь-то? Как ты реализуешь это желание?
2: Через товарищей.
0: А зачем ты в отдаче товарищам?
2: Чтобы
0: они воздействовали на тебя? Зачем? Чтобы было более сильное желание к Творцу. Так ведь? Ну а дальше что ты будешь делать с этим желанием?
2: Раскрываю в них Творца.
0: В этом желании Творец раскрывается?
2: Нет, в отдаче между мной и ими.
0: Да какая у тебя отдача к товарищам? Эгоистическая. Как ты исправляешь эту отдачу, чтобы это на самом деле стало отдачей? Это сверху должен прийти свет и тебя исправить. Что-то не складывается у тебя. Ну-ну.
2: Да, ну вот из вашего объяснения...
0: Нет, подожди, давай, секунду. Ты находишься на каком-то определенном уровня соединения с товарищами. Ты хочешь поднять уровень соединения на более высокий уровень. Почему ты хочешь поднять свое соединение с товарищами еще больше? Ты впечатлился от них, ты увидел, насколько они больше их. Ты посмотрел на того, и вот на этого. Где они? А где я? Твой эгоизм просто спать тебе не дает. Они все больше меня, ну а что со мной будет? Как оно? Будет, что будет? Это что, отдача? Прошу прощения. Это отдача? Не отдача. А когда ты им отдаешь в отдаче, ты это отдача? Тоже не отдача. Все это через эгоизм. Теперь, как я подниму уровень наших отношений так, что если я сейчас нахожусь, скажем, в 10% отдачи, а 90% эгоизма, как будет 20% отдачи и 80% эгоизма? Откуда я эту силу получу? Откуда я чуть-чуть изменю свое отношение к товарищам, так что я заинтересован получить от них впечатление, заинтересован получать от них желание, а не как бы пробуждать меня к Творцу, но как исправить это пробуждение, чтобы оно стало ради отдачи? Это только посредством света, возвращающего к источнику. Вся наша отдача между нами пока — это получить впечатление друг от друга, как другой больше, чем я.
2: А ради чего?
0: Да чтобы я хотел больше. Чтобы я стремился больше.
2: А из книги это невозможно. Из книги мы берем то, чтобы это впечатление было как бы ради отдачи.
0: Конечно, а иначе зачем мне книгу-то открывать? Иначе я открою книгу, чтобы там учить всякие премудрости.
2: Теперь, откуда человек знает, что это не то, что... Что не дает человеку думать, что то, что он дает товарищу, это не ради отдачи?
0: Мы думаем, что то, что мы делаем товарищам, это отдача. Но мы думаем об этом, потому что мы не знаем, что такое отдача. Чтобы на самом деле прийти к отдаче, мне нужен свет, возвращающий к источнику. Это то, что я сказал, поднять уровень моей отдачи с моего уровня на более высокий уровень. Что значит более высокий уровень? Чтобы у меня было действительно больше настоящей отдачи. Мне нужен для этого свет, который придет и исправит все мои свойства.
2: Понятно. Откуда приходит хисарон к этому?
0: Хисарон, желание приходит от товарища.
2: И они объясняют человеку, что
0: они показывают мне, насколько они стремятся в духовное, насколько они готовы вкладываться, работать.
1: Они молькарати.
0: Я вчера читал
1: Месячазекен.
0: Ну вот это сообщение в телефоне, я видел, ой, насколько он это ощутил так сильно и мощно, вот какой он большой. И сразу же я почувствовал, что я маленький. И что я меньше, чем он, и мой эгоизм начал работать, и мой страх, что у него будет больше, чем у меня, все это начало работать. Это да. А что со мной будет? После того, как я думаю о таких вещах, что будет со мной, что мне надо делать, я по-быстрому открываю книгу и начинаю учиться. Зачем? Чтобы... Да, совершенствоваться.
2: Я не понимаю, где здесь ради отдачи. Вы объясняете, объясняете, но где это?
0: Что у тебя отдачи больше, чем у меня. У него намерение и желание больше, чем то, что есть у меня.
2: Как это можно увидеть? Как это можно увидеть? Желание, понятно.
0: Так я почувствовал.
2: А это что-то другое.
0: Ну что значит видеть? Как видеть?
2: Я не знаю. Вы говорите, что группа дает мне желание, стремление к Творцу. Теперь это стремление.
0: Группа дает мне не устремление, группа дает мне картинку, что все в группе больше, чем я.
1: Так?
0: Зависть авторов приумножает мудрость. Я начинаю считать, они больше меня, что, а я, что будет со мной. Так ведь? Это побуждает меня открыть книгу и начать учиться. Почему? А из книги я так слышал, да? Что из книги придет исправление. И поэтому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере в Творца и так далее. Помнишь? Ну вот.
1: Ну, маспик. Хватит.
0: Это не хватит, чтобы открыть книгу?
2: Да, сейчас мы поделимся в десятках впечатлением от того, что мы слышали на уроке.
0: Я чувствую в этом уроке, насколько велика работа, к которой нас пригласили. Рав дает нам возможность попробовать вот этого величия. И Рав говорит, почему мир такой большой? Почему так много людей с которыми я должен поладить, потому что он включает каждого, кроме меня. Они есть его части, а я не могу приступить сразу к этому интегралу. Я сначала начинаю относиться к каждой его части. И тогда у меня есть связь с телами, как будто бы в этом мире, и через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части. То есть как каждого как бы. И вот через внутреннюю часть я потом прихожу к душам. Ай, какая замечательная работа.
3: Да, это очень большое благословение видеть, как Михаль рассказал, это результат работы, усилия к тому, чтобы слиться с Творцом.
0: А вот это упражнение как раз, да, то, что касается работы перед каждым отдельным товарищем, там есть больше приходит таких нюансов, где детали, как я должен относиться к каждому товарищу, и так мы можем учиться. И также потрясающе, как в 2002 году Рав говорит о том, что надо выбрать руководителя группы, сегодня мы это называем главой десятки, то есть по отношению к этому упражнению снова, это упражнение конкретное относительно товарища. Там мы можем вообще начать учиться, как мы сравниваем, да, как относиться положительно к каждому товарищу.
2: У нас в нашей групповой работе каждый раз работа с нашим желанием получать, которое все время раскрывается, и говорят, что по мере нашего продвижения и желания прийти к цели, это раскрывается все больше. И у нас есть возможность это исправить с помощью действий, которые мы совершаем друг по отношению к другу, давая хорошие примеры. Как мы отдаем, так мы пробуждаем зависть друг в друге. Учаем друг друга, как отдавать или как просить у Творца помощи, чтобы тоже помог нам отдавать.
0: Да, Рав замечательно описал, что такое духовное, где духовное раскрывается. Это не во мне, не в товарище, а это в нашей отдаче, которую мы создаем в этой связи, то, что находится между нами. И потом он это уточнил, что говорится о том кли, который находится выше человека. Это отраженный свет, это мера отдачи, намерение, которое переходит от меня к товарищу, от товарища ко мне, там находится духовное. То есть то, что я могу дать товарищу, это только лишь пример, а не там какие-то знания, книги, что-то внешнее. Даже вот пример, да, что вот новичок приходит, можно впечатлиться им, только соединиться с его стремлением. Почему? Потому что то стремление его к Творцу, у меня такого нет. И я завидую ему, я соединяюсь с ним, отменяю себя перед ним, я могу приобрести то, что есть у него к Творцу, а у меня нет. Так мы соединяемся, 600 тысяч душ соединяются все вместе.
2: Я слышал на уроке также, тот, кто... Кого хотят приблизить, посылают ему беды. И вопрос возникает, для чего мне Творец это делает? Человек может выбрать, от кого впечатлиться. Стремление к Творцу — это от того, что я могу впечатлиться. А в конце... Деление Творца на 600 тысяч частей — это для того, чтобы облегчить связь с Ним. Раскрыть Творца ты можешь только в свойствах товарищей.
0: Да, урок замечательный, там много всего. Главным образом отношения между товарищами. Это как бы первичное наше строение, где там мы можем раскрыть кли, и оттуда еще и Творца. Было очень интересно, был интересный момент, что человек должен все время видеть и спрашивать, и быть все время на связи с Творцом, и задавать вопрос, почему Творец это делает с ним. И это вспоминается именно благодаря товарищам.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха лихохмата Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы сейчас переходим к уроку введения в науку Каббала вместе с Равом. Сейчас мы слышали в первой части, что такое душа. Черная точка, над которой человек строит отраженный свет. И в этом отраженном свете, который является результатом того, что выше экрана, выше желания получать, там получаем раскрытие Творца. Душа находится как бы выше тела, парцуфа, гуфа. Поэтому духовные кли строятся только на связи одного с другим, в отдаче то, что мы говорим.
2: Да, мы также слышали, что с помощью учебы ты получаешь силы. Мы сейчас собираемся получить силу, чтобы раскрыть величие товарища, величие Творца. И мы сейчас, это уже четвертый урок, третья часть этого четвертого урока. И обратите внимание, Рав здесь начинает входить в Никудот Десак. В конце этой части есть какая-то новая точка, затем в продолжении уроков он подробнее будет объяснять, как мы переходим из мира Ак в Никудот Десак. Давайте войдем в урок, запишем для себя вопросы, выяснения, которые мы хотим понять, и затем мы проведем время вместе, пожалуйста.
0: Вы вначале сказали, что конечная цель — чтобы кли наполнилось. Сейчас вот по этим процессам кли будет пустым.
2: Цель творения, чтобы кли наполнилось. И кли постепенно наполняется еще 20, еще 15%. Малхут бесконечности, она наполняется. Гальгальта, Апсак, Мабон, все эти парцуфы, они добавляют наполнение. Что происходит дальше, это то, что мы сейчас будем учить. Мы снова находимся в Гальгальта. В таком большом масштабе. Вот здесь у нас Рош, вот здесь П этой Гальгальты, здесь вот Табур. А это вот окончание Сиюм. Это Табур. А это Сиюм. Рош.
3: Тох. Сов. Гальгальта.
2: Гальгальта. Затем у нас есть второй парцуф. Аб.
3: Парцуф Лиши.
2: Хазе. Третий парцуф. З. Саг.
3: Гальгальта яцаре решимот. Далит, да?
2: Гальгальта вышла на решимот далит, далит. Аб. На решимот далит гимель. Саг на решимот гимель бет.
3: Кулам и стайму.
2: Все завершились.
3: Аль табур де Гальгальта.
2: На табуре Гальгальта. Есть еще два парцуфа, которые называются Ма. Когда вышли решимот Бет Алеф и Бон. Который вышел на решимот Алеф Шурш. Почему я делаю такое расстояние между ними? Я хочу здесь что-то вам нарисовать. А сейчас я перехожу к чему-то очень особенному.
3: Ламадну итхем
2: Мы с вами учили четыре стадии прямого света. Еще раз. От Творца исходит свет, и он строит пхину алиф и пхина алиф, поскольку она наполнила светом, и она называется хохма, но затем не желает получать свет, и тогда она называется бина. Почему? Потому что почувствовала свойство света, что он отдает, я тоже хочу быть отдающей. И что делает бина? Она говорит: я получу немного, чтобы это было как отдача хозяину. Я этим буду подобна ему. И это называется свойство зеерампин. Пхина гимель. А затем малхут получает. Что мы здесь видим? Все решения на самом деле находятся в бине. Бина хочет быть как Творец. Для того, чтобы быть подобной хозяину как Творец, вы помните наш пример, когда гость приходит к хозяину и все, что там происходит, от того, что бина хочет быть как Творец, она идет и получает. То есть она строит зерампин. Зерампин по отношению к бине называется сын. А бина называется има. Мать, дословно. А хохма называется аба, отец. Затем в этом мире мы увидим, как это материализуется и дает в этом мире все эти свойства, которые есть у нас. То, что мы, что в нас и между нами. Все это результат этих сил, которые нисходят и дают этому миру и материю, и свойства этой материи. Получается у нас, что бина, по сути дела, ответственна вследствие того, что она хочет быть подобной Творцу, она ответственна за построение всей системы, которая есть ниже нее. Она, по сути дела, думает, как она построит зеерампин, затем малхут, и как затем малхут, которая получит весь свет ради отдачи, это, по сути, будет результатом бины. Потому что бина хочет отдавать максимум, делать максимальное для Творца. Как это сделать? Если ты получишь от него, этим ты дашь ему максимум. Так можно сказать, что малхут — это, по сути дела, результат бины. Бина порождает малхут. Поэтому, так как Малхут, так и Зерампин, оба они называются баним, сыновьями, по отношению к бине. Парцуф Гальгальта у нас — это парцуф Кетер. Парцуф Ап у нас — это парцуф Хохма. Парцуф Сак у нас — это парцуф Бина. И здесь мы видим, что то, что происходит здесь внизу, что невозможно наполнить келим сов гальгальты цветами, бина ответственна и страдает из-за этого. И что она делает? Сак — это бина. Он, по сути дела, ответственен за то, чтобы наполнить неи гальгальты. Как же он это делает, парцов Сак? Мы с вами учили. Что здесь, в хохме, есть свет хохмы. Свет хохмы, ор хохма. Здесь есть свет кетер. В бине уже есть свет хасадим.
3: Да?
2: Что значит свет хасадим? Ор хасадим. Свет хасадим — это наслаждение от того, что я даю. А свет хохмы — наслаждение от того, что я получаю. Так почему Аб не может спуститься ниже табора Гальгальты? Этот парцуф не может спуститься, потому что есть в нем свет хохма. Почему Саг, бина, не может спуститься ниже табора Гальгальты? Есть в нем свет хасадим, но есть только в нем гимель дейт лапшут, облачение. Это тоже хохма, потому что остается здесь решимо отаб, да? Что мы говорим? Была у нас Гальгальта, она очистилась. После очищения Гальгальты остались решимот, из которых родился парцуфа. Какие решимот остались? Дали дейт лапшут, свет, который был в Гальгальте, и гимль давиют, экран, который есть у нас в Аб. То есть всегда в следующем парцуфе есть решимо от наслаждения предыдущего парцуфа. Поэтому есть здесь внутри Саг свет хохма, и поэтому он не может спуститься вниз. Он сам по себе Саг, свет хохма, ему он не нужен. По сути дела, он нуждается в нем для чего? Для того, чтобы сказать, что я не хочу его. Вы знаете, когда можно сказать, что о человеке он не получает, да, ему так, чтобы никто не знал, и возьмет он или нет? Согласно этому, можно сказать, он получает или нет. То есть свет хохмы должен быть в саге для того, чтобы саг сказал о нем, сделал ответ на него и сказал: «Я не хочу». Для этого. Но если саг распространяется со светом хохма вниз, так здесь килим кабалы, неида гальгальты, конец гальгальты, сов гальгальты, получит этот свет хохма ради получения, поэтому сак не может спуститься ниже табура гальгальты. Не может спуститься. Еще раз, понятно или нет? У меня есть аппетит. Желание насладиться несколькими порциями. Как мы говорили, мясо и рыба, какой-то рис, салат и сок. У меня нет экрана для того, чтобы получить ради отдачи мясо и рыбу. Это слишком большие наслаждения. И если я получу их от хозяина, будет мне настолько вкусно, что я не буду думать о хозяине. Я буду думать только о себе и как я наслаждаюсь ими. Так мне нельзя их получать. Это называется, что я оставляю эту часть во мне, конец оставляю пустым. Почему оставляю пустым? Потому что наслаждения, которые я могу получить здесь, они слишком большие, больше моего экрана. И тогда я получу их, это будет просто я теряю голову. Поэтому я не получаю. Теперь, если Саг спустится и наполнит эти келим светом хасадим, это нормально. Свет хасадим, что это? Это желание отдавать. Желание отдавать, если ты хочешь только отдавать, ты можешь быть в любом месте. Потому что тебя не интересует, какие наслаждения есть. Я не хочу, это не мое. Но если в саг есть свет хохма, есть в нем свет хохма, почему? Для того, чтобы сказал, что я не хочу его. Откуда родился Саг Бина? Из того, что был наполнен светом хохмы, и вдруг начал чувствовать, что в свете хохмы есть также свойство Творца, свойство хозяина. Когда я получаю этот свет хохма, я наслаждаюсь. Но кто дает мне этот свет хохма? Дает мне Творец. Что он хочет? Он отдающий. Так и я хочу быть отдающим. То есть Саг, для того, чтобы получать свойство отдачи, он должен быть наполнен светом хохмы. невозможно желать отдавать, если ты не чувствуешь наслаждения от того, что ты получаешь. Поэтому хохма наша, хотя мы изучаем, как отдавать Творцу, эта хохма называется наукой Каббала, получение, потому что это с помощью того, что ты получаешь. Сак не может спуститься ниже табора, потому что есть в нем свет хохма. Но когда Сак начинает очищаться, и он говорит, что я ухожу, я больше не получаю этот свет, тогда свет, который входит сюда, таамим, вкусы, таамим.
3: Таамим. Десак.
2: Таамим десак. Когда этот свет начинает выходить, свет хохма сразу же уходит. Первым он уходит, как самый большой свет. И остается только свет хасадин. Здесь остается только свет хасадим. При исхождении цветов из сага. И тогда эти цвета, цвета хасадим, могут распространиться вниз, сюда, и наполнить все келим сов гальгальты. Вот так. Свет хасадим распространяется. И так мы называем это наполнение Никудот Десак. Поэтому исхождение цветов называется Никудот, и тогда эти цвета Никудот спускаются вниз и наполняют на Игальгальты. Уже есть у нас внизу табора до Сиюма, все свет хасадим. Это уже что-то. Потому что мы говорили, что если мы наполним также эту часть Малхут бесконечности светом, это будет конец исправления. Тогда творение достигнет уровня Творца в вечности, в совершенстве, во всем. Кроме этого, мы даже не способны представить себе что-то. Что не хватает здесь? Наполнить эти келим светами. И Сак уже может спуститься сюда и наполнить светами хасадим. Но свет хасадим — это называется исправление творения. Свет хасадим — это исправление творения, тикун абрия. Почему это исправление творения? Потому что свет хасадим — это намерение ради отдачи. Я хочу отдавать тебя. Теперь это называется исправлением. Цель творения — чтобы я получил все. После того, как есть свет хасадим, я могу получить все ради отдачи. Поэтому свет хасадим называется исправлением творения, а свет хохма называется целью творения. Два этих света у нас есть только в реальности. Так же, как есть получающие и отдающие кли, то есть желание получать и желание отдавать, наслаждение от получения и от отдачи. Свет хасадим — наслаждение от отдачи, а свет хохма — наслаждение от получения. Что происходит дальше? Никудот десак спустились вниз, ниже табора. И сейчас я хочу объяснить еще одну вещь. Мы делим парцуф на несколько частей. Рош, Тох, Сов. Мы можем сказать Тох и Сов, тело, Гуф. В Рош мы имеем 5 частей. В Тох и Сов вместе в Гуф есть 5 частей. Или мы делим Тох на 5 и Сов на 5. Есть много видов деления Гуф и Рош. Для того, чтобы самым правильным образом разделить здесь Гуф, мы делим так, что Кетер Хохма Бина, Сферот Кетер Хохма Бина, три сферы — это Рош, Хесед, Гвура Тиферет, это Сферот Тох, Нецах от Исот Малхут, это сферот Сов. Что с этими сферот? Мы не говорили пока что об этом, да? Да, до сих пор это часть урока. А завтра будет уже четвертая часть этого урока. Так мы слышали впервые в этой серии уроков о Никудот де-Саг. И, конечно же, есть много вопросов, которые возникают вследствие этих выяснений. Мы записали для себя, мы ждем на экранах знаков вопросов. И здесь... пожалуйста, Давид.
0: Это не первый раз меня это путает. Желание получать, которое есть в Гальгальте, это желание получать то, что Рав сказал, ты мясо и рыба, и вдруг свет Хасадим может туда распространяться, это же не келим, предназначенный для такого света. Они хотят получать, почему там вдруг распространяется отдача. А мы учим, что Творец создал мир в состоянии дин, суда, запрет, ограничений. И этот мир не смог существовать, потому что цель творения не смогла осуществиться, то есть заполнить Сов Гальгальта. Так вот, для того, чтобы заполнить Сов Гальгальта, как раз происходит, что Никудот де-Саг готовит это место, чтобы туда могло распространиться потом свет Хохма. Это то, что называется сочетание свойств милосердия и суда. И тогда может осуществиться цель творения.
2: И к этому можно также добавить, что такое Сов Гальгальта. Произошел расчет в Рош Гальгальта, верно? Первый расчет, когда прямой свет наполняет Малхут, и он отталкивается, есть новая кли, которая называется «Экран и отраженный свет в Рош Гальгальте». И этот экран, прежде всего, отталкивает все наслаждение, которое приходит. Есть прямой свет 100%, отраженный 100%. Что происходит? Из намерения доставить наслаждение Творцу в Гальгальте, она раскрывает, насколько Творец хочет дать ей наслаждение и насколько она может получить. Так то, что она решает, что можно получать, она получает, и это называется Тох Гальгальте, называется распространение экрана от него и вниз, и туда, и внутрь, и это называется Орпними, внутренний свет. Но в той же мере она раскрывает, сколько она не может получать. Несмотря на то, что пришло к ней наслаждение, она очень хочет получить его. И поэтому вследствие этого отталкивания решение не получать в Сов Гальгальте. В Сов Гальгальте распространяется свет Хасадим. Что такое это за свет Хасадим? Он происходит от того, что Гальгальта решила, что она, несмотря на то, что она может и хочет получить, она не получает Сов Парцуфа, так там уже есть свет Хасадим, даже с небольшим свечением Хохмы, потому что свет Хасадим никогда сам не распространяется, а распространяется с небольшим свечением Хохмы. Все. Теперь он сделал заново расчет, битуш внутреннего и окружающего светов, начинает новый парцуфа. В нем тоже есть свет хохма, поэтому он распространяется до табура. Теперь выходит новый парцуф. Светца, когда выходит Парцуфсак, он выходит на Бет-Авьют, но на Гимелит-Лапшут. Этот Гимелит-Лапшут не позволяет ему спускаться ниже табора Гальгальты, но когда Цак начинает очищаться, и Никудот его выходят в процессе очищения, вдруг появляется Бет-Бет, уже нет этого Гимелит. Есть Бет-Авьют и Бет-Дейт-Лапшут. Оттуда уже вдруг есть свет Хасадим. Так почему он не сходит ниже Гальгальты? Потому что он может опуститься ниже табура, извиняюсь. С другой стороны, есть сейчас подобие свойств между этим светом, который называется свет Никудот, Бет-Бет, свойство Бины, и между тем светом Хасадим, который находится ниже табура Гальгальты, а еще от осознания Гальгальты. Есть совпадение цветов. Это свет Хасадим, это свет Хасадим. Поэтому они могут вследствие этого на следующих уроках увидеть, как выстраивается Никудот Десак, и как появляется Парцуф Никудим вследствие этого. Но свет Хасадим существует ниже табора Гальгальты, когда уже принято решение не получать света, насколько это возможно. Да? Йоав.
0: Никудот Десак заполнили все пустое пространство, которое опустошилось в результате ухода света из четвертой стадии прямого света? Наполнили весь все пространство
2: светом Хасадим. Очень маленькая линия, то, что было в Гальгальте, это то, что потом вернулось в Парцуф.
0: Но тонкая линия — это хохма, это не Хасадим.
2: Да, но это то, что было выше табора. Так,
0: правильно.
2: Так все это пустое место, как бы сейчас весь Парцуф наполнен светом. Никудот Десак, они в конечном итоге запитали весь Парцуф.
0: Никудот Десак спустились вниз, заполнили, да, все пустое пространство, да, где было еще свет Хасадим, еще в четвертой стадии. И сейчас есть некое смешение двух видов света Хасадим. То, что происходит сейчас. Есть распространение света Хасадим, у кого есть Аришимот Бет-Бет, и Хасадим, у которых были еще в четвертой стадии.
2: В первом сокращении ушел весь свет. И тогда возвратилась тонкая линия, от которой выстраиваются все высшие миры. В Гальгальте говорится 20%, и осталось пустое место, где не было никакого света. Оттуда туда спустились Никудот Десак.
0: В момент, когда Парцуф Гальгальта делал расчет, сколько может получить радиоотдачи, так он получает радиоотдачи от Пэда табора. А ниже табора, под табором, там есть свет Хасадим. Этот свет Хасадим — совпадение по форме, который как бы отталкивает света. Не то, что там есть что-то пустое, сов Гальгальта. Там есть свет Хасадим, то, что Гилад сказал, что там даже свечение, подсветка хохмы в свете хохма. Это не пустое пространство сов Гальгальта.
2: Окей, спасибо. Мак 11. Да, Мак 11, пожалуйста.
1: Дорогие преподаватели, вопрос такой: почему Парцуф Аб не мог выполнить то же самое, что сделал Парцуф Сак? Ведь в нем тоже был экран Нави Юд Гимель и свет Хасадим, соответственно. И когда он очистился, он стал Гимл-Гимл. Он также мог пройти под табор, но почему этого не произошло?
2: Да, может быть, это путает Гимель, Бет. На самом деле, Бальсулам часто пользуется теми же понятиями, потому что он видит это как систему. Он говорит Малхут. А какой Малхут говорится? Гимель. Что такое Гимель? Это Зерампин, это Абиют, это Хазе. Что это? Так признак этого Гимель. Ваб говорит о свете хохма. Если далит — это самый большой авиют, и поэтому с этим авьютом можно получить уровень Гальгальты, Такап, это уровень на один меньше него. И Рав Чертя сказал, что Гальгальта соответствует Кетеру, а соответствует Хохме, Исаак Бине. И вот этот Гимель, значок Аб, указывает на свет Хохмы, а свет Хохмы не может распространиться ниже Табора, потому что это свет цели творения. А как же можно его получить? Только в той мере, когда в Рош происходит расчет, и ясно, Парцуфу, что он может получить этот цвет, не теряя величия хозяина, а наоборот, это добавляет еще большее величие хозяину, потому что благодаря тому, что ты получаешь от хозяина, ты выполняешь его желание в той мере, в которой можно получать, не теряя экран, в этой мере Аб получает. И поэтому он получает в определенной мере и ограниченно до Табура. Он не может получить ниже Табора, получать. Так Гимель — это не Гимель, как свойство Зерампина, а наоборот, Гимель — это которое символизирует после Далит Гальгальты, соответствующий Кетеру, что Гимель — это соответствует Хохме, а свет Хохмы не может опуститься ниже Табора. Литва 1.
4: Что значит, что бина страдает от того, что не может заполнить кли, если это она все равно делает через то, что наполняет через сак?
2: Что значит, что вторая стадия не может наполнить нижнего? Что это значит? Яков, непонятен вопрос. Можно повторить, что значит, что вторая стадия что?
5: Ибадну татаргум?
2: Нет у нас перевода?
5: Тишалу баанглиту лайв.
2: Может быть, в английском спросите?
4: Бина страдает от того, что она не может спуститься ниже Табора.
6: That bina suffer because she can't fill in below of Tabor.

0: Никудот. Это чистая бина. Что значит чистая бина? Что первые сокращения на них уже не влияют. Поэтому никудот сага могут спускаться под табор и наполнять весь все это пространство, которое под табором.
1: Я хочу уточнить вопрос Йоава, потому что мы говорили о том, что Никудот Исаак опустились под табор до Сиюм Раглин и наполнили парцу в Гальгальта до конца, до Сиюма. Теперь возникает вопрос. Есть у нас целая сфера, есть Малкут бесконечности, потому что до Сиюма Гальгальта — это как бы в прямой линии, в тонкой. А что со всей этой огромной сферой, со всей сферой Малкут бесконечности? Йов, мне кажется, спрашивал. Никудот Исаак наполнили всю Малкут бесконечности, которая вне этой тонкой линии, вне Гальгальты, или только это относится к прямой? И Гальгальта, а Малкут самой этот круг остался пустым. Гилад, да, вопрос был понятен. Я думаю, что Иран ответил на этот вопрос. Но наполнение Малхут бесконечности, которая опустошилась, никогда не в самой Далит де Далит. Есть у нас чертеж такой, да, Далит посередине, затем Гимель, Бет, Алиф, Шореш. Все это Малхут бесконечности. И ее свойство, как она восприняла эти девять первых, и поскольку нет исчезновения в духовном, Малхут бесконечности есть Шор, Шалев, Бет, Гимель и Далит в середине, да, в центре. Так это рисует Бааль Сулам в книге Илан, древо дословно. И когда свет проходит сверху вниз, он касается Малхут бесконечности, но только касается, но не входит, он над ней. И в учении десяти сферот, в самом начале первой части, Бааль Сулам говорит это. Это называется «Ноги его стояли на Масличной горе». И поэтому все распространение, о котором мы говорим, неважно, до табора и ниже табора, мы говорим только об очень тонкой линии, которая нисходит от Малхут бесконечности с самого начала и до над Далит де Далит. Поэтому и над табором, и под табором вообще не говорится обо всей этой сфере. Когда примешивается сфера? Только потом, когда родился мир Никудим, и разбился мир Никудим, и рождаются миры Ацилут, Брия и Цирасия, и они тоже в линии до Далит, не касаются Далит. Затем только рождается Адам Ришон, из-за перемещения Далит со свойством бины, и разбивается Адам Ришон, и только тогда можно говорить о Далит де Далит. И тогда, когда есть исправление снизу вверх, тогда наполняется это пространство. Все это пространство, о котором мы говорим, до этого не наполняется. И поэтому все, что мы говорим сейчас о распространении сверху вниз, говорится только о тонкой линии, как выше табора и также ниже табора. Мы уже буквально в завершении урока, Иран. Что?
2: Туда.
1: Спасибо. Итак, мы, спасибо всем, мы продолжим, понятно, эту учебу и завтра, и завершим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоар сказано, Рабихи открыл речь и сказал, «Многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним?» И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано, многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их, то есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которую я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
1: В трактате «Сука» есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо называл его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай, не воздаст Ешли, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши, «Если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад». Торы, как сказано, «Идите, ешьте хлеб мой, напои водой Торы, как сказано о ней, о все жаждущие, идите к водам, примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как Он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
2: В
0: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
1: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину без самопожертвования. Они без сомнения были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получения ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
0: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это. И сейчас, когда она представилась, я не исполню это. И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
1: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает? Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном, ибо зло присутствует во время Ахураим, то есть во время скрытия лика, когда он видит, что находится в скрытии. Ведь известно, что маленький отменяется перед большим. Нет сомнения, что здесь, в работе Творца, человек должен отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. А он видит, что его тело не отменяется, и ему тяжело смирить его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут. И из-за этого он отдаляется от всей духовности.
0: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса, ибо злое начало в его теле, силой, которой оно не дает ему верить в Творца выше знания, этим оно забирает у него весь вкус. Так что во всем, когда он начинает подходить к чему-либо духовному, он чувствует, что все сухо, без всякой примеси жизни. Ведь человек начал работу, о которой ему сказали, и он верит тому, что ему сказали, что Тора есть Тора жизни. Как сказано, «Ибо они жизнь ваша и долголетие ваше». И, как сказано, «Вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда». И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, «многочисленные беды праведника». То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. до такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано: «Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
1: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение? Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды, и говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. Обеды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца, как сказано выше, если нет Ахурая и нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
0: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешевы, и поселился Яков в земле, где жил отец его, из Шлавей Асулам, первый том, страница 331. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец. Это, по сути, первый этап нашей работы. Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам. Увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как он всем управляет. Если бы человек видел это, связь не Творца и не зло, а связь. Вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное — это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. Это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной?
3: Так,
0: постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды? Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? От того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом, пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом, подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы. А он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
1: Есть много факторов для продвижения человека. Чем он может повлиять на свое продвижение. Это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей.
0: Вот,
1: ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться? И ты идешь воодушевляться кем-то. Все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
0: Но я не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
1: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находится в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
0: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
1: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах, когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают что, но сам подход. Да.
0: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
1: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен,
2: эгоист,
1: мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю 1000 долларов. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту 1000 долларов. Да? Что происходит? Это красиво? Нет. Мы с нашим эгоизмом, хотим или не хотим, в духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца.
2: Вот,
1: я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь сдержать себя. Придешь вместо меня и сделаешь это. Этим навредишь и себе, и мне.
2: Так
1: вот, скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хиссарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Гиладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Разрушительная сила. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске. Это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему. Ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз. Ведь это не хороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров. Чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать какой-то более внешний круг. Забыть о нем, не видеть его. Пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста. То есть я не смотрю на него, не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
2: Кен.
3: Не понял, как человек доходит до скромности? Как доходит человек до скромности?
1: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же. А в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя силы, которые могут тебе навредить. Если мы в общем пробуждаем в мире разные реакции на нас, то нет выбора. Мы занимаемся распространением. Но, скажем, на работе, в каком-то месте, где ты крутишься там среди близких, действуй как можно больше так, чтобы никто на это не обращал внимания. Это лучше всего. Духовные расчеты только с твоей группой. Со всеми остальными простые материальные расчеты.
3: Как я могу сделать своего товарища большим, чем я? Это против моей природы. Я же не могу так и всегда. Я самый лучший, что мне делать?
1: Не знаю, как тебе сказать.
3: Но ведь это совершенно необходимо сделать.
1: Это необходимо.
3: И насколько это необходимо? Насколько я нахожу себя в этом? То есть есть такие, кого действительно ставлю выше себя. Когда есть какой-то момент, отменяю себя потом.
1: Мне нечего сказать. Это благословение. Это благословение с небес, когда человек начинает видеть, что это так. Но когда видит каждого, у кого есть... Это поистине самое малое желание к Творцу. Кто-то, кто сидит здесь, кто пришел, может быть, только сейчас, или он находится здесь годы, неважно. Но главное, что у него есть, что он не находится в деградации, а он находится в стремлении вверх. Если у него есть немного этого желания, грамм желания вверх, И если бы ты был немного с открытыми глазами, ты бы увидел, что он больше тебя. Вот так.
2: А я лаха дахов.
1: У тебя был бы порыв соединиться.
3: Порыв соединиться у меня может быть, но если без увлечения.
1: Нет, нет, только из-за этого. А ради чего еще соединяться?
3: Когда у него есть что, что мне дать. Ну, допустим, у меня есть чего-то много, а у него немного. То есть это может быть порывом для соединения?
1: Нет, у меня много, а у него немного. Нет ни многого и многого. У него есть самое важное, чего у меня нет вообще. Вот так. Я не знаю, это невозможно передать эти ощущения, но это так. Ты не поверишь, приходят люди, просто кто-то начинает маленький, неважно кто и что, ничего не знает, ни одного слова. А я все же что-то прошел. И так я чувствую по отношению к нему. Над этим, может, нужно работать, но это ощущение приходит как следствие желания достичь, обрести, с одной стороны. И от того, что я скажу тебе, откуда вообще такое может быть? Как может быть кто-то один, маленький, который сейчас приходит впервые, пробудить во мне желание как бы прилепиться к нему? И именно как будто потому, что в нем есть что-то, чего нет во мне. Потому что корень его души, его хисронот, особенные, таких нет во мне. Его ощущения, его связь с Творцом не такие, как те, что есть у меня. У каждого своя точка в структуре Адама Ришона. И из этого я чувствую, что он особенный. Так что я не могу это объяснить. То есть есть какое-то объяснение, которое я даю, но легче, проще. Тот, кто не приходит действительно какой-то любви или душевному влечению соединиться с другими. То есть внутри, что есть внутри человека, он не может продвигаться. Только из этой склонности он может черпать новые силы и килим. Мы учили, что ни я, ни он сами по себе —

0: как нечто, что приходит снизу вверх, выше экрана, выше желания получать. В нем получают раскрытие божественности. Душа находится как бы выше гуфа парцуфа. Поэтому духовное кли строится только в связи одного по отношению к другому. В отдаче, как мы говорим. Также здесь нет другой возможности, кроме как найти таких, кому ты можешь стремиться, любить их в духовном плане. Потому что материальная, ну, вся эта материальность, она совершенно отпадает. И только с ними ты можешь построить такой кли. Нет другой возможности. Поэтому тот, кто не входит в группы, я не понимаю. Ну ладно, люди еще не понимают этого и не чувствуют этой потребности. Но вы очень быстро сейчас почувствуете, что без этого нечего делать. Ради чего учиться, ради чего делать все остальные вещи. По сути, испытание... Не совсем испытание, а творение, которое мы должны создать. Это в отношении одного к другому. Там мы строим отдающие килим. Стараемся их построить в том, чтобы потом действительно получаем. Так что потом действительно получаем их от Творца, и они уже становятся отдающими килим по отношению к Нему. Но это из испытания, из подготовки, которую мы... Почему мы это называется временем подготовки? Потому что мы это делаем между собой. Поэтому Бальсулам пишет, почему не пишут о любви к товарищам? Потому что от этого зависит все наше прекрасное будущее. Да, в этом это красивые слова. Что мы кибуц строим? Да. Как остаться в таком позитивном настрое? Чтобы здесь не было...
1: В позитивном настрое по отношению к этому можно оставаться только по необходимости, с пониманием, что это важно.
0: А если я хочу, чтобы это было заново, так вот, у меня есть для себя?
1: Я могу по себе сказать. Слушаю сообщения, новости из 10 сообщений. От чего-то могу, одного могу воодушевиться, ну что поделать. Хоть одно. Может быть, одно из 5 где-то проникает не в разум и чувства. Так происходит. Чуть больше, потом немного понимаю, чуть больше появляется чувство пользы от этого, потом еще чуть-чуть.
0: Как сохранить себя в позитивном настрое и не захотеть украсть у товарища его стремление к духовному?
1: Нет, для чего красть? Как ты можешь украсть у товарища его стремление к духовному? Ты можешь воодушевиться его устремлением. Ты можешь захотеть, чтобы у тебя было такое же. Ты не можешь украсть его духовное никак, ведь это... Ну, какое духовное? Что ты видишь? И Творца тоже ты не видишь, чтобы ты мог его украсть, его Творца. Понимаешь? Ты можешь только увидеть, что в нем это есть. И тогда из зависти придешь к тому, что все-таки будешь искать, чтобы у тебя было точно такое же воодушевление.
0: Неясно по сути, что значит соединиться с кем-то другим в точке, которой не хватает. Вы сказали, что у каждого есть что-то, чего у меня вообще нет. И к этой части присоединиться.
1: Я сказал, почему я чувствую, я объяснял, почему я чувствую в ком-то то, что, по сути, в нем все еще нет никакого непонимания. Даже самого простого. Уж, конечно же, нет постижения ни в нашем подходе, да и вообще ни в учебе, ни в кабале, ни в осознанности, да ни в чем. Почему приходящий сюда новичок, я могу им воодушевиться? То есть для нас не важно, в группе, в какую группу я вхожу. Допустим, вхожу в какую-то группу, то совершенно не важно, какой уровень есть у людей в группе.

0: Есть у них какое-то устремление к источнику, к Творцу, внутреннее, то, чего они еще не понимают и не знают и не чувствуют. Они даже, может, не прошли еще ни подъемов, ни падений, вообще ничего. Ничего не прошли. Но у них немножко устремление к Творцу есть. Так вот, устремление к Творцу исходит из их точки, где каждый исходит из другой точки, он из другого корня Адама Ришона. И поэтому то, что он достигает, и то, как он связывается с Творцом, это совершенно не похоже на мои подход, постижение, сознание и связь, которая есть у меня с Творцом. И поэтому мне кажется, что в нем, в этом человеке, в новичке, есть что-то, чего во мне нет. И тогда уже, даже если его подход отличается от моего подхода, исходя из корня его души, я уже чувствую ее больше, чем я сам, потому что в нем есть то, чего во мне нет. И поэтому дай мне группу, где будут все абсолютно начинающие, кто ничего не знает, ни слова, но у них есть такие желания, и я могу почувствовать себя среди них, как... Так что я от каждого что-то могу получить. Понимаешь? То есть нам нельзя в группе, по отношению к любому находящемуся в группе, критиковать, сколько человек знает, сколько лет он находится, насколько он помнит то, что написано, как он может похвастаться цитатами наизусть. Вообще нет никакой связи. Есть в нем устремление, и это самое важное. Есть в нем устремление. Вот это то, чем я должен воодушевляться в нем. И все, не более того. И поэтому, говорят, есть такая группа, другая группа, эти лучше учатся, эти больше действуют. Знаешь, и на это я отвечаю, что ты можешь всех перемешать, сделать салат из всех, и группы составить как угодно. И любой, кто по-настоящему захочет, для него не будет важно, с кем сидеть.
1: Я не понял, что называется объединением.
0: Объединение с чем?
1: Вы сказали, что объединение между двумя людьми называется духовным кли. Так чтобы я объединился с кем-то другим, у которого есть то, чего у меня нет.
0: Духовным кли называется отдача. Отдача — это то, что есть у меня по отношению к кому-то, к товарищу, к Творцу. Так это называется отдачей. То, чего во мне не находится и не находится в нем, а в связи, в моем отношении к нему. Так или нет? Я спрашиваю тебя.
1: Не знаю, я вас спрашиваю.
0: Ну, если ты не понимаешь, о чем мы говорим, тогда о чем продолжать? Не о чем. Ну, мне нечего продолжать. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я сожалею. Отдача — это мое отношение к кому-то. Понимаешь? Есть я со своими желаниями, со всякими своими разочарованиями и всем остальным. Я. Есть кто-то другой с его желаниями, с его наполнениями. Есть кли. Есть Творец. И есть соотношение между ними. Духовно называется отношение между Творцом и творением. Вот и все. Так духовное кли — это то, что находится между творением и Творцом, посередине. Как мы его создаем? Мы сейчас создаем его во время подготовки не между мной и Творцом, хотя у меня есть иногда какая-то надежда или какое-то намерение, что это так, а между мной и тобой. Пока мы сейчас строим такое кли. Почему? Потому что тебя я вижу. Ты великий в моих глазах, ты замечательный, в тебе столько прекрасных свойств, ты пробуждаешь во мне много чего. И, исходя из этого, я хочу тебе отдавать. На этом я учусь, как мне все это делать. Можно, нельзя, как, что, почему. Это называется временем подготовки. Когда пишут мелом на доске, получается то так, то иначе. И это не имеет значения. Но мы учимся строить. А когда уже в этом становимся более опытными, то тогда... дадут нам заняться этим более серьезно.
1: Легче отдавать одному товарищу и отменяться перед ним. А как это сделать по отношению к группе? И тем более тебе нужно заботиться, чтобы это было поровну между всеми.
0: Легко объединиться с одним товарищем и отдавать ему, и трудно со всеми из группы. А некоторые говорят наоборот, что легче с группой, а с кем-то одним труднее, потому что относительно группы ты можешь лгать себе, будто бы ты отдаешь. Ты идешь на кухню, работаешь там с морковью или что-то еще, и ты думаешь, что ты вообще отдаешь всем, всему Бнебару, а на самом деле ты никому ничего не отдаешь, ты отдаешь морковке. Понимаешь? Так вот это что, называется всем? Попробуй объединиться с кем-то одним, поговори с ним. Как ты действительно обнаружишь, чем ты можешь от него воодушевиться и вообще, насколько ты готов отменить себя перед каждым. Так вот говорят, что как раз это самое сложное, а ты говоришь, что наоборот. Видишь, есть два подхода, и такой, и другой. Что делать? Что не делает разум, делает время, на самом деле. Надо просто с этим продолжать.
1: Но мы говорили о моменте, что нужно заботиться о равном отношении.
0: Равное отношение ко всем означает, что я никогда не отклоняюсь от намерения ради отдачи. Потому что намерение ради отдачи, оно должно оторвать меня от любого личного, индивидуального, животного отношения к человеку. Насколько он мне внешне приятен, насколько, может быть, у меня с ним разные расчеты. Понимаешь? Но человек, с которым я, может быть, я все время ссорюсь, и, может быть, не знаю, кричим друг на друга, но это не влияет на мою внутреннюю связь с ним. Одно во внешнем, а по отношению к внутреннему другое, от души к душе. Вы не знаете, в каких отношениях я нахожусь с Шулемом. Ну, там, просто для примера. Снаружи может выглядеть, ну, как вы видите. Я говорю, серьезно. Это вообще нет связи одного с другим. Его в выражение, то, что я не выношу. Ну так что? Во внутреннем видно его устремление. Это совершенно другой вопрос. А ты уже спрашивал.
1: Состояние, что не вернется больше глупости своей, это однократно или это действует на каждой ступени?
0: Нет. Если Творец раскрывается человеку в его истинном раскрытии, есть такие этапы, даже не этапы, бывают случаи на нашем пути, пока мы не пройдем махсом. Когда человек удивляется, потому что вдруг начинает чувствовать, как он ощущает, он не знает, но вдруг появляется какая-то ясность, какое-то ощущение присутствия Творца. И ощущение управления. Все это не называется. Это раскрытие, это да. Это некоторое да, раскрытие глаз, но временное. По разного вида расчетам свыше дается такое человеку. Но это проходит. И это не свидетельство, разумеется, то, что он не вернется больше глупости своей. А когда по-настоящему происходит открытие глаз в Торе, прохождение махсома, достижение силы, сокращение над всеми своими желаниями человека. И это достигается только посредством того, что Творец раскрывается ему по-настоящему, когда он чувствует его присутствие, и тогда он иначе не способен поступать. Вот это называется свидетельством. И от этого уже назад нет отступления. Почему нет? Потому что да, есть падение, он да, борется с чуждыми силами, но это уже другой вид войны. Это выход в левую линию, но для того, чтобы вернуться к правой, а потом и к средней. То есть всякий раз это то, что называется «поднимают в святости».
1: Это равное отношение с одной стороны, а с другой — то, над чем мы сейчас работаем. Выбрать одного, перед кем можно было бы больше отмениться, у которого есть большее.
0: Я не понял.
1: Это то, о чем мы говорили в субботу, что каждая группа будет работать над выбором кого-то одного, кто лучше всех в этом. Какое тогда при этом равное отношение ко всем? Выбор руководителя. Сказано, что мы должны выбрать кого-то руководителем.
0: Нужно выбрать кого-то лидером, руководителем кого-то в группе. Для чего мне над этим работать нужно? Для того, чтобы ценить каждого как можно больше. Я никогда не собираюсь делать так: «А, посмотри, что он делает, а этот вообще ничего не делает». Ну, так вот, в конкретном свойстве. А в другом свойстве, наоборот, кто-то делает больше, кто-то меньше. То есть я никогда не говорю, что этот ничего не делает. Вообще никогда. Никогда в моем подходе ко всем 15 товарищам я не собираюсь делать ничего отрицательного. Ни одного, ни одного отрицательного предложения. Знаешь, можно сделать такую игру. Бывают такие игры, что никогда ни о ком плохо не думаю. А по-другому, о ком я думаю самым положительным образом. Вот того выбираю лидером. И поэтому нужно раз в неделю рассказать всем ребятам, почему я выбрал его, кого-то. Ну, допустим, в этой группе Исраэль, он лидер группы на этой неделе. Почему? Потому что я заметил в нем какие-то моменты. В одном, в другом, в третьем. То, что более возвышенное, чем у всех остальных. И всем я должен обо всех тоже рассказывать все хорошее, но о Израиле больше. Почему? Чем это поможет? Потому что все равно мы работаем через сравнение. Весь наш мир действует через сравнение между происходящим. Это во всех наших чувствах, абсолютно во всем. Мы не можем ни продвигаться, ни измерить, и ничего вообще, если не сравниваем. Но сравнение должно быть положительным. Вот в этом упражнении. Не может быть иначе. Конечно, если я говорю, что кто-то больше другого, то значит второй уже меньше первого. Но тем не менее, только в положительном ключе.
2: Это не разрушает равное отношение?
3: Нет, это не разрушает равенство в отношениях. Равенство в отношениях, это не имеется в виду, что равенство в отношениях, это значит, что я люблю всех. Относительно любви ко всем группе, там должно быть равенство. Что не может быть такое, что вот его нос мне нравится, да, или его нос мне нравится меньше, чем нос другого. Равные отношения — это относительно любви, но после любви, когда я измеряю, кто больше, да, в каких-то качествах один относительно другого, это уже что-то другое. Это как в семье. Мама может любить всех детей и говорит: вот этот вот лучше, а вот это лучше в этом. Но любит она всех и по отношению ко всем. Может быть, так как-то, вот, может, так будет понятно.
2: Мои попытки отдавать товарищу, что важнее, мое желание отдавать или его настоящая потребность?
3: Что значит отдача товарищу? Ты не можешь дать товарищу ничего, кроме как показать ему пример, насколько ты ценишь нашу работу, ценишь учебу, книги, наших авторов, работу в группе, все вот эти вещи. Вот это самая лучшая и самая большая и единственная услуга, которую ты можешь ему оказать. Что ты можешь дать ему? 5 шекелей? Помочь, не знаю, дома что-то исправить? Все эти вещи в конечном счете — это человеческие. А мы говорим о том, что мы даем друг другу. Все? Кроме этого, тебе нечего дать другому, на самом деле, дать ему то, что в этом мире никто больше дать не может. Вот этот вот подъем. И именно своим примером. Теперь мы говорили, что подъем такой, это может быть без всякой связи с тобой. Вчера Гилад написал какое-то объявление, я даже не помню. Я просто видел в телефоне, чего он там написал.
2: Это он для вас написал?
3: Нет, не для меня, а для всех. Насколько Творец вас любит, да, что-то такое. У тебя есть? Мне очень понравилось. Любимый хаверим, любимцы Творца.
4: Так.
3: У Творца у вас есть такие качества, у вас есть замечательные качества, что только добрый, любящий Творец и мог придумать. Ну, замечательно.
4: Так
3: я впечатлился тому, что он написал. И, может быть, на самом деле, это практически, ну, может быть, он наоборот, как раз сейчас, побит и сделал это не из чувства, а вот просто умом. Может быть, неделю прочитал назад, а сегодня вот так вбросил это нам. Но на меня это подействовало. А я думаю, какой он большой, как он это сделал, как он это почувствовал.
4: А
3: у него там не важно, на какой ступени, даже в каком состоянии, может быть, совершенно противоположном. Так это самую большую услугу, которую можно оказать товарищам. Да и я вообще не понимаю, что там у него внутри. Пока ко мне не дошло это объявление, может быть, он вообще там уже упал, и кто знает, в каком там состоянии, и где он там. А на мне это сработало. Это надо брать в расчет, когда мы влияем друг на друга.
2: Мы говорим, что есть только я и Творец. В чем разница между товарищем в моем внешнем окружении и Творцом? И что там происходит?
4: А Адам, ше магия ликан лильмот.
3: Человек, который приходит сюда учиться,
4: кама шаним ом мибульбаль.
3: Несколько лет он полностью запутан. Бедняга, несчастный. Я себя помню. Еще до Ребе я полностью запутался, и когда я к нему пришел, у меня как-то уже что-то внутри там наладилось, да, и в мозгах, и вообще. Но вообще, вы знаете, какие революции происходят с каждым. Какая путаница, противоречия, уходы, да что еще нам предстоит? Но главное, то, что не выясняется, это связь с Творцом. Куда его сюда поместить? Учеба, товарищи, семья, работа. Да, в любой детали моей жизни он только мешает. Он никуда не входит, ни в какие отношения, никуда. Где? Ну где? Ну если нет, так нет. Ну а если да, то где? Где эта дата? Вот эта вот помеха должна постепенно выстроить во мне правильное отношение к нему. Что я что я увижу во всем, что я ощущаю, его. Просто вот в разных видах. Но это только через такие вот помехи. Ну, вот у меня никак с ним не складывается. Это называется вывести его из двойного скрытия, хотя бы в одинарное скрытие.
2: Что такое помехи? Это кли?
3: Помехи становятся потом кли, да, где он раскрывается.
2: То, о чем вы говорите, что...
3: А вещи вот эти негативные, они негативные в том, что он тебе сделал что-то такое негативное, потому что он хочет в тебе раскрыться. Вот это называется негативом. Там, где мне больно, туда я должен обратить внимание, там Творец раскрывается. И так вот, на всех моих уровнях страдания. Если так видеть, да, так весь кли, так строится кли.
2: Если мы строим духовное кли между нами, как потом становится понятно, что я получил это от Творца?
3: Когда ты строишь кли между собой и товарищем, тебе кажется, что ты строишь это с товарищем. То есть тебе сейчас кажется, поэтому это называется время и подготовка. Почему мир такой большой, так много людей, я должен со всеми поладить? Да потому что он является совокупной частью, и каждый, кроме меня, это его элементы. И я не могу сразу отнестись вот к этому совокупному компоненту. Я не могу. И на уровне вот этого совокупного интеграла, где это отдача, я отношусь в первую очередь к его элементам и не на духовном уровне, а он это спускает и на материальный уровень. И тогда у меня есть связь вот как бы с телами, как будто бы с телами, да, в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части как бы каждого. И через внутреннюю часть я потом выхожу на души. И когда я начинаю соединяться с душами, я соединяюсь в принципе и подсоединяюсь. А что называется, что я подключаюсь к душам? То есть Творец как бы разделил себя на 600 тысяч квадратиков. И я должен подсоединиться. Ты помнишь, когда-то была телефонные станции такие, где там провода, штекеры вставляли. И я должен подключить себя в 600 тысячах, да, таких вот штекерах к нему. И все вот остальные души — это его присутствие по отношению ко мне, что если я так подсоединяюсь, я подсоединяюсь к нему. И каждый должен видеть тогда вот это деление Творца на 600 тысяч частей по отношению ко мне, что это для того, чтобы легче мне было соединиться с ним.
4: Кен. Ну-ну.
3: Да.
2: В отношении помех, если я вижу, как товарищ вкладывает усилия, делает что-то, что связано с определенным усилием, например, раскладывает книги на столах, если я сам ему помогаю, я, по сути, есть здесь момент, что я краду у него усилия?
4: А та тагида херет.
3: А ты скажи по-другому. Я сегодня обнаружил, что тот, кто приходит за 5 минут до начала и раскладывает книги на столах. Я умный, я что ж хочу выиграть, да? А я приду за 10 минут раньше, да, я буду раскладывать книги. Он приходит и видит. Все, я украл у него усилия, украл награду и...
4: מה לגיד לך?
3: А что тебе сказать? о чем ты думал, когда ты эти вещи сделал. Это имеет значение. Понимаешь? Тут как раз выигрыш или проигрыш. Потому что духовные не делятся, там нет частей. Если вы делаете вместе, знаешь, ты даже вот в группе Рэби я дал идею. Мы вместе сделаем такую коробку.
4: Это
3: коробку там один человек сделает за 5 минут, но мы сделаем все вместе. Полчаса даже займет, но сделаем вместе. Тогда у тебя есть тут же выигрыш, прибыль на всех. Даже больше, да, чем один с другим. Это уже не важно, что вы делаете. Даже не важно, что вы делаете. А важно, что ты добавляешь своим отношениям в связи. Ты не можешь украсть тем, что ты будешь вместе с ним раздавать книги. Приходите завтра без 5-3, да, все вот эти 80 человек, кто сидят здесь, и каждый возьмет только книгу другого и положит ее на место. То есть не каждый там для себя, а каждый для другого. Будет та же самая работа. Это вопрос того, что ты хочешь от этого. А духовным, да, духовный может обеспечить всех. Это не по количеству книг, что ты поделишь. Но наша работа, чтобы поддерживать группу, нам нужны разные виды работ. Ну, это все надо делать. Но в намерении, когда ты добавляешь, там есть место для всех.
2: Вы сказали, что Творец раскроется в наших отношениях. Выходит так, что есть нечто третье. Есть Творец, есть отношения и мы.
3: Конечно, есть Творец, есть отношения и мы. Есть три вещи. Свет, клей и кран между ними. Замечательно. Намерение, ради отдачи, да. Три элемента, три компонента. А во всем мироздании другого ничего нет.
2: Как я в отношении могу раскрыть его?
3: Творец не зависит от нас. Творение не зависит от нас. А вот отношения — это то, что мы должны строить, создавать, наладить.
2: Где это кли, которое мы ощущаем? Что это вообще? Мы говорим «экран». Это кли, который ощущает.
3: Экран называется, что у меня есть 15 товарищей, и я немножечко сейчас переступаю через собственные желания для того, чтобы соединиться с ними, быть по-доброму с ним. Именно из-за общей цели, из-за Творца, который нас обязывает к этому.
2: А где же Творец?
3: Неважно, неважно. Что-то, что мне обязывает свыше. Не знаю, что это. Конечно же, не знаю. Но только с помощью работы в группе я могу потом прийти к нему. А до этого ему нет. Пока что так.
2: Где эта граница, когда я должен думать, прийти, работать над этим? Где эта граница, за которой уже он раскроется? Где есть граница, что это его отношение? Не товарища, а именно его.
3: Когда ты перейдешь к работе относительно того, не относительно товарища, но относительно Творца,
2: да.
3: Это раскроется равным же образом. Ты начнешь через группу видеть Творца. Я говорю тебе просто, ты начнешь через них видеть отношение Творца к тебе. И не через что другое. Нету. Ты только пойми, это кли. Ты строишь кли, ты этим строишь. Ты раскрываешь его через единственное, через души, где он может раскрыться. А иначе как он может раскрыться? В кели. В кели. Когда ты соединяешься с ними, ты через них раскрываешь Творца. В твоей точке, в твоей собственном кли, ты можешь раскрыть только тьму, только потребность к нему. Но его раскрытие ты можешь раскрыть только в других точках и их точках относительно отдачи им. Не знаю, как. Ну, что, изобразить вам это? Вот эта черная точка — это я. Это только хиссарон, потребность. Только хиссарон. Так? Хиссарон или стремление. Стремление. Все. Теперь. В этой точке я... Черная точка. Я не могу почувствовать ничего. А где же я ощущаю? Я ощущаю, что у меня есть еще такие. 599 и 999 точек, и в каждом из них тоже нет ничего, нет ничего. Но в моем отношении, которое я строю по отношению к каждому, это то, что называется тот, кто сожалеет, кто разделяет страдания общества, да, он удостаивается успокоения, удовлетворения. Вот эта вот отдача, это и есть кли, вот это кли.
4: Понимаешь?
3: Так вот, творец, я ощущаю, облачается в каждом из них. И в конечном счете я постигаю его через вот эти вот килим.
4: Не
3: раскроются тебе другие килим. Что такое шхина, где раскрывается Творец? Это собрание всех душ. Как ты можешь соединиться, как ты можешь стать частью шхины, которая соединяется с Творцом? Сначала души соединяются. Только таким вот образом. Нет,
4: тут
3: мы не понимаем, насколько вообще вся тема проста.
4: Читаем
3: и не можем это передать.
2: Все это, по сути, предназначено для того, чтобы я занимался не своим «я», а товарищем. Это то, что называется отдачей. Мысли, которые я могу... Все это, если я думаю 10 минут не о себе, тогда как бы...
3: Вся учеба... Вся методика, которую мы изучаем, все вот эти вот премудрости, которые мы учим, все только лишь для того, чтобы в конечном счете как-то поместить нас в правильное отношение к душам, а через них к Творцу. Нет ничего другого.
4: Ну,
2: можно спросить по чертежу?
4: Циюру не кризис, там как...
3: Ну, чертеж, это так, он случайно возник. То есть захотелось мне сейчас, может быть, как-то вот объяснить что-то. Не то, что это бальсуля.
2: То, что вы начертили свыше, это то, что мне кажется, что Творец раскрывается в товарищах?
3: Творец, вот это 599, 999, кроме меня, это все относительно меня называется шхиной. Так?
4: Свои махари.
3: У меня нету туда других цветов.
4: Кользе.
3: Все вот это, да?
4: Шхина.
3: Называется шхиной. Так?
4: А вот
3: это шохен, тот, кто пребывает. Это творец.
4: כן, תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות את...
3: Это שוכן, творец. Как я могу его раскрыть? Только если я соединяюсь со всеми остальными душами, и в той мере, где он там находится, вот в итоге, да, вот эти души, так я раскрываю его. У нас нет никакой другой возможности. А почему он сделал эту систему таким вот образом? Потому что в той мере, насколько я нахожусь в отдаче, я раскрываю его. Все это, ну, в той же замкнутой системе.
4: Вот компактный и пашут.
3: очень компактно и просто.
2: Но этому почему Малхут хочет отдавать? Ведь получать это намного сильнее, чем отдавать. Это по-настоящему.
3: Почему Шхина, почему Малхут Ацелут хочет быть в отдаче? Потому что она находится в раскрытии. Творец раскрыт по отношению к ней. При этом души находятся в клипот. Я, вот это мое, я, находится в клипе, шхина находится в раскрытии. Для того, чтобы соединиться со шхиной, я должен дойти до махсома, скажем, между мною и ими, барьер такой, махсом. Так вот, желание шхины. Шхина — это Малхут бесконечности. Это как раз та же Малхут бесконечности, которая почувствовала присутствие Творца, сразу захотела быть в отдаче, произвела сокращение. И вот какая-то часть ее, какая-то душа ее, которая заинтересована как бы согласно своей неисправности, да, заинтересована быть в отдаче, в ради отдачи. Как бы выводит, да, эту часть из себя. Это значит, что она не участвует, она не примешивает свое желание к связи с Творцом. Это значит, что вот это желание находится в клипе.
2: Ощущение такое быть Творцом — это намного выше, чем быть получающим.
3: Ощущение хозяина в сравнении с получением наслаждения от хозяина — это сильнее. Давай, приходи к нам, я тебе покажу, да, как ты будешь стесняться.
2: Я умею стесняться.
3: Я тебе это устрою. В чем проблема с Творцом? Что он не раскрыт. Был бы раскрыт, ты бы стыдился. Ну, поверь мне.
2: А что это? Какое здесь место для учебы ТЭЦ, который мы изучаем?
3: Место изучения ТЭЦ. Сейчас, может быть, мы в конце концов начнем учиться, ты все время нам мешаешь, чтобы была потребность в изучении ТЭЦ, потому что посредством учебы ты постигаешь силу. Ты сейчас будешь соединяться с Творцом. Через товарищей, да, с Творцом. Это цель. Откуда ты получаешь силы? Ты говоришь, я же в группе, товарищи, сейчас мне возбудили разные такие вот, да, воодушевление, такое вдохновение, я хочу дальше, дальше. А что ты хочешь-то? Как ты реализуешь это желание?
2: Через товарищей.
3: А зачем ты в отдаче товарищам?
2: Чтобы они отдавали мне.
3: Чтобы они воздействовали на тебя? Зачем? Чтобы было более сильное желание к Творцу. Так ведь? Ну а дальше что ты будешь делать с этим желанием?
2: Раскрываю в них Творца.
3: В этом желании Творец раскрывается?
2: Нет, в отдаче между мной и ими.
3: Да какая у тебя отдача к товарищам? Эгоистическая. Как ты исправляешь эту отдачу, чтобы это на самом деле стало отдачей? Это сверху должен прийти свет и тебя исправить. Что-то не складывается у тебя. Ну-ну.
2: Да, ну вот из вашего объяснения...
3: Нет, подожди, подожди, давай, секунду. Ты находишься на каком-то определенном уровня соединения с товарищами. Ты хочешь поднять уровень соединения на более высокий уровень. Почему ты хочешь поднять свое соединение с товарищами еще больше? Ты впечатлился от них, ты увидел, насколько они больше их. Ты посмотрел на того, и вот на этого. Где они? А где я? Твой эгоизм просто спать тебе не дает. Они все больше меня, ну а что со мной будет? Как оно? Будет, что будет? Это что, отдача? Прошу прощения. Это отдача? Не отдача. А когда ты им отдаешь в отдаче, ты это отдача? Тоже не отдача. Все это через эгоизм. Теперь, как я подниму уровень наших отношений так, что если я сейчас нахожусь, скажем, в 10% отдачи, а 90% эгоизма, как будет 20% отдачи и 80% эгоизма? Откуда я эту силу получу? Откуда я чуть-чуть изменю свое отношение к товарищам, так что я заинтересован получить от них впечатление, заинтересован получать от них желание, а не как бы пробуждать меня к Творцу, но как исправить это пробуждение, чтобы оно стало ради отдачи? Это только посредством света, возвращающего к источнику. Вся наша отдача между нами пока — это получить впечатление друг от друга, как другой больше, чем я.
2: А ради чего?
3: Да чтобы я хотел больше. Чтобы я стремился больше.
2: А из книги это невозможно. Из книги мы берем то, чтобы это впечатление было как бы ради отдачи.
3: Конечно, а иначе зачем мне книгу-то открывать? Иначе я открою книгу, чтобы там учить всякие премудрости.
2: Теперь, откуда человек знает, что это не то, что... Что не дает человеку думать, что то, что он дает товарищу, это не ради отдачи?
3: Мы думаем, что то, что мы делаем товарищам, это отдача. Но мы думаем об этом, потому что мы не знаем, что такое отдача. Чтобы на самом деле прийти к отдаче, мне нужен свет, возвращающий к источнику. Это то, что я сказал, поднять уровень моей отдачи с моего уровня на более высокий уровень. Что значит более высокий уровень? Чтобы у меня было действительно больше настоящей отдачи. Мне нужен для этого свет, который придет и исправит все мои свойства.
2: Понятно. Откуда приходит хиссарон к этому?
3: Хиссарон, желание приходит от товарища.
2: И они объясняют человеку, что?
3: Они показывают мне, насколько они стремятся в духовное, насколько они готовы вкладываться, работать.
4: Они тмолькарати...
3: Я вчера читал... Ну вот это сообщение в телефоне, я видел... Ой, насколько он это ощутил так сильно и мощно. Ой, какой он большой. И сразу же я почувствовал, что я маленький. И что я меньше, чем он. И мой эгоизм начал работать, и мой страх, что у него где-то больше, чем у меня, все это начало работать. Это да. А что со мной будет? После того, как я думаю о таких вещах, что будет со мной, что мне надо делать, я по-быстрому открываю книгу, начинаю учиться. Зачем? Чтобы... Да, совершенствоваться.
2: Я не понимаю, где здесь ради отдачи. Вы объясняете, но где это?
3: Что у тебя отдача больше, чем у меня. У него намерение и желание больше, чем то, что есть у меня.
2: Как это можно увидеть? Как это можно увидеть? Желание, понятно.
3: Так я почувствовал.
2: А это что-то другое.
3: Ну что значит видеть? Как видеть?
2: Я не знаю, вы говорите, что группа дает мне желание, стремление к Творцу. Теперь это стремление.
3: Группа дает мне не устремление, группа дает мне картинку, что все в группе больше, чем я. Так? Зависть авторов приумножает мудрость. Я начинаю считать, они больше меня. Что, а я? Что будет со мной? Так ведь? Это побуждает меня открыть книгу и начать учиться. Почему? А из книги я так слышал, да? Что из книги придет исправление. И поэтому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере в Творца и так далее. Помнишь? Ну вот.
4: Ну, маспик. Хватит.
3: Это не хватит, чтобы открыть книгу?
2: Сейчас мы поделимся в десятках впечатлением от того, что мы слышали на уроке.
3: Я чувствую в этом уроке, насколько велика работа, к которой нас пригласили. Рав дает нам возможность попробовать вот этого величия. И Рав говорит, почему мир такой большой? Почему так много людей, с которыми я должен поладить? Потому что он включает каждого, кроме меня. Они есть его части. А я не могу приступить сразу к этому интегралу. Я сначала начинаю относиться к каждой его части. И тогда у меня есть связь с телами, как будто бы в этом мире. И через эти тела я постепенно прихожу к внутренней части, то есть как каждого, как бы, и вот через внутреннюю часть я потом прихожу к душам. Ай, какая замечательная работа.
5: Да,
2: это очень большое благословение. Видеть, как Михаль рассказал, это результат работы, усилия к тому, чтобы слиться с Творцом.
3: А вот это упражнение как раз, да, то, что касается работы перед каждым отдельным товарищем, там есть больше приходит таких нюансов, где детали, как я должен относиться к каждому товарищу, и так мы можем учиться. И также потрясающе, как в 2002 году Рав говорит о том, что надо выбрать руководителя группы, сегодня мы это называем главой десятки, то есть по отношению к этому упражнению снова, это упражнение конкретное относительно товарища. Там мы можем вообще начать учиться, как мы сравниваем, да, как относиться положительно к каждому товарищу.
2: У нас в нашей групповой работе каждый раз работа с нашим желанием получать, которое все время раскрывается, и говорят, что по мере нашего продвижения и желания прийти к цели, это раскрывается все больше. И у нас есть возможность это исправить с помощью действий, которые мы совершаем друг по отношению к другу, давая хорошие примеры.
5: Как мы
2: отдаем, так мы пробуждаем зависть друг в друге. Учаем друг друга, как отдавать или как просить у Творца помощи, чтобы тоже помог нам отдавать.
3: Да, Рав замечательно описал, что такое духовное, где духовное раскрывается. Это не во мне и не в товарище, а это в нашей отдаче, которую мы создаем в этой связи, то, что находится между нами. И потом он это уточнил, что говорится о том кли, который находится выше человека. Это отраженный свет, это мера отдачи, намерение, которое переходит от меня к товарищу, от товарища ко мне, там находится духовное. То есть то, что я могу дать товарищу, это только лишь пример, а не там какие-то знания, книгу, что-то внешнее. Даже вот пример, да, что вот новичок приходит, можно впечатлиться им, только соединиться с его стремлением. Почему? Потому что то стремление его к Творцу у меня такого нет. И я завидую ему, я соединяюсь с ним, отменяю себя перед ним, я могу приобрести то, что есть у него к Творцу, у меня нет. Так мы соединяемся, 600 тысяч душ соединяются все вместе.
2: Я слышал на уроке также, тот, кто, кого хотят приблизить, посылают ему беды. И вопрос возникает, для чего мне Творец это делает? Человек может выбрать, от кого впечатлиться. Стремление к Творцу — это от того, что я могу впечатлиться. А в конце? Деление Творца на 600 тысяч частей — это для того, чтобы облегчить связь с Ним. Раскрыть Творца ты можешь только в свойствах товарищей.
3: Да, урок замечательный, там много всего. Главным образом отношения между товарищами. Это как бы первичное наше строение, где там мы можем раскрыть кли, и оттуда еще и Творца. Было очень интересно, был интересный момент, что человек должен все время видеть и спрашивать, и быть все время на связи с Творцом, и задавать вопрос, почему Творец это делает с ним. И это вспоминается именно благодаря товарищам.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птиха лихохмата Каббала.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы сейчас переходим к уроку введения в науку Каббала вместе с Равом. Сейчас мы слышали в первой части, что такое душа. Черная точка, над которой человек строит отраженный свет. И в этом отраженном свете, который является результатом того, что выше экрана, выше желания получать, там получаем раскрытие Творца. Душа находится как бы выше тела, парцуфа, гуфа. Поэтому духовные кли строятся только на связи одного с другим, в отдаче то, что мы говорим.
2: Да, мы также слышали, что с помощью учебы ты получаешь силы. Мы сейчас собираемся получить силу, чтобы раскрыть величие товарища, величие Творца. И мы сейчас, это уже четвертый урок, третья часть этого четвертого урока. И обратите внимание, Рав здесь начинает входить в Никудот Десак. В конце этой части есть какая-то новая точка, и затем в продолжении уроков

0: наполняется Гальгальта, Абсак, Мабон, все эти парцуфы, они добивают, добавляют наполнение. Что происходит дальше, это то, что мы сейчас будем учить. Мы снова находимся в Гальгальта. В таком большом масштабе. Вот здесь у нас Рош, вот здесь П этой Гальгальты, здесь вот Табур. А это вот окончание Сиюм. Это Табур, а это Сиюм.
1: Рош,
0: Тох, Сов. Гальгальта. Затем у нас есть второй парцуф, Ап. Хазе, третий парцов. Хазе, Саг. Гальгальта вышла на решемот Далит, Далит. Ап на решемот Далит, Гимель. Саг на решемот Гимель, Бет.
1: Кулам и Стайму.
0: Все завершились на табуре Гальгальта. Есть еще два парцуфа, которые называются Ма. Когда вышли решимот Бет Алиф и Бон, который вышел на решемот Алиф Шурш. Почему я делаю такое расстояние между ними? Я хочу здесь что-то вам нарисовать. А сейчас я перехожу к чему-то очень особенному. Мы с вами учили 4 стадии прямого света. Еще раз. От Творца исходит свет, и он строит пхину Алиф и пхина Алиф, поскольку она наполнила светом, и она называется хохма, она затем не желает получать свет, и тогда она называется бина. Почему? Потому что почувствовала свойство света, что он отдает, и я тоже хочу быть отдающей. И что делает бина? Она говорит: я получу немного, чтобы это было как отдача хозяину. Я этим буду подобна ему. И это называется свойство Зерампин. Пхинагимель. А затем Малхут получает. Что мы здесь видим? Все решения на самом деле находятся в бине. Бина хочет быть как Творец. Для того, чтобы быть подобной хозяину как Творец, вы помните наш пример, когда гость приходит к хозяину, и все, что там происходит, от того, что бина хочет быть как Творец, она идет и получает. То есть она строит Зерампин. Зерампин по отношению к бине называется сын. А бина называется има. Мать, дословно. А хохма называется аба, отец. Затем в этом мире мы увидим, как это материализуется и дает в этом мире все эти свойства, которые есть у нас. То, что мы, что у нас и между нами. Все это результат этих сил, которые нисходят и дают этому миру и материю, и свойства этой материи. Получается у нас, что бина, по сути дела,

0: было ответственно вследствие того, что она хочет быть подобной Творцу, она ответственна за построение всей системы, которая есть ниже нее. Она, по сути дела, думает, как она построит Зеерампин, затем Малхут, и как затем Малхут, которая получит весь свет ради отдачи, это, по сути, будет результатом Бины, потому что Бина хочет отдавать максимум, делать максимальное для Творца. Как это сделать? Если ты получишь от него этим, ты дашь ему максимум. Так можно сказать, что Малхут — это, по сути дела, результат Бины. Бина порождает Малхут. Поэтому, так как Малхут, так и Зеерампин, оба они называются Баним, сыновьями, по отношению к Бине. Парцуф Гальгальта у нас — это парцуф Кетер. Парцуф Ап у нас — это парцуф Хохма. Парцуф Сак у нас — это парцуф Бина. И здесь мы видим, что то, что происходит здесь внизу, что невозможно наполнить келим сов Гальгальты цветами, бина ответственна и страдает из-за этого. И что она делает? Сак — это бина. Он, по сути дела, ответственен за то, чтобы наполнить неи Гальгальты. Как же он это делает, парцов Сак? Мы с вами учили. Что здесь, в Хохме, есть свет Хохмы. Свет Хохмы, Ор Хохма. Здесь есть свет Кетер. В Бине уже есть свет Хасадим.
1: Да?
0: Что значит свет Хасадим, Ор Хасадим? Свет Хасадим — это наслаждение от того, что я даю. А свет Хохмы — наслаждение от того, что я получаю. Так почему Аб не может спуститься ниже табора Гальгальты? Этот парцуф не может спуститься, потому что есть в нем свет Хохма. Почему Саг, Бина, не может спуститься ниже табора Гальгальты? Есть в нем свет Хасадим, но есть только в нем гимель дейт лапшут, облачение. Это тоже хохма, потому что остается здесь решимо отаб, да? Что мы говорим? Была у нас Гальгальта, она очистилась. После очищения Гальгальты остались решемот, из которых родился парцуфа. Какие решемот остались? Дали дейт лапшут, свет, который был в Гальгальте, и гимль давиют, экран, который есть у нас в Аб. То есть всегда в следующем парцуфе есть решемот от наслаждения предыдущего парцуфа. Поэтому есть здесь внутри Сак свет Хохма, и поэтому он не может спуститься вниз. Он сам по себе Сак, свет Хохма, ему он не нужен. По сути дела, он нуждается в нем для чего? Для того, чтобы сказать, что я не хочу его. Вы знаете, когда можно сказать, что о человеке он не получает, да, ему так, чтобы никто не знал, и возьмет он или нет? Согласно этому, можно сказать, он получает или нет. То есть свет Хохмы должен быть в Саге для того, чтобы Саг сказал о нем, сделал ответ на него и сказал: «Я не хочу». Для этого. Но если Саг распространяется со светом Хохма вниз, так здесь Келим Кабалы, Неида Гальгальте, конец Гальгальте, Сов Гальгальте, получит этот свет Хохма ради получения, поэтому Сак не может спуститься ниже табора Гальгальте. не может спуститься. Еще раз, понятно или нет? У меня есть аппетит. Желание насладиться несколькими порциями. Как мы говорили, мясо и рыба, какой-то рис, салат и сок. У меня нет экрана для того, чтобы получить радиоотдачи мясо и рыбу. Это слишком большие наслаждения. И если я получу их от хозяина, будет мне настолько вкусно, что я не буду думать о хозяине. Я буду думать только о себе и как я наслаждаюсь ими. Так мне нельзя их получать. Это называется, что я оставляю эту часть во мне, конец оставляю пустым. Почему оставляю пустым? Потому что наслаждения, которые я могу получить здесь, они слишком большие, больше моего экрана. И тогда я получу их, это будет просто я теряю голову. Поэтому я не получаю. Теперь, если сак спустится и наполнит эти келим, светом хасадим — это нормально. Свет хасадим — что это? Это желание отдавать. Желание отдавать, если ты хочешь только отдавать, ты можешь быть в любом месте. Потому что тебя не интересует, какие наслаждения есть. Я не хочу, это не мое. Но если в сак есть свет хохма, есть в нем свет хохма, почему? Для того, чтобы сказал, что я не хочу его. Откуда родился сак бина? Из того, что был наполнен светом хохмы, и вдруг начал чувствовать, что в свете хохмы есть также свойство Творца, свойство хозяина. Когда я получаю этот свет хохма, я наслаждаюсь. Но кто дает мне этот свет хохма? Дает мне Творец. Что он хочет? Он отдающий. Так и я хочу быть отдающим. То есть сак, для того, чтобы получать свойство отдачи, он должен быть наполнен светом хохмы. Невозможно желать отдавать, если ты не чувствуешь наслаждения от того, что ты получаешь. Поэтому хохма наша, хотя мы изучаем, как отдавать Творцу, эта хохма называется наукой Каббала, получение, потому что это с помощью того, что ты получаешь. Сак не может спуститься ниже табура, потому что есть в нем свет хохма. Но когда сак начинает очищаться, и он говорит, что я ухожу, я больше не получаю этот свет, тогда свет, который входит сюда, таамим, вкусы, таамим, Таамим Десак. Когда этот свет начинает выходить, свет Хохма сразу же уходит. Первым он уходит, как самый большой свет. И остается только свет Хасадим. Здесь остается только свет Хасадим. При исхождении светов из сага. И тогда эти света, света Хасадим, могут распространиться вниз, сюда, и наполнить все келим сов Гальгальты. Вот так. Свет Хасадим распространяется. И так мы называем это наполнение Никудот Десак. Поэтому исхождение светов называется Никудот. И тогда эти цвета Никудот спускаются вниз и наполняют на Игальгальты. Уже есть у нас внизу табура до Сиюма. все свет хасадим. Это уже что-то. Потому что мы говорили, что если мы наполним также эту часть Малхут бесконечности светом, это будет конец исправления. Тогда творение достигнет уровня Творца в вечности, в совершенстве, во всем. Кроме этого, мы даже не способны представить себе что-то. Что не хватает здесь? Наполните эти келим светами. И Сак уже может спуститься сюда и наполнить светами хасадим. Но свет хасадим — это называется исправление творения. Свет хасадим — это исправление творения, тикун абрия. Почему это исправление творения? Потому что свет хасадим — это намерение ради отдачи. Я хочу отдавать тебе. Теперь это называется исправлением. Цель творения — чтобы я получил все. После того, как есть свет хасадим, я могу получить все ради отдачи. Поэтому свет хасадим называется исправлением творения, а свет хохма называется целью творения. Два этих света у нас есть только в реальности. Так же, как есть получающие и отдающие кли, то есть желание получать и желание отдавать, наслаждение от получения и от отдачи. Свет хасадим — наслаждение от отдачи, а свет хохма — наслаждение от получения. Что происходит дальше? Никудо де Саак спустились вниз, ниже табора. И сейчас я хочу объяснить еще одну вещь. Мы делим парцуф на несколько частей. Рош, тох, сов. Мы можем сказать тох и сов, тело, гуф. В рош мы имеем пять частей. В тох и сов вместе в гуф есть пять частей. Или мы делим тох на пять и сов на пять. Есть много видов деления гуф и рош. Для того, чтобы самым правильным образом разделить здесь гуф, мы делим так, что кетер хохма бина, сферот кетер хохма бина, три сферы — это рош, хесед, гвура тиферет, это сферот тох, нецах от есот малхут, это сферот сов. Что с этими сферот? Мы не говорили пока что об этом, да? Да, до сих пор это часть урока. А завтра будет уже четвертая часть этого урока. Так мы слышали впервые в этой серии уроков о Никудо де Саак. И, конечно же, есть много вопросов, которые возникают вследствие этих выяснений. Мы записали для себя, мы ждем на экранах знаков вопросов. И здесь... пожалуйста, Давид.
2: Это не первый раз меня это путает. Желание получать, которое есть в Гальгальте, это желание получать то, что Рав сказал, ты мясо и рыба, и вдруг свет хасадим может туда распространяться, это же не келим, предназначенный для такого света. Они хотят получать, почему там вдруг распространяется отдача? Да, мы учим, что Творец создал мир в состоянии дин, суда, запрет, ограничений. И этот мир не смог существовать, потому что цель творения не смогла осуществиться, то есть заполнить сов Гальгальта. Так вот, для того, чтобы заполнить сов Гальгальты, как раз происходит, что Никудо де Саг готовит это место, чтобы туда могло распространиться потом свет Хохма. Это то, что называется сочетание свойств милосердия и суда. И тогда может осуществиться цель творения.
0: И к этому можно также добавить, что такое Сов Гальгальте. Произошел расчет в Рош Гальгальте, верно? Первый расчет, когда прямой свет наполняет Малхут, и он отталкивается, есть новая кли, которая называется «Экран и отраженный свет в Рош Гальгальте». Этот экран, прежде всего, отталкивает все наслаждение, которое приходит. Есть прямой свет 100%, отраженный 100%. Что происходит? Из намерения доставить наслаждение Творцу в Гальгальте, она раскрывает, насколько Творец хочет дать ей наслаждение и насколько она может получить. Так то, что она решает, что можно получать, она получает, и это называется тох гальгальте, называется распространение экрана от него и вниз, и туда, и внутрь, и это называется орпними, внутренний свет. Но в той же мере она раскрывает, сколько она не может получать. Несмотря на то, что пришло к ней наслаждение, она очень хочет получить его. И поэтому вследствие этого отталкивания решение не получать все, в Сов Гальгальте распространяется свет Хасадим. Что такое это за свет Хасадим? Он происходит от того, что Гальгальта решила, что она, несмотря на то, что она может и хочет получить, она не получает Сов Парцуфа. Так там уже есть свет Хасадим, даже с небольшим свечением Хохмы, потому что свет Хасадим никогда сам не распространяется, а распространяется с небольшим свечением Хохмы. Все. Теперь он сделал заново расчет, битуш внутреннего и окружающего светов, начинается новый парцуфа. В нем тоже есть свет хохма, поэтому он распространяется до табура. Теперь выходит новый парцуф, свет саг. Когда выходит свет парцуф саг, он выходит на бета вьют, но на гимелит лапшут. Этот гимелит лапшут не позволяет ему спускаться ниже табура Гальгальты. Но когда саг начинает очищаться, и никудот его выходят в процессе очищения, вдруг появляется бет-бет, уже нет этого гимель. Есть бет-авиют и бет-дейт-лапшут. Оттуда уже вдруг есть свет Хасадим. Так почему он не сходит ниже Гальгальты? Потому что он может опуститься ниже табура, извиняюсь. Но с другой стороны, есть сейчас подобие свойств между этим светом, который называется свет Никудот, бет-бет, свойств Бины. И между тем светом Хасадим, который находится ниже табура Гальгальты, а еще от распространения Гальгальты, есть совпадение светов. Это свет Хасадим, это свет Хасадим. Поэтому они могут вследствие этого на следующих уроках увидеть, как выстраивается Никудот де Саг, и как появляется парцуф Никудим вследствие этого. Но свет Хасадим существует ниже табура Гальгальты, когда уже принято решение не получать света, насколько это возможно. Да? Йоав.
2: Никудот де Саг заполнили все пустое пространство, которое опустошилось в результате ухода света из четвертой стадии прямого света? Наполнили весь все пространство
0: светом Хасадим. Очень маленькая линия, то, что было в Гальгальте, это то, что потом вернулось в Парцуф.
2: Но тонкая линия — это хохма, это не хасадим.
0: Да, но это то, что было выше табора. Так,
2: правильно.
0: Так все это пустое место. Как бы сейчас весь парцуф наполнен светом. Никуда де Саг, они в конечном итоге запитали весь парцуф.
2: Никуда де Саг спустились вниз, заполнили, да, все пустое пространство. Да, где было еще свет хасадим, еще в четвертой стадии. И сейчас есть некое смешение двух видов света хасадим. То, что происходит происходит сейчас. Есть распространение света Хасадим, у кого есть Аришимот Бет-Бет, и Хасадим, у которых были еще в четвертой стадии.
0: В первом сокращении ушел весь свет, и тогда возвратилась тонкая линия, от которой выстраиваются все высшие миры. В Гальгальте говорится 20%, и осталось пустое место, где не было никакого света. Оттуда туда спустились никуда Десак.
2: В момент, когда Парцов Гальгальта делал расчет, сколько может получить радиоотдачи, так он получает радиоотдачи от П до табора. А ниже табора, под табором, там есть свет Хасадим. Этот свет Хасадим — совпадение по форме, который как бы отталкивает светом. Не то, что там есть что-то пустое, сов Гальгальта. Там есть свет Хасадим. То, что Гилад сказал, что там даже свечение, подсветка Хохмы в свете Хохма. Это не пустое пространство сов Гальгальта.
0: Окей, спасибо.
3: Мак 11.
0: Да, Мак 11, пожалуйста.
4: Дорогие преподаватели, вопрос такой: почему Парцов Аб не мог выполнить то же самое, что сделал Парцов Сак? Ведь в нем тоже был экран Нави Юд Гимель и свет Хасадим, соответственно. И когда он очистился, он стал Гимл-Гимл. Он также мог пройти под табор, но почему этого не произошло?
0: Да, может быть, это путает гимель, бет. На самом деле, Бальсулам часто пользуется теми же понятиями, потому что он видит это как систему. Он говорит Малхут. А какой Малхут говорится? Гимель. Что такое гимель? Это Зерампин, это Абиют, это Хазе. Что это? Так признак этого — гимель. Ваб говорит о свете Хохма. Если далит — это самый большой авиют, и поэтому с этим авиютом можно получить уровень Гальгальты, так Аб — это уровень на один меньше него. И Рав, чертя, сказал, что Гальгальта соответствует Кетеру, Аб соответствует Хохме, Эсак Бене. И вот этот гимель, значок Аб, указывает на свет Хохмы, а свет Хохмы не может распространиться ниже табора, потому что это свет цели творения. А как же можно его получить? Только в той мере, когда в Рош происходит расчет, и ясно Парцуфу, что он может получить этот свет, не теряя величия хозяина, а наоборот, это добавляет еще большее величие хозяину, потому что благодаря тому, что ты получаешь от хозяина, ты выполняешь его желание в той мере, в которой можно получать, не теряя экран, в этой мере Аб получает. И поэтому он получает в определенной мере и ограничено до табура. Он не может получить ниже табора, получается. Так гимель — это не гимель, как свойство Зерампина, а наоборот, гимель — это которое символизирует после далит Гальгальты, соответствующий Кетеру, что гимель — это соответствует Хохме, а свет Хохмы не может опуститься ниже табора. Литва 1.
5: Что значит, что бина страдает от того, что не может заполнить кли? Если это она все равно делает через то, что наполняет через сак.
0: Что значит, что вторая стадия не может наполнить нижнего? Что это значит? Яков, непонятен вопрос. Можно повторить, что значит, что вторая стадия что?
3: Ибадну татаргум?
0: Нет у нас перевода?
3: Тишалу баанглит улай?
0: Может быть, в английском спросите?
5: Бина страдает от того, что она не может спуститься ниже табора.
6: That bina suffer because she can't fill in below of tabur. If Sag does it when she's cleaning herself. and left only chasadim.
2: Что значит, что ор свет ослабляется и остается только хасадим? Да, свет, который там появляется. Мы видим, что парцув саг строится на решимот гимел и тлапшут и бет авиют. И в тамим саг есть хохма, который исходит еще из парцуфа Абба. Поэтому тамим саг не могут спуститься под табур. Но в момент, когда свет начинает выходить, что называется никудот, тогда экран начинает ослабевать, и никудот — это чистая бина. Что значит чистая бина? Что первое сокращение на них уже не влияет. Поэтому никудот саг могут спускаться под табур и наполнять весь все это пространство, которое под табуром.
0: Я хочу уточнить вопрос Йоава, потому что мы говорили о том, что никуда десак опустились под табор до сиюм раглин и наполнили парцуф Гальгальта до конца, до сиюма. Теперь возникает вопрос. Есть у нас целая сфера, есть малкут бесконечности, потому что до сиюма Гальгальта — это как бы в прямой линии, в тонкой. А что со всей этой огромной сферой, со всей сферой малкут бесконечности? Йоав, мне кажется, спрашивал. Никуда десак наполнили всю малкут бесконечности, которая вне этой тонкой линии, вне Гальгальты, или только это относится к прямой. И Гальгальта, а в малкут самой этот круг остался пустым. Илада, вопрос был понятен. Я думаю, что Иран ответил на этот вопрос. Но наполнение Малхут бесконечности, которая опустошилась, никогда не в самой Далит де Далит. Есть у нас чертеж такой, да, Далит посередине, затем Гимель, Бет, Алиф, Шореш. Все это малхут бесконечности. И ее свойства, как она восприняла эти девять первых, и поскольку нет исчезновения в духовном, в малхут бесконечности есть шор, шалев, бет, гимель и далит в середине, да, в центре. Так это рисует Бальсулам в книге Илан, древо дословно. И когда свет происходит, проходит сверху вниз, он касается малхут бесконечности, но только касается, но не входит, он над ней. И в учении десяти сферот в самом начале первой части Бальсулам говорит это. Это называется «Ноги его стояли на Масличной горе». И поэтому все распространение, о котором мы говорим, неважно, до табора и ниже табора, мы говорим только об очень тонкой линии, которая нисходит от малхут бесконечности с самого начала и до над далит де далит. Поэтому и над табуром, и под табуром вообще не говорится обо всей этой сфере. Когда примешивается сфера? Только потом, когда родился мир Никудим, и разбился мир Никудим, и рождаются миры Ацилут, Брия, Ицира, Асия, и они тоже в линии до далит, не касаются далит. Затем только рождается Адам Ришон, из-за перемешения Далит со свойством бины, и разбивается Адам Ришон, и только тогда можно говорить о Далит де Далит. И тогда, когда есть исправление снизу вверх, тогда наполняется это пространство. Все это пространство, о котором мы говорим, до этого не наполняется. И поэтому все, что мы говорим сейчас о распространении сверху вниз, говорится только о тонкой линии, как выше табура и также ниже табура. Мы уже буквально в завершении урока, Иран. Что?
6: Туда.
0: Спасибо. Итак, мы, спасибо всем, мы продолжим, понятно, эту учебу и завтра, и завершим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоара сказано: «Рабихи открыл речь и сказал: многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним? И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано: многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец. Не сказано: многочисленные у праведника, а многочисленные беды праведника. Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды праведник, так как Творец желает его. Ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником, а тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их. То есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоара. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви: злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано: смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
1: В трактате «Сука» есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо назвал его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай: не воздаст Ешлим, а примирит тебя с ним, Ишальмина». Объясняет Раши: если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад. Торы, как сказано: «Идите, ешьте хлеб мой». «Напои водой Торы, как сказано о ней: о все жаждущие, идите к водам». «Примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как Он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
0: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
1: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности, по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
0: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
2: В
0: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество без самопожертвования.
1: Если мы спросим всех тех, кто добровольно идет на войну во имя Родины, скажем, кто-то мог бы дать им советы, как спасти Родину, без самопожертвования. Они, без сомнения, были бы рады. Но в отсутствии выбора они готовы идти на это ради общества, чтобы общество получило некую выгоду. И он вкладывает все средства, хотя это большая сила, но это не имеет никакого отношения к самопожертвованию ради Творца, ибо там самопожертвование является целью, а то, что родится потом, не является его целью, ибо не в этом состояло его намерение. Поэтому самопожертвование в духовном несоизмеримо с жертвенностью в материальном. Ведь в материальном самопожертвование является средством, а не целью. Тогда как в духовном наоборот, ибо самопожертвование является целью. И отсюда поймем, что такое получения ради отдачи. Ведь вся цель человека есть лишь отдавать Творцу, ибо это называется подобием по форме, как он милосерден, так же и ты будь милосердным. А когда он приходит к ступени самопожертвования ради Творца, поскольку он хочет отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была заложена в замысле творения, а именно насладить свои создания. Тогда он хочет получить то благо и наслаждение, которые были заключены в цели творения насладить свои создания. И это называется получением ради отдачи. Иначе может быть, что он хочет получить благо и наслаждение, поэтому он отдает все, чтобы он мог получать, и он на пути отдачи ради получения. Тогда как если цель его — отдавать, и у него нет никакого желания получать хоть что-либо ради собственной выгоды, а есть желание получать только для одного Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи.
0: А что касается самопожертвования, я слышал от моего отца и учителя, что человек должен представлять себе самопожертвование, как мы находим у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Все дни мои я сожалел о невозможности исполнить стих всей душой твоей, даже когда он забирает твою душу». Я говорил, когда мне предоставится возможность исполнить это? И сейчас, когда она представилась, я не исполню это? И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить благо и наслаждение, так как это являлось целью творения, его намерение, безусловно, быть лишь получающим ради отдачи Творцу. И отсюда поймем четыре вышеупомянутых вопроса. Вопрос первый. Из слов книги Зоар следует, что только тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит бед, не может быть праведником. Как такое возможно? Но дело в том, как сказано выше, что под бедами имеется в виду злое начало. Иными словами, именно тот, кто чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, тем, что не дает ему приблизиться к Творцу, называется праведником. Тогда как, если человек не чувствует, как оно отдаляет его от Творца, и не чувствует, что оно причиняет ему эти беды, он не считается праведником, потому что он еще не пришел к осознанию зла, чтобы ему это было больно.
1: Вопрос второй. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он готов терпеть многочисленные беды, что означает, что нет другого способа, и он обязан терпеть беды? Согласно вышесказанному, это очень просто. Ведь под бедами имеется в виду злое начало. Если он не чувствует, что злое начало причиняет ему многочисленные беды, оно не считается для него злым началом, с которым он не хочет сотрудничать, а считается для него добрым началом, то есть несет ему лишь добро. И почему же ему не сотрудничать с ним? Тогда как если он видит беды, которые несет ему злое начало, тогда он не сотрудничает с ним. Вопрос третий. О том, кто терпит многочисленные беды, говорит Зоар, что Творец желает этого человека. Получается, что того, кто не терпит беды, Творец не желает? Возможно ли такое? Ответ, как сказано выше, в том, что если человек чувствует, что злое начало доставляет ему многочисленные беды, и человек взывает к Творцу, чтобы он помог ему, такого человека Творец желает. Тогда как, когда он не чувствует, что злое начало доставляет ему беды, Творец не желает его, потому что у него нет никакого кли, то есть желания, чтобы Творец спас его. Вопрос четвертый. Если Творец спасает его от бед, в таком случае он снова сойдется со злым началом. Ответ. Спасение, приходящее от Творца, отличается от спасения, имеющего место в материальном, ибо зло присутствует во время Ахураим, то есть во время скрытия лика, когда он видит, что находится в скрытии. Ведь известно, что маленький отменяется перед большим. Нет сомнения, что здесь, в работе Творца, человек должен отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. А он видит, что его тело не отменяется, и ему тяжело смирить его и принять на себя веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принять на себя бремя высшей Малхут. И из-за этого он отдаляется от всей духовности.
0: Получается, что в том месте, где человек должен верить, что Творец создал мир свойством доброго, творящего добро, а зло в его теле отдаляет его от всего добра. Когда он приходит учить Тору, он не находит в ней никакого вкуса. А также, когда он собирается исполнить какую-нибудь заповедь, он не чувствует в этом никакого вкуса.

0: И, как сказано, вожделение золота они, и множество чистого золота, и слаще меда, и сотового меда. И когда человек проверяет это и видит, что во всем виновато злое начало, и как следует чувствует то зло, которое оно причиняет ему, тогда он чувствует на себе то, что сказано, многочисленные беды праведника. То есть этот стих говорит о нем. И тогда он смотрит, что говорит этот стих дальше. И от всех их спасает его Творец. Тогда он начинает взывать к Творцу, чтобы он помог ему. Ибо все, что приходило ему в голову сделать, он уже сделал, и ничто не помогло ему. И он уже думает, что это о нем сказано. Все, что в твоих возможностях и в твоих силах делать, делай. И тогда приходит время спасения. Спасение, в котором Творец спасает его от злого начала. До такой степени, что начиная с сегодняшнего дня и далее, злое начало уже смиряется перед ним и не может соблазнить его ни на какое прегрешение. И смотри в предисловии к Тес, где сказано, «Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать посредством своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему, и он удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается полного возвращения, что означает, что он вновь сливается с Творцом всем сердцем и душой, и состоянием, и достоянием своим, что автоматически следует из постижения явного управления.
1: Смотри там, ибо сказано так. Что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей? Сказано, что значит возвращение. Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился полного возвращения, это дали ему, для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он больше к глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда само избавление человека Творцом свидетельствует о нем, что не вернется он больше к глупости своей. Итак, разрешается четвертый вопрос. Когда Творец спасает его от злого начала, чтобы оно не причиняло ему беды, и говорит книга Зоар, что беды, от которых страдает праведник, даются для того, чтобы он не сотрудничал с ним. Получается, что если Творец спасает его, и он видит, что оно не будет причинять ему беды, в таком случае злое начало снова будет сотрудничать с ним. Ведь вся причина того, что злое начало доставляет ему беды, состоит в том, чтобы он не сотрудничал с ним. А поскольку причина отменилась, он возвращается в прежнее состояние. Но согласно тому, как мы объяснили, спасение со стороны Творца есть раскрытие лика, пока не засвидетельствует Творец, что не согрешит он. А беды, которые терпит праведник, направлены на то, чтобы у него была возможность просить у Творца, как сказано выше, если нет Ахурая и нет раскрытия лика. Выходит, что когда есть раскрытие лика Творца, тогда все становится на место.
0: Переходим к уроку от 28 февраля 2002 года. Мы прочитали статью из главы Ваешев, и поселился Яков в земле, где жил отец его.

0: Из Шлавей Асулам, первый том, страница 331.
1: Царот работ цадик,
0: вамикулам и цадик. Много бед у праведника, и от всех них избавляет его Творец.
1: Шлав аришон шела.
0: Это, по сути, первый этап
1: шела авуда шелану.
0: Нашей работы.
1: Миша руцим ликарев.
0: Тому, кого хотят приблизить, посылают затруднения, посылают ему, как написано, Тора ослабляет силы человека. Дело в том, чтобы связать эти вещи с Творцом, с Источником, с тем, кто приносит это нам. Увидеть нет никого, кроме Него. Как бы проблема в том, чтобы видеть и плохое, и хорошее. Тем более, как они связаны с Творцом, как Он всем управляет. Если бы человек видел это, связь не Творца и не зло, а связь. Вот в чем проблема. Если бы он ощущал ее, то наверняка путь был бы легким. Почему он тяжелый? Потому что главное — это связь между всем, что сделано, и со стороны зла, и со стороны добра, с Творцом. Раскрытие его божественности может быть не кто он, а из действий твоих познаем тебя. Из действий твоих познаем тебя. Это именно дела. Дела мы видим. Его можно познать как раз через действие, что и называется связью. То есть проблема в том, чтобы все время быть в правильном ракурсе, видеть реальность в правильном ракурсе. То есть вечный, постоянный вопрос человек должен задавать после каждого намерения, а после каждого изменения восприятия реальности. Почему Творец делает это со мной?
1: Так,
0: постоянно. Если бы этот вопрос вставал перед нами, то мы бы очень быстро продвигались. Но проблема в том, что клипот скрывают реальность Творца. Мы не спрашиваем, почему Он нам делает это, а погружены во внешнюю картину, в то, что вертится перед нашими глазами. И в этом проблема. Нужно немножко глубже спрашивать о причине правильным образом. То есть причина не почему я страдаю, а тот, кто доставляет мне это ощущение. И для какой нужды? Вот проблема. Только группа, в которой каждый побуждает другого, может помочь человеку быстрее каждый раз пробуждаться к правильному восприятию реальности. Если не это, то могут пройти недели и месяцы. Человек вообще забудет, как ему нужно связывать все, что происходит вокруг него и с ним, в его ощущении, с Творцом. И время проходит без пользы. От чего зависит помощь от товарищей? От того, насколько их ценят. Если я ценю товарищей, считаю, что они действительно находятся на более продвинутых ступенях, чем я, то каждое слово или каждое движение, которое я в них вижу, естественным образом говорит мне о многом, пробуждает во мне много смысла. И тогда я быстрее, правильным образом подхожу к осознанию, к анализу случаев, которые проходят по мне. Ведь человек сам по себе, пока он пробудится, то есть пока его пробудят свыше, по бейто, своим путем, могут пройти месяцы. А он должен приготовить себе ахишена через группу.

0: По сути, все зависит от того, насколько я способен смирить себя перед группой. От этого зависит, как я потом выйду из плохого состояния.
1: Есть много факторов для продвижения человека.
0: То,
1: чем он может повлиять на свое продвижение, это только, как пишет Бааль Сулам, окружение. Не группа, а то, что окружает человека. Это воодушевление от книг, воодушевление от авторов, воодушевление от товарищей.
0: Вот,
1: ты можешь воодушевляться больше от радио и телевидения вместо группы. Это твой выбор. Ты можешь больше воодушевляться газетами вместо того, чтобы воодушевляться нашими книгами. Это твой выбор. Ты можешь воодушевляться больше тем, что говорит тебе какой-то там философ, не знаю, тем, что говорят товарищи. Это твой выбор. То есть ты выбираешь, кем воодушевляться. Всего-навсего. Но после того, как ты закончил это выяснение, кем тебе воодушевляться, и ты идешь воодушевляться кем-то, все. Ты уже находишься под его управлением. Он уже определит тебе весь взгляд, все твое будущее. То есть следующая ступень уже в его руках.
0: Но не могу воодушевляться от газеты направления цели, а только от того, что...
1: Не знаю, я знаю, что люди уезжают за границу или в какое-то другое место и меняются. Просто получают, что называется, промывку мозгов. Так что же ты? Так я скажу тебе иначе. Люди, которые находятся у нас здесь, и тоже находятся под каким-то управлением или каким-то влиянием, не управлением, скажем, а просто под посторонним влиянием, тоже находится в раздвоении, во внутреннем конфликте. В неудовлетворительном продвижении. Есть много таких, кто находится так, что называется, в двух мирах. То есть еще не сделали выбор. Это дают каждому, чтобы он укрепил свой подход. Это дают каждому. Это путают человека, морочат человеку голову, пока Творец не раскроется при открытии Махсома. Все время есть помехи, по мере того, как продвигаются, все время есть помехи, чтобы поверх помех ты укреплял связь с Кабалой. Но выбор — это единственное.
0: Помехи такого рода, чтобы, может быть, я выберу что-то неправильное, но предпочту цель. Это есть помехи? Или когда мне дают возможность выбрать что-то другое?
1: Тебе дают сейчас возможность вместо того, чтобы вкладывать в группу, вкладывать в какую-то постороннюю вещь. Это может быть в мысли, это может быть во внутреннем усилии. Не физически, когда ты идешь, и тебе ясно, что ты сейчас, вместо того, чтобы сидеть на собрании товарищей или там делать с ними какое-то действие, ты предпочитаешь вместо этого сидеть дома или там в каком-то ином месте и что-то делать. Это слишком очевидные вещи. Я говорю о внутренних вещах. Когда человек даже находится во всем процессе, во всей системе, и тем не менее в мысли, в своем желании, он отсутствует. Так что выбор вплоть до тонкостей, до самой конечной глубины желания. И здесь видна скорость продвижения каждого. Помехи всегда хороши для дела. То есть, что такое помеха? То, что ты обязан исправить, тебе показывают что, но сам подход. Да.
0: Сказано в статье, однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности. Как это связано с состоянием, потому что, по сути, каждый делает что-то хорошее?
1: Скромность должна быть, как написано, и скромно ходить перед Творцом твоим. То есть, поскольку каждый из нас еще не исправлен,
2: эгоист,
1: мы можем мешать друг другу. Один другому может мешать в его связи с Творцом. Скажем просто, есть у меня какой-то источник, из которого я каждый месяц получаю $1000. У этого источника просто есть доброе сердце. Я могу его попросить, и раз в месяц он дает. Я рассказал тебе это. Ты приходишь вместо меня и получаешь эту $1000. Да? Что происходит? Это красиво?
2: Нет.
1: Мы с нашим эгоизмом, хотим или не хотим, в духовном это наверняка будет так. То есть, если мы будем знать, то представь себе, вместо меня ты можешь получить от Творца.
2: Вот.
1: Я раскрыл, я работал над этим, я сделал все, а ты не можешь сдержать себя. Придешь вместо меня и сделаешь это. Этим навредишь и себе, и мне.
2: Так вот,
1: скажем, на этом примере можно как-то понять, что называется нехватка, не хисарон, а необходимость. Потребность в скромности. Понимаешь? То есть пока человек не приходит к тому, что он действительно в отдаче, что у него нет никакого интереса к себе, что он никогда не навредит товарищу. Нельзя одному перед другим вообще раскрывать сердце по отношению к Творцу. Ты с Творцом на своем пути, а он с Творцом на своем пути. Но что да? Величие общей цели. Величие общей цели, и пусть каждый рассказывает другому, сколько он сделал для группы и сколько он сделал для другого. Я послал подарок Гиладу, я обязан написать о подарке, что это я ему послал. Почему? Чтобы он тоже принес мне что-то взамен. А это красиво? Да, это красиво. Это умножает связь между нами. Очень просто. Я заинтересован, чтобы он знал обо мне. Он увидит, что я люблю его, он полюбит меня, будет связь между нами, и мы вместе уже будем сила больше, чем у каждого по отдельности. Вот, очень просто. Весь этот принцип, правила здесь, все они направлены к цели. Исходя из этого, нужно смотреть, делать или нет. Поэтому то, что между мной и Творцом, это мое личное дело. А то, что я делаю для общего дела, это должно быть раскрыто. Этим я показываю всем, сколько я сделал, и этим я поощряю всех тоже так делать. И поэтому человек, который хочет или не хочет, но показывает нам пренебрежение, это разрушительная сила в группе. Разрушительная сила. Поэтому, если новичок приходит лишь раз в неделю, он уже приходит раз в неделю, дважды в неделю начал приходить. он дает нам прибавку. Но если человек, который был очень-очень связан с группой, с товарищами и всем, и вдруг начал скатываться и показывает всем, насколько ему это безразлично, а мы читаем по статьям, что наоборот, нужно показывать друг другу, насколько ты воодушевляешься и насколько ты работаешь, то этот человек просто разрушает нас. Поэтому нужно очень остерегаться и отдаляться от таких людей, которые показывают это так. Теперь нужно различать, находится ли человек просто в падении, в спуске. Это другое. Тогда мы должны ободрить его, помочь ему, ведь завтра я буду в таком состоянии. Но если он уже согласился с тем, что находится в состоянии деградации, то обязаны убрать его с наших глаз. Ведь это не хороший пример. Я должен все время видеть хорошие примеры, понимаешь? Поэтому обязаны бороться против таких примеров. Чтобы среди нас не было таких примеров. Убрать в какой-то более внешний круг. Забыть о нем, не видеть его, пока он не окрепнет. Может быть, через несколько лет, кто знает, тогда пожалуйста. То есть я не смотрю на него, не смотрю ни на что. Я смотрю на то, является ли это положительным или отрицательным примером для меня.
0: Я не понял, как человек доходит до скромности? Как доходит человек до скромности?
1: Скромность должна быть только в том, что связано между тобой и Творцом. Снова я говорю, это вытекает из того, что люди вокруг тебя, даже близкие товарищи, еще не находятся в такой чистоте, чтобы не нанести изъян и тебе, и себе. Это одно и то же. Или тебе, или себе. В духовном это так. В материальном мы этого не видим, что это одно и то же. А в духовном поистине нет разницы. Одна душа. Это просто так и есть. Теперь это по отношению к товарищам, а по отношению ко всему миру скромность должна быть такой, чтобы не пробуждать на себя

0: Buenos días, amigos, Gran Кли Мундиал.
1: Доброе утро, друзья. Мировое Кли, великое мировое Кли. Мы из десяток Испании 1 и 2 с большим трепетом и важностью работали в течение всей недели с одним намерением позволить окружение, дать самое лучшее, самое подходящее окружение, чтобы каждый вошел в это поле святое, которое называется утренним уроком, с открытым сердцем и головой, в самых лучших условиях, чтобы смог получить все, что Рав и Рабаш, Баля Сулам и сам Творец хочет дать. И у нас есть подготовка, наполненная намерением, с большой любовью к вам, и мы благодарим Творца за то, что мы делим сейчас это мгновение вместе с вами.
2: Lectura. Rabash, artículo 31. ¿Cuánto amo tu
3: Rabash? Отрывок из первоисточника, первый. Что за любовь у меня к Торе твоей? Всесильный сделал, чтобы трепетали перед ним. Ведь всякое состояние зла, которое мы ощущаем, дается только для того, чтобы человек не оставался в том состоянии, в котором находится. То есть, если человек не будет подниматься по ступеням величия Творца, у него не будет способности преодолевать. И только когда человек чувствует величие Творца, сердце его смиряется. И это называется, что он должен подниматься по ступеням трепета пред Творцом.
1: Перейдем к семинару в молчании. Как нам подняться по ступеням трепета пред Творцом? Еще раз, как нам подняться по ступеням трепета пред Творцом? Семинар в молчании.

0: Fragmento número 2. Парасула Самати 26.
1: Второй отрывок из первоисточника Бальшулам, Шамати 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Такова истина, то есть, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению величия и радости сердца. И благодаря хвале и благодарности, которой он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы. И узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. Семинар молчаний. Поблагодарим Творца за право работать для Него. Благодарим Творца за право работать для Него. Семинар молчания.

0: Лектура. Раваз. Кинкауса плегария.
1: Третий отрывок из статьи Рабаша «Кто является причиной молитвы?» Человеку нельзя говорить: «Я буду ждать, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня будет возможность совершать святую работу». Ведь Бааль Сулам сказал, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать: «Если не я себе, то кто же мне? А когда я себе, кто я? И если не сейчас, когда?» И поэтому запрещено думать даже одно мгновение после этого. А человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне? Если не сейчас, то кто, как, когда?» Семинар молчания. Подумаем об этом. Если не сейчас, когда? Подумаем о том, что если не сейчас, то когда? Семинар в молчании.

0: Шалом, хаверим. Хелек аришон нилмад шиур шел
1: рав. Здравствуйте, друзья. На первой части урока будем изучать урок от 22 февраля 2002 года с равом, который основан на статье «В чем важность жениха и почему прощают его грехи». Статью вы можете найти в первом томе Рабаша, 308 страница. Пожалуйста, начнем читать статью.
2: В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Сказали наши мудрецы, троим прощаются грехи. Геру, вступающему в высокую должность, и тому, кто берет женщину в жены. Этим объясняется, что женщина называется Махалат, потому что прощаются ему его грехи. В то же время в главе Вайшлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Так объясняет Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы прощают его грехи, потому что Эйсав взял в жены дочь Ишмаэля по имени Басмат, дочь Ишмаэля. Это доказывает, что жениху в день свадьбы прощаются его грехи. Выходит, что корень этого, то, что мы изучаем от Эйсава грешника, который взял в жены дочь Ишмаэля грешника. И это сложно понять. Ведь кто такой грешник, который говорит, что нет никаких грехов, и он может делать все, что ему хочется? Потому что грешник не верит ни во что. И такой грешник говорит, что он никогда не грешил. Если так, то зачем ему нужно прощение грехов? Разве дают человеку вещь, которую он не желает? Ведь нет света без клей, и нет наполнения без хиссарона.
1: Еще сложнее понять, в чем истинный смысл того, что ему полагается прощение грехов. Рассуждая разумно, если кто-то сделал что-то великое, настолько, что мы не можем оценить это по достоинству, то понятно, что за это ему полагается большая награда, вплоть до прощения грехов. Но что великого он сделал тем, что взял женщину в жены? И также мы видим, что чтение молитвы Таханун — это важная вещь, что там есть 13 мер милосердия и падения ниц. Если на молитве присутствует жених, то Таханун не читают. И следует понять, в чем важность того, что он взял женщину в жены. И все семь дней, семи благословений жениха и невесты, его присутствие отменяет такую важную молитву, потому что он взял женщину в жены. Сейчас она называется невеста. И есть много объяснений этого в простом смысле, и нужно объяснить это в значении духовной работы, чему это должно нас научить. Исавом грешником называется тот, который уже пришел к осознанию, что зло в мире, мешающее всем творениям прийти к благу и наслаждению, ради чего был создан мир, потому и называется зло, и у него уже это зло называется свойством Эсава, слово «действие», когда зло полностью осознано им, что это желание получать ради себя. И тогда наступает порядок о стороне зла, то есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется зло, невозможно уберечься от него, не слушать его голос.
2: А затем начинается стадия «делай добро». «Делай добро» означает принять ярмо небесный Малхут, но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца, а должен человек удостоиться этого свыше, как сказано, приходящему очиститься помогают. И говорит книга Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Выходит, что душа родилась от того, что Творец слышал его голос, когда человек приходит очиститься. И эта душа называется дочь, которая родилась от Ишмаэля, слышащего молитву его, после того, как человек пришел к осознанию зла, называемому Эйсав. Как сказано, «И пошел Эйсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля». Это означает «и пошел на более высокую ступень». После того, как пришел к осознанию зла, называемого Эйсав, к Ишмаэлю. Ишмаэль, Творец услышит. То есть находится на стадии «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал голос его и дал ему душу, как говорит книга Зоар. Об этом сказано «и взял Махалат», то есть обрел свойство прощения грехов. За счет этого удостоился дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется дочь Ишмаэля. И это происходит в следующем порядке. Первое. Он старается увидеть истину, насколько он понимает, что желание получать для себя доставляет ему зло. Тогда он может решить раз и навсегда не использовать его. И это называется Эйсав. Затем он удостаивается женитьбы на женщине за счет прощения грехов. Тогда есть возможность удостоиться этого.
1: А что касается женщины, она называется душа, которую ему дают свыше. И это можно понять из сказанного в предисловии к учению десяти сферот. Там сказано, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается явного постижения высшего управления, то есть раскрытия лика, и тогда он удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается к Творцу и сливается с ним всем сердцем и душой, как само собой следует из постижения явного высшего управления. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, он уверен в себе, что не согрешит более, как уверен человек, что не станет отсекать свои органы и не причинит себе ужасные страдания. А также он уверен в себе, что не оставит заповедь, не исполнив ее сразу же, как только это будет в его силах, как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, которая идет к нему в руки. И этот ответ означает, что прощаются ему его грехи. И согласно правилу, что все заповеди исходят из корня и соответствуют корню и ветви, то есть у каждого заповеди, у каждой заповеди в материальном мире есть корень в духовном мире. Поэтому можно сказать, что отсюда следует, что также и в материальном мире, когда человек берет женщину в жены, ему прощают его грехи как символ духовного. И отсюда сможем объяснить сказанное мудрецами, как танцует перед невестой, и не сказано, как танцует перед женихом.
0: Тогда
1: как в том случае, когда говорится о трапезе жениха, сказано, каждый, кто наслаждается на трапезе жениха и не веселит его, нарушает пять голосов. Голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, голос произносящих восхваления. И не сказано, что нужно веселить и радовать невесту. И не сказано, что есть трапеза невесты, а есть только трапеза жениха. И мы видим, что на свадьбах Якова Лаван сделал трапезу, как сказано, и собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. То есть трапеза была со стороны невесты, когда отец невесты сделал трапезу, а не Яков, который был.